0: Вот. Но, тем не менее, сама практика, она довольно проблемна, на мой взгляд, потому что твои предпочтения реально могут измениться.
1: Ну, а вот что делать вот в этом случае? Вот я хочу там набить татуировку, да, говорит человек. Может быть, что скрывается за этим мотивом? Или что нужно в этом случае, ну, не говорить, а что нужно предпринять?
0: Самому человеку?
1: Ну вот, к примеру, мне говорят о том, что я хочу набить татуировку. А как вот мне, вот как человеку верующему, сказать о том, что там не надо, ты передумаешь? Но человек мне скажет: слушай, ну я хочу.
0: Мне кажется, что как-то, ну, уговаривать человека что-то сделать или что-то не сделать — это довольно тупиковый путь. Ну или что-то советовать, тем более.
2: Неблагодарное занятие.
0: Да, абсолютно неблагодарное. Мне кажется, просто лучше с человеком поговорить. Просто задать ему вопросы, да, вот такие: а зачем тебе это? Вот. А как ты смотришь на то, что твои вкусы могут измениться? А как ты смотришь на то, что, как бы, ну, татуировки иногда, ну, опасны, да, там, ну, с точки зрения
1: заражение.
0: Здоровья для кожи, вообще для здоровья в целом? То есть вот будить сознание вопросами, потому что многие люди же делают такие вещи чисто на эмоциях. О, понравилось. Угу. Вот. Или там, о, влюбилась в парня, или влюбился в парня, вернее, в девушку, да, и давай, вот у него такая, и я хочу такая, вот такую. Угу. То есть это же часто на эмоциях делается, поэтому мне кажется, что просто с человеком можно поговорить, задать ему парочку таких серьезных вопросов, и пусть думает. Удастся пробудить сознание, удастся вот как-то запустить какой-то там процесс внутренний. Хорошо, не удастся, но мы же, понимаете, ну что, мы даже своих друзей не можем как-то к чему-то.
1: Это да. А что скрывается вот за этим мотивом, как вы думаете, вот именно когда мы хотим набить татуировку, когда мы делаем это в осознанном возрасте?
3: Ведь да, сейчас на самом деле можно видеть не только это в 18-летнем возрасте. Сейчас этим, скажем, это практикуют и люди гораздо более старшего возраста. То есть если в 18-летнем возрасте человек еще не определился с собой, своей идентичностью, то человек уже, так скажем, повзрослевший, он говорит: я все решил. То есть на все эти вопросы он уже ответил. И он говорит: я делаю это осознанно, мне это как бы нужно, я не поменяю уже взгляды как бы такие и так далее. Вот интересный момент как бы такой, по большому счету, почему? То есть, возможно, может быть, у человека нет другой какой-то вот красоты определенной, которую он мог бы раскрыть, и он пытается это вот, ну, какую-то определенную подмену сделать. Вот, то есть внешне показать, что он как-то выглядит, так скажем, ну, тоже привлекательно, тоже как-то хорошо, какой-то культуре себя хочет, так скажем, преподнести, соотнести, точнее.
0: На поверхности ответ, который чаще всего люди говорят: а мне нравится.
1: Да, мне нравится, я просто хочу.
2: Но это отмазка. Все. Это отмазка, чтобы мы не задавали остальных вопросов, следующих.
1: Ну да, я не хочу, чтобы ко мне лезли.
2: Очень часто люди не осознают, и об этом, кстати, очень мало говорится, о неудачных татуировках, неудачных последствиях, когда что-то пошло не так. Может быть, не тот мастер, может быть, не то оборудование, может быть, просто какая-то индивидуальная несовместимость конкретного человека, конкретной кожи с тем, что ему будут вводить, с теми инструментами или с той краской.
0: Вообще дезинфицируют эти инструменты?
2: Нет? Чаще всего да, но случаи, вот таких вот случаев, где что-то пошло не так, их на самом деле достаточно много. И настолько много, но об этом не говорят, потому что это подпортит всю индустрию.
0: Конечно.
2: Что же бизнес, конечно. Да? А сколько людей потом страдают? Это вопрос не заживления потом, длительного очень лечения, которое может привести вообще к шрамам, и у тебя в итоге получается вместо красивого твоего рисунка, который ты задумал, ты получаешь на полгода бегание по больницам с незаживающей раной, и на выходе шрам вот на всю эту площадь. То есть ничего там радостного и радужного нет. И что ты потом будешь делать? Заново перекрывать уже, чтобы скрыть шрам?
1: Александр говорил, что-то на поверхности, а что там дальше?
0: Ну, скорее всего, такая фраза, типа, а мне нравится, да, это поверхность. То есть это человек просто не готов тебя пустить дальше. Но если задуматься об этом глубоко, то там могут быть очень такие серьезные пласты скрыты. Какие-то скрытые мотивы, которые говорят, указывают на какие-то, ну, более глубинные вопросы, более глубинные проблемы. Часто, видите, мы люди сломленные, да, скажем так, вот в грехе, мы очень часто ищем всяких подмен. Вот. Нам кажется, что вот, ну, вот я сейчас куплю эту вещь, и я буду чувствовать себя лучше. Я сейчас куплю это украшение, и я просто буду вообще там в топе, да. Я сейчас сделаю это тату, и будет все у меня хорошо. Но реально, по факту, вот, я обычно наблюдаю в подавляющем большинстве случаев такую картину, когда человек накопил себе там денег много, купил какую-то вещь, ну, день, ну, два максимум. Вот такая какая-то вот эйфория по этому поводу. А потом все, а потом та же серая жизнь. Вот, с татуировками та же проблема, так же это все работает. Ты набил себе, да, это новизна, потом ты перестаешь это замечать, но твоя внутренняя пустота какая-то, которую, твои какие-то внутренние травмы, которые ты не проработал, они, по сути, никуда не деваются, потому что твоя татуха, твой внешний вид... Если ты игнорируешь, да, игнорируешь свои внутренние какие-то непроработанные вещи, они никуда не деваются. И вот это самая главная проблема.
3: Господь, получается, создал человека все равно совершенным. То есть, как бы Бог продумал все то, что нужно для нашего внешнего вида, для нашей красоты, для нашей, так скажем, особой уникальности. И когда мы идем на этот шаг, по большому счету, мы говорим: Господи, ты что-то недоработал, ты что-то там недосмотрел. Мою личную, скажем, уникальность, там, мою, так скажем, особенность. Извини меня, как бы я поэтому хочу поработать здесь, по большому счету. И вот вместо того, что, говорит Александр, вместо того, чтобы заглянуть внутрь себя и проработать какие-то внутренние конфликты, внутреннюю борьбу, внутренние сложности, и решив которые, возможно, многие вещи ты мог бы в этой жизни просто избежать, чтобы потом о них со временем, сделав, сожалеть, вот, ты можешь этого просто, как бы, так скажем, в своей жизни не допустить.
0: Помните, мы говорили про принцип: да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, но сокровенное сердце человека. То есть Бог на чем акцент делает? Бог акцент делает на личности. Вот для него важен я как личность. Внешний вид вторичен, он всегда идет за, ну, за моим мировоззрением, да, за моими взаимоотношениями с Богом или их отсутствием. Вот, поэтому вот это вот очень важно понять. Вначале личность.
1: То есть, получается, мы, когда хотим что-то сделать такое, да, там, или татуировку, или больше приобрести украшений, мы просто, грубо говоря, вот эту вот дырочку закидываем вот этими всякими нюансами, да, внешними какими-то показателями, пустоту. Вот эту пустоту. То есть в этот момент это должен быть нам яркий показатель того, что, значит, у нас нет внутри вот этого вот, ну, Божьего присутствия. Получается так?
0: Чаще всего так, конечно, ну, сложно так вот, знаете, я не люблю всех лично,
1: да,
0: вот,
1: конечно,
0: уравнять, да, вот,
1: белое, черное, да.
0: Это далеко от этого, но, скорее всего, если человек чрезмерно заботится о своей внешности, прямо вот как-то неестественно, да, он занимается, акцентирует на этом внимание, то я вот из своей практики скажу, скорее всего, у него что-то не так в душе.
1: Угу.
0: Вот, и
3: тут... Следуя логике, Александр, вот ваше, получается, человек говорит: я соглашусь с тем, что у меня какие-то есть, так скажем, внутренние сложности, даже внутренняя красота у меня есть. Но для того, чтобы эту внутреннюю красоту показать окружающим, нужно чем-то выделиться внешне. Поэтому я делаю тату, допустим, какие-то другие внешние атрибутику. Когда люди на меня обращают внимание, только тогда после этого я могу раскрыться и внутренне. И только после этого люди могут на меня посмотреть и сказать: ну, на самом деле, внутренне богатый, так скажем, такой интеллектуальный человек. Да, будем говорить, интересный человек.
2: Он встречает по одежке, да, встречает, да, по тату. Вот, я вот, тут одежку половину, знаете, поснимал.
3: Вот, у нас в нашей стране вот эту фразу, эту пословицу никто не отменял. Встречает на самом деле именно так. А потом проводит себя, а вдруг не узнают до конца. И у человека останется внешнее понимание, что ты все-таки внешне как бы себя умело там попадал. Общество.
1: Ну да, я так сама выразилась. Я выразила на себе, ну, как вот тату. Я так хочу, там, может быть, я творческий человек, я вот хочу порисовать на себе.
0: Вы знаете, я считаю, что любому человеку надо дать право на то, чтобы он сам этот вопрос решал. Но человек, наверное, должен понимать, что у всего есть цена и последствия. И что можно выражать себя, не меняя радикально свою внешность.
3: Вот это то очень есть хороший
0: не
3: совет.
0: Обязательно. Вот у меня нет ни одной татуировки. Вот. И я себя чувствую прекрасно. Я себя могу выразить, причем разными абсолютно способами. Я себя чувствую очень комфортно. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что человеку совершенно не обязательно делать на себе какие-то татуировки для того, чтобы себя выразить. То есть зачем такие жертвы? Вот, Андрей упоминал, да, вот все эти проблемы с лечением, восстановлением, реабилитацией после этого.
3: То есть сегодня, получается, наш, так скажем, слушатель, зритель может получить как бы совет. И совет заключаться должен в чем? В том, что конкретно как он может себя реализовать, какой-то внутренний потенциал, не используя внешние признаки, тату там и другие позиции. Как это можно сделать?
0: Да, сходи в зал спортивный, вот элементарно. Знаете, конечно, вот...
3: Это тоже внешние признаки, получается, Александр.
0: Смотрите, вот мне так кажется, все-таки говорить о том, что человек вот в нынешних условиях, когда мы живем вот в греховном мире, да, в сломленном мире, говорить о том, что Бог создал человеческое тело вот совершенным, ну, это будет не совсем корректно, мне кажется, потому что мы болеем, у нас, ну, элементарно, если у нас какие-то проблемы с гормональным, да, фоном, уже у нас проблемы с весом, уже человек себя чувствует некомфортно. Вот, поэтому здесь какие-то внешние изменения, какая-то работа над собой, она может идти. Мы можем, например, попробовать наладить диету, да, мы можем попробовать там как-то устаканить свой гормональный фон. Мы можем сходить в зал, в конце концов, питание можем наладить и так далее. То есть эти вещи, которые тоже, в принципе, направлены на изменение внешности, да, потому что я лично далек от мысли о том, что вообще все просто запусти себя, да. Ты и так красивый. Ну, послушайте, если я сейчас вот не буду бриться, вот, извините, я ничего не имею против ваших бород.
3: Мы побрились сегодня с утра.
0: Ну, вы тоже это делаете, правильно? То есть мы работаем над внешностью. Если я не побреюсь, это будет просто кошмар какой-то. Я себя буду внутренне ощущать очень плохо. Поэтому мы же все равно над собой какие-то манипуляции делаем, да? По крайней мере, мы как минимум чистим зубы и умываемся. Это же тоже работа над внешностью. А зачем это делать, если это все это естественно и так красиво? Некрасиво.
1: Нет, это вообще не гигиенично.
0: Конечно.
2: Поэтому в итоге стоит вопрос здоровья. И раз уж мы должны работать над своим телом, то работать в том, чтобы совершенствовать его, сделать его более здоровым.
0: Да.
2: Если ничего не делать, ты однозначно станешь болеть.
0: С тату две проблемы. Вот. Первая проблема – это то, что ты потом очень с трудом, когда твои предпочтения изменятся, ты это с трудом можешь вообще как-то скорректировать. Угу. И второе, это вопрос все-таки вот внутренний, да, вот психологический. Зачем ты это делаешь и что тебе это дает?
2: И это точно не прибавляет здоровья?
0: Сомневаюсь.
1: Ну, какое здесь здоровье? Ты же вообще просто чисто...
0: Хорошо, если не,
2: хорошо, если не отнимает.
0: Вот, да. В тату, мне кажется, самый высший пилотаж – это когда ты его сделал, и тебе ничего за это не было. Никаких последствий. Вот.
3: Вот есть хороший совет в Священном Писании, который говорит нам о том, что мы являемся храмом живущего в нас Святого Духа. Uh-huh. То есть, когда я сталкиваюсь с подобными вопросами, я должен для себя ответить на вопрос, как то, что я буду делать, повлияет на мое самочувствие, на мое состояние и на мое здоровье. Вот, если то, что я делаю, влияет на укрепление моего иммунитета, физических как бы сил, внешности, то это, безусловно, как бы плюсы, это показатели дополнительных, ну, положительных бонусов в мою копилочку. А если есть то, что является угрозой или определенным риском для моего состояния здоровья и на будущее как-то может мне повредить или сказаться на что-то, то лучше от этого, конечно же, воздержаться. Потому что мы, написано, являемся храмом Святого Духа, под чьим образом мы и сотворены.
2: В частности, речь идет уже и о неоправданных рисках. Точно так же можно говорить и об экстремальных видах спорта, потому что это тоже в некотором роде неоправданный риск. Человек пытается получить какой-то адреналин ради того, чтобы, ну, сиюминутно удовлетворить свое эго, опять же. Здесь ты тоже пытаешься сиюминутно удовлетворить то, что тебе вдруг взвинтилось в голову. Хочу вот эту картинку или вот эту надпись на себе.
1: Ну нет, в этом же есть, вот для кого-то в этом есть какая-то философия. То есть, что вот я принадлежу какой-то там, сфере, там еще что-то. То есть люди вкладывают в это какой-то смысл, и многие скажут о том, что, ну и что, я вроде...
2: Знаете, там, я соглашусь... Мне кажется,
0: философия есть всегда. Да. Даже когда человек говорит, а мне просто нравится. Мне просто нравится тоже философия.
2: Знаете, я соглашусь, что есть люди,

0: для которых это образ жизни, и это полностью согласуется с их внутренним миром. И в их плане это может быть даже абсолютно честно и нормально. Засада в другом. Они пропагандируют этот образ жизни и транслируют его на тех, кто еще не определился. И таким образом они подбивают молодежь, которая еще не самоопределилась до конца, mm-hmm. пробовать то, что они в итоге не смогут в себе изменить. И когда молодежь, смотря на вот таких вот проповедников, да, вот не побоюсь этого слова, ты молодец, ты определился, тебя это полностью устраивает, тебе это согласуется с твоим внешним и внутренним, внутренним миром и внешним образом. Но на тебя посмотрела молодежь, сказала: о, я тоже так хочу. Но он-то завтра передумает, а ты, получается, спровоцировал его.
1: Угу. То есть мы еще и пример для...
0: Однозначно ты пример, и однозначно ты несешь ответственность за то, что по твоему примеру сделали.
2: Вот татуировки у меня ассоциируются с Тима, типа, пожалуй. Вот. Потому что, ну, такой, наверное, один из самых ярких персонажей, да, медийных, вот, по крайней мере, в нашем пространстве. И когда молодой человек, к примеру, решает сделать татуировку, да, он как бы подражает. Ну, пусть Тима, пусть вот, раз уж мы о нем заговорили. Но надо понять одну вещь такому человеку, что ты не Тимати.
0: Угу.
2: Ты просто человек, который повторил там его татуировку или, ну, или как-то пытаешься быть похожим. И здесь все-таки вместо того, чтобы набивать татухи себе, может быть, лучше себя поискать? Может быть, лучше как-то понять свое жизненное предназначение? Может быть, тебе внутренне станет от этого легче, когда ты понимаешь, кто ты есть, что тебе надо делать по жизни и в чем ты успешен? Это приносит намного больше удовлетворения, чем когда ты набил татуировку и все, и на этом все.
0: Как?
1: Получается, здесь есть даже уже какой-то кумир, ну, когда мы на кого-то угу. смотрим, ну, да?
2: Обязательно, и... всегда есть прототип, всегда, конечно.
0: А если говорить о татуировках, как о способе скрыть, может быть, какие-то шрамы? Или, например, татуировка как...
3: Недостатки в теле.
0: Какие-то недостатки в теле, да. Или татуировка как, например, перманентный макияж. Женщины, девушки очень часто этим пользуются. Потому что это немножко другой вид, это не искусство, это не желание там, посадить себе, не знаю, какой-то...
1: Ну да, это не самовыражение.
0: Это не самовыражение, что-то другое.
1: Ты прикрываешь какой-то изъян или там недостаток, или... Ну вот, к примеру, как у женщин, я знаю, есть женщины, у которых, к примеру, ну вот так сложилось, что нет бровей, да, это иногда связано с каким-то либо гормональным фоном, либо с каким-то, ну, с нехваткой какой-то в организме. И, соответственно, что ей делать? Ну, без бровей-то она ходить не будет, вот, и здесь нужно уже, соответственно, что-то сделать, чтобы ну, брови как бы были. Потому что, ну, сами знаете, без бровей, mm-hmm. если их сбрить, то, ну, как бы очертание лица, оно стирается. Ну, то вот лично я думаю, что вот как раз когда татуировка в таком виде, то есть ты просто добавляешь то, что вот, ну, вот уже не самой природой там, да, заложено, а именно корректируешь то, что вот...
3: Грехом искалечено.
1: Да, грехом искалечено. Спасибо большое, Василий.
3: Ну, наверное, все-таки вот в этой ситуации какие-то моменты уже они не рассматриваются просто. Ты тупо подражаешь кому-то, ты там кому-то поклоняешься, как мы сейчас говорили, да, используя какие-то там, допустим, татуировки. А тут какие-то уже позиции определенные, чисто, ну, как бы личного характера. Кто-то угу. скажет, допустим, ну, для меня это шанс. А каким-то образом свою оценку, как-то все-таки самооценку, ну, как-то приподнять. А кто-то скажет, ну, знаете, у меня все нормально с этим, даже вот как бы я нормально на это буду реагировать. Но это выбор каждого человека, скорее всего.
1: Ну да, это как, например, в медицине. Есть же лекарства, да, то есть, ну, кто-то придерживается нетрадиционной медицины, там, к примеру, только травы, а кто-то, ну, прибегает вот, ну, как бы к лекарствам. Мне кажется, здесь так же. То есть ты либо принимаешь вот этот факт, либо ты уже что-то с ним делаешь.
2: Многие мужчины, допустим, делают пересадку волос, потому что чувствуют себя некомфортно, да, допустим, с лысиной. Я лично не вижу в этом проблем, если вот так стоит вопрос. Почему бы и нет?
0: То есть, когда речь заходит не о самовыражении, а заходит о действительно исправлении каких-то последствий, ну, либо природных каких-то изъянов, да, пусть так вот выразимся, возможно, либо аварии, каких-то, возможно, аварий.

0: или последствий. То есть это, отношение уже к этому совершенно другое.
1: Там мотивация ведь другая, угу. Совершенно. В случае с татуировках, с татуировками мы поговорили, да, о мотивациях, почему это чаще всего человек делает. Но вот в данном случае, когда идет какая-то коррекция после аварии или после угу. каких-то, ну, там, гормональных сбоев и так далее, это совершенно другая мотивация. И здесь одно с другим сравнивать все-таки будет неправильно, некорректно.
0: Угу. Так мы в итоге подходим к тому, что самое главное во всей этой теме – это твое внутреннее, твой внутренний духовный мир. И очень важно не забивать отсутствие твоего духовного мира и духовного равновесия какими-то внешними признаками, особенно теми, которые невозможно потом будет убрать, изменить и скорректировать.
2: Бог поставил нас управляющими нашим телом. И мы должны потом будем дать отчет, ответ, как мы использовали то тело, которое Бог нам даровал. Вот и весь, наверное, ответ, mm-hmm. помогающий вот в этом вопросе тоже.
0: Спасибо. Спасибо. Что ж, тогда следующая наша тема, в следующий раз мы соберемся, будем говорить о стиле, потому что все вот эти вот составляющие предыдущие так или иначе подводят нас, и одежда, и прическа, и, вот этот, и какие-то украшения подводят нас к общему стилю какому-то, который человек транслирует. Поговорим об этом и до следующих встреч. Спасибо.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: В эфире радиоканал «Три ангела».
5: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет! Друзья, это вновь программа «Пит-стоп», наш гараж, и вы заехали к нам, и очень рады сегодня видеть здесь у нас гостей. Аня.
3: Привет.
2: Лена.
4: Привет.
2: И Богдан. Я Сергей, и сегодня мы поговорим о такой теме. Мы порассуждаем на вопрос, что такое грех.
3: Видишь, какой праведник нашелся. Или говорят, это мой выбор, мое право. Как хочу, так и поступаю. Никто не может мне этого запретить.
4: Это неправильно, если мы будем соблюдать закон Божий, а какие-то банальные моральные устои не будем соблюдать.
5: Ну, вообще, у понятия греха же нет там наказания поменьше, побольше. Наказание за грех – смерть. Поэтому, по идее, тут неважно, что ты нарушил, у тебя все равно одно.
2: Тема серьезная, но начну я с другого вопроса, чтобы немножко отвлечься. Друзья, скажите, когда вы впервые нарушили закон государства, какое-либо?
4: 16 лет.
5: Закон государства?
2: Ну да. Конституцию.
5: Не знаю, я не знаю.
2: Это было так часто или так редко, что ты не помнишь?
4: Нет, в 14.
2: А что было в 14 лет, Лен?
4: Административное нарушение. Ну, вечером я шлялась. Ну, не надо в 11 ходить. Просто всем было 20 в компании, а мне как бы 14. Вот, а так нельзя оказалось.
2: Ага.
4: Даже если я с ними, типа, надо записку.
2: Хорошо, а давайте тогда легче. Когда вы просто помните, что вы впервые кого-то обманули? Это, наверное, попроще.
5: Ну, это с детства, да.
4: Я разбила вазу и спрятала ее.
2: Да. Аня, у тебя есть какие-то темные грешки с детства?
3: Были, но я потом испытывала такие угрызения совести, что...
2: Что-что? Что они за...
4: Тебе так повезло.
3: Что я тут же извинялась и признавалась во всем родителям.
2: А, даже без того, чтобы они сами это раскрыли. Лена бы так не сделала.
5: Ну, это правильно, потому что лучше сразу самому признаться, чем потом узнается.
2: Признание облегчает наказание, да?
5: Конечно.
2: Ну, ладно.
5: Помощь следствию.
3: Да.
2: Вспомнил, какой прием применяли мои родители в детстве. Они, не зная, что сделали, просто говорили, ну что, что ты хочешь нам рассказать? И тут я метался, ну, они знают, не знают, и выкладывал в итоге.
5: Хотя, на самом деле, они, наверное, это чисто так.
2: Почему я задаю такой вопрос? Знаете, что исследователи университета Портсмут обнаружили удивительные факты? Они исследовали младенцев и говорят, что те учатся обманывать гораздо чаще, чем мы с вами думаем. Ранее психологи считали, что дети учатся лгать к 4 годам. А вот и нет. К 6 месяцам, говорят они. 6 месяцев. Придворный плач, чтобы привлечь ваше внимание. Отвлекающие маневры для скрытия неприглядного поведения. И тогда, когда ребенок останавливается посреди плача, чтобы проверить, слушаете ли вы его, он на самом деле хитрее, чем кажется. Вот такое исследование они провели. То есть уже в 6 лет ребенок, может быть, осознанно, неосознанно, начинает лгать, начинает врать. А было ли в вашей жизни, ну, это я уже задал вопрос, то неосознанно, а когда вы осознанно нарушали что-то, вот, зная, что за это что-то будет, какое-то последствие?

0: Да, было. Когда ездишь на машине с родителями, не пристегнутые.
1: Так.
0: И потом тебя останавливает гаишник, и ты так прижимаешь его, и типа, ну я же пристегнутый, типа, не заметь.
2: Не, ну это, ну, осознанно, то есть, ну, например, я помню, в школе ездил зайцем в автобусах иногда. Вот, но это прям, то есть я шел, я знал, ну, имеется в виду, что, например, когда ты, ну, бывает, забудешь там пристегнуться или еще что-то там, а вот если осознанно, то это уже, ну, совсем другой уровень, конечно, так этично.
1: Ну, вот как раз мы сейчас об этом говорим, это подразумевает нарушение закона, да? Нарушение закона государства, как называется?
3: Российская.
1: Чего? Нет, нет. Как называется Российская Федерация, понятно.
2: Как называется государство?
1: Как называется одним словом нарушение закона? Это?
0: Правонарушение.
1: Правонарушение или преступление. Вот я как бы от этого. Преступление нарушает нарушение закона. И за каждую статью закона полагается какое-то наказание.
3: Либо заговор, либо еще что-то.
1: Ну, смотрите, но у нас в стране есть одни свои законы, а в других же странах есть другие законы. Вот для примера, например, интересные законы в разных странах. В Израиле, например, можно быть привлеченным к ответственности за ковыряние в носу в воскресенье. Вот такая вот вещь. В Сингапуре запрещается жевать жевательные резинки вообще. В Самоа считается преступлением забыть день рождения собственной жены. Там бы половина мужчин у нас в России, ну да. То есть насколько их сильно приучают к этому? Ну и во Франции запрещено продавать куклу инопланетянин. Видимо, такая есть специальная. Здесь кавычки взяты, видимо, такая есть специальная кукла. И к инопланетянам, наверное, там какие-то отношения. Ну, в общем, вот такие смешные законы. Не знаю, как вы думаете, у нас в России есть такие законы, которые можно приравнять вот к подобным?
2: Да наверняка. Может, просто мы даже о них и не знаем.
1: Угу. Ну вот, жили бы вы в... Где? В Сингапуре? То если кто-то из вас любит жвачку, наверняка вы там долго не протянули бы, да? Или за решеткой ее жевали, или бы уехали оттуда. То есть возможность...
3: Не, вопрос. Вот ее же там, получается, вообще нету. Типа, смысл продавать, если на нее запрет? Логично?
2: Значит, ты не,
3: да, значит, ты не нарушишь никогда.
1: Ну, извините меня, в России тоже запрещены наркотики. И мы знаем, что именно во многих странах запрещены наркотики, а где-то разрешены, там их выдают, там, где запрещены, все равно продают просто под угрозой наказания. Вот. Суть в том, что почему мы говорим, вначале тему объявили о грехе, да, но говорим сейчас о законе. О законе государственном, о том, что есть определенное понятие преступления закона. Вот. И теперь хочу задать вопрос, как человек определяет, что вообще такое хорошо, что плохо в своей жизни.
3: Родители говорят что-то с пеленок. Мы же от них первый источник. Родители.
1: Начинаете их обманывать. Они говорят, нет, это плохо. Нельзя бить вазу, Лена. Нельзя делать то. А воспитание родителей еще?
3: Ну, там, окружение. То, что да. Ну, окружение, родители, люди, которые нас окружают.
2: Самообучение. Человек же как губка впитывает,
3: особенно дети. Да, первые
2: дети.
3: Там.
0: Вот средства массовой обучаешь. Информации, какая-то информация из книг, из передач, из клипов.
1: Ну, средства массовой информации. Включаешь один канал, говорит, это делать хорошо. Включаешь другой, это делать очень плохо.
3: Вот, и у ребенка смотря какой канал смотришь.
0: Смотря какой смотришь.
1: Смотря какой канал смотришь. И вот, понимаешь, это как губка, ребенок это все впитывает. Одни говорят другое, одно. Родственники говорят, что это нельзя, а родители говорят, да брось ты, это можно, все нормально.
2: Ну, в принципе, все, ну, основная такая польза именно от воспитания родителей. Потому что, например, в те же там старые времена не было ни телевизоров, ничего. Все жили просто в кругу семьи и...
1: Ну вот здесь отсюда выходит вывод, то, что все относительно для всех. А зависит от родителей, какие у тебя были родители. Зависит от окружения, в котором ты находился и вырос. От того, какой канал ты смотрел. Да? Потому что на одном канале говорят, голосовать за этого – это хорошо, а другом голосовать за того президента – да, это плохо и так далее. Ну, делать одно, другое. Все относительно, да, в наше время сегодня. Но вот теперь вопрос, все-таки перейдем к понятию «грех». Когда вы слышите, или когда в мире сегодня человек, обычный молодой человек, слышит слово «грех», как вы думаете, какие ассоциации у него?
3: Смерть.
1: Как он это понимает? Смерть?
3: Ну вот, типа наказание за смерть. Ну,
0: какой-то суд.
2: Какую-то, да. Мне кажется, просто сразу религию у него в голове. То есть что-то верующее такое вот.
3: А мне кажется, сразу убийство как-то с этим ассоциируется. Ну, с грехом.
2: Ну, либо да,
3: ну, просто
2: серьезно.
3: Самое глобальное берется.
1: А серьезно какое-то нарушение?
3: Да.
1: Это вообще грех.
3: Это да, это вот
1: ну,
3: грех.
1: Ну, то есть там...
3: Это именно неплохо,
1: поранить,
3: а вот это грех.
1: Ну, немножко своровать, там, это, ну, ничего, а убить это вообще...
3: Да, грех. Это уже совсем
2: а плохо. Еще есть понятие там грешки вот такие вот тоже. То есть,
3: да.
2: Тоже поменьше.
3: Маленькие такие.
1: Маленькие
2: грешки. Ну, мне кажется, ну, это уже вот более старшего поколения как бы осталось такое. Сейчас так, по идее, никто не говорит.
1: Ну, на самом деле, правильно было замечено, что понятие грех, наверное, больше существует и в религиозной среде. Согласны? В религиозной среде. Потому что оно и берется как раз из религиозного термина. Если мы говорим, что мы живем в христианской стране, действительно, христиане взяли это понятие из Библии. Давайте мы как раз вот прочитаем, что Библия говорит о грехе для начала. Первый стих, пожалуйста, Лен, прочитай. 1 Иоанна 3:4. Первое послание от Иоанна. Вот он там пишет немножко, касается вообще, что такое грех. 3 глава, 4 стих.
3: «Каждый, кто совершает грех, нарушает закон Божий, потому что грех есть нарушение закона».
1: Что такое грех?
3: Нарушение закона.
1: А какого закона? Конституции России или закона Франции, или закона...
2: То есть любого
3: самого.
1: Что?
2: А, ну хотя, по идее, если написано в Библии, может касаться только заповедей.
1: Заповедей.
3: Или Божьего закона.
1: Или Божьего закона.
3: Но это неправильно.
1: Что неправильно?
3: Человек, который управляет государством, человек, которого поставил Бог. Это неправильно, если мы будем соблюдать закон Божий, а какие-то банальные моральные устои не будем соблюдать.
1: Так вот вопрос. Мы же не говорим, что теперь надо выбирать, что соблюдать. Мы просто определяемся, что такое грех. Грех, ты прочитала только, что Библия говорит, то есть позиция библейская, что это нарушение закона, соответственно, Божьего закона. Потому что там не говорится о никакой стране, да? Нарушение закона. Конечно, есть и законы государства, которые напрямую соответствуют законам Божьим. Mm-hmm. Не убивать в нашем государстве тоже запрещено.
3: Но есть такие, и которые Библия не соответствуют.
1: Но есть, которые не соответствуют, да? Mm-hmm. И есть такие законы в Библии. Например, Библия говорит, что нельзя лгать. А где-то в законе, в Конституции вы это встретите?
3: На суде нельзя лгать.
1: На суде нельзя лгать, да. А в обычной жизни разве говорится о том,
3: нет,
1: что нельзя?
3: Говори сколько хочешь.
1: Вот. Да, и не все учат тому, что мораль, и не вся каждая мораль, да, у людей говорит о том, что это плохо. Ну, что уж там, немножко.
3: Нет, это не врать, это ложь во благо. Да, это мое любимое.
1: Да, поэтому вот я думаю, что надо определиться, что нарушение закона государственного – это преступление перед государством, а грех, если что такое грех, это нарушение Божьего закона. То есть это подразумевается что-то такое, что универсально вне каких-то там государственных законов и так далее. На самом деле, сегодня очень много разных законов, и человек всегда выбирает для себя, ну, чему следовать. Есть мораль, есть его воспитание, есть мнение, есть еще его выбор, да, зачем следовать. Есть Библия, которая говорит, что вот эти законы, нарушение законов грех, как мы сегодня прочитали. И как раз вот об этом немножко говорит редактор журнала, я выписал, его зовут Хью Томпсон, Кер, журнал «Богословие сегодня». Вот он что написал. «Сегодня люди заменили реальность относительностью, молитву психологией, а грех – понятием комплекса неполноценности». То есть реально сегодня человек заменяет то, что ему не нравится, тем, что ему нравится. Например, реальность, то, что реально происходит, относительность. Он смотрит на что-то и говорит, нет, это не то, это вот как бы вот так можно трактовать. Поэтому это перестает быть проблемой для него, например, да, и так далее. И вот грех сегодня, понятие для людей, они заменяют его, как он пишет, понятием комплекса неполноценности. И в нашем обществе тоже сегодня может быть такое. Когда вы говорите другу, что ты грех совершил, как он может реагировать?
3: Да что? А посмотри вот на тех. Они обычно начинают. Я же человека убил там.
0: Вот такое. Типа на себя посмотри.
1: Да. На себя посмотри.
0: Видишь, какой праведник нашелся. Или говорят, это мой выбор, мое право. Как хочу, так и поступаю. Никто не может мне этого запретить. Или говорят, что то, что не прописано в законе, то как бы...
3: А почему я должен Бога слушать, а может его и нет?
0: Ну это если неверующие друзья.
3: Да.
1: Если ребята, которые неверующие, которые не следует библейским понятиям, да? Давайте еще раз, еще один хороший стих прочитаем. Записан он в послании Иакова 2.10. Богдан, можно тебя попросить? Послание Иакова 2.10. Нюанс один интересный. То есть, если человек совершает грех...
2: Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.
1: Опа. Библия говорит, есть законы, закон Божий, да? Но почему здесь не говорится не законы, а закон? И он говорит, что кто согрешит в одном в чем-то, если там в законе много всего, там, почитай отца и мать, возлюби Господа Бога твоего, не лжесвидетельствуй, не убивай. А если ты только одно что-то сделал, то ты что, Богдан? Вывод какой-то.
2: Ну, виновен во всем.
1: Виновен во всем. А это справедливо?
2: Ну, вообще у понятия греха же нет там наказания поменьше, побольше. Наказание за грех смерть, поэтому, по идее, тут неважно, что ты нарушил, у тебя все равно одно.
3: Знаешь, наказание. С какой стороны смотреть? И для человека, который там, допустим, солгал кому-то, ему это будет глобально, что, ну, по сути, он нарушил все, да? А для человека, который согрешил как-то, ну, убил человека, для него это шанс на раскаяние. Ну, то, что Бог и меня простит.
1: Да, такие вот понятия уже пошли у нас в ход. Лена использует раскаяние, да? Тоже, то есть за грех совершил человек, и он может раскаяться. И прощение, да, тоже ты сказала. И он простит, и человек прощает. В данном случае с Богом примерно тоже схема такая работает. Можно ли, совершив грех, все-таки, если Богдан говорит, действительно в Библии написано, возмездие за грех смерть? А вот откуда это пошло? Давайте мы еще один стих прочитаем. Откуда вообще пошел грех и то, что теперь наказание за него смерть? Ань, можно тебя попросить прочитать Римлянам 5.12? Римлянам 5.12. Что там говорит? Апостол Павел писал об этом.
0: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили».
1: В нем это в ком?
0: В Адаме, во грехе.
1: Там человек подразумевается.
0: В человеке, в Адаме.
1: В Адаме. Все знают, кто такой Адам. Первый человек. История знаменитая про Адама и Еву, когда они слушались Бога и съели это яблоко. И Библия говорит, что вот в Адаме теперь все человечество, вот он не послушался, он согрешил, и теперь все человечество, по сути, виновата. Грешное. Виновато, по сути. А это справедливо или нет? Что вот когда-то Адам там сделал, а вдруг, а если бы мы там были, мы бы такое не сделали.
2: Ну, это мы конечно, теперь справедливо, да. Объективно. Но с другой стороны, ну, типа так получилось, что теперь мы родились именно здесь, а он же не может грешный человек рождать безгрешных
3: Мы не
2: людей.
3: Можем уже поменять условия, так что просто живем здесь и пытаемся...
1: Ну, соответственно, у нас нет выбора в том, чтобы сегодня не грешить.
3: Мне кажется, это
2: как
3: выбор.
2: Это как болезнь по наследству. Ты же не виноват, что у тебя это болезнь. Ты что,
3: да,
2: это,
3: но,
2: вот,
3: типа...
2: не ты же ее там получал, ходил.
3: Но ты знаешь, что если будешь правильно питаться или там на-на-на, есть условия, в которых эта болезнь не может развиться. Здесь примерно, ну, такие вот.
1: То есть с грехом может быть то же самое?
3: Да.
1: Все-таки мы рождены, в это, то есть можно сделать вывод, что грех – это не просто поступки, это состояние, в котором мы живем, вот после того, как ослушались первые люди. Но если у нас какое-то решение, вот выбор, в том, что
2: вот
1: все-таки…
2: Аня
0: каждый прочитала. Каждый день есть выбор.
1: Каждый
0: день есть выбор поступать, как поступил, допустим, Адам, выбрать… сторону, да.
1: Каждый день есть поступать, обманывать Бога, то есть идти против Его заповедей.
0: Да. Мне кажется, мы каждый день, как
1: грех.
0: Адам, выбираем. Да.
1: И каждый день мы можем все-таки не выбирать, как Адам, да, то есть мы не грешить.
0: Да.
1: Я хочу, чтобы мы последний стих прочитали, который у нас вот утвердит в этом. Пожалуйста, Ань, еще попрошу тебя, открой, пожалуйста, Римлянам 6, с 16 по 23 прочитай, и мы послушаем такое, как своего рода надежда для нас.
0: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или к послушанию, к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на деле святые.
1: Ибо когда на дела святые.
0: На дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, к каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть.
1: Все, спасибо. Четко Павел говорит, что вы, хоть и рождены в грехе, вы имеете выбор. Мы имеем выбор. Все-таки быть рабами, интересно, что вот когда мы грешим, то есть мы рабы греха. То есть творить вот это беззаконие, которое Бог говорит не делать. Или все-таки выбирать каждый день, ну, не грешить, по сути, не делать этого, то, что Господь просит не делать. Потому что Он дает нам в этом силы. Он помогает нам, и Он говорит, что вы можете выбрать меня, и я с вами вместе буду вам помогать этого не делать. Поэтому пусть это будет для нас таким вот напутствием, надеждой в том, чтобы не грешить. Пусть нам Бог в это поможет. Друзья, это была программа «Питстоп», и мы сегодня говорили о грехе. Тема очень такая сложная. Мы надеемся, что наша программа поможет вам как-то определиться в том и дать надежду в том, чтобы не грешить. Спасибо. Пока.
2: Пока.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Если бы Иисус не родился, если бы Он не умер и не воскрес, то вся ваша вера была бы тщетной. Поэтому я счастлив, что Он родился, я счастлив, что Он умер, я счастлив, что Он погребен был, но я и счастлив, что Он воскрес и воссел одесную Бога. И благодаря тому событию, которое произошло, благодаря тому, что Иисус сделал для нас, сегодня тема проповеди такая. Потому что если бы этого не было, то и темы этой не было бы. Рецепт исцеления от любой болезни, от ковида, знаете так, начинаем, от ковида и до бесконечности. То есть какие есть заболевания, я хочу вам дать сегодня рецепт исцеления. Чего? Ну, Василий Васильевич, ну ты упрощаешь все. Да, мы об этом будем говорить. Но первое, с чего начинается? То есть сегодня мне хотелось обратиться к тем людям, которые, будучи верующими или не, в смысле, воцерквленными или не воцерквленные люди, да, то есть, но вы верите в Бога. Есть верующий, который в церковь ходит, воцерквлен, а есть верующий, который верит в Бога, но в церковь не ходит. И я сегодня хочу эту тему к ним принести. Евангелие от Марка в 16 главе, начиная с 15 текста, прямая речь Иисуса Христа, обращенная к церкви. И в этой речи он говорит, верующих в Меня будут сопровождать знамения. Какие знамения? Ну, там написано, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Дальше что там написано еще? Будете змей брать, и если вас сапнет змея, не повредит. И мы это видим на примере апостола Павла, когда его, помните, змея укусила, и он стряхнул ее в костер, и за ним долго наблюдали, но не увидели, что он умирает, и поэтому поверили, что он, святой человек. И дальше написано, руки будете возлагать на больных, и будут здоровы. И вот сегодня моя тема вот такая. Если это все так просто, в Евангелии это написано, мы сегодня с молодежью тоже об этом говорили, я задавал вопрос, смотрите, вот написаны интересные вещи, а почему верующие люди болеют, почему они страдают, почему они умирают от физических недугов, в чем причина? И пришли мы к выводу, что, Василий Васильевич, я с тобой согласен, да, все мы себя называем верующими людьми, называть себя верующим и верить в Бога по-настоящему – это разные вещи. И мы сегодня будем говорить о том, как же получить исцеление человеку, если он болеет. То есть, если вы больны, если вы заболели, если вам диагностировали уже какую-то болезнь, с чего вам начать? С чего вам начать ваше исцеление? А мы говорим о том, что родился Иисус Христос. Если упростить, с чего начать, то я хочу вам сказать вот с чего. Если вы простите кому? Ну, враги, не враги. Если вы простите человеку прегрешение его, то и, чего там написано? И Бог простит вам прегрешение ваше. Если не простите, то что там написано? То и Бог не простит вам прегрешение ваше. Ну, другими словами, друзья мои, речь начинается вот с чего. Если вы хотите получить исцеление от Бога, то первое, что вы должны поставить перед собой, вы должны увидеть, что в вашей жизни произошло такое, что вы до сих пор не можете кому-то что-то простить. Какой-то обиды не можете простить. Вот что-то, может быть, в отношении вас сделали несправедливо, и вы не можете это простить. Знаете, как это называется? Это называется научно... Есть триггер. Это английское слово, как переводится на русский язык? Кто знает? Триггер. А? Ну, оно усиливает эффект, но триггер, само слово, переводится как спусковой крючок. ружья там или, допустим, пистолета, ну, оружие. И триггер – это как будто ты нажал на этот крючок и произошел выстрел. То есть вы живете, с вами что-то когда-то произошло, давно-давно-давно, много лет тому назад, какое-то событие произошло, вы уже даже об этом событии, может быть, не помните. Но когда в вашей жизни что-то происходит, вам свойственно на уровне подсознания все равно это все видеть в свете того события, которое у вас в жизни произошло. И это на вас оказывает, Наташа, что оказывает на нас, когда мы, вот, допустим, о чем-то переживаем, как оказывает на нас, на наше здоровье? Пагубное, оно разрушает нас. Вы знаете, я долгое время в отношении одного человека молился. Ну, человек пакость мне сделал, негодяй. И я такой думаю, ну вот я, если вот я его в руки Божьи отдаю. Помните, есть такой прекрасный текст, написано: «Возлюбленные, не мстите за себя, но дайте место гневу Божьему». Да, пусть Бог за вас вступится. И я так думаю, да, я, наверное, этого человека, вот простил я его. Я простил этого человека, я его прощаю. Каким образом? Господи, я не буду за себя мстить, отдаю его в твои руки. Ты отомсти за меня. И я думал, что это и есть прощение. Ну, в Библии же написано: не мстите, я же не отомстил. А как? А что значит простить? Знаете, интересный момент. Я когда эту проповедь готовил, я так думал. Я говорю: Господи, я же простил его. И мне мысль такая в голову приходит. Как бы Бог, допустим, мне говорит: Виталик, вот допустим, событие такое. Ты идешь в магазине, лицом к лицу встречаешься с этим человеком. Что ты будешь делать? Сразу в морду дам. Сразу, понимаете, без разговоров, сразу дам морду. И я ловлю себя на мысли, что я его даже в этом, возлюбленные, не мстите за себя, а дайте место мести Божией, да, то есть Бог пусть отомстит. То есть я это проговорил. Но на самом деле я ловлю себя на мысли, что если произойдут какие-то обстоятельства, и в этих обстоятельствах этот человек появится, то я сам отомщу. Что Бог долго что-то там медлит, я быстрее это сделаю. Поэтому вот вы молодцы. Если говорить о прощении, то это, да, это поведение человека, да, не отомсти за себя, но это не прощение. Потому что месть – это желание воздать справедливость. Но Бог не этого хочет. Смотрите, что написано. Что Бог хочет? Сейчас я вам прочитаю текст. Евангелие от Матфея, 9 глава, 13 стих. «Пойдите и научите, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Мы должны с вами понять, что мы живем в мире грешников. И если в отношении вас, ваши родители, ваши родные, ваши близкие сделали какой-то поступок, который вас держит на протяжении всей жизни, не держите на них зла, потому что они грешники. А Бог пришел их призвать к покаянию. И поэтому их нужно простить. Моисей, помните, книга Исход, 32 глава, 32 стих, когда Бог говорит: я уничтожу этот народ. Я думаю, что хотел Моисея проверить на... Ну, извините за такое слово, на вшивость хотел Моисея проверить. И он говорит: я уничтожу этот народ. Что Моисей ему говорит? Моисей ему говорит: прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал меня. То есть, смотрите, Моисей понимает, что его окружает грешный народ, который не раз его хотел побить камнями, этого Моисея, вместе с его друзьями, вместе с его родственниками. И Моисей говорит: прости их. И дальше мы с вами читаем Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 12 стихе. Помните, когда Бог сказал: я дам вам пророка такого же, как Моисей. Речь идет об Иисусе уже. И Иисус говорит: и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И Евангелие от Луки, 23 текст, 23 глава, 34 стих. Когда Иисус уже был на Голгофском кресте. Помните? Вот он висит распятый, вокруг него вот это множество народу, которые предали его, которые продали его, которые били его, которые стязали его. Что он говорит? Он говорит: «Отче, сожги их пламенем огненным, пусть от них не останется даже пепла, да будет стерто имя их в книге жизни, да не увидят они никогда спасения». Так он молился. Что он сказал? «Прости им, ибо не знают, что делают». Итак, мои друзья, первое, с чего нужно начинать, когда вы хотите получить исцеление, вы должны освободиться от этих спусковых крючков в вашей жизни. Простить всех, кто когда-то вам что-то сделал. Как это сделать? Молитесь. Потому что человеческой сущности грешной не свойственно прощать. Ей свойственно справедливости хочу. Понимаете? Ей свойственно отомстить, ответить. Но чтобы уметь прощать, нужно понять, что все, кто нас окружает, это великие грешники. И знаете, в чем они нуждаются, эти грешники? Нет, там написано, в чем они нуждаются. Они нуждаются в чем? В покаянии. До них должно дойти, где они неправы. И вот когда мы с вами обращаемся к Богу и просим: «Господи, благослови меня простить». И дальше что я должен попросить у Бога? «Дай Духа Святого, чтобы этот человек что сделал? Раскаялся, чтобы принял тебя как личного спасителя и был свидетелем твоей любви до конца дней». Вот что мы должны просить у Бога. То есть просите, в молитве обращайтесь к Богу, чтобы вот этот момент наступил в вашей жизни. Если этого нет, все остальное просить бесполезно, потому что этот крючок, триггер, остается в вашей жизни. И он будет вредить вашему здоровью. И чем больше у вас сидит дух... О, интересно даже слово такое. Дух непрощения. Дух сидит, да? То есть что-то в тебе иное сидит, инородное в тебе сидит. Дух какой-то сидит в тебе, от которого нужно избавиться. Если ты от него не избавишься, то этот дух сведет тебя в могилу, понимаешь? И все остальное бесполезно. Потому что ты от этого... Это, знаете, как... От яда ты не можешь избавиться. Ты просишь Бога об исцелении, а вот этот яд, он в тебе сидит постоянно. И первое, что нужно сделать, освободиться от этого яда. Второе, что нужно для того, чтобы быть исцеленным. Повторю, опять же, прощение только через молитву. Просите Бога, чтобы Бог вам дал вот этот дух прощения. Вы не в состоянии, в вас нету духа прощения. Как Иисус говорит: «Вы злы». Только Бог это может сделать. То есть просите, просите до тех пор, покуда это в вас не наступит, покуда вы не отпустите этого человека, чтобы он шел с миром, и вы ему только добра желаете, и да благословит его Господь. Следующее, что нужно. Давайте прочитаю текст. Очень важно это. «От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его». Смерть и жизнь во власти языка. То есть, что значит, что нужно делать второе, чтобы получить исцеление? Надо не просто контролировать, что мы говорим. Не просто надо контролировать. Давайте я сейчас вам покажу, что нужно делать. Что я делаю, по крайней мере, в своей жизни? Хочу прочитать вам. Вера. Я взял современный перевод. Римлянам 10 глава 17 стих. «Вера приходит к людям, если они слышат Слово Божье». Вера приходит к людям, если они слышат Слово Божье. Итак, Исход 15 глава 26 стих. То есть первое, вы отпускаете все, что вас держит, вы прощаете всех. Второе, я Господь, целитель твой. Есть в Библии эти слова? Еще текст читаю, следующий. Будешь погребен в старости доброй. О чем речь идет? Когда я умру? В старости. В какой старости? Вот уже будешь старым, вот когда, знаешь, уже все. Уже такой говоришь, устал я жить. Устал, все. И вот здесь будешь погребен. Так Слово Божие говорит. Следующий текст. Исход 23 глава с 25 по 26 стих. «Отвращу от вас болезни, число дней твоих сделаю полным. Я не наведу на тебя ни одну болезнь, которую ты боишься, заберу от тебя все немощи». То есть понимаете, о чем я говорю? Чем вы себя должны окружить? Сила языка. Что вы произносите? Чем вы себя окружаете? То есть, если вы больны, что вы должны сделать? Вы должны, во-первых, простить, а во-вторых, взять Библию и найти все библейские тексты, которые говорят о чем? Об исцелении. Взять эти тексты от руки, возьмите, напишите. Ну, сейчас есть возможность, вы можете просто даже в компьютере взять Google, великий и ужасный, и напишите все библейские тексты об исцелении. И вам Google выдаст все библейские тексты. Возьмите эти тексты, распечатайте по одному, на вот такие бумажечки нарежьте. И как вы читаете, помните, как в Библии написано, как надо детей учить? Написано, навяжи ему на руку, наклей ему на лоб, наклей на дверях при выходе, при входе наклей. Обвешайте всю свою квартиру этими текстами. И вот чтобы ваш глаз, куда бы вы ни повернулись, натыкался на какой текст? Давайте еще прочитаю. Я вот выписал их много. «Я исцелю тебя, дарую тебе жизнь, я готов спасти тебя», Исаия 38 глава. «Я понес твои болезни, я взял на себя твою боль, ради тебя я предал его на мучение». Речь идет об Иисусе Христе. Вот я вам не случайно сказал про Рождество. Он родился для чего? Для того, чтобы взять на себя все наши немощи и понести на себе все наши болезни. «Ранами моими ты исцелился, я исцелю тебя», Исаия 57 глава. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет», Исаия 58 глава. «Я обложу тебя пластырем, исцелю тебя от ран твоих», говорит Господь, Иеремия 30 глава. «Я даю тебе силу и власть над всеми нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь», Евангелие от Матфея 10 глава 1 стих. То есть смотрите, сколько библейских текстов, которые говорят о здоровье, об исцелении. Обложите себя этими текстами. Везде их наклейте. То есть вы говорите, Господи, я прощаю этого человека. Я молю Тебя, дай мне дух прощения. Помоги мне простить. И вы чувствуете, что Бог дал вам эту силу простить. И дальше что вы делаете? Вы берете библейские тексты и этими текстами все обвешиваете в своем доме. Во власти языка. Жизнь или смерть? Конечно, дальше вы говорите, я недостоин, да? Я недостоин жить. Я, наверное, никогда не исцелюсь. Это, наверное, в Евангелии только исцелялись люди. Знаете, что всегда приходит к человеку, когда человек вот... Ну, когда у тебя насморк, там, или ангина, и ты молишься об исцелении, да? Что тут бояться-то? Легко можно говорить, Иисус мой исцелитель, Господь мой целитель, Господь мой врач. А когда тебе чик, диагноз поставили, онкология 4-й стадии там или чего, когда тебе врач говорит, жить вам осталось, мой дорогой друг, до вечера сегодня. И тут пастор тебе говорит, прости, обвешайся вот этими библейскими текстами, и у тебя все будет хорошо. Ага. А вдруг все будет плохо? Что человека постоянно сопровождает? Страх. Страх. Человек боится. И это нормально, когда человек боится. Я вот встречал тут некоторых верующих людей. Они говорят... Ой, я вообще ничего не боюсь, я вообще смерти не боюсь. что верующие люди смерти вообще не боятся? Слышали такое высказывание? Если ты смерти боишься, значит, ты Иисусу не доверяешь. Слышали? Можете послать их подальше, этих людей. Потому что я хочу вам сказать, что они круче самого Иисуса. Потому что, когда время пришло умирать Иисусу, знаете, что Иисус испытал в Гефсимании? Что Он испытал? Страх! И что Он просил у Бога? Что Он сказал? «Господь, я с радостью иду, я погибну во имя там этих людей погибающих». Так, что ли, там написано? Там написано, что Он говорит: «Господи, если можно, да минует чья чаша меня». А Евангелие от Луки, 9 глава, зачем явился Моисей и Илия? Ну, если вы читаете предание, то есть вы в Библии видите, 9 глава Евангелия от Луки, есть такой праздник, называется «Преображение». Зачем явился Моисей и Илия Иисусу? По преданию. В чем поддержать? Правильно, поддержать? Чтобы он не боялся, чтобы он согласился на ту долю, которая ему выпала. И в некоторых преданиях написано, что почему Моисей и Илия уговаривали его? Потому что Моисей где сейчас находится? На небе. А Илия где находится? На небе. И они говорят: слушай, если ты не согласишься, то что? Нам придется с этими небесами распрощаться. Понимаете, они пришли укреплять его. И Иисус Христос боялся смерти. И это нормально, когда человек боится. Это нормально. Знаете, как еще есть такая пословица? Не боятся смерти только дураки. Извините. Потому что любой нормальный человек смерти боится. Вопрос заключается в том, что ты сделаешь со страхом. То есть, ты как верующий человек что-то делаешь со страхом, или страх что-то делает с тобой? Вот в чем вопрос. И поэтому неплохо, что вы боитесь, но я сегодня хочу вас научить, что делать с этим страхом. Давайте прочитаем несколько текстов. Иисус. Помните историю, когда он шел к начальнику синагоги, у него дочка умирала, и кто-то ему сказал: оставь учителя, уже умерла дочка твоя. И Иисус что говорит? Евангелие от Луки, 8 глава, 50 текст. Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасен будет. Евангелие от Марка, 4 глава, 40 стих. Помните, шторм, буря разыгралась, и они начали тонуть, и они его будят. Иисус говорит им: что вы так боязливы? Да, маловеры, что вы так боязливы? То есть Иисус призывает нас побеждать страх. Он говорит: не бойся, изгони этот страх из своей жизни. Как это сделать? Как избавиться от этого страха? Давайте прочитаем. Знаете, о ком говорят, что человек храбрый? Человек храбрый – это не тот, кто не боится, а тот, кто умеет управлять страхом. То есть, допустим, если даже ко мне страх приходит, да, страх приходит, есть библейский текст, 2 Тимофею, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы и любви и целомудрия». Бог нам дал не духа боязни, но духа любви. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха». Дальше что написано? «Но совершенная любовь изгоняет страх». Итак, как изгнать страх из себя? Акцентируйте внимание не на себе, а акцентируйте внимание на того, кто родился. 25-го или 7-го? Для чего он родился? Кстати, вот Исаия очень хорошо пишет. 57 глава, 58 глава, 59, 60, 61, 62. В 57 главе написано, для чего Иисус родился. Он говорит: для того, чтобы взять все наши немощи и взять все наши болезни. Иисус родился. А Бог свою любовь к нам как доказывает? Я недостоин. Да никто не достоин. Нет ни одного человека на земле, кто достоин. Все мы получаем что? Дар. Это дар. И поэтому любовь, которую Бог мне явил, она изгоняет страх. Прогоняйте от себя страх. Бог меня любит. Вот у нас, кстати, Аллочка вот, болеет, да? Вот акцентирует, пусть она, внимание на том, что Христос умер за нее. Пусть она на этом акцентирует внимание. Я сегодня говорил с Андреем, да, вот мы тоже говорили. Ангина – это одно дело. А вот представьте себе, у человека вообще глаза нет. Вот нет глаза. Он родился без одного глаза. Может глаз вырасти у него еще один? Как вы считаете? Ну, по законам как бы медицины это невозможно. Но по законам Божьим все, что невозможно человеку, возможно Богу. Я расскажу вам маленькую историю про одного человека. Это реальное событие, это реальная история. В общем, парень занимался спортом. Знаете, вот это для тех, кто думает, что я грешник великий, я, наверное, что-то сделал не так. Многие верующие думают, что тот, кто болеет, это грешник. И вот слышал так, вот особенно есть такие добрые верующие. Знаешь, я им говорю так, спасибо, добрый человек. Когда ты говоришь, слушай, у меня там заболела дочь, а он тебе пишет такой, так тебе и надо, тебя Бог наказывает, потому что ты плохой пастор. Я ему говорю, спасибо, добрый человек. То есть люди иногда думают, что болезнь на земле только у грешников, только те, кто плохо поступает. Я хочу вас разочаровать. У меня очень много знакомых, у кого дети умерли в раннем возрасте. У меня есть знакомая, училась с моим братом вместе в школе, Люба. У нее родилась дочь, и в возрасте 4 года ей диагностировали опухоль головного мозга. А в возрасте 6 лет она уже умерла. У меня вопрос, что она сделала не так? Ну, если вы думаете, что болезнь поражает грешников. К вегетарианцам, кстати, вот хочу вам сказать, мои братья, сестры, кто думает, что если он будет вести вегетарианский образ жизни, он себя, как, он не будет болеть, он себя ограждает от болезни. Я хочу вас разочаровать. Дело в том, что если вы возьмете исследования ученых, то вы увидите, что ученые сегодня доказали, это официально, есть официальное доказательство того, что клетки рака были обнаружены у травоядных динозавров. То есть нашли ископаемые кости, исследуя эти кости, они обнаружили, что много веков тому назад у динозавров, которые питались травкой, диагностирована онкология. Мы болеем не потому, что мы плохие люди, а мы болеем потому, что в этот мир пришел князь. И Слово Божие говорит «князь мира», с которым пришли все болезни. Поэтому не думайте о себе, что вы плохой человек и вы недостойны исцеления. Думайте о том, что Иисус умер за кого? За хороших, что ли? За кого умер Иисус? За грешников. Апостол Павел говорит, из которых я первый. По идее, Павел должен был вообще умереть от рака, не успев родиться, потому что он самый грешник. Итак, друзья мои, изгоняйте из себя страх. А, историю-то не рассказал. Вот этот молодой человек спортом занимался, и им раз плохо себя начал чувствовать. В больницу лег, 20 лет парню. Ему врач ставит диагноз – онкология 4-й степени почек, очень редкостное заболевание, неизлечимое. И помимо этого еще диагностируют ему лейкемию. Что такое лейкемия? Это рак крови, то есть два рака присутствуют. И у него настолько стремительно этот… Короче, врач сказал, что рак почек агрессивный. И у него, короче, вот представьте, он обратился в больницу, через месяц уже опухоль была в виде шара для этого, в теннис, большой теннис. Еще через месяц уже было как шар для боулинга. У него начал вот раздувать его, начал раздуваться он. А мама у него была верующая. Она приходит и говорит, сынок, а он, сын такой был, знаете, ну, как все наши дети. Так, спорт ему хотелось там быть очень таким везде на первом месте. И мама к нему приходит и говорит, сынок, ну, послушай меня, давай мы с тобой сделаем вот что. Давай у Бога будем просить. И вот она везде, он дал согласие, она ему показала, что библейский текст, что Иисус за него умер, и везде они в палате наклеили вот эти библейские тексты, и он поверил. Он поверил, и он рассказывает, как только я поверил, я почувствовал такое, знаете, как будто с меня вот болезнь вышла. И этот живот у меня начал медленно сдуваться. Не молниеносно это произошло. То есть, допустим, через неделю он живой, врач приходит и говорит, он говорит так, вам осталось жить 10 часов. Этот парень прожить должен был 10 часов. И мама в слезах умоляла его, чтобы он принял Иисуса. И он принял, она говорит, давай вот эти библейские тексты будем читать об исцелении. Он начал тексты читать. И вот через некоторое время, через неделю, врач заходит, у него живот вообще пропал, врач заходит и говорит, надо сделать анализы, берут у него снова анализы. Врач заходит, волосы взъерошены, весь такой в ужасе. Он приходит и говорит, нету рака. Он говорит, этого не может быть. Давайте химию вам еще сделаем. И, в общем, они его не отпускали из больницы, химию влили в него. Он говорит, я облысел весь. А он говорит, было больных с таким диагнозом было несколько человек. Они мне начали уговаривать какое-то там лекарство, не исследование. Он говорит, я отказался напрочь, я сказал, что буду молиться Богу. И его выгнали, в общем, домой, он уехал домой. Уже рака нет, лейкемии нет, ничего нет. Через год он поехал, чтобы провериться, опять с этим врачом встречается. Врач говорит, наша больница только и делает, что говорит о вашем случае. У нас никогда этого не было. В нашей жизни, в нашей практике никогда такого не было. И, кстати, я хочу вам сказать, вот вы отказались от этого экспериментального лекарства, правильно и сделали. Все, кто его принимал, все умерли. Бог совершил чудо. Понимаете? Бог совершил чудо. И этот парень уже взрослый дядька, ему под 60 лет. И он говорит, всю свою жизнь сознательную, что я делаю, когда заболевает мой родственник? Первое, я прошу их простить грешников. И второе, что я делаю, обклеиваю все их комнаты библейскими текстами и говорю, Иисус умер за тебя. Он любит тебя, поверь в это. И его родственники приходят к исцелению. Итак, друзья мои, верьте, верьте, и все будет здорово. И последнее, что я хочу вам сказать, что еще нужно. Что нужно. Помните, такой текст есть написан? «Веселое сердце, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Слышали такое? Знаете, некоторым верующим, вот они смотрят и говорят, там пастор Кисер радостный. И они мне говорят, ты плохой пастор, что ты радостный. Я говорю, почему? Они говорят, потому что верующие люди должны быть серьезны. Я говорю, с чего вы взяли? Они мне приводят текст библейский, знаете, у Экклесиаста есть. «Лучше ходить в дом плача, чем в дом радости, веселья, дом веселья». И они говорят, тот, кто веселый, это грешник великий, он в аду будет гореть, а тот, кто печальный и грустный, он будет в Царстве Божьем. Я говорю, ну, я же вам не запрещаю быть грустным. Грустите себе на здоровье. Но я вам советовал бы изучить текст вот этот, который написан у Экклесиаста. Он говорит, с одной стороны, лучше ходить в дом печали, пир по умершему, чем ходить в дом веселья, пир, где пьянка и гулянка. То есть, если вы мне говорите, что лучше не радоваться, вы глубоко заблуждаетесь, потому что этот библейский текст говорит о том, что Соломон против того, чтобы вы ходили там, где дискач устраивают и бухают. Но не о том, чтобы радоваться, потому что Давид же пишет, унылый дух сушит кости, а веселое сердце, как врачевство. Но вообще там написано так, высушивает человека, унылый дух высушивает человека. И поэтому, когда я вас вижу, грустные люди, ну не вас, а тех, кто мне пишет, когда я вас вижу, то я вижу, что вы высушены, как урюк. Потому что вот эта ваша вот эта наигранная печаль, она, знаете, она ничего общего с праведностью не имеет. Вот я когда на детей смотрю, вы знаете, что дети больше всего что делают? Радуются. А знаете, чем заняты взрослые? Вот когда дети радуются, чем взрослые заняты? ну-ка не радуйся,

Если вы бы изучали иудаизм, то вы посмотрели бы, как евреи воспитывают своих детей. Есть такое слово, называется майса. Володь, знаешь, что такое майса? Майса. Если папа видит грустную доченьку свою, то есть я вижу, что моя Дина загрустила, что я делаю? Я подхожу к своей Дине и говорю, что случилось, доченька? Она там плачет. Я говорю, пойдем. Мы с ней заходим в комнату, я слышу, от чего она грустная, и я на ходу придумываю какую-то историю, которая ее грустную жизнь делает какой? Веселой. Вот майса – это веселая история, которая имеет смысл. То есть окружайте себя веселыми историями. Если вы болеете, я вам приготовил две истории такие веселые, ну, чтобы вы понимали, что такое майса. Сёма себя все время плохо чувствовал. Был все время возбужденный, все время беспокойный, все время нервный. Спал очень плохо Сёма. Плохо спал. И решил Сёмочка обратиться к врачу. Приходит к врачу, рассказал ему о своих проблемах. Врач ему говорит, вам необходимо прозак пить. Что такое прозак, кто знает? Прозак или прозак – это антидепрессанты. И доктор говорит, Сёма, короче, давай попей месяц антидепрессанты. Если помогут, то помогут. Будем пить все время. А если не помогут, то какие-нибудь другие я вам выпишу. Сёма пошел, купил антидепрессанты, купил этот прозак, идет, смотрит на него. Смотрит аптека рядом, больница еще рядом. Думает, зайду к другому врачу, спрошу. Заходит к врачу, а там сидит еврей, старый врач. Он заходит к нему и говорит, так и так, вот я все время нервный, возбужденный, кричу, на всех отрываюсь, такой злой, агрессивный, плохо сплю, что делать? Он ему говорит, о, вай-вай-вай, кофеек не попиваете? Он говорит, попиваю. Он говорит, а сколько раз в день? Он говорит, ну, утром там несколько чашечек, на работу прихожу несколько чашечек, во время работы несколько чашечек, в конечном итоге где-то 15 чашечек кофе я пью. Он говорит, ты, наверное, крепкий. О, да, я люблю такой покрепче. Он говорит, ну что ж я вам, Сёмочка, скажу, откажитесь от кофе, пейте травяной чаечек. Сёмочка решил отказаться от кофе, стал пить травяной чаечек. И думает, а до сих пор бы пил прозак и запивал бы кофе. Понимаете? Вот она, веселая история из болезни, да, про болезнь. Еще вам расскажу одну маленькую историю. Однажды к известному праведнику Рэби Элимелеху пришел человек и стал ему жаловаться. «Вай-вай-вай, у меня нет здоровья, у меня нет сил, у меня нет денег, у меня нет настроения, у меня нет работы. Одни беды». Рэб Элимелех послал этого человека поговорить со своим родным браком Зусей, который славился своим веселым нравом и слыл счастливым человеком, несмотря на то, что он был бедняком из бедняков. И этот человек приходит к этому Зусе и говорит, «Ребе Зусе, вы очень счастливы, а я несчастен. Вы очень здоровы, а я больной. Расскажите мне свой секрет». «У меня нет секрета», — сказал Ребе, смеясь и улыбаясь. «О чем ты хочешь меня спросить?» «Ребе Зусе, я хочу спросить, как вы справляетесь со своими несчастьями?» «Со своими несчастьями?» Он говорит, «У меня нету несчастий». «Да у меня вообще ничего нету». То есть окружайте себя вот такими историями. Не допускайте себя погружаться в уныние. Повторим все быстренько. Первое, с чего нужно начать. Прощайте, и прощено будет вам. Второе, верьте в Слово Господа, что оно живо и действенно. Окружайте себя с библейскими текстами, потому что от слов ваших жизнь или смерть. Третье, верьте, что Иисус Христос умер за вас. Изгоняйте от себя страх. Выгоняйте этот страх от себя. Избегайте страха. И что еще? Окружайте себя весельем, окружайте себя радостью, окружайте себя вот этими различными историями. И я уверяю вас, вы будете здоровы. Короче, когда вы исцелитесь, вы мне расскажете, хорошо? Помолимся, давайте попросим благословения.

Наш Отец Небесный, милосердный, праведный Господь. Очень часто с нами происходит нечто. Мы вот как молодая девушка придумывает себе образ парня и всю жизнь его ждет этот образ, и он так к ней никогда и не приходит. Так мы, как верующие, придумываем себе образ исцеления. Мы думаем, что Бог вот нас должен исцелить так и не иначе. Хотя Слово Твое дает различные, вот, я не знаю, методы исцеления, различные примеры исцеления. И мы знаем, что, Господь, для Тебя вот нет ничего невозможного, что Ты настолько многообразен, и Ты так можешь чудесно делать дела исцеления в нашей жизни, что даже мы представить себе не можем. Мы просим Тебя об одном, Господь, чтобы Ты благословил нас, чтобы мы были людьми, которые следуют определенным библейским принципам, чтобы мы были исцелены от того, что отпускали из своей жизни всех тех, на кого у нас есть обида, горечь, переживания. Мы просим Тебя, Дух Святой, пожалуйста, дай нам это освобождение. Мы просим Тебя, Господь, чтобы мы постоянно об этом молились до тех пор, пока вот реально мы не почувствуем в сердце своем свободу от этого. Второе, что мы у Тебя просим, Господь, чтобы мы всегда помнили, что спасение наше в языке нашем. И все, что мы говорим, Господь, все, что мы думаем, о чем мы думаем, это оказывает на нас сильнейшее влияние. Помоги нам, Отец Небесный, верить, что Слово Твое живо, что оно обладает силой. Помоги нам, Отец Небесный, вот в жизни своей, если мы болеем и страждем, выбирать библейские тексты. Это называется обетование, Божье обещание, и окружать себя этими обещаниями. Также, Отец Небесный, мы просим Тебя, освободи нас от страха. От страха за свою жизнь, от страха от того, что мы не исцелимся, от того, что нам ничего не поможет, Господь. Освободи нас от этого страха. Помоги нам увидеть Твою любовь к нам, явленную на Голгофском кресте, явленную в Слове Твоем, что Ты любишь нас, Господь, и Ты свою любовь нам доказываешь. Также просим Тебя, милосердный, праведный Господь, помоги нам быть жизнерадостными людьми, видеть в этой жизни, Господь, и искать радостные моменты, и на них акцентировать свое внимание. И тогда мы будем здоровы, Господь. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа молимся. Тебя за все благодарим. Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Нельзя начать жизнь сначала, но можно продолжить ее по-другому. Что может изменить и преобразить нашу жизнь? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях Анна Варенова, жена пастора и мама трех очаровательных девочек. Аня, привет!
2: Привет,
1: Аня. Спасибо, что нашла время в своем плотном графике, и сегодня ты с нами.
2: Спасибо, что позвали.
1: Аня, твой жизненный путь, который ты выбирала, и на сегодняшний день твой выбор, он вообще приносит тебе счастье?
2: Раньше не приносил, и вообще выбирать у меня плохо получалось. Мне приходилось либо принимать то, что есть, либо делала просто неудачные выборы сама. То есть из плохого, не очень плохого, плохенького. А сейчас мой выбор, наоборот, очень счастливый.
1: В детстве, по словам папы, ты была достаточно активным ребенком. И был такой момент, он рассказывал, делился со мной, и то, что ты убежала из дома с девочками, с подружками своими, и ничего об этом не сказала родителям. Родители очень переживали. Вот скажи, ты хотела всегда быть независимым ребенком? Вот было такое?
2: Скорее, дело было в другом. Просто дети, они есть дети, они любопытны, им хочется приключений, мне в частности. И когда заигрываешься, то есть и с себе подобными общения, то есть оно было привлекательным на тот момент в силу, может быть, моего возраста. Потому что конкретную ситуацию, о которой папа вот рассказал, я не помню. Независимой я была вынуждена стать в процессе жизни. Вот. А когда в детстве? Нет. Просто хотелось играть, просто хотелось гулять, радостное время проводить.
1: Я также знаю, что ты была достаточно такой щедрой девочкой всегда, и в школе делилась с подружками, приносила различные вкусности, угощала всех. И такое было, что вот к бабушке, когда приходили, а бабушка могла испечь очень много и пирогов, да, и вот различные выпечки, и ты всех угощала. То есть такая была щедрая, и остаешься, собственно, такой щедрой. То есть есть у тебя такая черта?
2: Да, я по натуре вообще альтруист. И если правильно так говорить, в общем, я проходила тест один, и там был такой вариант, как бы, таланта или дара, который у меня есть, это добровольная бедность. То есть я все отдам другим, сама буду нуждаться, но как бы это не будет мне сложно, я это могу совершенно нести. Вот. Поэтому да, мне нравилось что-то давать. Наверное, я думаю вот сейчас, что я не была выдающимся каким-то ребенком в плане там, положения или статуса родителей, да, там, великих больших начальников или умных людей, таких вот мыслителей или финансово обеспеченных, что вот не было нужды. Но отношения выстраивать нужно было, и все, что вот у меня было внутри, это просто вот, отдать близким вот людям все, что есть. Вот поэтому чем могла, тем делилась.
1: Бабушка у тебя однажды сказала такую фразу, что простота хуже воровства.
2: Да.
1: А что ты думаешь по поводу этой фразы?
2: Я считаю, что это как бы правда жизни, что люди вот простые и добрые, наивные и вот такие бесхитростные, вот простые, они много могут пострадать. То есть, в этой
1: жизни.
2: Ты
1: себя такой считаешь?
2: Я была таким, да, человеком. Я, может быть, и сейчас сохранила какие-то вещи, но, по крайней мере, у меня уже есть не костыли, а твердые ноги, на которых я могу стоять. Вот тогда у меня не было. Поэтому все правда.
1: В школьные годы часто, бывает такое, что вот мы видим, что кто-то побогаче, да, вот девочки, мальчики, да, кто-то вот менее обеспечен в семьях. И часто бывает такое, вот, как расслоение общества, да, и сталкиваемся с этим. Ты же тоже общалась с такими, были такие моменты, когда тебе некомфортно было. Папа просто рассказал мне такую историю, что вот, иногда ты огорчалась. Было такое. Вот скажи, тебя что именно огорчало вот в таких ситуациях? Какое-то недопонимание возникало, или тебе хотелось жить так же, как они?
2: Мне просто школа, в принципе, не давалась легко. У меня были трудности в отношениях с детьми. И никто как бы особо не заступался, не мог помочь в этом. Вот. И вообще школа – это времена великой, я не знаю, депрессии, трудной жизни для меня. То есть, ну, позитивные моменты, конечно, они есть, но если вот рассказывать. То есть то, что печалило, то, что огорчало, то да, мне вообще ходить туда не хотелось.
1: А какие причины-то были, почему не хотелось?
2: Не знаю, как бы конкретно ли дело было во мне. То есть, скорее всего, нет. Просто дети, когда они предоставлены сами себе, угу. потому что у каждого взрослого в школе есть своя доля ответственности, да, там учитель, он учит определенному предмету, он не нянька, который будет постоянно бегать и разрешать ваши конфликтные ситуации. Вот. А дети приходили из разных семей, действительно разного уровня, да, обеспеченные, менее обеспеченные, средние. И ну, каждый похвалялся просто чем, кто хотел, как. Вот. И, ну, темперамент, характер, да, кто-то лидер там от природы, кто-то вот такой, есть же вот групповые вот эти особенности психологические, да, что есть там звезда, есть лидер, есть тот, кто тихонь, есть кто такой вообще несмелый, робкий, и вот он как изгой в классе. То есть вот, собственно, делясь вот по этим категориям, то есть я была вот в категории изгоев. То есть я не была сильной, я не была выдающейся вот сразу с детства там, наверное, ну, на лицо, может быть, да, что не говорю, что я была некрасивой, просто может быть, не так миловидна была, как другие более там привлекательные девочки. Вот. И не было у меня силы, чтобы, ну, как бы дать сдачу, там, чтобы меня боялись. То есть я добрый человек. Что с меня взять? Вот. Поэтому уходила на второй план, получается. И из-за этого отношения не строились. То есть вот это вот, как это, инстинкты детские, они, то есть, брали верх. Детская жестокость вот эти вот в отношениях, оно тоже все это было. Не знаю, учили ли всех нас, наверное, учили, что надо быть там добрыми, там, дружелюбными. Но вот, честно говоря, чтобы вот эти вот наставления бесконечно звучали в уши детей, ну, то есть это вряд ли. Школа — это обычное место, где есть много трудностей и для ребенка, и для родителя, и для учителей.
1: Но родители вообще давали вот эту опору, когда ты, вот, например, возвращалась домой, могла поделиться своими переживаниями, огорчениями?
2: Жизнь-то она ведь непростая штука, и как вот, ну, как вот они, как родители, что они могли? Вот школа, вот там определенное количество человек, да, вот там какие-то дети, какие-то родители, ты, может быть, не со всеми знаком, да, и по каждой жалобе своего ребенка это же надо провести целое расследование, кто что там сделал, да, и кто был прав и виноват, и родители, как бы, ну, каждый же защищает обычно своего ребенка. И получится ли сказать, вот вы знаете, ваш сын там вот обидел мою там дочь, и вот как бы хотелось, могли бы вы с ним поговорить, то есть вот такого вот, ну еще это интеллигентным надо быть таким, да, чтобы вот подойти и так поговорить. Но я говорю, что родители все были в работе, и поэтому вот это вот решение этих вопросов предоставлялось, ну, как бы нам самим, детям. Ну, и, может быть, кто-то в школе, там, учителя как-то помогут, подсмотрят где-то, там, что-то подправят. Вот. Но в наши вот межличностные отношения как бы никто не вмешивался. Ну да, скажут там, ну что, типа, если бьет, значит, ты им нравишься, наверное.
1: Ну да, вот. Такой стереотип, да?
2: Да, да, вот это. Ну, потому что надо же что-то сказать, когда ребенок жалуется, да? Вот. И к тому, когда ребенок жалуется, он открывает только свой взгляд, другой не открывает. К тому, может, что-то не сказать. И ты еще пойдешь и потом покраснеешь из-за своего ребенка, окажешься, что он, оказывается, не прав и спровоцировал, а ты тут пришел справедливости требовать. То есть как бы это все сложно. Но я говорю, ночь полночь, родители пришли с работы, ждут, что ты уроки уже тут кое-как сделал, и чуть-чуть осталось тебе помочь. И когда разбираться? Когда там что
1: ну, конечно,
2: уже? День сменяет?
1: Конечно, тем более время такое сложное было достаточно.
2: Да.
1: Задачи-то были заработать, обеспечить
2: да.
1: себе. Ань, а вот был такой период, когда ты в колледж поступила, кстати говоря, для меня было новостью, что ты, оказывается, кондитером еще успела побыть какое-то время. То есть ты умеешь, да, что-то печь? Сейчас что-то практикуешь? Тортики, капкейки, например?
2: Ну, редко сейчас в таком положении с тремя детьми я как, ну, не очень готовлю. Сейчас много, и я не работаю по этой профессии. Вообще так получилось, что я закончила 9 классов. Угу. То есть в школе мне оставаться уже нельзя было. Мне сказали, что все. С тебя хватит, нас с тебя хватит. Вот, поэтому 9 класс – это последний класс, который будет в этой школе. Вот, дальше мы тебя видеть не хотим. И у меня, получается, было время до института, до совершеннолетия.
1: Слушай, а почему так, такое отношение? Что случилось?
2: Да вот вообще, то есть ему непостижимо, что ребенок, который добрый, который, в общем-то, щедрый, простой, да, вот оказывается порой, ну, какой-то вот костью, занозой там.
1: То есть как вот было ощущение, что изгой, что ли, как будто, да, какой-то?
2: Да, у меня такое было. Ну, во-первых, мои родители развелись, когда я была ребенком. Эта ситуация мне добавила стресса, уверенности как бы в себе тоже не было. Поскольку их не было дома, то есть они были на работе, и я, получается, должна была расти сама, принимать решения сама, какие-то вопросы решать сама, при том, что у меня как бы никаких козырей на руках. То есть я говорю, то есть ни положение, там, ни финансово, чтобы как-то людей сильных привлечь на свою сторону. Там, да? Вот. Потому что люди общаются с себе, скажем, подобными. И получается, что вот этот момент, он как бы трудности еще больше для меня создавал в школе. То есть я понимала, что мама тут, папа там, и постоять как бы за меня особо некому. Ну, был брат, он, конечно, старался что-то делать, но он тоже все равно не мог бесконечно сестринские какие-то моменты решать. Вот. И от всех же не защитишь. Вот. Также у меня в учебе не было успеваемости. То есть довольность у меня, видимо, спала. Вот. Кстати, когда там был переход расставания с учительницей первой, это тоже для меня какой-то был, видимо, стресс, потому что вот она была одна, она там о нас заботилась, а тут вот мы переходим, тут много учителей, и все тебя ждут, а ты не знаешь, ты способен или нет. Ну вот как бы... Оказалось, что в той манере преподавания тех учителей я не могла быть способной. То есть, вот, ну, видимо, для меня нужен был другой подход, но они его дать не могли. Я не успевала по одному, по другому, по третьему предмету. Едва меня вытягивали на тройки. Вот. Я закончила, у меня было 13 троек, 9 класс. Ну, это, конечно, преувеличено, то есть можно было бы и лучше, но так не пошло. Вот.
1: Аня, вот ситуация такая, когда ты уже в колледже училась и параллельно еще работала официанткой. Вот я знаю
2: такую
1: историю.
2: А, это уже было в институте.
1: А, это в институте, да?
2: Да, это уже был институт. Ага. Когда я закончила 9 класс, я пошла на 3 года на повара-кондитера. Ну, мама мне сказала, что, ну, давай подумаем что-то, потому что, чтобы время тебе зря не терять, а так хоть готовить научишься. Ну, можно, говорит, не станешь там супер-поваром, там, да? Ну, как бы не на это было заточено. Ну, просто чтобы время не терять, что ты будешь делать? Дома сидеть, сколько мне там было, 15 лет, и чем бы я занималась? На работу... особо никуда не пойдешь. Возможностей таких технологических, они только-только начинали появляться и еще не были в такой силе, чтобы я там могла сама чему-то научаться. Поэтому я пошла на 3 года в местное заведение. Вот. А по окончании уже поступала в институт. И в институте уже, да, совмещала работу вместе с учебой.
1: Это вот почему так происходило? Нехватка средств? Или все-таки у тебя больше твое сердце склонялось изменить что-то в твоей жизни?
2: Ну, вообще, для меня момент института – это такой сокровенный момент, потому что, вот представь, я живу в маленьком городе. Я себя чувствовала, как в консервной банке. Ну, то есть вот, ну, пусть не в консервной, да, пусть просто как в банке. То есть вот мне было мало пространства. То есть что меня ждало? Какое у меня было будущее? Поваром-кондитером работать я не особо хотела. Продавцом я тоже быть не хотела, то есть уже сразу отметаются, да, две отрасли. И что у меня еще под рукой? Талантов своих как бы я не знаю, способностей, да, к чему. И что-то такого профессиональной ориентации, вот не помню, чтобы у нас такое было, чтобы можно было себя оценить. И получается, что заводской город маленький, все как рождаются, как по завещанию, просто идут на завод. Ну, то есть от безысходности, от вот какой-то себя ненайденности, да, что ты еще не знаешь, что ты, кто ты. На завод я не хотела идти никогда ни за что. У меня была там практика, ну, то есть это просто вот, ну, не мое было совершенно. И это так угнетало, на самом деле, внутри. Вот какой же выход? То есть я чувствую, что хочу чего-то другого. Даже с 15 лет я точно знала, что я хочу на психолога. Вот. Потому что... Почему? Потому что мои личные отношения, то есть с противоположным полом, не строились совсем никак так, как мне хотелось. То есть люди попадались, мы там дружили, встречались, но к логическому своему завершению все не приходило. Вот. Поэтому, то есть такое меня не устраивало. И вообще представления как бы в голове были все-таки другие, а тут я как бы морально, нравственно пала в своих глазах, собственно, да, как бы внутри себя. И все это вот одно на одно накладывалось, что мне здесь нет места, я не могу здесь остаться. Родители были разведены, отношения между ними было не очень хорошие. Я была просто как между молотом и наковальней. Ну, все мы люди эмоциональные, несовершенные, все это понятно. И когда я разговаривала с папой, мы встречались, то есть он меня не бросал ни в коем случае, даже когда он уже повторно женился, вот, то есть я не была для него ничем или никем, по-прежнему любимая дочка. Вот. Самое лучшее, самое замечательное. Вот. И как-то я папе сказала, что хочу поехать учиться в другой город. Хочу. Он говорит, а на кого ты хочешь? Я говорю, ну, на психолога хотела бы. Ну, он так, ну, ты подумай еще, может, там, на экономиста, там, ну, экономика это тоже не мое. Вот. И он сказал, я говорю, ну, не знаю как. Денег нету у мамы, говорю, как бы я тоже не могу их ниоткуда взять. И ну, что-нибудь придумаем. Папа у меня ездил на заработки, он тогда был такой вольный работник. И как-то вот однажды он мне об этом сказал, что все хорошо, едешь учиться, я тебе помогу. И вот это прям мечта. Вот оно, вот этот переломный момент, то есть вот все в моей жизни достигло критической точки. Я заканчиваю учиться, и что же будет в моей жизни дальше? Какое у меня будущее? Где вот на обочине, там, не знаю, или еще где-то? То есть, или я все-таки вырвусь за пределы и смогу чего-то добиться, достигнуть в жизни? Вот, и этот момент произошел. Я уехала.
1: Вырвалась.
2: От этих страданий в новую счастливую жизнь.
1: Да, ну вот ты приехала в город, новая жизнь, плюс еще работа официанткой. Ну вообще эта работа достаточно сложная, я тебе скажу, и
2: ну, иногда... по молодости оно все по плечу, ничего не страшно. То есть
1: ну, и... совмещать же, да, считай, и студенческой жизни, и
2: ну,
1: плюс
2: да, официант. Но мне не было так сложно совмещать. У меня были силы для того, чтобы это делать. В принципе, то есть я видела опыт ребят, они тоже работали. Многие, кто со мной учился, они параллельно подрабатывали. То есть никому не было легко, никто не был настолько обеспечен, чтобы вот работать и как бы за счет родителей там жить и не нуждаться. Все, то есть вынуждены были вот искать какие-то пути, решения.
1: А тебе нравилось?
2: Я не была исключением.
1: Вот это вот направление.
2: Мне нравилось работать официантом, да, мне не обижали, мне хорошо платили, лицо делало свое дело, и чаевые тоже были хорошие.
1: Слушай, лицо делало свое дело, как раз в тему хочу уточнить. А, на тот момент ты носил такой яркий достаточно макияж, и броскую одежду тоже любила. Тебе нравился
2: да,
1: такой
2: я
1: стиль?
2: Вообще, да, я вообще одевалась весьма... конкретно, ну, как бы довольно раскованно, вот, и ни в чем себе не отказывала. Ни в плохом, ни в хорошем. Вот так.
1: Вот скажи, исходя из этого, да, момента, как ты думаешь, внутреннее — это отражение внешнего или наоборот? Твое мнение хочу услышать.
2: Внутреннее — это отражение, да, во внешнем. То только надо понять, что все-таки у человека внутреннее. То есть ты видишь что-то, а причина какова? Грусть, неуверенность, гнев, страх, какая-то травма, еще какая-то там ситуация больная, да, и вот человек пытается показать. Может быть, придать себе силы, веса в обществе, в котором приняты определенные нормы. Вот. Поэтому, да, То, да. что было внутри, вот этот, угу. на самом деле, беспорядок и вот смятение, боль, вот оно отражалось во внешнем таким образом, что я уверенная, угу. я красивая, то есть я взрослая, там, сильная, то есть я все могу, а на самом деле внутри как бы не было вот этих вот всех моментов. Жестких.
1: Mm-hmm. То есть это вот визуально как
2: ну, это
1: бы
2: показное
1: только, да?
2: больше, наверное, было, uh-huh. да. Но ну, я же не могла предстать перед людьми во всей своей неуверенности, нерешительности какой-то. Мне все равно жизнь вынуждала принимать решения, mm-hmm. идти, искать, что-то делать. Поэтому через себя, как бы переступая, все равно шла, ища путь.
1: Ну, слушай, ну,
2: во тьме.
1: Вот бывает же так, что, да, и без различных, да, макияжей, чрезмерных и брусских одежд можно как-то себя позиционировать и выдавать, как бы, да, смело. То есть это стереотип общества?
2: Бывает, если есть пример, да, если было с кого научиться, если у тебя, ну, как сказать, сильные такие были, кто-то рядом, mm-hmm. да, вот. То есть, например, у меня мама швея, она всегда шила себе одежду. Я вообще не бельмес в этом деле. То есть я не знаю, с какого конца подойти к этим делам. И как-то я не научилась стилю особому. Вот. Одевалась, как понимала. Красилась тоже, как понимала, как это нужно делать. Вообще, мне кажется, что у меня была какая-то зависимость от косметики, потому что я боялась, что а вдруг вот меня не полюбят, если я буду не накрашенная, там мне не понравлюсь, там, да, там как бы внешне оттолкну. Вот. И мне казалось, что надо нанести обязательно. Вот, пусть это не всегда получалось хорошо, там, да, вот где-то видишь, с тональником переборщила, там, да, и ресницы в разные стороны. Злишься от этого, но все равно, как бы, это лучше, чем без косметики. Вот, казалось, что косметика – это прям вот все, тренд. Это просто вот без нее нельзя жить. Если ты не накрашенный, ты не человек.
1: Слушай, вот она, жизнь в городе, достаточно активная. И ты тут и официантом работаешь, студенческая жизнь. Можно ли так сказать, что это вот как раз та жизнь, о которой ты мечтала?
2: Ну, нет вообще-то, потому что исполнилась только часть в моей жизни. Mm-hmm. То есть я только поступила учиться. Но как бы все равно это такие, на самом деле, переживания, ну, для меня тоже того времени сложные. То есть денег особо как бы... немного было так, чтобы вот я могла широко раскинуться. Угу. Я знала, что мне будут помогать там в учебе, я знала, что мне помогут оплатить квартиру, угу. но как долго эта благодать продлится, то есть как долго мне будут в этом помогать, и что я должна буду предпринимать. То есть я не могу полностью положиться, потому что я все-таки уже такой взрослый человек, мне надо тоже что-то как-то помогать родителям, себе помогать, то есть брать на себя ответственность взрослую. Вот. Но
1: что-то захотелось изменить, да, в своей жизни? Вот было такое
2: ну,
1: чувство?
2: Например, у меня было такое ощущение угу. всегда, что вот я курила, например, да, то я тоже как все и я все, угу. вот, и мне было стыдно жутко перед родителями, я скрывалась как могла, моя мама меня палила тысячи раз, но что ей оставалось делать? Я уже подросток, меня в угол не поставишь, ремнем не напоришь, какие запреты могут быть, что она могла мне предложить? Ничего. Я отмазывалась как могла. Ну, мама смирялась, покорялась, угу. просто, ну, надеялась, что... Ну, все такое переживают, и мы переживем. Главное, скажем так, чтобы мое вот такое бунтарское какое-то, да, состояние подростковое, оно не ушло ну, в какие-то сильные такие сложные ситуации, там, по типу наркотиков каких-то сложных, да, когда люди там вот завязают в этом и потом не могут выбраться, и это страдание большое, да, для семьи, то есть для репутации в таком маленьком mm-hmm. городе. Вот. Главное, чтобы не было вот такого. Главное, чтобы вот, ну, может быть, в Подоле не принесено было. Но поскольку у меня всегда было вот это чувство какого-то стыда перед ними, то есть я всегда знала, что это, ну, плохо, у меня не было такого, что «да вы чего, это все классно, подумаешь», как бы вот такого отношения. И вот какой-то внутренний голос был о том, что «я брошу однажды, это совсем». То есть так не будет продолжаться вот вечно, то есть. И оно случилось.
1: Когда? В какой момент?
2: Я бросила. В момент... до этого момента еще надо дойти, потому что в моей группе училась девочка, которая одна на 40 там, человек, да, была отлично от всех остальных в плане веры, убеждений, вот, религиозности. Не могу сказать, что я человеком таким была неверующим совсем, да, атеиста полный. То есть нет, меня с детства приучали там бабушки, родители там молиться обязательно, причащаться, вот это все. И просто у меня не было твердости вот в христианских вот этих верованиях. И вот эта девочка, как бы она мне, не знаю, напомнила, или просто вот как-то Бог через нее воскресил все во мне, вот, вот эту веру, что оно может быть по-другому, что оно может быть так. И я тогда вот жила с хозяйкой, и она тоже знала, что я курю, а родители не знают. И она говорит: Аня, вот как ты будешь, вот если они узнают? Я говорю: не знаю. Я говорю: Анна Михайловна тоже. Ну, в общем, на самом деле это все подсобило очень, потому что у меня не было компании в Нижнем, то есть своей какой-то такой, где я могла постоянно быть. Я часто была один на один, вот сама с собой или с хозяйкой, с которой жила. Ну и вот учеба, да, когда она была, и работа. Таких вот выходов, каких-то посиделок, гулянок, то есть вот этого всего не было. И вот Бог помог просто в этой ситуации бросить. Зачем мне было куда-то выходить, то есть, ну, вот это вот бегать.
1: Ну, это понятно, но нужна же еще, понимаешь, своя собственная воля. Вот почему ты захотела оставить это? Что внутри у тебя произошло?
2: Ну, время пришло, я думаю, что не то чтобы я вот собралась духом, я вообще-то не очень волевой человек, так я думаю, да, вот силы воли. То есть я хотела, просто у меня всегда было желание доброго, но чтобы сделать этого, не находила, то есть силы в себе. Вот. Но когда поверила в то, что Бог сможет мне помочь каким-то образом, то я увидела, что обстоятельства сложились именно так, как нужно. У меня, ну, там, может быть, был переход сначала там от больших сигарет на маленькие, там, потом у меня была вот Анна Михайловна, при ней я... я, кстати, даже, наверное, скрывала от нее, что я курю, и не смела выходить. Потому что у нее были соседки, которые вот плохо тоже говорили, могли думать, поэтому мне никак нельзя было спалиться. И на работу, когда я ходила, там тоже, ну, не было возможности вот этих вот выбежать, там, покурить, постоять, поэтому... Все сложилось самым лучшим образом. То есть обстоятельства выстроились так, что я была в них, ну, заперта в хорошем смысле слова, мягко. То есть что меня поддерживала подруга, то есть вот, с которой я училась, что у меня все получится. Вот. И я от этого ушла. Мне не было, так скажем, легко. Не то чтобы, знаете, я заснула, на следующий день проснулась. Все, у меня ни тяги нет, никаких проблем, ничего. То есть, ну, то есть все равно вот оно было постепенно, но... Оно ушло.
1: В общем, и ты понимала, осознавала, что это нехорошо, как бы для твоего собственного здоровья, да, в первую очередь.
2: Да.
1: А вот меня интересует еще, почему ты захотела дальше узнавать Бога ближе и встала на этот путь.
2: Наверное, почему все-таки тебя это привлекло? От многих скорбей, пережитых личностных, да, вот этих моментов. То есть все, вот, кто вокруг, они видят тебя, но они не знают твоих переживаний. Ты можешь о них говорить, но все равно полностью, может быть, не можешь рассказать абсолютно все. Ну, или же, когда рассказываешь, ты находишь вот эту эмпатию, что ну ладно, ну все будет хорошо. И вот это вот. Вера, то есть, что все однажды будет хорошо, она тоже у меня в сознании почему-то сидела, что вот я думаю: Господи, за что я страдаю? Вот почему мне так не везет? Почему меня все время там, не знаю, притесняют, унижают, там как-то пытаются ноги вытирать об меня? И получается, самое главное, как бы, а я вот, ну, человек беззлобный, наоборот, самыми благими намерениями. То есть хочу, чтобы все было хорошо, ладно, вот складно. И не выходит. То есть думаю: Господи, ну я либо умру, вот сейчас уже покончу с собой просто, если у меня такие страдания так и продолжатся. Да. Даже попытки были, и
1: а это уже стало не близко. А что помогло тебе стать вот именно другой? Что постепенно стало в тебе происходить? Расскажи подробнее.
2: Бог тоже работает, да, на человека. Он тоже пытается какие-то маяки ему давать. И у меня тоже вот они всю жизнь были. То есть вот моя жизнь от рождения и до сего дня, вот она вот именно вот такими вот строилась кусочками. Где-то один, где-то другой, где-то одно влияние, где-то другое, да, влияние. И все свелось к тому, что когда я приехала в институт учиться, вот ко встрече судьбоносной, скажем так, с человеком, который показал, что можно по-другому, что может быть по-другому, что есть по-другому, есть другая жизнь, есть другие люди.
1: Что ты увидела в этих людях?
2: Вот я говорю про девочку, с которой мы учились, она ни слова, ни полслова не обмолвилась, что она там, какой она там церкви там ходит или еще что-то. Она так вот как-то неохотно говорила, так вот скромно как-то вот. Она больше пыталась, просто дружила, вот, помогала, то есть вот так, как понимала. То есть как я в детстве щедрая была, да, вот такая вот заботливая, всех к себе приглашала, все свои игрушки выносила, там со всеми
1: делилась.
2: То есть тебе
1: это было понятно, да, то, как
2: да, вот так же она, такой же добрый человек, такой же вот, ну, настроенный на хорошие отношения, дружеские, ну, если кто-то откликается, да, то помочь, вот не пройти там просто мимо, вот, а сделать со своей стороны как бы все, да. И мы с ней подружились, и как-то вот был такой момент, что ей нужно было проводить молодежку, так называлась встреча молодежи в церкви, и она вот вся тряслась, как осиновый лист, по-моему, вся посинела, тоже у нее холодок по рукам.
1: То есть она какую-то ответственность, да, чувствовала?
2: Да, то есть это первый раз, ей надо было провести, она готовилась так вот и нервничала. И я видела это, и мне как подруге захотелось ее поддержать. Я говорю, ну хочешь, говорю, я с тобой пойду. Там, может, я чем-то могу помочь, хотя вот тоже вот, ну, ничего я не могла, да, особо. Библию я не читала в детстве, я слышала какие-то фразы, но не больше. И она говорит, а ты можешь со мной пойти? Ну, как бы ты хочешь вроде, ну смотри, ну давай. И я пошла с ней и, ну, старалась ее поддерживать. Думаю, ну... буду импровизировать, но я же все понимаю, как бы, буду слушать, может, мне что-то откликнется внутри, и я это скажу, то есть тоже. Не обязательно, что я там, не знаю, Библию там наизусть вдоль поперек, вот как, может, эти ребята. Я просто могу рассказать что-то, вот какой-то опыт, похожий на их, вот. Может, я пригожусь чего-нибудь, а, вот. И так и получилось, что...
1: Это изменило твою жизнь?
2: Да, это вообще вот отношения с этим человеком, с этой девушкой, да, они полностью изменили последствия моей жизни.
1: Я знаю, что один человек сыграл тоже огромнейшую роль в твоей жизни. Это твой будущий муж. И он своей верой, да, то, как вот он показывал эту веру, он верующим человеком.
2: Вот мне тут хочется вот так вот хлопнуть. А нет! Потому что вот это меня на самом деле даже создает какой-то, ну, как сказать... Так люди обо мне думают. То есть, когда с кем-то встречаемся, они такие говорят, а, ну все понятно, ты за мужем пошла? Да вот нет же, вот не за мужем
1: пошла. Все-таки зачем пошла, скажи?
2: То есть, я считаю, что у меня был поиск Бога, то есть в душе. У меня совесть как бы не жила спокойно. Я не могла жить по совести так, как я считала, что нужно жить. Моя жизнь все равно шла вразрез. То есть, да, я жила так, как все, но вот это так, как все, меня абсолютно не устраивало. Потому что я жила в невыигрышном для себя плане, свете и так далее, то есть положении. Поэтому получается, что у меня было какое-то саморазрушение себя. То есть я не хочу так делать, но я делаю. То есть я не хочу курить, но курю, потому что это делают все. Я вроде как сказать не хочу матом ругаться, но ругаюсь так, что с меня тоже можно брать пример в этом. То есть я так это делаю очень хорошо, что вот, ну... как будто оно мое. Но на самом деле это как бы такие вещи. При родителях же я не ругалась, то есть я все равно скрывала. То есть вот это вот какая-то двуличная жизнь, что тебе все равно приходится что-то скрывать, да, и не показывать этого. Как бы, получается, ты делаешь плохое, но не показываешь, что делаешь плохое. Вот. И вот этот вот диссонанс какой-то внутри
1: создается. Аня, сейчас по-другому, потому что часто так бывает. Вот я просто на тебя смотрю, такая естественная девушка, никакого вот этого брусского макияжа.
2: А все ушло.
1: То есть вот полностью уходит? Или все-таки иногда хочется вернуться к тем каким-то прошлым привычкам? Там,
2: нет,
1: да,
2: вот
1: или...
2: такого вообще нет. Бывает так, что, знаешь, во сне просто спишь, и это такое реальное чувство, что ты вот затягиваешься и выдыхаешь. И вот мы с мужем просыпаемся, и он мне тоже иногда говорил, что, ты знаешь, мне приснилось, что ты курила. Хотя он не никогда в в жизни не видел. Он бы даже не знал, как бы, если я ему не сказала, да, то есть вот, что такое вообще было. То есть он меня никогда в этом виде не наблюдал. Вот. Но, говорит, это так страшно, говорит, почему-то было. То есть и у меня такие тоже были моменты, и я прям просыпалась и думаю, фух, у нас же вот как приснилось, так приснилось, что вот крепко, что как будто наяву было. Но не более того, не более того. То есть,
1: а вот еще
2: в моменты эмоциональных каких-то конфликтов я вспоминаю сразу весь этот вот лексикон этих вот матерных слов, но я держусь. То есть я уже как бы знаю, что мне это не нужно. То есть и мой язык этим не владеет вообще. Вот как бы оно настолько вот прям разделение вот это произошло, что Бог вот помог это все выбросить из жизни и заполнить ее другими хорошими вещами.
1: Скажи, чем заполнил Бог твою жизнь сейчас?
2: Наверное, то, что у меня есть хорошие люди вокруг, которые меня окружают, и вот они действительно пример, они действительно поддержка. То есть почему я так делала? Потому что такие были вокруг меня люди. Они так делали, я так делала. Потому что так нужно было выстраивать отношения. По-другому я и без того казалась весьма странной почему-то всегда, то есть людям. То есть если бы я еще не соблюдала принятые нормы, скажем, общества вот такие, да, негативные, то я бы еще страннее была и вообще не знаю, с кем-нибудь общалась бы или нет. Вот. Потому что круг других, ну, как бы другого не было, других выходов не было. Но когда я поступила вот учиться, вот образование сказалось, да, сыграло свою роль, потому что преподаватели, они такие ученые люди, вот эта терминология, вот он, красивый язык поставлен. А, знаете, такой момент был. Парни, с которыми я училась в институте, не ругались матом и не курили. Вот компания. Миша, он тогда актер такой был, вот одногруппник, и он такой говорит, зашел издалека, говорит, Анечка, ты такая красивая девушка, ну так матом ругаешься, говорит, это просто, ну, говорит, как-то вот не сходит с тобой. И я так устыдилась тогда, думаю, боже мой, какой позор просто. Ну, думаю, надо что-то с этим делать, как бы надо что-то менять. И я стала, ну, как бы себя сдерживать там что-то. Я вообще не помню себя уже вот ту, которой я была. То есть вот, может, первое время какое-то у меня было отпечаток себя, но потом я вот сейчас даже не могу взглянуть вот только вот именно на этот момент. Не получается. Но люди, которые знают меня, они видят перемены, они радуются этой перемене, они удивляются, что такое вдруг случилось, произошло кардинальное вот изменение меня. И они, ну, вроде довольны. То есть они видят, что все хорошо, мне мой выбор, связанный с верой, убеждением, да, таким принципиальным, он не сделал меня хуже, он не сделал меня закрытой, какое-то такое страшное для них, да. Вот. Все хорошо, значит, все хорошо.
1: Аня, слава Богу за эту прекрасную историю. Спасибо тебе, что ты поделилась этим опытом. Была максимально искренней, потому что не каждый готов вот так вот открыть, да, историю своей жизни. Но ты это сделала. Спасибо тебе за то, что ты была с нами.
2: Да, вот Бог помог просто пережить вот эту всю боль и посмотреть на ситуацию, проанализировать ее. Вот что я, маленькая беззащитная женщина, слабая, могла вообще сделать? При том, что я говорю, не обладала, ну, собственно, ничем. Ни финансами, ни связями, да, чтобы как-то поменять свою жизнь. Но Бог, он вот... Я чувствую, что, несмотря на все мои плохие поступки, я слышала его голос, да, что он говорит, и что будет как-то по-другому. Пусть я не могла делать правильные решения, но он потом вот показал себя, да, дав вот мне выход из этих сложных ситуаций. И сейчас, собственно, я настолько украшена вот моя жизнь вот этим божественным, да, самим Богом, что... Я не могу ни на что пожаловаться. У меня прекрасные дети родились. У меня невероятный муж прекрасный. И я очень благодарна за это Богу. Потому что это то, о чем я, наверное, мечтала, к чему стремилась. Я не могу сказать, что сейчас в моей жизни нет трудностей, или у меня такой человек попался, что мы прям вот душа в душу понимаем друг друга. Но это тот человек, который вот лучше него не может быть. И это вот только Бог знает, как вот это все сопоставить, чтобы оно было лучшим для тебя в жизни.
1: Да, слава Богу за все. Спасибо тебе. В Слове Божьем сказано: «Итак, кто соединен со Христом, тот новое творение. Старое прошло, настало новое». И эту возможность Бог дает каждому.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. Сегодня существуют различные мнения относительно того, как понимать древние обряды, описанные в древних рукописях. И для того, чтобы разобраться в этом, мы пригласили в студию эксперта в области древнего еврейского языка, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Александр, вы говорили о том, что в древних свитках, в древних рукописях идет описание, особенно в частности мы с вами исследуем профессиональную книгу священников, описание различных жертвоприношений. Абсолютно непонятно сегодня не только не вовлеченным в эту тему людям, но порой даже и людям, которые читают, ничего не могут понять. Собственно говоря, вопрос не о том, какая разница, а можно, ну, как-то вкратце сказать, что означает. Вот вы говорили про хатат, что это
2: жертва за неумышленное нарушение закона. Ну, фактически, если мы так говорим...
1: Извините, вы говорили еще про жертву, которая показывала восстановление отношений.
2: Да,
1: не совсем я это понял, может быть, немножко...
2: Да-да. Дело в том, что всего израилиты древние приносили 5 видов жертв. Ну, так, если говорить, 4. То есть ола... Жертва мирная, жертва благодарности, жертва за грех, жертва повинности. То есть их всего 4. Из них 2 – это, что называется, добровольные.
1: Так.
2: Ну, а другие 2, они, как бы, ну, если можно так выразиться, принудительные. Они не то, что

0: То есть бывают такие ситуации, сейчас реже немножко, но в твое время, я помню, у меня был один, по-моему, одноклассник, у которого родители развелись, 3 года пожили отдельно, а потом вернулся обратно отец, опять зарегистрировали брак, опять семья восстановилась. И это, в общем-то, он лично был этому очень рад.
1: Точно так же, как созвучно это тому, что написано вот в книге священников?
0: Да-да-да, человек мог отступить от Божьего завета. Угу. То есть, фактически, если мы так говорим, да, вот, я пойду по другим жертвам, да, я не буду трогать сильно жертву мирную. Жертва мирная – это праздничная, благодарственная. Как бы нужно так смотреть. У всех жертвоприношений есть один общий знаменатель.
1: Так, вот это интересно.
0: Этот общий знаменатель – это жертвенное животное, которое, как мы уже говорили с вами, указывает на мессию умирающего за грехи человека.
1: Который... За проступки человека.
0: Да, да, за проступки человека. За... Да, да не только за проступки, за грехи.
1: Ну вот не совсем понятно, Александр, мы говорили о том, что слово «грех» в понимании современного слушателя, да, современного человека – это исключительно религиозное слово. То есть, а вы говорили о том, что в древних свитках это слово означает, также это и юридический термин, означает нарушение закона.
0: Да. В свитках книги Левит, в священнических свитках, это юридический термин. Но, например, в книге пророка Исаии это духовный термин. Такая... Вот как он определяется.
1: Да, пожалуйста.
0: «Увы, народ грешный, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». Это я читаю первую главу книги пророка Исаии, 4 стих. И вот здесь определяется грешный человек, что «оставили Господа». Угу. «Презрели святого Израилева, повернулись назад». То есть, вот у нас все эти три. Тут интересна вообще литературная структура. Здесь народ грешный, обремененный беззаконием, племя злодеев. Вот здесь «хатат» употребляется слово. Следующее слово «авон» определяется. Следующее слово «пеша».
1: Я хочу напомнить нашим зрителям, хатат означало неумышленное нарушение закона, авон, правильно я говорю?
0: Да, авон ответственность.
1: Авон ответственность за неумышленное нарушение, то есть когда, собственно говоря, кто-то должен был взять на себя ответственность.
0: Да, да, да.
1: А вот третье слово вы мне объясняли.
0: Пеша – это вот восстание.
1: То есть умышленное.
0: Вот. Да, это открытое восстание. Но, Андрей, вы понимаете, мы с вами рассуждали о контексте книги Левит, о
1: да,
0: священнической
1: верно, да.
0: терминологии. Исаия здесь – это не священник, угу. это не ритуал.
1: Так.
0: Здесь Исаия поднимает совершенно другие вопросы. И здесь, в этом контексте, употребление этих слов – не юридическое, не такое. То есть здесь нельзя поставить знак народу. А народ грешный, значит, это те, которые совершают
1: неумышленные грехи.
0: А вот обремененные беззакониями, а вот еще такое. Вот здесь как раз Исаия нам дает в контексте четкое определение. Хатат здесь – это те, которые оставили Господа. Беззаконник – это тот, который презрел святого Израиля.
1: То есть тот, который не переложил на него ответственность за свои проступки.
0: Здесь нет вообще. Здесь просто вот в таком поэтическом разрезе
1: понимаю, да.
0: показывается, что такое вообще грех.
1: Угу. То есть преступник.
0: Трижды преступник.
1: Да. Разными словами.
0: Угу. И кто такой преступник? Тот, который оставляет Господа,
1: да.
0: тот, который презирает святого Израиля, тот, который разворачивается спиной. То есть Исаия нам показывает,

0: показывает более широко, что грех – это не просто юридическая вот проблема, что человек нарушил заповедь Господа.
1: Да-да.
0: Грех – это духовная проблема, что это проблема человека, который поворачивается к Богу спиной. И вот дальше написано, что с этим человеком случается, когда он поворачивается к Богу спиной. Так. Вся голова в язвах, все сердце их чахло, от подошвы ноги до темени головы нет здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не обвязаны, не смягченные елеем. То есть...
1: Ну, это своего рода метафора такая, да? Это или нет? Метафора. Не метафора?
0: Это не метафора. Угу. Это болезнь.
1: Состояние
0: это
1: души.
0: У нас описан с вами разлагающийся
1: человек.
0: Труп.
1: Да, да.
0: То есть, если оставить труп человека вот так вот лежать, вот это что будут? Будут язвы, угу, пятна, гноящиеся раны. То есть, это процесс разложения.
1: Ну, то есть, это... Собственно говоря, на этом примере показан, то есть вот пророк, поэт показывает, что происходит внутри человека, да, в большей степени.
0: На этом примере показывается, что будет происходить с человеком. То есть Бог – это жизнедатель.
1: Да.
0: Бог дает возможность, что у нас по сосудам циркулирует кровь. Эта кровь снабжается кислородом. И пока в клетке поступает кислород, клетки живы. Как только клетка перестанет получать кислород, эта клетка умрет. И, естественно, когда клетка кожи начинает одна за другой умирать, кожа начинает превращаться в одно гноящееся рано. То есть вот это вот процесс внутреннего гниения. То есть пока мы повернуты к Богу лицом, этого процесса нет.
1: Нет.
0: Как только мы отворачиваемся от Бога назад, почему здесь идет еще хатат, а вон пеша? Потому что мы совершили непредумышленный грех. Если мы с ним не раскаиваемся,
1: не разобрались. Да, да, да.
0: Это превращается в беззаконие. Если мы продолжаем жить в беззаконии, это будет открытое восстание, и, отвернувшись от Бога, разорвавший нашу связь с Богом, то есть здесь есть, термины остаются.
1: Да.
0: Термины остаются.
1: Остаются, да.
0: Но они приобретают более широкий, вот в этом поэтический, то есть Левит, книга Левит, это юридический текст,
1: да, да.
0: в который вплетен. Тут нужно смотреть уже не с точки зрения мелкой лингвистики, лингвистика решает мелкие вопросы, слово, предложение. Тут нужно смотреть с позиции библейского литературоведения.
1: Да, да, да.
0: Книга Левит написана одним жанром. Книга пророка Исаии написана совершенно другим литературным жанром. И мы прекрасно знаем, когда совершенно одно дело у нас прогноз погоды, зима, мороз. Другое – Александр Сергеевич Пушкин, «Мороз и солнце, день чудесный». Да.
1: То, что вы сейчас затронули, очень напоминает вот эта тема. Она очень мне напоминает то, что вы говорили в прошлый раз. Приводя пример из более поздних рукописей, уже написанных на греческом языке, где приводится та же самая идея. То есть когда человек, который совершил неумышленное преступление, не отдал, не перенес это на невинную жертву, следующий этап будет это уже умышленное нарушение, умышленное преступление. И вот вы объясняли вот эту взаимосвязь.
0: Да, дело в том, что тут вернемся в юридическую плоскость. Мы говорили о двух видах жертв. Одни добровольные, другие, как вы сказали, обязательные или необходимые.
1: А, вы сказали, да.
0: Да, да, вот так. То есть
1: необходимые.
0: Необходимые. То есть в чем дело? Как формулируется Левит 4 глава? Там разные случаи к разным категориям граждан относятся. Я уже от поэзии, видите, к юридическому языку, потому что там действительно
1: да, но оно
0: начальник, да, священник, кто-то из народа земли. Вот это обратим внимание. Кто-то из народа земли.
1: Кто-то из народа земли. Непонятный термин,
0: кстати. А вот это, кстати, очень важный термин. Да. Что кто-то значит? Израилит. Дело в том, что в Торе есть очень четкое разграничение. Оно несколько похоже на ситуацию современную. Да? Есть человек, обладающий российским гражданством.
1: Так.
0: А есть человек, обладающий видом на жительство.
1: Видом на жительство, да. Кстати, есть еще...
0: А есть турист.
1: Да, а есть человек, который приехал работать. Ему нужна трехмесячная виза.
0: Ну, временно пребывающий.
1: Да, да.
0: То есть есть постоянно пребывающий, так, но не гражданин.
1: Да.
0: Есть гражданин, а есть временно пребывающий. Студент,
1: да,
0: турист,
1: да,
0: работник.
1: Да, да, верно.
0: То есть это то же самое и в Торе. Есть гер, это пришелец, это постоянно проживающий, но еще не гражданин.
1: То есть это человек с видом на жительство.
0: Да, да, да. А есть вот кто-то из народа земли. Он уже из народа Божьего. То есть он часть народа Божьего. То есть гер, чтобы стать израилитом, мог стать, но гер должен был пройти процедуру обращения. А он так и называется в современном иврите. Гиюр.
1: Гиюр. То есть это человек, который получил уже вид на жительство, но хочет обрести паспорт.
0: Да, да, да.
1: И что такое гиюр?
0: Ну, в современном терминологии иудаизма гиюр – это обращение в иудаизм. То есть, ну, кто-то может сказать обрезание. Ну, обрезание – обрезание. Обрезание само по себе – это хирургическая операция. Мальчиков 8-дневного возраста еврейских обрезывают.
1: Так.
0: Когда речь идет о взрослых людях, если это женщина, то она проходит гиюр. Если это мужчина, он тоже проходит
1: вот
0: гиюр,
1: да-да,
0: но мужчине надо еще и обрезаться. Но обрезание – это финальная стадия гиюра. То есть для взрослых,
1: да-да,
0: людей, для взрослых мужчин, да, которые сознательно решили обратиться в иудаизм, гиюр – это финальная стадия.
1: Вы, кстати,
0: до этого
1: очень...
0: он занимается с раввином,
1: да,
0: изучает,
1: да, да,
0: принимает, начинает жить по-другому. Да. И тогда, когда его считают, что да, ты готов к обрезанию, вот его обрезают, все, теперь он уже еврей.
1: Вы, кстати, затронули очень важный момент, потому что часто люди, когда читают вот эти книги, они думают действительно только о мужчинах.
0: Ну да.
1: Да, а здесь я сам впервые вот сейчас услышал, что, конечно, есть же и дочери, и сестры.
0: Ну, и понятно, матери. И в иудаизме никаким образом не практикуется вот это варварство, которое
1: да, да,
0: среди некоторых народов, женские обрезания. Но я лично знаком с очень многими женщинами. Вот, например, если взять, мы с супругой, это было очень давно, по-моему, в 98-м году, мы учились в Израиле в школе иврита. И вот
1: да,
0: в ее классе была одна девушка из, ну, явно по лицу, что она из Индии.
1: Из Индии, да.
0: Да, разговорились, она живет в Лондоне, родители из Индии, она имеет английское гражданство. Познакомилась там же, в Лондоне, с польским евреем. Начали встречаться. Хочет он на ней жениться, а родители говорят, нет, должна пройти гиюр.
1: Гиюр.
0: Ну и поехала она в Израиль.
1: Так.
0: Вот сидит,
1: изучает
0: в классе, изучает,
1: ага,
0: иврит.
1: Да, да,
0: в семью ее поселили,
1: так,
0: где ортодоксальная еврейская семья, где ее всему учат, чтобы она все правильно делала, чтобы могла кошерный дом содержать.
1: То есть правильно готовила еду по традиции, да?
0: Да, да, да.
1: Ритуалы, обряды.
0: Да, да, да.
1: То есть это очень похоже, как было тогда, да?
0: Да, три года, говорит, три года будет проходить
1: вот
0: гиюр.
1: Как. Удивительно. Александр, вы говорите сейчас про современную иудейскую традицию, которая, ну, судя по вашим словам, такая же была и в древней традиции, а в современном христианстве есть какой-то аналог?
0: Ну, если мы говорим, я не буду затрагивать современное, мы поговорим о раннем христианстве. Ранний, у нас есть раннехристианские рукописи. Угу. И вот в раннехристианских рукописях, особенно тех, которые писал Иоанн, да, он является автором Евангелия и автором посланий. Так вот, у него есть такой термин «дети Божьи» или рожденные от Бога. И вот он в Евангелии своем говорит, а все, кто поверили в имя Его, речь идет об Иисусе, тем дал власть называться чадами Божьими. Угу. И здесь вот интересно, в своем первом послании, в третьей главе, он говорит о том, что те, кто являются рожденными от Бога, в 9 стихе он говорит, они не совершают греха. Угу. То есть рожденный от Бога, он не совершает греха. И это весьма интересная такая вот позиция. Почему она интересна? Она вызывает очень много споров.
1: На основании этого, наверное, я так думаю, что было много разных спекуляций.
0: О, да, если говорить уже о современном христианстве, как тоже, мы затронули, то в современном христианстве, к сожалению, существует богословская теория безгрешного совершенства. Угу. И человек, разные есть варианты, есть люди, которые просто говорят, вот, если я покаялся, все, Бог меня просто вот удержит от всякого греха. Я этих людей спрашиваю, ты что, вот сколько ты лет уже назад покаялся? Ну, там, 10. И что, ты ни разу не согрешил?
1: Так, и
0: человек
1: не
0: стушевывается. Стушевывается.
1: Это похоже на мультик, помните, был про удава и мартыш?
0: Ну,
1: и попугая.
0: Ну, да,
1: как попугай учился летать.
0: Да, как они заставляли попугая летать. Ну, ты полетай.
1: Да, а у попугая никак не получалось.
0: Да, да, и он потом со слезами удаву. А ты пробовал?
1: Да, да, да.
0: Вот, а удав таким, я? Нет.
1: Да, да, да.
0: Вот, я поэтому всякий раз, когда вот такие вещи слышу, что вот, понимаете, я рожденный от Бога, поэтому я вот рожденный от Бога не должен грешить, я его спрашиваю, а ты.
1: Ну, вы знаете, Александр, не проблема, когда человек смотрит на себя. Вот самое сложное, когда тыкают пальцем на других.
0: Ну и, да, вот проблема-то это... в чем? Проблема в том, что послание Иоанна, оно вообще очень сбалансированно относится. И здесь, конечно, в чем сложность? Сложность, мы уже говорили, в том, что три термина – хатат, пеша, аон, да еще и четвертый есть – хов. Они все переводятся греческим словом «амартия».
1: Угу. То есть, одним единственным словом?
0: Да, в греческом языке как бы нету другого слова, обозначающего грех. Хотя, конечно, если мы внимательно разберемся, то там есть аномия, беззаконие, то есть отрицание закона, и адикия, это неправедность.
1: Неправда.
0: Да, неправедность, неправда. Но это немножко другое. Вообще, непосредственно, когда говорится о грехе, вот хамартия, и все. Но если мы говорим, первая же самая глава этого послания Иоанна 1, там написано в 8 стихе, если говорим, что не имеем греха,
1: так,
0: то мы
1: обманываем. В прошлый раз вы говорили об этом.
0: Да. В прошлом мы затрагивали про исповедание, но вот самое непосредственное, еще раз прочитать, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя. То есть назвать себя безгрешным.
1: Как соединить тогда два абсолютно противоречащих тезиса? Первый тезис говорит, обманываем, если так говорим. А второй тезис говорит, то тогда вы вообще не грешите, если вы...
0: Дело в том, что мы говорим...
1: Как будто бы совершенно два разных тезиса в одном и том же послании.
0: Да, мы говорим, здесь дальше 9 текст говорит, если исповедуем грехи наши, мы вот этот текст разбирали, что он очень четко и параллельно показывает роль священника в спасении человека от греха непреднамеренного.
1: Да, это верно, да.
0: Вот. И таким образом мы видим одну очень интересную деталь. Если мы откроем опять 4 главу книги Левит, то мы увидим, что жертва за грех и также жертва повинности – это две вот такие вот необходимые жертвы. То есть что необходимо? Если человек совершил грех по ошибке, ему необходимо, так? Но какой человек? Мы говорили, израилит.
1: То есть человек с паспортом, условно говоря.
0: Человек, который находится который получил в совете паспорт. С Богом.
1: Так, да.
0: Что нам Иоанн говорит теперь в 3 главе своего послания? Он нам говорит о том, что человек с паспортом, то есть рожденный от Бога,
1: гражданин,
0: это новозаветный
1: гражданин,
0: термин. То есть человек, который находится в завете с Богом, что он не может делать? Он не может совершать, тут уже нужно по контексту смотреть, он не может совершать умышленный грех. Почему? Для этого нужно... Почему я так интерпретирую? Опять же...
1: Очень похоже с тем, что вы до этого говорили. Очень все,
0: да,
1: очень все похоже именно с древними книгами, да.
0: Да-да-да. Дело в том, что жертва за грех...
1: То есть, извините, я вижу, логика одна и та же. Принципы одни и те
0: да,
1: же.
0: Да, логика одна и та же. Жертва за грех – это только за непреднамеренное.
1: Непреднамеренное нарушение закона, да.
0: То есть, если человек совершает преднамеренное нарушение закона, жертвы нету.
1: Да.
0: Почему нет? А потому что, если человек, имея познание Бога, это делает, он фактически уже не является частью народа Божьего. То есть, он разрывает умышленный грех, этот человек разрывает завет с Богом.
1: Это примерно тоже, если выразить, это, ну вот буквально, да, без метафор, то это то, о чем вы говорили. Повернулся спиной.
0: Да, он, то есть,
1: он отвернулся.
0: Да,
1: он изменил. Вот вы говорили в самом начале про брак, да, то есть брак, который расторгнутый, да.
0: Да, он расторг брак.
1: Расторг брак, да.
0: Фактически, кстати говоря, Иисус об этом прямо говорит, почему Иисус говорит, кто разводится с женой, кроме вины прелюбодеяния.
1: Да,
0: то
1: да.
0: есть, когда совершается прелюбодеяние, нарушается завет супружества.
1: Да, завет супружества.
0: Это сразу же нарушается, то есть завет нарушен.
1: Нарушен, да.
0: Точно так же, если мы говорим в Декологе, там есть две подобные заповеди по отношению к Богу, да не будет у тебя других богов перед лицом моим.
1: Ну, как бы, да, не надо смотреть на чужих женщин.
0: Ну, ну да, то есть это однозначно. Поэтому, когда Израиль описан в пророческих книгах, что Израиль поклоняется Ваалу, Бог говорит, это как будто прелюбодейная
1: измена.
0: Жена, это
1: да,
0: как измена. Супружеская измена. То есть единственный способ решить проблему – это восстановить завет.
1: Каким образом? То есть, когда человек совершает вот разрыв отношений, лишается, он лишается паспорта или нет? Или штампа в паспорте?
0: Ну, смотрите,
1: то есть стоит штамп,
0: если человек да? совершил, вот я не знаю по российскому законодательству, но я знаю, например, историю, когда обнаружили вот этого Демьянюка Ивана, который был в Собиборе,
1: да,
0: в концлагере, охранником. Это американское правительство восприняло это как предательство родины, ну то есть и его лишили американского гражданства и предали в суду в Германии. То есть вот это...
1: То есть, потому что он был нацистом, его
0: да,
1: лишили.
0: Да, из-за того, что он был нацистом, это приравнивается к предательству. То есть,
1: поэтому, к измене родины.
0: Да, к измене родины. Поэтому рожденный от Бога, если он согрешает, он выходит из завета, он предает Бога.
1: Александр, очень интересные вещи вы рассказываете. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Дорогие друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим последующим программам, где мы исследуем, что писали древние рукописи, вместе с Александром Болотниковым. Всего вам доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В обществе считается, что если женщина материально обеспечена, то она не нуждается в материальной поддержке мужа. Но так ли это на самом деле? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виталий,

0: Пожалуйста, раскройте тему финансовой потребности женщины. Многие женщины не понимают, насколько они финансово зависимы, так скажем, от мужчин.
1: Угу. Как женщины не понимают этого вопроса, да? Потребность они понимают, что им нужны деньги. А для чего и как не понимают, так и мужчины, да? Хотелось бы и сегодня и мужчинам сказать, как важно для женщин иметь финансовую независимость, и женщинам на некоторые вопросы, чтобы они обратили внимание, да, то есть более отнеслись к себе внимательно и с такой, с большей любовью. Хочу прочитать вам один текст, который как раз говорит о том, что Бог заинтересован в нашем с вами финансовом благословении, в финансовом благополучии. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 11-12 стих. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними». И вот классный текст, или вот этот отрывочек: «Ни в чем не нуждались», чтобы вы ни в чем не нуждались. Слово Божье говорит о том, что Бог хочет, чтобы мы были благословенны финансово, чтобы жили классно и ни в чем не нуждались, чтобы у нас вот не было вот такой нужды. Это речь идет о... Мы говорим о семейных отношениях, и я сегодня хочу говорить о потребности женщины в финансовом благополучии, финансовой независимости. Я не буду говорить сегодня о потребностях семейного финансового благополучия и семейного финансовой независимости. Мы будем говорить о том, в чем нуждается женщина. Первое. Почему для женщин важна вот эта финансовая поддержка со стороны мужчины?
0: Угу.
1: Многие женщины воспитаны таким образом, что многие, не все, есть другая категория женщин, а есть такая категория женщин, которые в себе совмещают две стороны медали. Итак, первая сторона медали женщины – это когда они совершенно закрывают глаза на то, что им финансы нужны. То есть они пытаются сохранить максимально семейный бюджет, они очень скрупулезно относятся к тому, что муж принес зарплату домой, и вот он выделил определенные средства на то, чтобы там покушать, что-то купить, с одеждой связанной или, там, допустим, с химией бытовой, которая необходима. И вот она считает, да, там, сдачу скрупулезно, там, все-все, я принесла, там. Муж спрашивает, сколько потратила, там, да, я тебе 1000 дал. Она говорит, все-все, я потратил, сдачу давай, где сдача, да, так вот он такой контроль. И женщины есть некоторые, которые совершенно вот закрывают глаза на свои потребности, вот так ведут так свой семейный бюджет. Я хочу сказать, что это неправильно. Мужчинам хочу сказать, да, нужно экономить, но экономить не на жене своей, не на своей женщине нужно экономить. Нужно понимать, что ваша потребность в том, что, ну, то есть моя потребность как мужчины в том, чтобы моя жена была красивая, чтобы она была счастливая, чтобы она была здоровая. Для того, чтобы женщина была красивая, ухоженная, счастливая, красивая, здоровая, необходимы, финансовые вложения. Да, конечно, они могут быть разные, но они нужны. Поэтому первое, что должна женщина сделать, это открыть глаза и не быть вот таким человеком, который всего себя лишает, ведет скрупулезно какие-то вот эти бесконечные подсчеты. Их нужно вести. Нужно вести доходы, расходы. Все это нужно контролировать, если вы хотите создавать определенную подушку безопасности или там стремиться к определенным целям. Речь идет не... Вот вы должны понять. Речь идет не о том, что общие семейные деньги. Речь идет не о том, чтобы иметь какие-то семейные планы финансовые, там, какие-то возможности, там, об отпуске совместном. Речь идет совершенно не об этом. А речь идет о том, что у женщины, у жены должен быть свой финансовый счет. У нее свои собственные должны быть деньги. Чтобы она себя чувствовала человеком независимым финансово.
0: Вот позвольте уточнить. Эти деньги и вот этот счет, она сама его создает, сама их накапливает? Или же это подарок ее мужа должен быть?
1: Ну, если она не работает, то об этом должен позаботиться муж. Если она работает, то об этом она может сама позаботиться по договоренности с мужем. То есть муж должен понимать, что в этом у нее есть потребность.
0: А если, вот, извините, да, перебью, а если у мужчины...

0: недостаточно, да, финансовая обеспеченность, вот в данном случае, как быть женщине?
1: В любом случае нужно находить определенный процент, выделять его на то, чтобы женщина была финансово независима, чтобы у нее создавалась определенная свой собственный счет у нее был. Почему это важно? Во-первых, ради экономии вообще семейного бюджета. Приведу вам пример. Когда вы не даете женщине, своей жене денег, у нее нет своего личного счета, она зависима от вас, она будет приходить к вам просить за каждую мелочь. Извините за такие подробности, вплоть до того, что у женщины ПМС, она должна подходить и спрашивать, дай мне денег, почему? А потому что мне надо пойти там купить какие-то лично для меня средства гигиены. Но это абсурдно. То есть у женщины должны быть свои средства. Когда вы думаете о том, что у вашей жены есть все, и она всем обеспечена, это тоже величайшая ошибка. Почему? Потому что, во-первых, вещи выходят из моды, во-вторых, они изнашиваются, в-третьих, допустим, придет в негодность все одновременно, как обычно. То есть, допустим, если вы не вкладываете деньги в свою жену, то рано или поздно закончится сразу косметика, закончится сразу там все вещи. И нужно будет обновлять гардероб и покупать косметику как за один присест. Поэтому давайте деньги. То есть вы экономите, вы вкладываете. То есть таким образом вы сохраняете свой семейный бюджет. А женщинам не нужно стесняться напоминать мужу, что вы нуждаетесь в деньгах. Третье, почему нужно. Интересные вещи происходят. Я замечал такую интересную вещь. Когда в браке люди живут, они начинают так мыслить. Все мое, твое. Все твое, мое. Да? То есть не имеет совершенно значения. Все общее, все наше. Это неправда. Это глубокое заблуждение. И вы должны об этом хорошо подумать. Я приведу вам маленькую статистику. Такую небольшую статистику. Представьте себе такую картину. Женщина не замужем, работает на предприятии, получает, к примеру, там определенную сумму денег. Женщина замужем, работает на этом же предприятии, такая же должность, и получает эту же энную сумму денег. Замужняя и незамужняя. У замужней есть муж, который работает тоже где-то там в организации, получает, не имеет значения, какую сумму денег. Миллион там он зарабатывает, или 50 тысяч, или 20 тысяч. Совершенно не имеет значения. То есть уровень достатка мужа не имеет значения совершенно. Вот слушайте внимательно. Угу. Вот как вы думаете, какая женщина накопит больше денег, и у нее на своей собственном сберегательном счете будет больше денег? У замужней или не у замужней?
0: Ну, во-первых, смотря какие у нее взаимоотношения с мужем. И есть ли дети. Если, к примеру, она в правильном финансовом взаимоотношении с мужем, она может помимо своего дохода, да, еще и плюс подарки от мужа принимать на ту же карту. А если, к примеру, есть дети, соответственно, она может покупать какие-то вещи детям.
1: Ну, это вы так как бы рассуждаете, да? Но статистика такова, что женщины, которые не замужние, имеют накоплений больше, чем женщины, которые замужние. Но... Хотя у нее муж достаток, я вам сказал, что у мужа достаток не имеет значения какой. Какой бы достаток ни был, у большинства женщин замужних сбережений меньше. Знаете почему?
0: Тратит на себя больше? Я не думаю.
1: Не на себя тратит больше. Женщина больше тратит на семью. Помните, когда мы с вами размышляли о уютном птичьем гнездышке, вот это, что нужно создать.
0: Благоустройство
1: быта. Женщина вкладывает в семью. Замужняя женщина вкладывает в семью. Поэтому сбережений у нее гораздо меньше. Вот такая, знаете, жертвенность. Я хочу вас, девушки, разочаровать. И мужчинам поставить на вид. Практически ни один мужчина. То есть, если мы берем, теперь другой пример я вам приведу. Женатый мужчина и неженатый мужчина. А у обоих одинаковая работа, одинаковая заработная плата. У кого будет из них больше накоплений?
0: Ну, у неженатого, соответственно.
1: Нет. У женатого будет больше накоплений. Почему?
0: Вопрос, на что он там копит. А? Интересно.
1: Я сейчас объясню. Сказать почему? Потому что женщина, жена его, вкладывает в семью. То есть то, чтобы мог потратить он, делает она. Теперь я хочу вас, девочки, разочаровать и расстроить, вы должны понять одну вещь. Мужчина никогда себе ни в чем не отказывает. Он зарабатывает деньги, и он тратит на себя эти деньги. То, да, он обеспечивает семью, но если ему что-то надо, он ни у кого спрашивать не будет. Да, он может посоветоваться на какие-то там большие покупки. Опять же, если это большая покупка, ему очень сильно захотелось, он будет настаивать на том, чтобы эту покупку сделать, вне зависимости от того, как там будет его уютно гнездышко развиваться или неуютно развиваться. То есть мужчины работают, но они себя любят. И они себе не отказывают. Да, есть исключения из правил, да, я говорю, в большинстве случаев. Да,
0: бывают жертвенные мужчины, которые все в семью, то есть такая противоположная сторона медали.
1: Есть, но это исключение из правил. Это, опять же, все зависит, понимаете, от самооценки человека, да, то есть если у человека самооценка правильная, и он себя любит, и он к себе хорошо относится, вот когда я задаю вопрос человеку, что такое самооценка, попытайтесь дать мне ответ, и что такое любовь к себе. Так вот, самооценка – это правильное отношение к себе. Человек должен себя любить. Если ты хочешь любить другого, ты должен себя любить. Что включает себя в любовь к себе? Ну, к примеру, я люблю свою жену. В чем это проявляется? Я проявляю к своей жене нежность, заботу, ласку, да? Ухаживаю за ней. Апостол Павел пишет, если ты любишь свое тело, никто не бьет свое тело, да? И любовь к себе, нормальная, здравая любовь к себе, она выражается в том, что я нежен к себе, проявляю к себе заботу, да, то есть то же самое, что к жене, проявляю к себе, если я имею правильную самооценку и правильно себя люблю. Поэтому, когда у меня появляется желание что-то себе купить, я себе никогда не отказываю. Женщины, как ни странно, замужние, себе во всем отказывают. Они думают, ну ладно, я потерплю, мне это не надо, семья там моя нуждается. При этом вы должны понять, что это ваша потребность. Вы нуждаетесь в том, чтобы иметь финансовую независимость. Вы посвятили себя семье. Да? Чаще всего женщины нигде не работают. Они отказывают себе в карьерном росте. Допустим, бывает даже так, что у женщины два высших образования, она имела бы возможность действительно в карьере развиться. И потом это переходит, знаете, на фобию, угрызение совести. Она себя начинает мучить, почему она там не достигла каких-то высот. Когда женщина переходит в возраст климакса, да, это переход, такой переходный период, она начинает себе задавать вопросы, что она достигла, чего она не достигла, почему она не достигла. Появляется виновный. Да, кто виновный, что она ничего не достигла?
0: Дело в том, что, понимаете, вот любая женщина хочет быть красивой. И любая женщина, она там, видя ту же одежду, она хочет ее приобрести, да? Но не приобретает она по одной простой причине. К примеру, мужчина может сказать, у нас там не хватает средств, а ты тут вот новый тренд и хочешь, значит, приобрести, дополнить. Неужели нечего надеть? И вот этот вот термин, да, нечего надеть, вечный, тянущийся за женщину.
1: Вот сейчас как раз вот у меня, знаете, вот к мужчинам вот такой, да. Допустим, жене нечего одеть. Там. И ты начинаешь там говорить, там, давай потерпим, зачем тебе это надо, у нас там финансовые проблемы.
0: Или ты шопоголик, например, ремарку.
1: Я сейчас пример приведу. А у тебя у машины колеса подносились. Ну, допустим, у меня колеса износились, да? Можно еще ездить? Ну, я считаю, надо купить. Я пришел выбирать в магазин, какие колеса выбираю все, да?
0: Качественные.
1: Мне надо там Пирелли там выбрать покруче. А что ты сам себе не говоришь, там, давай поэкономим? И, понимаете, когда мужчина вот делает такие покупки, он себе говорит, слушай, да Пирелли, это безопасность, это тишина, это комфорт. Мне что ли это надо? Я семью вожу. То есть, понимаете, вот, молниеносно придумывают все различные отговорки, чтобы себя красивого, такого любимого ни в чем не ограничить. Поэтому, мои дорогие мужчины, не ограничивайте своих жен. Понятно, к женам, вот с одной стороны у жен, я помните, говорю, что две стороны одной медали. Есть женщины, которые пытаются постоянно экономить, а есть женщины, которые, наоборот, экономить не умеют. Они просто спускают деньги на всякую ерунду. И это проблема, это проблема. Но она больше касается женщин. Но мужчинам, может быть, стоит с ними проводить такие...
0: Мягкие, деликатные беседы.
1: Деликатные беседы, да. Нужно просто женщину вовлекать в семейный бюджет. Вести расход-доход, то есть показывать человеку вот доход и какие происходят расходы. Потом нужно уметь контролировать свои расходы и видеть, насколько они полезны, эти были расходы. Потому что многие вещи женщины покупают бесполезные. Ну, к примеру, да, вот пример такой приведу. Анекдот есть. жена возвращается после шопинга, муж ей дал денег, она возвращается домой после шопинга и ведет слона за хобот. И муж в шоке такой: что такое, зачем слон? Любимый, я не могла удержаться, скидка на него была 85%, да? Купила слона, который совершенно не нужен. Поэтому женщинам тоже нужно в этом плане быть очень внимательными. Но женщины, вы должны понять, и мужчины тем более должны понять, что женщине важна финансовая независимость. И она должна эту финансовую независимость создавать. То есть вы должны сесть, подумать, обдумать, как это сделать. Как из семейного бюджета, допустим, из заработка мужа, выделять средства на то, чтобы женщина могла иметь вот эту финансовую независимость. Потом в вопросе имущества, которое у вас есть. Я убежден, что имущество должно быть на равных правах. То есть покупаете квартиру, оформляйте в двух долях. Если у вас было какое-то свое имущество, оформляйте договор, это ваше имущество. Женщины очень часто растворяются. Я не случайно вам привел вот этот пример. Женщина готова отдать все, взять кредит, залезть куда угодно, лишь бы только создать вот эту семью. Мужчины в этом плане очень продуманы. Это раз. Во-вторых, наши мужчины не такие, как мужчины восточных стран. Да? Мужчины восточных стран, они готовы отдать все и начать жизнь с нуля. Наши будут сражаться за последний этот. Я знаю отношения, когда делили имущество таким образом. Мне просто треть пополам. Поэтому, женщины, не стесняйтесь, любите себя. А вы, мужчины, должны понять, что женщина должна иметь вот эту финансовую независимость. Это ее потребность. Она себя чувствует прекрасно, и она счастлива.
0: Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Дорогие друзья, в частности, мужчины, обратите внимание, насколько важно для женщины финансово быть обеспеченной. Пишите нам письма и оставляйте свои комментарии по данному вопросу. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех, уповающих на него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель Виталий Семенович Бахтин. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Как нам относиться к священнослужителям, к батюшкам, чьи дети перестали ходить в церковь? Вот он в церкви проповедует, учит чему-то, а в своей семье своим же детям не смог привить духовных каких-то ценностей, и они порой ведут совершенно нехристианский образ жизни. Как относиться к таким священнослужителям? Имеют ли они право продолжать совершать свое служение?
2: Хороший очень вопрос, и очень непростой, и сложный. Как в народе говорят, яблоко от яблони недалеко падает.
1: От свиньи не роется теленок.
2: А от осинки не жди апельсинки. То есть какие родители, такие и дети. Это расхожее такое мнение. Конечно, оно имеет место быть, но есть и исключения из правил. В Священном Писании мы находим пример подобного рода. Взять, конечно, царей, начиная там Саула и заканчивая царями уже там близким к эпохе вот этого так называемого века молчания, да, периода молчания 400 лет.
1: Вот, межзаветный период.
2: Межзаветный период, да. Вот, а история Самуила, вот она очень интересна и поучительная. Самуил ведь с 12 лет был при храме. Мать выпросила его у Бога через молитву Анна, да, потому что, ну, не было детей, она была бесплодна. И вот, наконец-то, по обету, да, и она отнесла его 12 лет в храм, и он 12 лет в храме. Вырос он, конечно, женился, у него тоже появились дети. И вот история его детей. Благочестивый муж, пророк Божий, причем великий пророк, который основал очень много школ пророческих в израильском народе, да, в каждом практически городе он основал пророческие школы, внес огромный вклад в дело образования.
1: Ну и фактически он был у истоков Израиля как царствованной державы, да? То есть при нем и царь был, первый был поставлен, да? Саул.
2: Да. Именно при нем произошло, скажем так,
1: изменение политического устройства.
2: И Бог как бы был немножко отодвинут. А человек в лице от Саула занял это лидерство, так вышло.
1: Посредником стал.
2: Да. Так вот, прочтем 12 главу первой книги Царств. «И сказал Самуил всему Израилю, вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами. А я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил перед вами от юности моей, и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня перед Господом, перед помазанником его. У кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел, кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам». И отвечали, «Ты не обижал нас, не притеснял нас и ничего ни у кого не взял». И сказал он им, «Свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали, свидетель. Тогда Самуил сказал народу, свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, который вывел отцов ваших из земли египетской, теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами перед Господом о всех благодеяниях, которые сказал он вам и отцам вашим, оказал вернее. И так далее. Самуилу поставили в упрек. Где твои дети? Чем они занимаются? А чем они занимались? При храме. Они совершали гнуснейшие вещи. И кто их научил этим вещам? Самуил? Народ обвиняет Самуила.
1: Ну да, потому что откуда они могли этому научиться тогда? Или почему они его пример не переняли, если он по-другому себя вел?
2: Значит, народ его научил так их. Поступать. Их так научил их так поступать. Взяли, брали они взятки, судили превратно и так далее и тому подобное. До самых там нечистых вещей, какие только можно сотворить, они отворили их. История Самуила показывает, что не всегда бывает так. И у благочестивых родителей бывают негодные дети. И нет тут вины родителей. И потому, когда случается такое у священников, хорошая есть книга, даже две. Одна из них называется «Священники тоже люди». И пророки тоже люди. То есть каждый человек, независимо от его статуса, он человек. И он может допускать какие-то ошибки в жизни. Но с Самуилом, но нет ничего, к чему можно было придраться к его жизни. И весь народ сказал, ничего мы за тобой не нашли. Что же с детьми-то произошло? В чем причина, что такие дети? Общество научило их этому.
1: Хорошо, общество научило. А он-то почему не научил? Раз он был пророк Божий, они же у него в доме жили. Он же должен был видеть как-то по каким-то признакам, замечать, что они не туда идут, не той дорожкой-то, и вовремя стювать, да, как говорится, вовремя ограничивать их неправильное поведение.
2: В отличие от Илии священника, Самуил делал это.
1: Угу. Вот Илии священник. У Илии то же самое было,
2: да? У него то же самое было. Надав и Авиуд, два его сына, они вообще погибли. Вот. И когда он узнал о смерти своих сыновей, сам упал в седалище, сломал себе хребет и тоже умер. И там в Библии сказано, не загладится вина Илиева никогда.
1: И потому что он просто...
2: Не предупреждал своих детей.
1: Потакал.
2: Там прямо сказано
1: просто потакал,
2: об этом, да. Священная история. Но о Самуиле и его детях не
1: так
2: сказано
1: может,
2: этого.
1: Просто, может, не сказано, а может, в этом лежит корень проблемы-то.
2: Нет,
1: что вовремя раз. Нету. Вот так как наставь юношу в начале пути его, и он не сойдет с него, когда и состареет. Сказано. Значит, не были наставлены, значит, не было достаточно. В церкви-то чужим проповедовал, наверное, а своим показывал, наверное, может, другой совсем пример. Ведь такое бывает, что один и тот же человек в церкви, он там за кафедрой, да, у амвона. Один. Елейный, благоговейный, высокопарный такой, да, и голос у него мягкий. А дома совершенно другой человек. Тиран, может быть, издевается над своими, там, кричит по самому там, мелкому поводу и так далее, и так далее.
2: Но вот если было так у Самуила, тогда бы народ сказал...
1: А ведь они же не видели, как он себя дома ведет.
2: Как же не видели? Его история известна всем. Он говорит, я ходил перед вами от юности моей. Вот я свидетельствую и говорю, я сужусь с вами сегодня. Что я сделал не так? Мои дети берут взятки. Да, это очевидно. Почему народ встал перед выбором царя? Ведь должен быть царем какой-то из сыновей, наверное, по преемственности после смерти Самуила, должен стать его, один из его сыновей.
1: Саула, после смерти Саула, наверное.
2: Нет, Самуила, до царя еще. Царя еще нет, Самуил.
1: Вы имеете в виду стать пророком, что ли?
2: Да, абсолютно верно. Но поскольку его дети не пригодны к этому, народ говорит, давай нам царя. Твои дети непригодны, они, может, отворят. И вот Самуил говорит, хорошо, давайте буду судиться с вами. Что я не так сделал? В чем я показал плохой пример? Вам или детям своим? Но дети-то мои с вами, а не со мной, что интересно. Она говорит, сыновья мои с вами. Что интересно? И еще там один текст есть в этой же главе, где Самуил говорит, народ говорит, помолись Богу своему за нас. Теперь уже оказывается Бог.
1: Не их Бог все.
2: А только Самуила Бог. И дети его с ними, с этим народом. То есть, что они творили и делали, дети его повторили. Не, как раз не опыт отца, а опыт народа. Часто бывает, что в церкви

0: дети чувствуют слишком большое давление на себе, что они должны быть образцом для всех. Да-да. Они должны быть вот такими примерными, идеальными и так далее. И с детства культивируется в них вот такой вот, комплекс, что если они сделали что-то неверно, где-то оступились, если они где-то пошалили, то они опозорили семью свою, что ли, да, и отца своего, священника и так далее. Может быть, когда они подрастают и чувствуют свободу, вот из-под такой опеки родительской освобождаются, вот поэтому, может быть, они делают выбор не в пользу церкви.
1: Или наоборот, в церкви есть такие ортодоксы, скажу прямо так, законсервированные до безобразия христиане, которые чуть чего показывают пальцем. Я говорю это не просто так, скандачка. Я это видел своими глазами. За все время служения в церкви я это видел.
0: Ну, например, такие вот вещи в чем есть.
1: Проявляется? Например, не в моей жизни это было, а просто такой есть пример. А бабушка одна однажды пригласила своих двух внучек посетить храм. Они до этого не ходили в храм. А перед этим вот эти девочки бабушке бусы подарили. И уговорили ее, пойдем в храм, при одном условии, если наденешь бусы. Она надела их. И они пошли в храм. Нашлась таки там в храме одна ортодоксальная женщина, которая подошла к этой бабушке.
0: Ну, наверное, не столько ортодоксальная, сколько фанатично настроенная.
1: И сорвала эти бусы с ней с шеи. Бусинки покатились по полу. Девочки долго собирали эти бусинки. И, конечно, больше никогда не пришли в храм. Вот вам пример. Вот такого резкого отторжения, неправильного поведения самих прихожан.
0: Но ведь вот из-за этого часто люди боятся перешагнуть. Действительно, не то, что боятся, а не хочется им перешагивать порог церкви из-за того, что там они обязательно суровые лица постоянных завсегдатаи там встретят. Да? Тех ли, кто у подсвечников стоит, часто бывает, все знают. Знают, куда шагать, где ступить, куда не ходить. И они там как бы такие негласные хозяева.
1: Да.
0: И чаще всего эти люди ведут себя очень строго, сурово. Не о любви там, да, речь идет, а о том, что, типа, что ж ты вообще сюда пришел, да, как смел переступить тут рядом с нами, встать. Почему такое бывает? Ведь разве не наоборот необходимо встречать с радостью, с улыбкой людей, особенно тех, кто впервые пришел, особенно тех, кто не постоянный, да, завсегдатай богослужений.
1: Вот в этом-то и проблема. Поэтому не всегда вина родителей лежит на них в том, что они не воспитали правильно.
0: Но есть вина родителей? Бывает такое, что родители виноваты?
1: Вот пример Самуила показывать нет.
0: А Илии?
1: Илии, да. Там четко и прописано, что вина Илии не загладится. Она была. Но у Самуила нет. А дети его, посмотрите. Вот пример. Дальше. Возьмем нашу планетную систему, имя которой Земля. На сегодняшний день 7 миллиардов, порядка 100, наверное, 80, уже 70 миллионов жителей на планете живет. И есть Бог, Небесный Отец. Это его все дети. Правда же?
0: Ну, конечно.
1: Все его дети, независимо от того, признают они это, верят они в него, служат ему, это его дети. И у самого доброго, самого лучшего, самого примерного отца во Вселенной больше всего непослушных детей.
0: Ну, а как же, они, вот вы сказали, его дети, а в Библии такие слова есть. Дети Божии и дети дьявола познаются так. Видимо, не только Божьи дети на планете Земля живут, а еще и дети противника Божьего. Не по праву творения, а по праву того, что они живут
1: по праву творения,
0: той жизни.
1: Я хочу подчеркнуть.
0: По праву творения все, конечно, Божьи творения.
1: Все его творения,
0: но дети,
1: все его дети Божьи.
0: Дети,
1: все
0: дети дьявола. Божьи.
1: Но в конечном итоге они избирают другой путь и становятся детьми дьявола. Но они на самом деле дети Божьи. Ведь как говорил Эпиктет, римский мудрец, мы дети Бога. Так чего же нам бояться? Если бы тебя установил царь, твое высокомерие не знало бы пределов. Так почему же ты не гордишься сознанием, что ты сын Божий и ты дочь Божья? Вот. Гордиться этим сознанием, что я являюсь сыном Божьим. Это величайшее звание. Но вместе с тем, люди этим званием игнорируют. И правильно вы сказали, становятся сыновьями дьявола, сатаны, противника Божьего, к великому сожалению. Кто их этому научил? Почему они принимают такой опыт негативный?
0: Ну, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев,
1: вот
0: ища кого поглотить.
1: Вот вам, пожалуйста. И люди стоят перед выбором.
0: И даже вот мы говорили в одной из программ, что сегодня так много в современном мире

0: способов донести истину Божью до людей. Это и современные средства коммуникации, средства массовой информации и прочее. Но в том же самом интернете. Посмотрите, что современные люди больше ищут. Истину о Боге, либо развлечение для себя.
1: Большей частью развлечений.
0: Даже верующие люди.
1: Даже верующие.
0: Даже на богослужении порой бывает,
1: вот
0: что
1: вам,
0: вместо того, чтобы внимать словам Божьим,
1: вот так.
0: Ищут развлечения для себя в интернете.
1: Ну вот.
0: Это почему случается? Да. Как? Это дети верующих родителей?
1: Да.
0: Что же тогда родители не наставили их, получается, в этом? Не объяснили опасность такого поведения?
1: Наставили, но у них, у каждого есть выбор. Если бы не было выбора, да, они бы, возможно, и остались бы в церкви, и подражали бы родителям своим и больше никому. Но есть выбор. Ведь Бог создал всех существ со свободной волей и правом выбора. И Бог никого не угнетает. И никого силой не заставляет поклоняться Ему, служить, верить в Него. Это выбор человека. Бог уважает свободу каждого человека.
0: Это понятно. Эта мысль ваша ясна. А все же, возвращаясь к нашей изначальной теме, как тогда понять? Дети священнослужители ушли из церкви. Дети священнослужители ведут безнравственный образ жизни. Как определить, он в этом виноват, как Илия, либо это не его вина, как в случае с Самуилом?
1: А кто поставил нас судить или рядить? Кто нам дал право этого суда? Право суда у Бога, и Бог решает. И это еще не факт, что дети сегодня не в церкви, даже верующих родителей, даже священника. Семя, которое посеяно в их душе, даст всходы однажды при определенных обстоятельствах, и они вернутся в церковь. Таких примеров тоже масса. Большое количество, когда дети вот таких родителей возвращаются в церковь и принимают Божью истину, Божью весть и начинают служить Ему.
0: Порой для этого Богу приходится ставить их в определенные обстоятельства, стесненные в жизни. И я знаю несколько примеров вот таких, когда дети священнослужителей уходили из церкви, и потом дочь одного священнослужителя, я знаю, долгое время была вне церкви, а потом обстоятельства жизни так ее по голове-то ударили, чтобы пришла в церковь и сегодня служит.
1: Только не Бог это сделал.
0: Ну,
1: не он поставил, а сама она забралась сама. В эти обстоятельства.
0: Ну, да.
1: Вследствие непослушания. Вот жизнь вне Бога, она страшна. Она не может привести в гармонию, в согласие, любовь, мир, покой, дать душе. Там нет ничего, там может быть пустота. У тех, которые были в церкви, знают этот мир божественный, знают божественную любовь и игнорируют этим.
0: Спасибо, Виталий Семенович. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами в рамках этих программ «Контрасты души». Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Марком хотели вас научить одной замечательной игре. Если, конечно, он придет, что-то он задерживается. Он обещал принести...
1: Всем привет!
0: О, привет, Марк!
1: Извините, задержался. Дождь на улице, как из ведра льет. Ух, еще такие огромные лужи оббегать пришлось. Вот я ему еще поверил, зонт не взял. Никому больше верить не буду.
0: Так, Марк, давай сюда твою куртку-зонтик. Ой, какая мокрая. Пусть она здесь пока посохнет. Ну что, расскажи, Марк, почему ты решил никому больше не верить?
1: Сейчас объясню. Где у нас тут самая заправдочная книга?
0: Так, вот она, Библия. Держи.
1: Так. Так, сейчас. Вот. Вот, читай.
0: Так, давай прочтем. Что там написано у нас? Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Да, совет отличный.
1: Отличный. Только вот есть такие товарищи, которые его не придерживаются.
0: Я знаю этих товарищей?
1: Да, Надь, знаешь. Одного зовут Синоптик. Он мне сегодня сухую жаркую погоду пообещал. А второго зовут Мишка. Мы с ним вчера договорились на роликах сегодня покататься, а он не пришел.
0: Марк, а может, это непредвиденное случилось? Может, Мишка заболел?
1: Нет, не заболел. Я когда до него дозвонился, он сказал, что бабушка его не пустила, велел сначала уроки сделать. Я его целых 2 часа ждал. На роликах не покатался, а так хотелось. А тут еще дождь начался.
0: Да, Марк, дождь – это такое дело. Только один Господь знает, когда он пойдет. И если это необходимо, Бог дает об этом знать. Однажды Бог предупредил людей, что будет водный потоп, чтобы люди успели приготовиться и не утонуть.
1: А, это та самая история, в которой вся земля оказалась под водой и даже самые высокие горы, да?
0: Да-да. Но, к сожалению, не все люди этому поверили и не смогли спастись.
1: Это не зря. Бог всегда выполняет свои обещания. Это не синоптик.
0: Это точно. Марк, а давай расскажем эту историю ребятам?
1: Давай.

0: однажды Бог увидел, что люди замышляют и делают все больше и больше зла. И чтобы уберечь землю от злодеяний, Он решил навести на нее потоп. Но всех людей, которые не желали делать зло, всех до одного, Он обещал спасти.
1: Конечно, ведь не все люди делали зло. В то время жил человек по имени Ной. Он вовсе не был нытиком или злым, а наоборот, был добрым и очень любил Бога.
0: Поэтому Бог хотел спасти от гибели Ноя и его семью. Он поручил ему построить ковчег.
1: Это такой огромный корабль.
0: Да, и Бог пообещал, что все, кто укроется в этом корабле, останутся живы. И Ной приглашал всех людей присоединиться к нему.
1: Он взялся за работу, но почти все жители смеялись над ним. Зачем на суше корабль? Ну и, наверное, было неприятно, что люди не верят в обещание Бога о потопе.
0: Да, и еще ему было жаль этих людей. И вот когда Ной забил последнюю дощечку, Бог сказал ему: «Зайди в ковчег со всеми, кто поверил мне, а еще возьми по паре всех животных».
1: Когда все вошли, Бог сам закрыл за ними дверь.
0: И начался потоп.
1: Надь, у меня один раз тоже потоп был, когда крыша прохудилась. Проснулся я ночью от того, что на меня вода капает. Ноги спустил прямо в воду. А когда свет включил, увидел, что все сырое было. Все игрушки, книжки. А вот дневник почти не пострадал.
0: А вот если бы, Марк, ты жил бы во времена Ноя, то лучше тебе было бы находиться в ковчеге, потому что тогда пострадало абсолютно все. Дождь лил, лил и лил и затоплял всю землю. Вода поднималась все выше и выше, и в ней утонули все, не вошедшие в ковчег.
1: И только через 40 дней дождь перестал лить. Сегодняшний дождь пустяк по сравнению с тем.
0: Да, долго пришлось ждать Ною, пока дождь закончится. А когда дождь прошел, Ной выпустил голубя.
1: Сначала голубь вернулся, потому что негде было приземлиться. Кругом же была вода.
0: А через 7 дней голубь прилетел к Ною с веточкой маслины в клюве.
1: Это значит, что на деревьях распустились листья.
0: И тогда Бог сказал Ною: «Теперь вы можете выходить. Вы спасены».
1: Люди и животные вышли из ковчега, и началась новая жизнь.
0: Ной поблагодарил Бога за спасение, а Бог пообещал, что больше никогда не пошлет на землю потопа.
1: А еще Бог сказал, что знаком этого обещания будет радуга.
0: И теперь, когда мы видим радугу, то вспоминаем, что Бог всегда выполняет свои обещания.
1: За правду! А я знаю еще одно необыкновенное обещание Бога.
0: Интересно послушать.
1: Бог обещал вернуться на нашу землю и останется с нами навсегда.
0: Да, и каждый человек сможет видеть его и разговаривать с ним.
1: И пожаловаться на что-нибудь.
0: Нет, Марк, жаловаться будет не на что, потому что тогда никто не будет плакать, болеть, грустить. Все будут счастливы, и все люди будут жить вечно.
1: Здорово! Надо Мишке срочно об этом рассказать. Пусть порадуется. Хоть я из него чуть не опоздала к тебе сегодня.
0: Но это хорошо, что ты поторопился. Иначе программа без тебя бы закончилась. А я уже ребятам сказала, что у нас сегодня интересная игра, для которой ты обещал принести... Что? Что с тобой, Марк?
1: Надь, я забыл принести... Ролики только и захватил.
0: Да. Значит, интересная игра сегодня не состоится.
1: Надь, ну я же не нарочно. Я обещаю больше никогда не забывать свои обещания. Ну, вернее, постараюсь. И память развивать буду. Есть такая замечательная игра на развитие памяти. Я могу научить в нее играть всех ребят. Может, кого-то тоже когда-то память подводила. Будешь моим помощником в игре?
0: Конечно. Эта игра называется «Кукловод».
1: Чур, я кукла.
0: Так, для начала завязываем Марку глаза. По правилам игры я буду кукловод, а Марк – кукла. Определяем начало маршрута. Оно у нас будет, например, здесь. Можно даже Марка покружить, чтобы он запутался. Так, сейчас я буду водить его по несложному маршруту. Я буду комментировать свои действия, а вообще все происходит в полной тишине. Итак, Марк, три шага вперед. Один, два, три. Остановка. Поворот направо. Два шага вперед. Один, два. Остановка. Поворот налево. Один шаг вперед. Один. Так, все. Теперь развязываем Марку глаза. И ты должен вернуться на начало маршрута по памяти. Ну, давай.
1: Шаг вперед.
0: Так. Поворот.
1: Два шага вперед.
0: Два, хорошо. Поворот.
1: И там, так, три.
0: Кто обещал память развивать? Ну, давай.
1: Три шага вперед.
0: Один, два, три. Ну, все, Марк, я тебя поздравляю. Ты справился с заданием. Ну что, сложно было?
1: Нормально.
0: Ребят, я напоминаю, что все проходит в полной тишине.
1: А теперь вы попробуйте. Память будет отличная. И в обещания помнить будете.
0: А сейчас, ребята, для вас песня о том, что будет вскоре.
1: О чем Бог пообещал.
0: Обещаешь, Марк?
1: За правду, Надь, обещаю.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: А вот что делать, когда ни жить не хочется, ни настроения нет, ни успеха нет, незачем жить, вот просто опротивила жизнь, как Иову. Апостол Павел, он интересную вещь подчеркивает. Он говорит, что то, что Бог приготовил для тебя, не видел твой глаз. Раз ты не видел, ты даже не можешь себе представить, что там для тебя приготовлено. Но оно есть. И об этом очень легко можно прочитать, и этому можно верить абсолютно спокойно. Вот для чего нужна вера. Не когда ты пощупаешь, потрогаешь, и ты поймешь, и согласишься. Это уже не вера. Вера, когда ты не видел еще, не щупал, но ты доверяешь тому, кто сказал. Вот это вера. Друзья, приветствую вас сердечно и от души. Сегодня, вы знаете, непростая тема. Почему? Потому что, оказывается, при внимательном рассмотрении очень много людей сегодня вокруг нас совершенно несчастливы. И если вы с ними поговорите, когда вы зададите им ряд вопросов, вы услышите, что им вообще грустно, скучно и не все так хорошо. Я на днях имел очень хорошую, добрую беседу с одной нашей близкой, знакомой, подружкой, очень хороший человек. Она работает, так называемая бьюти-сфера. И, знаете, она так между делом сказала, ну, мало того, что она сказала, как недешево иногда девушкам сохранять свою красоту, там все эти марафеты и прочее, оно стоит денег. Но меня поразило вот что. Есть, оказывается, среди вот, ну, назовем так, красивых девушек, да, очень много одиноких людей, причем совершенно у которых нет друзей. Возникает вопрос, как это может быть, если ты такая востребована, такая красивая, а оказывается у нее даже нет друзей. Какая-то проблема, что-то где-то нарушено. И вот я хочу, чтобы сегодня мы вспомнили один очень важный эпизод из жизни патриарха. Когда Иов жил на земле, вы знаете, в 7 главе, в 10 главе мы находим некоторые цитаты, где Иов конкретно говорит о себе. Давайте прочитаем Иова 7 глава 16 стих. Он говорит так. «Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне, отступи от меня, ибо дни мои суета». Вы видите, когда мы слышим фразу «мне опротивила жизнь, я не хочу жить», я хочу сказать, чтобы мы как мудрые люди, как опытные люди, а тот, кто неопытный, пусть послушает и возьмет для себя на вооружение, что в этой фразе не хватает одного слова. Знаете какого? Это слово «такая». Вот если мы четко добавим это слово, очень многое изменится. «Мне опротивила такая жизнь». И когда человек уточняет, вот какая жизнь, не просто жизнь, даже человек, который собрался на суицид, собрался распрощаться со своей жизнью, поверьте, обязательно при разговоре с таким человеком найдется причина, найдется выход, найдется решение этой проблемы, и он не захочет этого делать. Вся проблема, что человек не видит этого выхода. И вот он, не имея веры, не имея видения, как это можно решить, естественно, впадает в уныние. Вот поэтому появляется такое безысходное положение, когда человек говорит, я не хочу больше так жить. Вопрос, что делать? Давайте читаем еще раз его. Он говорит, мне опротивила жизнь, потому что я не хочу так жить. А вы бы захотели так жить, когда у тебя было уважение? Теперь у тебя нет уважения, как он сам говорит. Надо мной смеются те люди, которых родители я бы даже не поставил сторожить свои стада вместе с собаками, которые там. А они смеются надо мной. То есть ты потерял уважение и почет. Второе, ты потерял здоровье. Это очень дорогая вещь. Я сегодня утром, мы, кстати, разговаривали, вспоминали, немножко так, знаете, шутя говорили. Я не видел человека, который бы отдал свою, например, я не знаю, там, ногу, руку, печень, там, почки, наверное, печень не стоит, ну, почку или что-то еще, и взамен получил машину, джип, я не знаю, там, Теслу, ну, у каждого свое. А вот наоборот видел, когда человек продает джип, продает квартиру, только чтобы купить себе и ему поставили хороший протез дорогой, или там сделали очень дорогую операцию, имплантировали ему почку или сердце, или еще что-то. Так вопрос тогда, что дороже? Здоровье или имущество? И мы понимаем, что, о, конечно, имущество, оно никогда не перекроет по своей значимости наше порой здоровье, которое мы просто не ценим. Очень многие не ценят, особенно в молодости. И вот здесь как бы важно маму вспоминать. Мама говорила, одень шапку. Мама говорила, одевайся теплее. Мама говорила, не надо зубами открывать, чищать, колоть и прочее. И вот когда ты это начинаешь понимать, тогда ты, ну, немножко переосмысливаешь критерии ценностей. Вот отсюда и ценность. Когда твоя жизнь теряет ценность, на это есть какие-то причины. И поэтому я, как христианин, могу смело сказать, нигде Бог не сказал, чтобы мы вот в страданиях, знаете, это терпели. Нет, Он всегда говорит, когда придут в твою жизнь страдания. Во-первых, есть объяснение. Это результат греха. Не ты виноват. Очень часто мы можем найти живого человека, который виноват в тех или иных бедах, которые с нами происходят. Да, окей. Но это не решение всех проблем. Он виноват локально, но есть глобальная беда. И Бог решает вопрос глобально. Во-вторых, Он дает всегда силу человеку для того, чтобы жить с этой проблемой и не просто там не унывать, а еще и быть поддержкой для тех, кому, может быть, тоже тяжело, или кто думает, что ему тяжело, думает, что уже хуже не бывает. Я очень часто руководствуюсь своей личной жизнью вот таким принципом, когда мне кажется, что все плохо, вот что, ну, вот все плохо, да, какая-то такая унылость нападает. И ты начинаешь вспоминать, а есть ли люди, которым хуже, чем тебе? Да, конечно, есть. И вот тогда я сам себе спрашиваю, задаю вопрос, а имеешь ли ты право, вот когда у тебя вот это, да, допустим, или есть это, а у кого-то даже этого нет, роптать и говорить, что тебе хуже всех. И вот поэтому вот эта фраза такая, меня не устраивает такая жизнь, поэтому Иов и говорит, мне такая жизнь не нравится, мое здоровье никакое, я сижу на свалке, мои дети погибли, я не могу жить дома. Ну что это за жизнь? И поэтому Господь начинает немножко менять этот ракурс. И, кстати, Иов не один раз это говорил. Если посмотреть на 10 главу, то он говорит, «Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей». Вы слышите? То есть Иов, ну, как бы немножечко расслабился, дал волю, потому что мы, как я скажу, мужчины, а почему мужчины живут не так долго, как женщины? Это статистика говорит. Потому что нам с детства нельзя плакать. Ты же мальчик, что ты раскис, да? Возьми себя в руки. И вот человек берет себя в руки, а эти руки уже сил нет в этих руках. А эти руки уже трусятся. И поэтому проходит время, а сердце-то все в себя как губка впитывает. И потом наступает момент, бах, и срывается. И у нас вот недавно сейчас знакомые наши, да, близкие в Ростове-на-Дону, на работе инфаркт, все, молодая женщина еще. Ну, молодая, даже за 50 это еще не старая. Согласитесь, если можно бы жить до 80-90 лет, и от инфаркта умираешь. И это, конечно, трагедия. Поэтому он говорит, опротивила мне жизнь. Но давайте сравним еще с одним очень важным текстом. Если открыть числа, 21 главу, ага, есть очень интересный текст, который 5 стих, где мы читаем, как роптал или был тоже недоволен народ израильский, который вышел из Египта. И хочу вам сказать, а это была еще пустыня, и недавно они вышли из Египта. То есть вот недавно они были рабами в Египте, они работали на фараона, они строили там всевозможные гробницы, тяжело работали. То есть вот они вышли. И теперь посмотрите, что они говорят. 4 стих читаем. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути». То есть, вот тут хочу небольшую паузу сделать, чтобы мы немножко тоже, знаете, все в одну корзину не собирали. Народ, возьмите Моисея. Были случаи, когда Моисею было плохо. И он говорил, Господи, да что такое? Ну почему я должен этот народ вести? Да неужели я его родил в утробе моей, что мне так тяжело дается вот с этим народом идти? Он ропщущий народ, он недовольный. бунтующий народ. Сколько раз они хотели убить Моисея. Но интересно, что Бог говорит: нет, это твой народ. Он говорит: это твой народ. А Бог говорит: Моисей, это твой народ, ты его вывел из Египта. Моисей говорит: нет, Господи, это не я его вывел, это ты его вывел из Египта. Таким образом, Бог приобщал Моисея и показывал, что Моисей, ну смотри, но ведь это ж твой народ, ты часть этого народа. И действительно, Моисей потом, когда Бог говорит: отойди в сторону, я истреблю народ, Моисей заступается, и как будто в моменте, да, вот кажется, что он даже добрее Бога. Бог говорит: отойди, я истреблю. А Моисей говорит: да ну что ты, Господи, давай помилуй. А если их истребишь, и меня истреби. Но давайте посмотрим на немножко еще одну сторону этого всего события. Народ малодушествует. Народ малодушествует. Это, ну, в принципе, нельзя сказать нормально, но допустимая вещь. Вот мы с вами встречаемся в рамках семьи, коллег по работе, церкви и так далее. Вот мы встречаемся. Мы никогда не будем однородной массой. Вы знаете, есть хорошее выражение: «бойся гнева спокойного человека». Почему? Потому что если спокойный уже вознегодовал, то, наверное, дело беда. Поэтому иногда люди думают вот так шаблонно: о, этот всегда недовольный. Это не так. Возможно, у него были причины для недовольства. Завтра он пересмотрел свою точку зрения, и он изменился. Или: о, этот всегда позитивный. Из-за этого очень часто люди немножко неправильно себя ведут. Им кажется, что если человек всегда жизнерадостный, знаете, его можно закидывать негативом, ему можно сливать на него, как в сточную канаву, знаете, все свои сомнения, недовольство, ропот и так далее. А потом узнаешь, что человек тоже не железный, и он сломался. И он где-то опустил руки, и все так удивляются: ты же всегда был такой позитивный, что с тобой? Оказывается, да, мы меняемся, да, вот вчера я был позитивный, но сегодня пришли плохие новости, какое-то самочувствие, еще что-то, какая-то внутренняя, да, нереализованность, может быть, у человека, и он уже сегодня другой. А наоборот бывает: сегодня ты такой позитивный, да, а завтра ты уже можешь быть наоборот. Вот поэтому мы нужны друг другу для того, чтобы всегда поддерживать хорошее равновесие и состояние. Но народ стал малодушествовать. И вот читаем дальше. «И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Вы слышите? У Иова жизнь, и он говорит: мне опротивила эта жизнь. И у них. Им каждое утро падает манна с неба. Работать даже не надо. Просто встань, пойди, возьми и ешь. И они говорят: нам опротивило. Зачем вы нас вывели из Египта? Такое чувство, что у них, знаете, тур закончился раньше времени. Они были в Египте, где, как сегодня говорят, all inclusive, да, то есть все, и тебе фрукты на берегу. Я не был, к сожалению, еще, да, наверное, но даст Бог, когда-то может быть. Но посмотрите саму идею. Они восприняли, как будто они там сидели на берегу, на шезлонгах, на полотенчиках с фруктами, с соком, и их вдруг говорят: все, собираемся, выходим. А куда выходим? Идемте, я вам что-то лучшее предложу. И вышли, а там не лучше, и вот они ропщут, и вот они недовольны, и вот они тут говорят: да что это такое, да еда противная, нам опротивила эта пища. Конечно, вы видите разное состояние. И вот я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели в Новый Завет на то, как Бог решает эту проблему. Бог вел израильский народ в Ханаан. Бог и Иову, между прочим, решил проблему. Уже на земле Иов увидел своих новых детей, а в вечности он увидит и прошлых детей, первых, да, и вторых деток. И у него будет очень большая семья. И вот почему Иов говорит: я все понял, я не понимал того, что происходит, а теперь я полагаю руку на уста. И с другой стороны, посмотрите, что говорит апостол Павел. Вторая глава первого послания к Коринфянам. И читаем с первого стиха. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости». Вы слышите? Я почему часто люблю цитировать Библию? Потому что именно она, именно Слово Божье делает перемены. Именно вкус приходит благодаря качественному Божьему Слову. Вот почему Слово Божье должно звучать, оно должно входить в наши уста, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Мне недавно задали вопрос, а у меня нет веры, что мне делать? И вот хороший вопрос, да, кушай Слово Божье. Мне нравится, как родители своих детей, садись кушать, а я не хочу. Они говорят, надо есть. Ну и мама, я не хочу. А ты должен кушать. И я так удивляюсь, да? То есть, как бы, ну, когда ты видишь, ну, не у всех же маленькие дети, и ты видишь, как они прямо заставляют, принуждают их кушать. Почему? Потому что если не дать им кушать, что произойдет? Они придут кушать, но через час, но когда уже там будет не время, не сбивается режим. Ну, а у них рецепторы говорят, я не голодный. Но эти же рецепторы через 5 минут могут сказать, помогите. И дети забегают на кухню. Мам, дай что-нибудь. А что есть вкусненькое, да? То есть это о чем говорит? Что иногда мама, она как тот настоящий биоритм. Она знает этого ребенка, и она не ведется на его пожелания или еще что. Я недавно, опять же, услышал интересную новость о том, что как работают дрессировщики. Люди, очень хорошие наши, да, друзья, завели собаку и вызвали дрессировщика. Вот в это молодое время, там в течение месяца-двух, они научили собаку очень многому, и теперь они живут, собака с радостью выполняет все то, что она теперь знает и умеет. Как важно, да? И ребенка можно научить, и нас можно научить, а потом ты, научившись от Слова Божьего, ты просто живешь. И вот что интересно, собака никогда не будет выполнять никакие команды, если она сытая. Воздержание от 12 до 16 часов, и собака готова выполнять любое поручение. Хочешь восьмерку, хочешь лапу даст, хочешь две, хочешь левую, хочешь правую. Да любое она исполнит, потому что она хочет кушать. У нее есть внутренняя жажда. Она знает, что если она что-то сделает, что надо сделать, чтобы меня покормили. У нее это срабатывает на уровне инстинкта. Вы знаете, как это интересно? Когда у нас мир и у нас все хорошо, мы не ценим мир, мы хотим поскандалить, да, вот некоторые люди, вот им не живется спокойно, им драйва подавай. Они прицепятся до чего-нибудь, до каких-то фраз прицепятся. Они тебе в уста вложат то, что ты даже не думал никогда сказать. А почему? Потому что не ценят. А вот когда нет мира, вот тогда люди уже начинают, знаете, так вспоминать и так берегут. И говорят, пожалуйста, давайте не будем ссориться, давайте успокойтесь. Почему? Потому что хочется мира. Когда у тебя много здоровья, без проблем, можно и, знаете, и пожертвовать здоровьем. А когда ты его такой ценой, дорогущей, восстановил, ты его бережешь. И вот интересно, что он здесь дальше говорит о том, что не в превосходстве слова, не в мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И я был у вас в немощи, в страхе, в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Я поражен, как апостол Павел высоко возносит не себя как проповедника, а он возносит Дух Божий и силу Божью, потому что они убеждают человека. Я очень хочу, чтобы вы, друзья, лично столкнулись с реальной силой Божьей, чтобы вы увидели, что она рассчитана на то, чтобы спасать. Эта сила может вытащить вас из любой беды, из любой трагедии. И вот дальше он говорит, мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Вы слышите, он говорит, по неведению люди это сделали, они не понимали, что они творят. Они такие набожные, они ходили в храм, а Господа жизни предали позорной смерти, раз, бесчестным обвинениям подвергли, два, и мы видим, что они даже не понимали, что они творят. Поэтому Христос говорит, отче, прости им, они не ведают, что делают, они не знают, что творят. Но, посмотрите, что Павел дальше говорит, но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И вот здесь я хочу сделать паузу маленькую. Почему? Потому что, когда ты предлагаешь человеку выход, я очень часто вижу, люди противятся. Ты говоришь: не переживай, все изменится. Нет, ничего не изменится, Андрей Александрович, вы не понимаете. Я тебе еще раз говорю, все изменится. Вы общаетесь с людьми, которые созависимы. Очень интересная мысль, да, вот в психологии целое подразделение есть, да, вот как работать с такими людьми, созависимыми. Если в семье алкоголик, или, как сейчас модное слово, абьюзер, да, человек с насильствием, как какой-то вот такой подавляющий, психически, физически порой, там, еще как-то. И вот человек созависимый, и он элементарно, он не видит выхода. Он хочет освободиться, но он не видит выхода. И поэтому Павел говорит: я вам хочу сказать, что то, что я проповедую, не видел человеческий глаз, не слышало человеческое ухо и не приходило на сердце. Что происходит? Откуда он берет этот текст? О, очень интересно. Он берет этот текст из книги Исаия, 64 глава. И вот тут как раз-таки пророк Божий, пророк Исаия цитирует и как бы общается с Богом и говорит ему: «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». И, конечно, они прекрасно понимали исход из Египта, что это не просто такое, знаете, совпадение. Проснулись евреи каким-то утром и говорят: «Что это мы работаем на египтян? Давайте, ребята, уйдем отсюда». А египтяне говорят: «О, да ну как же ж, да что ж вы голодные пойдете? Давайте мы вам еды дадим на дорогу, а может там золото еще дать, может пригодится в дороге». Так примерно? Но нет, конечно. Поэтому он говорит: ты надеешься на Бога, а Бог для тебя делает чудеса. И проблема лишь в том, что мы сегодня, когда не видим этих чудес ради себя, вот сегодня, сейчас, мы перестаем верить в Бога. А Бог говорит: ты знаешь, есть другая проблема. Если я сейчас тебе дам очень много чудес, благословений дам, ты не захочешь идти дальше. Знаете, как говорят: хороший враг лучшего. Все же хорошо, зачем нам лучше? Зачем там новая, другая машина, если это едет? И получается, что мы периодически сами себе как бы закрываем вот ту возможность выйти в нечто лучшее. И таким образом он говорит: не видел глаз, не слышало ухо, Бог приготовил. Он знает, что говорит пророк Исаия, поэтому он тоже живет этой надеждой. Ну и вот что интересно, он здесь, продолжая уже, говорит в конце второй главы, что он от Духа Святого возвещает не человеческую мудрость, а особую мудрость, и заканчивает главу словами: «А мы имеем ум Христов». То есть мы смотрим на это глазами Христа. Очень хороший момент. На многие вещи смотреть глазами Христа. А как бы Бог на это посмотрел? Вот ты не хочешь мириться. Это хорошо или плохо? Это плохо. Давайте подумаем, что можно изменить. А как бы Христос поступил на твоем месте? И вот в третьей главе он говорит: я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Вы слышите, как четко и точно он ставит диагноз? Почему человек иногда вот так себя ведет? Да потому что плотской. Потому что ему кажется, что самая большая проблема – это ты, это моя теща, это там еще чье-то, у каждого свой враг. Уберем его, и все наладится. Нет, уберешь одного, на его место станет другой. И это так было и будет всегда. И он говорит: потому что люди плотские, они на этом уровне решают. А у кого ум Христов, кто духовный, он по-другому мыслит. И вот ответ, он говорит: потому что вы плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Вот интересно, да, он говорит: зависть, споры, разногласия, но заметьте, что когда мы жертва этих разногласий, споров и зависти, нам очень печально. Но ведь заметьте, есть люди, которые наоборот продуцируют эту точку зрения. Они сеют споры, зависть, разногласия, они там что-то вечно выясняют, надо вот что-то там, знаете, вот такое судьбоносно важное. А на самом деле он говорит, когда один говорит: я Павлов, другой: я Аполлосов, не плотские ли вы? кто Павел, кто Аполлос. Очень интересно, что он даже о себе говорит умолительно, да, уничижительно. Он говорит, ну кто я такой? И дальше говорит, через которых вы только уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Вот это очень важный момент. Мы у всех имеем разную веру, разный объем этой веры. И поэтому иногда так случается, что человеку жизнь становится немила, противная, да? Но всегда нужно помнить, что Бог приготовил нечто лучшее. Да, твой глаз не видел, тогда учись доверять. Учись доверять и говорить, Господи, я не знаю, как ты это сделаешь, но, пожалуйста, помоги мне. Я очень хочу, чтобы в моей жизни что-то изменилось. Я тебе доверяю свою жизнь. Вот такую жизнь, такую, которая мне уже самому противна. Но ты же умер за меня. Ведь ты же не так создавал нас, чтобы мы жили и мучились. Ты же не создавал для насилия. Ты же не создавал для слез. Пожалуйста, сделай что-то с моей жизнью. И тогда, поверьте, мы сможем испытать, как говорил апостол Павел, мы сможем испытать явление Духа Божьего и силы Божьей. Поэтому не я могу вас в этом убедить, ни красноречие, ни проповедь, ни, как он здесь говорит, мудрость житейская. О, я закончил там психологию, да, курсы или наоборот, там высшее образование в области психологии. И тоже может ничего не помочь. Но когда человек соприкоснется с мудростью Божьей, а это всегда 24/7 доступно для нас. Вот почему апостол, то есть пророк говорит Иеремии, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. И я покажу тебе то великое, недоступное, чего ты не знаешь. Воззови ко мне». Поэтому нет возможности, да, с кем-то поговорить. Взывай Господу, и Бог тебе покажет выход из этой ситуации. И тогда жизнь будет мила, потому что, возможно, у тебя жизнь не так плоха, как у Иова, а может быть, это просто малодушие в каком-то моменте. И тебе вот от зависти, да, вот как он говорит, потому что ты плотской, ты увидел, что у соседа хорошая машина, он купил новую, еще и вторую, еще и дорогую, и тебе стало плохо, и тебе уже жизнь не мила. А Господь тебе говорит, не малодушествуй. Я приготовил нечто большее. Я хочу, чтобы ты продолжал держаться за мою руку, и я тебя благословлю. Вот это настоящая вера. Вот почему Христос ходил по земле и укреплял в людях веру. И пусть Господь сохранит нас от зависти, от, как здесь написано, разногласий, от споров, от любой беды, чтобы мы не уповали на людей, не цеплялись к людям. Да, он может ошибаться, это его право. Пусть Господь нас помилует и благословит, чтобы жизнь наша сегодняшняя, может, та, которую мы даже опротивила нам, она заиграла другими красками, и мы ее таковой увидели. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся. Отче праведный, благодарны Тебе за то, что в Твоем Слове есть надежда. Мы видим примеры, когда люди утратили вкус жизни. Мы видели примеры, когда люди псевдо утратили этот вкус жизни. Им казалось, что им хуже всех, хотя еще вчера они были рабами, под кнутами, под плетями, но им сегодня даже манна, падающая с неба, стала противна. Господи, и мы можем такими быть. И на нас может напасть эта апатия. Но мы молим Тебя, чтобы Ты нас благословил и избавил от этого. Чтобы дал нам дух вдохновения, чтобы мы могли видеть тех, кому хуже, чем нам, и помогая им испытывать радость от того, что мы помогаем людям испытать совершенно другой вкус к жизни. Храни от ропота, храни от разочарования. И помоги нам, Господь, по-новому взглянуть на свою жизнь и продолжать эту жизнь с Тобою, доверяя Тебе и надеясь на Тебя, зная, что то, что Ты нам приготовил, не поддается никакому описанию. Хвала Тебе и честь, дорогой Боже. Аминь.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. а также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
4: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Здравствуйте! Сегодня мы поведем речь о веществе, которое является самым популярным подсластителем в мире. Аспартам – вещество с кодом Е951. Был открыт случайно, в 1965 году, химиком, который проводил исследования для производства лекарств от язвы. Аспартам в 200 раз слаще сахара и экономичен в производстве. Этим и объясняется его широкое распространение. Первыми забили тревогу американские педиатры. Они заметили, что употребление продуктов с искусственным подсластителем может вызвать такие проблемы, как диабет и склонность к конвульсиям. Дальше больше. Управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами получило более 10 тысяч официальных жалоб на аспартам от потребителей. Было предъявлено 780 судебных исков женщинами, получившими от аспартама внутриутробный воспалительный процесс. Компания-производитель выплатила им $28 миллионов. Но производство аспартама не прекратилось и процветает по сей день. Доктор Льюис Элсос, педиатр и профессор генетики из университета Эмори, доказал, что фенилаланин скапливается в структурах головного мозга, вызывая умственную отсталость. По лабораторным данным, у животных развивались опухоли мозга, при этом фенилаланин превращался в ДХР – фактор роста опухоли мозга. На конференции Всемирная ассоциация университетов по охране окружающей среды забили тревогу, что Соединенные Штаты Америки охватила эпидемия рассеянного склероза и красной волчанки. Некоторые исследователи связывают это явление с действием аспартама. Дело в том, что если аспартам нагревать до 30 градусов, то древесный спирт, метанол, содержащийся в аспартаме, превращается в формальдегид, а из последнего образуется муравьиная кислота, которая, в свою очередь, вызывает метаболический ацидоз. Отравление метанолом имитирует рассеянный склероз. Аспартам особенно опасен для диабетиков. Аспартам способствует тому, что уровень сахара в крови становится неконтролируемым, в результате чего многие пациенты впадают в кому. Как утверждает Ассоциация Американского колледжа врачей, мы говорим о чуме среди неврологических заболеваний, причиной которой является смертельный яд. Доктор Робертс утверждает, что после того, как аспартам впервые появился на рынке, среди пациентов с диабетом стали наблюдаться случаи ухудшения памяти, зрения, появление неврологической симптоматики. Подавляющее большинство независимых экспертов подтверждают, что длительное использование аспартама может вызывать головную боль, звон в ушах, аллергию, депрессию, бессонницу. Употребление аспартама людьми, страдающими повышенным весом, как бы с целью похудения ввиду низкокалорийности аспартама, может привести к обратному эффекту и еще большему набору массы тела в последующем.

0: Исследования, проведенные доктором Расселом Блейлоком, показали, что аспартам повышает аппетит. Отрицательное действие аспартама может проявиться у 35% населения. Отравление аспартамом вызывает потерю сознания, головокружение, сыпь, припадки, боли в суставах, потерю слуха. Он может провоцировать опухоли мозга, эпилепсию, болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабет и смерть. И такое ядовитое вещество присутствует в более 6000 наименований продуктов, в том числе в витаминах и детском питании, безалкогольных напитках, жевательных резинках, разных видах лекарств. Борьба с применением аспартама в пищевой промышленности ведется уже четверть века. Однако он так и не был запрещен, в том числе и в нашей стране, так как для этого не было проведено официального исследования. Более того, аспартам разрешили применять в продуктах, проходящих тепловую обработку. Хотя, как уже говорилось раньше, даже нагревание его до 30 градусов приводит к выделению метанола. Поэтому будьте очень внимательны при покупке сладких напитков без сахара и жевательных резинок. А также обращайте внимание на маркировку продуктов кодом Е951. Вы можете встретить его в мороженом, кремах, десертах, жевательной резинке, джемах, йогуртах и других кисломолочных изделиях, консервированных фруктах и овощах. Знаком присутствия в продукте аспартама является предупреждение, противопоказано страдающим фенилкетонурией. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать.
4: То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама.
5: Знакомство с библейскими героями подспудно помогает нам в решении еще одной задачи. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе «Призвание Авраама», «Жертвоприношение Исаака», «Вера Авраама».
5: Мы говорим об Аврааме и Исааке, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие». Бог призвал Авраама, когда тот жил в Уре Халдейском. Ур Халдейский – один из крупных городов древнего Вавилонского царства, Междуречия. Авраам вышел из Вавилона, оплот идолопоклонства. Выйдя из Ура, чтобы идти в землю обетованную, семейство Авраама остановилось в Харане. Эта остановка на севере Междуречия имела историческое значение. Дело в том, что Фара, отец Авраама, был идолопоклонником. Об этом говорит книга Иисуса Навина.
1: «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака».
5: И семейство могло не покинуть пределов царства Вавилона, поэтому после смерти Фары в Харане Бог снова обращается к Аврааму.
1: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома

0: отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана.
1: Авраам был бездетен, уже не чая стать отцом, в свои 75 лет, когда Бог дал ему обещание, что у него будут дети. Почему Бог не давал детей Аврааму все это время? Почему только в 75-летнем возрасте Авраам получил обещание, что у него будут славные потомки? И почему только спустя 25 лет, когда Аврааму было уже 100, у него наконец-то родился сын? Почему пришлось так долго ждать? В этих непростых условиях Бог воспитывал веру Авраама.
0: Слово «вера» на иврите звучит как «эмуна» и является однокоренным со словом «эмет» – «истина», «верность». Верить – значит оставаться верным истине, всем сердцем быть убежденным в ее триумфе. Верить – значит жить присутствием Бога в своей жизни, но не просто чувствовать Его, а сделать жизнь поистине Божьей своей нормой.
1: Книга «Бытие» содержит ободряющий стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог вменил, то есть счел, что эта искренняя духовная связь с ним, она является проявлением настоящей подлинной праведности. Интересен тот факт, что Бог дает Аврааму другое имя. По-русски это не очень заметно, всего одна буква. А в еврейском Авраам становится Авраам. Великий отец становится отцом множества.
0: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов».
1: Уже в Бытие 14.13 Авраам назван евреем, иври. Это слово происходит от глагола «авар» – «переходить». Авраам переходит реку Евфрат, но в широком смысле это слово означает уже странника, человека, у которого нет ничего, что мешает ему идти туда, куда поведет его Бог. Это верность призванию Божьему. Но самое большое проявление веры, в котором Бог открывает себя Аврааму, и в котором Авраам доказал, что любит Бога, это история жертвоприношения Исаака.
0: Рано утром Авраам собрался в путь, оседлал осла своего, взял с собой двух слуг и Исаака, сына своего, и, нарубив для всесожжения дров, направился к месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути Авраам увидел вдали это место. «Останьтесь здесь, присмотрите за ослом», — сказал Авраам слугам своим, «а мы с сыном пойдем дальше, поклонимся Богу и вернемся к вам». А когда они пришли на то место, которое указал ему Бог, Авраам поставил там жертвенник и разложил на нем дрова. Завершив приготовление, он связал Исаака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. Авраам уже взялся за нож, чтобы убить сына своего, но в тот же миг ангел Господень воззвал к нему с неба: «Авраам! Авраам!» «Да», — откликнулся он. «Не поднимай руки на юношу», — прозвучало повеление свыше. «Не делай ему ничего худого. Теперь я знаю, что почитаешь ты Бога. Ради меня не отказался ты пожертвовать сыном своим, своим единственным».
2: Примером веры самым таким ярким является, конечно же, Авраам. Вот эта вера Авраама, который поступил совершенно нерационально с точки зрения мира.

0: безумно, когда он пошел на гору принести в жертву своего сына. Вот такая вера, я иду за Богом, несмотря ни на что, не понимая, что происходит и так далее. Вот пример веры Авраама, он показывает, что такое пребывание во Христе, когда у тебя настолько тесные отношения с Богом, что ты делаешь все, что Он тебе повелит, даже не понимая, зачем, как, почему и куда это приведет. Потому что Бог, Он никогда не приводит ни к чему плохому.
1: Есть у Рембрандта такая картина. Ее можно видеть в Эрмитаже. Исаака мы не видим. Видно тело молодого человека со связанными за спиной руками. Авраам занес руку, чтобы полоснуть по горлу ножом. Но ангел ухватил его за руку, и нож выпал. Это драматический момент, запечатлен на картине.
0: Если мы думаем, что Авраам был просто дитем своего времени, и для него это было чем-то, ну, хорошо, там, Бог попросил меня принести в жертву сына, как он, там, языческие боги просят принести в жертву, как бы просят принести в жертву своих детей. Это один момент. Но Авраам жил, вот, скажем так, в парадигме обетования Божьего. То есть, начиная с 12 главы, вот вся история Авраама, она начинается, ее начало, и вот вся она построена на одном. Бог приходит к Аврааму и говорит: «Я дам тебе потомство, которое станет исполнением, скажем так, глобального замысла Божьего о благословении всей земли».
1: Господь велел Аврааму принести в жертву своего единственного сына Исаака, которого сам и дал ему спустя 25 лет в столетнем возрасте. Это сын обетования. Но и в Исааке еще не исполнилось обещание многодетности. Только сын Исаака, Иаков, обретет большое потомство. 12 сыновей, от которых и произойдет 12 колен Израилевых. Здесь много непонятного. Принести в жертву сына, притом сына обетования. Как может Бог велеть такое? В Библии сказано, что Бог искушал Авраама. Даже если мы переведем «искушал» как «испытывал», все равно непонятно, почему Бог испытывает Авраама именно таким образом. Почему он повелевает принести в жертву своего единственного сына? Ведь он же пророчил, что именно от этого сына и произойдет великий народ. Как сопоставить эти повеления Бога с тем, что было сказано им раньше? К тому же в Торе Бог запретил приносить человеческие жертвы. В книге Левит об этом сказано.
0: И Бог многократно он говорил об этом. Он говорил: именно от Сары родится тебе сын, в котором вот наречется тебе имя, в котором благословятся все народы. Потом он говорит: именно Исаак будет этим человеком. И после этого Бог говорит: иди принеси его в жертву. И здесь как раз возникает вот эта вот дилемма, этот конфликт, потому что Авраам живет вот в этой вот парадигме обетования. И он верит, что Бог должен исполнить свое обетование, потому что все его отношения с Богом построены на этом обетовании. Он ради этого покинул дом своего отца, он ради этого скитался. Все ради этого происходило, ради этого обетования. И поэтому, когда Авраам на это идет, это не просто следование чему-то, что было обычно в этом мире. Потому что другие люди, они когда приносили в жертву своих детей, у них не было какой-то веры, вот что-то. Ну, во-первых, у них наверняка детей было много, единственного они не принесут. Во-вторых, они и думать не думали, что этот сын, я его приношу в жертву, все, я его убиваю, я убийца.
1: У Авраама было достаточно поводов для сомнения. Но он твердо убежден, что Бог не может противоречить сам себе. Что в этом вызывающем недоумении повелении есть особый смысл, пока ему непонятный. Он решает повиноваться, как бы это ни было тяжело. Ему предстоит далекий путь, около 3 дней от Беершевы, Версавии, до горы Мориа. Это было время тяжелых раздумий, время особых переживаний. Авраам должен был что-то понять, что-то прочувствовать, чтобы получить какое-то особое откровение от Бога.
0: Это именно шаг вот этой вот абсолютно необъяснимой рациональной веры, что да, обетование, да, я с этого как бы, ну, я ничего не получаю, я не исполняю никаких там обетов, которые я дал, но Бог повелел, значит, надо. значит, Бог знает, что делает. Поэтому, когда мы глубоко вот вдумываемся в историю Авраама, мы понимаем, что, ну, нет, это невозможно. То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама. А Авраам назван отцом всех верующих. Именно поэтому, потому что он обладал такой верой, которую нельзя объяснить никак, никакими человеческими понятиями.
1: Позднее новозаветный автор напишет послание к евреям мотивации Авраама.
2: «Рожденные от Исаака будут признаны твоими потомками. Силен Бог, убеждал себя Авраам, и из мертвых восставить Исаака. Он из мертвых, образно говоря, и получил его».
1: Пришли на место, о котором сказал ему Бог. Устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, вязал сына своего, положил его на жертвенник поверх дров и собрался уже заколоть сына своего. Авраам связал сына своего. В этом акидат связывания проявилась его верность Господу, готовность совершить жертвоприношение. Ангел Господь не является, взывает к нему и говорит: «Авраам, не поднимай руки своей на отрока. Я знаю, что боишься ты Бога. Не пожалел сына твоего, единственного для меня». Величайшее испытание веры достигло кульминации. Вера Авраама и его преданность были проверены. Но каким образом совершится искупление мира? Сопоставляя эту историю с писаниями пророков, мы можем видеть, что здесь представлен великий принцип искупления через смерть Мессии, который рассматривается как жертва, которая очищает грехи всего мира. Это жертва, которая приносилась в том случае, когда человек согрешал в чем-то перед Богом. Согласно книге пророка Исаии, Мессия должен стать жертвой за грехи всего мира.
2: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
1: Здесь, на горе Мориа, Бог показал Аврааму, каким образом человечество сможет получить прощение грехов и обрести мир с Богом в мессианскую эру.
3: Библия – это живой диалог с истиной. Это не законченная монолитная форма, которая дает ощущение абсолютной правоты, знания, абсолютного знания. Нет, это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать и каждый раз искать какие-то ответы, которые ставит он передо мной. Эта ситуация для меня уже естественная, и я понимаю, что именно в этом происходит мое общение с Библией. Я не бегу от вопросов, не бегу от проблем, не бегу от ощущения растерянности, а понимаю, что это то, чего хочет от меня Бог.
4: И Авраам свой нож с коротким жалом достал, почти оттуда, где уснул тот нож, которым хлеб резал в доме. «Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул, на чем сейчас лежат его ладони. В одной кинжал, в другой родная плоть. «Сейчас соединю». И тут же замер, едва пробормотав: «Спаси, Господь!» Из-за бархана быстро вышел ангел. «Довольно, Авраам!» – промолвил он. И тело Авраама тотчас потным внезапно стало. Он разжал ладонь, но шпал на землю ангел быстро поднял. «Довольно, Авраам, всему конец, конец всему. И небу то отрадно, что ты рискнул, хоть жертве ты отец. Но с этим все. Теперь пойдем обратно».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Любовь Гусева.

0: духовное наследие.
1: За всех людей мое моление, за всех зверей моя мольба, и за цветы, и за камни, и за плоды, и за хлеба, за все, что в дольный мир родится, за все, что на земле живет, за рыбу в море, в небе птицу, за дым долин, за снег высот, за братьев, близких и любимых, за недругов и за врагов, за тишину полей родимых, за ласку глаз и ласку слов, за мыслей искупленных благость, за утреннюю благодать, за жизнь, кормилицу и радость, за смерть, утешницу и мать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прозвучало стихотворение Владимира Диксона, поэта, почти неизвестного широкому кругу читателей, хотя в кругах русской эмиграции о Диксоне говорили как о поэте, одаренном всем, что есть прекрасного от Бога. На протяжении всей истории человечества мыслящая душа, почувствовав неудовлетворенность жизнью и осознавая ее несовершенство, стремится найти путь к чему-то более прекрасному и возвышенному. И этот путь неизменно приводит его к Богу, Творцу неба и земли. Драматизм жизни для поэта Владимира Диксона также в поисках духовного пути к Богу. Изведав долгий страх душевной гибели, Диксон в одном из своих стихотворений пишет, что наконец обрел надежду и с радостью возвещает: «Во единую Троицу верую, исповедую сердцем Христа». Владимир Диксон родился в 1900 году в Сормове Нижегородской губернии. Его отец Вальтер Франк Диксон, американский гражданин, приехал работать на заводах России. Здесь он знакомится со своей будущей женой Людмилой Ивановной Беджевской. В 1900 году семья Диксонов с трехмесячным Владимиром переезжает в Подольск Московской губернии. Воспитанием мальчика занимается мать и гувернантка-француженка. В 9 лет Владимир, ученик Подольского реального училища, свободно владеет французским языком, пишет стихи на русском. В 17 лет продолжает обучение в Америке. В 21 год оканчивает Массачусетский технологический институт со степенью бакалавра, в 22 – Гарвардский университет со степенью магистра. В 23 года принимает приглашение компании «Зингер» и переезжает в Париж. Там он много пишет, переводит стихи молодых русских поэтов на английский язык. Но все, что не Россия, для Диксона – духовная пустыня. С ней связаны его мысли, о ней и его стихи. Диксон не может оставаться равнодушным к судьбе своей родины, откуда вынес драгоценную веру отцов. Он верит в новое обретение России, которое придет с благословения Божьего. Диксон пишет: «В наше время, всегда, но в наше время особенно, я чувствую Дух Святой, веет над Россией. Это вечное слово «Россия» словно ангельский свет для меня, словно совести зовы простые, словно вихри снегов и огня. Не напрасен мой путь, не случайен. Там Россия, там пламя и лед. Но до мудрых, безумных окраин серединная жизнь не дойдет. Надо сердце иметь не такое, надо душу иную иметь, надо жить неземною тоскою, надо песни нездешние петь. Глаз не видит и уши не слышит, запечатаны болью уста. Там Россия. страдает и ищет. Ищет Божьего Сына, Христа. В поэтике Диксона значительное место занимает тема небесной отчизны, желанной Родины, куда стремится его душа. Но, как любому верующему человеку, Диксону знакомы и минуты отчаяния. И все это выплескивается в стихи. Из письма к князю Шаховскому. Вне Христа гибели. Я сам томлюсь ужасно, но нет во мне той благодати, чтобы освободиться от всего, чем я опутан. Пронзенный вечной суетой, я бьюсь, как раненая птица, в своей греховности пустой душа ничем не веселится, как многочисленные иглы. Грехи вонзились в плоть мою. Ужель душа моя погибла во тьме земной, в чужом краю? Ужель грехи мои столь многи, что не угоден я Христу, и все пройденные дороги ведут в глухую пустоту? Лукавый дух давно лукавит, негаданно меняя вид. Кто ж душу слабую наставит, благоволением осенит?

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, как же нам понимать апостола Павла? Я, конечно же, как специалист в библейской экзегетике, если взять разные библейские книги по их жанрам и дать каждому из жанров библейских книг оценку по шкале от 1 до 10, то я бы, конечно, жанру апостольских посланий бы присвоил бы число 9. Это, конечно, сложные книги. Послание Павла намного сложнее апокалиптических книг Даниила и Откровения. Послание Павла сложнее пророческих книг. Послание Павла сложнее евангельского повествования. Может быть, сложнее посланий Павла определенные книги поэтической мудрости древней, такие как «Экклезиаст» или «Йов». Но в чем дело? Почему я так говорю с точки зрения жанра? Я говорю это потому, что любая библейская книга, прежде чем ее изучать, нужно определиться и понять ее стиль. Так вот, нам очень трудно понять полемический стиль послания. Вот в чем проблема. Многие богословы считали до последнего времени, что Павел пишет эпистолярным стилем. Потому что видели какие-то приветствия, там заключения, но это только лишь начало и концовка. Павел пишет довольно сложным для понимания полемическим стилем. Такой стиль, его можно отследить только на страницах Талмуда. Что Талмуд построен как полемика, но талмудическая полемика, она состоит из как бы трех слоев. Когда берется, допустим, высказывание древнего мудреца, потом это высказывание объясняется более современным мудрецом, и потом другой современный мудрец, как бы высказывание противопоставляется, и все это делает редактор, который это все гармонизирует. Павел же фактически полемизирует с безымянным оппонентом. И вот здесь важно, когда мы читаем послание Павла, особенно послание к римлянам, увидеть всю цепочку рассуждений, а не вырвать один стих, потому что это могут быть слова, которые Павел приводит как расхожее мнение, после против которого он и полемизирует. Вот давайте почитаем про язычников, про иудеев в второй главе послания к римлянам. И вот здесь тоже второй момент трудный. Когда мы читаем апостольские послания, очень четко нужно уметь определять, где начинается вот эта вот мысль И где она заканчивается, начинается новая мысль. Вот с чего начинает Павел. Тут нужно слово за словом читать. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающие злое. Во-первых, иудея, потом елена. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающее доброе. Во-первых, иудею, потом елену, ибо нет лицеприятия у Бога». Что мы с вами прочитали? Бог не различает, сделал это зло еврей или китаец. Оно является злом. Вот это вот первое, что противоречит расхожему мнению, когда люди говорят: «Да, я еврей, мне это нельзя. А ты язычник, это можно». Друзья мои, мы с вами прочитали с самого начала, что такое закон. Закон – это не можно и нельзя. Вот это проблема христианства. Бог требует. Требует – это когда вот такие вот необоснованные, диктаторские «можно, нельзя». Павел же ставит совершенно по-другому. Есть добро и есть зло. Закон определяет, что есть добро и что есть зло. Однополый брак – это либо добро, либо зло. И закон определяет и дает этому оценку. Так какая разница? Как можно сказать, что если еврей это сделает, это добро, а если китаец это сделает, это зло? Это же абсурд. Зло есть зло. Оно объективно. И вот поэтому Павел дальше рассуждает. Нет лицеприятия у Бога. Те, которые согрешили, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Вот эти слова нам нужно внимательно разобрать. Дальше Павел объясняет, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, а исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе своей, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано у них на сердцах. Друзья мои, язычники здесь, вот здесь очень важный момент. Написано «язычники, не знающие закона». Не имеющие закона. Можно ли поставить знак равенства между словами «не знающие» или «не имеющие»? Вы понимаете? Вот она, в чем суть вопроса. Они показывают, что дело закона у них написано на сердцах. То есть, если они не знают закон, как дело закона у них написано на сердцах. Да? И вот дальше Павел начинает свое рассуждение следующим образом. Вот ты называешься иудеем. Сейчас мы увидим, куда ведет Павел. Хвалишь закон, хвалишься законом и знаешь волю его. Разумеешь лучше, научаясь из закона, уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя «не красть, крадешь», говоря «не прелюбодействуй, прелюбодействуешь», гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Вы понимаете уже теперь, куда ведет Павел? Павел не ведет в два стандарта. Павел говорит о том, что если иудей, вот иудей имеет закон, сейчас мы разберемся, почему иудей имеет закон. Но он говорит, если ты иудей имеешь закон, и вот все эпитеты, да, по определению у тебя все есть, и так ты наставляешь, ты учишь, но если ты, проповедуя «не красть, крадешь», смысл? Что он дальше будет писать, мы увидим. Обрезание полезно, если исполняешь закон. Если же ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. В чем здесь дело, друзья мои? О чем здесь Павел говорит? Как это обрезание стало не обрезанием? Мы уже говорили с вами о двух обрезаниях. Мы говорили с вами о Авраамовом обрезании, когда родители обрезают младенца 8 дней от роду. И это делают родители, сам младенец не спорит с ними. И обрезание Моисеева, когда говорится о пришельце, желающем съесть пасхального агнца, что он должен быть обрезан, прежде чем стать жителем земли. То есть это обращение, да? То есть к чему сейчас апеллирует Павел? Павел апеллирует к тому факту, что да, есть рожденные в иудейских семьях, обрезанные 8 дней от роду, но если эти обрезанные 8 дней от роду нарушают

других вещей, например, допустим, если даже взять день Йом-Кипура, день очищения, всякая душа, делающая работу в тот день, истребится из народа своего. В чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что определенные вещи, которые человек сознательно делает, зная заповеди, если он их делает, он уже не часть израильского народа. Даже если его родители в детстве 8 дней от роду и обрезали, но он себя исключил из состава народа Божьего. То есть, поэтому его обрезание недействительно. Но дальше он говорит обратно. А если необрезанный соблюдает постановление закона? То есть, кто такой необрезанный? Это пришелец, который еще не обратился в иудаизм. Но не обратившись, он соблюдает закон. То есть, вы понимаете, что речь не идет о язычнике, не знающем закон? Что такое не имеющее, мы сейчас увидим. Но сам контекст теперь вам показывает, что язычник, не имеющий закона, это не означает, что человек не знает закона и просто вот он такой хороший, милый и добрый. Не, вы, конечно, меня можете спросить. Да, вот я там побывал, понимаете, в Китае, был в одной семье, жил у них, они, конечно, там буддисты, но они такие хорошие, такие честные. Что с ним будет? Это другой вопрос. Апостол Павел во второй главе послания к римлянам не адресует вопрос китайских буддистов, которые хорошие, искренние, честные люди. Апостол Павел говорит о людях, которые не совершили формального обряда обращения в иудаизм, но при этом они соблюдают закон. И он задает вопрос, то не обрезание, не вменится ли обрезание? Павел здесь однозначно апеллирует к раввинскому постановлению, согласно которому мы с вами говорили, Маймонид в Среднем веках говорит, если язычник решит соблюдать субботу, то он должен быть наказан розгами. Так что, не должны соблюдать субботу? Можно задать Маймониду вопрос. Конечно, он вам сейчас из гроба не ответит, но я ответ знаю, потому что написано. Написано так, нет проблем, пусть пройдет весь путь обращения в иудаизм, и вот тогда будет все наши заповеди соблюдать. Вы понимаете, иудаизм, он рассматривает заповеди не как стиль жизни, которым делается добро, а он рассматривает заповеди как определенные, ну что ли, почетная ноша. И вот всякий иудей говорит, я горжусь, что мне Бог дал 613 заповедей, а вот ему, язычнику, всего 7 заповедей. Вот я ношу на себе бремя 613 заповедей, друзья мои. Это не бремя. Закон определяет, что есть добро и что есть зло. И поэтому Павел полемизирует с вот таким вот подходом, который, кстати говоря, многие христиане очень любят. Да, закон – это бремя, Христос нас от этого бремени освободил. Вы понимаете, что Павел не за иудеев и не за христиан. Павел за Библию. И Павел говорит, и необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли себя преступника закона при писании и при обрезании? Ибо не тот иудей,
как по наружу.

Кто по наружности таков? Не то обрезание, которое наружно по плоти, а тот иудей, который внутренне таков. И обрезание, которое где? В сердце. Кстати, второзаконие. Павел по Библии идет. Мы читали с вами впервые. Второзаконие, 10 глава. «Обрежьте крайнюю плоть сердца своего». Вот в чем суть аргументов Павла. Не о двойных стандартах Павел говорит, а он говорит об обрезании, которое первее обрезания крайней плоти. Обрезание, которое выше, чем то, что должны иметь мужчины, которое касается мужчин, женщин, греков, римлян, кого угодно, обрезание сердца. И пока нет обрезания сердца, то нет правильного подхода к пониманию закона Божия, который не является ни набором ритуалов, не является какими-то почетными обязанностями, а он определяет конкретно, что есть добро и что есть зло. В очах Божьих, тогда что означают эти слова «под законом»? Я хочу, чтобы мы внимательно с вами посмотрели, ну, как бы вы видите, что я сейчас делал. Мы с вами посмотрели всю мысль. Вся мысль, в общем, нам понятна, когда мы видим всю цепочку рассуждения Павла, все становится на своих местах. Павел не говорит о двух стандартах, а Павел говорит о том, что есть истинное обрезание. Но тогда теперь давайте сузим наше исследование вот к этим двум стихам. И оказывается, посмотрите, как красиво, если мы возьмем два эти стиха вместе, получается структура их. Видите, эта структура называется хиазм. Это когда вот такой, как треугольничек, и вот две стороны равны. Посмотрите. То есть крайние точки – это одинаковые мысли. Посмотрите, те, которые согрешили, не имея закона, вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся, потому что не слушатели закона праведны, но исполнители. Увидите, что одна фраза без другой здесь жить не могут. Если мы вот так вот отрежем и возьмем только один стих, у нас полностью меняется смысл. Кто не имеют закона и кто под законом, противопоставляются слушатели и исполнители. То есть, оказывается, слушатели – это те, которые под законом, а исполнители – это которые не имеют закона. Вы спросите, как это так? Сейчас разберемся. Просто нужно понять, кто такие слушатели закона и почему они имеют закон, а кто-то не имеет закон. Мы уже частично в контексте видели, что Павел говорит тут не о незнающих закона добрых по природе людях, а о тех, которые знают, что такое добро и зло, соблюдают это, но почему-то не имеют. Почему они не имеют? А вот оказывается, кто такие слушатели закона и кто такие имеющие закон? Оказывается, слушатели закона
были, его по-настоящему слушали. Друзья мои, вот что сказано. «И пришел Моисей, созвал всех старейшин и предложил им все сии заповеди, слова, которые заповедовал ему Господь, и весь народ единогласно отвечал: „Все, что Господь сказал, исполним“». Это было вот здесь, под горой Синай. А вот что происходит дальше. Они пообещали исполнить, что Господь сказал. А вот теперь давайте дальше посмотрим. «И изрек Бог все слова сии, говоря». Где изрек Бог? Находясь на вершине Синая. Кому изрек Бог? В уши всего народа изрек Бог. Вы понимаете, кто такие слушатели закона? Оказывается, весь израильский народ, стоявший под горой Синай, они так и слушали закон. Это не Моисею говорил Господь все слова. Это он громогласным своим голосом. Это каждый из вот этих тысяч израилитов, они слышали настоящий голос Божий. Каждое слово десятисловного закона было услышано стоящими под горой Синай. Вы понимаете, кто такие слушатели закона? И вот после этого их потомки говорят: «А мы имеем закон, это наш закон». Раввинистическая традиция учит следующему. Господь, прежде чем на Синае дать закон, он обратился к 70 нациям, и все абсолютно отказались, находя разные причины и несогласия. А вот израилиты сказали в один голос: «Наасе венишма», на русский переводится так: «Все, что сказал Господь, сделаем». Понимаете? Поэтому Павел здесь очень конкретно понимает, что он говорит. Он говорит к тем людям, которые учат, что они имеют закон. То есть закон находится под их опекой. И поэтому они говорят: «А, ты, язычник, этого не имеешь, какое право имеешь наш закон соблюдать? Сначала стань одним из нас, и вот тогда будешь соблюдать». А Павел говорит: «Нет, если необрезанный соблюдает закон, он спасется. А если обрезанный имеет и не соблюдает, то он не спасется». Вы понимаете, что такое теперь под законом? Подзаконные – это потомки тех, которые под горой Синай стояли. Вот она, в чем суть проблемы. Кстати, в христианстве очень похожие вещи. Я так умиляюсь, когда слышу от некоторых христиан, которые мне говорят: «Я родился в истине. Я все знаю с детства». Я как будто он имеет закон. А вот те, которые не родились, они его не имеют.
Как хорошо Павел говорит. Поэтому эти слова вечные слова и проблемы вечные. Отсюда очень легко понять, что такое под благодатью. Обратите внимание. Позиция: ты будешь соблюдать закон, когда ты станешь через обращение частью народа израильского. А вот теперь посмотрите, что говорит Иоанн. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, сказал: идите, обратитесь. Нет, он сразу им дал власть быть чадами Божьими. Вот что такое под благодатью. И поэтому дальше он говорит: от полноты его мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошла через Иисуса Христа. И вот здесь интересно, когда начинают говорить о благодати, ой, что я только не слышу в определении. И самое большое определение – это незаслуженная милость. Если кто-то найдет в Библии такое определение, покажите мне, пожалуйста. Что когда я слышу слово «милость», у меня только одна ассоциация – «Царь-батюшка, не вели казнить, вели миловать». Так мы к Богу. На какие у нас взаимоотношения? Не вели с меня в адский огонь посылать, вели в рай отправить. Давайте посмотрим, что такое благодать. Это выражение, еврейское слово «хен», оно же на греческом «харис». Посмотрите. «Ной обрел благодать пред очами Господа». А вот, например, дальше. Когда Яков зовет Иосифа, и перед смертью он говорит: «Если я нашел благодать в очах твоих». Тут очень часто в русском синодальном переводе используются разные синонимы, но это все слово «хен». Вот Моисей говорит: «Почему я не нашел благодати перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя народа сего?» А вот посмотрите, Руфь с Воозом разговаривает. «Чем снискала я благодать в глазах твоих, что ты меня принимаешь?» А вот Есфирь: «И полюбил царь Есфирь более всех жен, и приобрела она его благодать». Я еще раз говорю, русский синодальный перевод здесь непоследователен со словом «хен». Знаете почему? Потому что они не понимают, они видят, что здесь вот есть устоявшееся понятие «благодать», и они пытаются это понятие как бы оперировать. Оно не подходит здесь, когда речь идет о любви царя Артаксеркса к Есфире. Но в иврите найти благодать в чьих-то очах – это выражение демотическое, оно значит, я полюбил кого-то. То есть, когда Бог говорит: «Я даю благодать», Он просто говорит: «Я люблю тебя». Это способ признания в любви. Это не какое-то там помилование, когда в последний момент, там, понимаете, царь-батюшка палачу топор снимает с шеи уже. Понимаете? Благодать – это просто безусловная любовь Божья. Именно поэтому закон
никаким образом не противопоставляется благодати в послании Павлом. Грех не должен над нами господствовать, ибо вы не под законом, а по благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Что Павел говорит? Нет. Как же тогда понять? Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Опять посмотрите взаимосвязь двух стихов. Без контекста никак здесь. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина через Иисуса Христа. И вот следующее, тоже про Иисуса, но вот здесь Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Это ли противопоставление? Друзья мои, если мы считаем, что Иоанн здесь противопоставляет закон благодати, то тогда здесь он фактически противопоставляет отца и сына. Это абсурд, потому что то, о чем здесь говорит Иоанн, очень красиво иллюстрируется вот этой интересной параллелью. Друзья мои, как закон был дан? В уши всего народа. А вы никогда не замечали, что два раза Бог говорит за всю историю в уши всего народа? Первый раз Он говорит на Синае, а второй раз на Иордане. Глас глаголющий: «Се, Сын мой возлюбленный, которым моя благодать, Харис». Вы понимаете, как благодать пришла? Тот ли же говорил эти слова или эти? Понимаете, если мы противопоставим закон благодати, то тогда нам надо сказать, что эти слова говорил на Синае один Бог, а эти слова, «Се, Сын мой возлюбленный», говорил другой Бог. Вы понимаете, что это абсурд? Мы верим в единого Бога, который никогда не изменяется, который дает нам свой закон не для того, чтобы нас помучить чем-то, а для того, чтобы мы могли жить как люди полной жизнью. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Программа «Независимость». Диана.
1: Я родилась в такой семье. С виду она была благополучна. Кроме того, что у меня не было отца. И у меня была там очень такая активная бабушка. У меня была мама, сестра, дедушка. Но у нас не было в семье чувств. А все мое детство прошло вот под знаком, что я очень способный ребенок, и я должна. Вследствие того, что никогда не спрашивали, какие у меня там есть чувства, никогда никаких проявлений вот этих чувств. А я начала замыкаться в себе и в какой-то момент замкнулась. И начала жить в мире фантазий. Я не могу зафиксировать, какая это была, там, 5, там, 6 лет, там, 4 года. Но я вот начала постепенно уходить в мир своих придуманных фантазий и там жить, потому что там мне было комфортнее. Там я была, вот, не какой меня хотели видеть, никакой я там не могла стать, там, для своих родственников. В своих фантазиях я была вот такой, какой мне было само для себя удобно. Моя бабушка постоянно меня сравнивала с другими людьми, и я никогда не походила под мерку нормальных людей. То есть всегда все были лучше. И я себя чувствовала очень отделенной, обделенной, я не чувствовала себя любимой. Это меня привело в 12 лет вот к желанию вообще закончить жизнь. Я начала курить, я попробовала первый раз алкоголь. Конечно, я не могу сказать, что мне это очень понравилось. Ну, просто мне было вообще все равно на все. Я ходила такая шальная, я могла говорить то, что я хочу. Я могла себя вести очень вызывающе и раскованно. То есть я могла там разговаривать с какими-нибудь там мальчиками, да, там наезжать на каких-нибудь девочек, которые мне не нравились. Я была очень агрессивна. Я всегда очень лихо врала, но каким-то образом училась там даже что-то. У меня неплохо получалось на самом деле. Но при этом у меня все было сконцентрировано на том, чтобы выпить. И еще что-нибудь такое, чтобы не совсем уж сухо было, что-нибудь, какую-нибудь заварушку придумать. То на меня наезжали, то меня там кто-то бил где-то, то я кого-то настраивала против кого-то, что где-то били. Я постоянно, вот это какая-то пелена, все это накладывалось на алкоголь. В 8 классе меня выгнали за пьянство. А меня перевели в другую школу. Там я начала употреблять наркотики. А потом у меня продолжилась карусель, я покатилась еще ниже. Моя мама уехала, там собрала вещи, просто уехала. Потому что она не могла смотреть на меня, и никаким образом со мной справиться вообще было невозможно. Вот я осталась один на один с своей бабушкой, которая, любовь которой вообще меня до сих пор поражает. Я не понимаю, как вот можно так любить. Потому что если бы не она, наверное, я бы уже в каком-нибудь там подвале точно умерла. Потому что она пускала меня домой, я приходила, там отогревалась и уходила снова. Я начала продавать наркотики, у меня судимость была, я там начала воровать. Украсть это было самое там слабое, на что я была готова. Я сама ничего не могла сделать, поэтому находила каких-то сильных там, как мне казалось, сильных мужчин, которые тоже употребляли наркотики, которые могли отнять. И нередко людям очень сильно доставалось. Абсолютно ничего не испытывала по этому поводу, потому что у меня была одна цель – просто употребить. В последний момент я уже даже перестала испытывать облегчение. То есть у меня же просто тело настолько… Тело болело, и мне нужно… Я ходить не могла, я ходила перегнувшись, потому что у меня печень вылезала. И мне надо было хотя бы вот телу дать какое-то облегчение. Я там не испытывала какой-то легкости, еще что-то. Тоска и просто отупение. Все, что я испытывала. Наркотики, они мне, в принципе, тоже ничего не приносили. Просто там было понятно, куда мне идти и что делать. Мой друг, который тоже очень сильно употреблял, попал на одну из терапий, которая в городе была, загоревшись идеей выздоровления. Он моей маме рассказал все это, и они меня решили в очередной раз там спасать. Меня положили в центр. В принципе, я не хотела лежать в этих центрах, я хотела спокойно просто употреблять, чтобы у меня просто были деньги, да, и вот просто пойти употреблять. И я так пришла, я говорю, вот я ухожу из этого центра, мне это вообще все не нужно. Я сидела такая зеленая, просто умирала на этом стуле, но все равно у меня были вот эта вот инерция наркоман. Это все равно, я пойду, там, несмотря ни на что, кажется, что твое состояние еще, что у тебя еще есть время, что еще есть какая-то возможность употреблять. И он говорит, иди, вот остановка там. И я поняла, что мне просто некуда идти, потому что мама меня уже из дома попросила, и она в какой-то момент набралась этих сил, не реагирует на меня, несмотря на всю свою любовь. На улице я пожила, и когда я поняла, что мне идти-то, собственно говоря, некуда, да, и... Ну, все, иди. Я говорю, ладно, я остаюсь.

0: Я вышла, я поняла, что ага, все, я поняла, там я наркоманка, алкоголик, что больше никогда не буду употреблять. Я продолжила употреблять. И просто я удивлялась, какой прогрессии это все происходит. Меня ловит какая-то милиция, мне шьют какие-то дела, которых я вообще не при делах, да, там. Я оказываюсь в постели с какими-то непонятными мужчинами. Я сразу же иду воровать, я выношу все из дома. И я срывалась, и еще все хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Я поняла, что надо с этим что-то делать. Я поехала в центр, который находится в Севастополе, я там оставалась тоже трезвой. Я вот подумала, что все, вот я сейчас бросила наркотики, вот сейчас все начнется, вот сейчас я начну жить. А каково же было мое разочарование, что мое безумие вот это вот алкоголическое и наркоманское, что оно набирает гораздо больше обороты, когда я остаюсь трезвой. То есть всегда можно было списать, что я была нетрезвая, да, то есть я то ли под наркотиками, то ли под алкоголем. А тут я была трезвой, я видела вот такие вещи, которые я не делала в употреблении. Меня изнутри разрывало вот это вот безумие, злоба, агрессия и претензии к другим людям. Я была вечно обиженная. 2 года я так прожила. Я-то думала, что сейчас все начнется. И началось. Началось то, что я поняла, что все. То есть я была приперта обстоятельствами, что я так жить, я трезво жить не могу, а употреблять я не могу, потому что я в тюрьму попаду и там умру. То есть, в принципе, мне все, я уже приняла решение покончить жизнь самоубийством. И это было уже конкретно. То есть, если так еще прожить 30 лет, хорошо, трезвый, то зачем мне это нужно? Я буду так же жить, я буду так же страдать, я не смогу строить отношения, я не смогу зарабатывать себе на жизнь, мужчины не будут хотеть, в принципе, со мной общаться, потому что я невыносимый человек был. Я не могу учиться, то есть у меня были какие-то попытки там пойти в университет учиться. Я не могла вообще ничего. Я думала, так зачем мне все это? Зачем мне все это? Я стояла, и вот у меня возникло... Я такая думаю, нет, тут есть еще один шанс. И я пришла на группу. Я знала об этой группе, я ходила даже туда, очень скептически к этому относилась. И я пришла, когда уже была готова умереть, я услышала, и все, меня затрясло. И я поняла, что да, это то, что нужно. И я знаю, что вот с этого момента начался процесс моего, не знаю, так скажем, возвращения в жизнь. Узнавания, что такое жизнь.
1: Группы анонимных алкоголиков и наркоманов есть сейчас почти в каждом городе. Для членства человека требуется одно – желание избавить себя от зависимости. Встреча в группах строится по программе, состоящей из 12 шагов. Члены групп признаются. Непонятно, как это работает, но это работает.
0: Я выполняла работу, выполнила все 12 шагов. Вообще, это отдельная история 12 шагов. Это просто и есть чудо Бога, что он вообще, в принципе, мог мне подарить. Мне, как алкоголику, наркоману, как мне жить? Я рассмотрела с самого детства всех людей, там, на которые испытывала там злость. Я рассмотрела принципы, организации, которые меня заводили. Я рассмотрела все свои страхи и сексуальные отношения. То есть я могу сказать, что в 4-м шаге я это все очень болезненно признала перед собой. 5-й шаг – это когда я перед человеком и Богом рассказала всю свою жизнь. Какой-то уже мистицизм там есть, потому что ты просто сидишь, читаешь, но при этом из тебя это уходит. По мере прочтения становится все легче, легче, легче и легче. А 7-й шаг, ну я просто, это на самом деле все очень просто. Я встала на колени, просила Бога избавить меня от всего. Наступила полная чистота. У меня такой чистоты не было никогда. То есть хаос мыслей каких-то там, телодвижений, там еще чего-то. Вот эфир всегда был занят чем-то. Тут я сижу, у меня просто пусто в голове. Я на самом деле обалдела. Это и был первый вот этот, первое прикосновение уже точно Бог, который забрал, просто взял и забрал все мысли. Это было, поверьте, тоже, это нереально остановить было. Тут рой, тут, как сказать, ту карусель, как говорит один мой друг, дьявольскую карусель, которая творилась в голове. Я просто сижу, я чиста. Я проснулась на следующий день, я была уже другим человеком. Знаете, портал. Вот 6-7 шаг – это реально портал в компьютерных играх, когда ты заходишь, ты оказываешься в другом измерении. Уже с другими принципами, что где уже воровать нельзя, что это ненормально. Что где орать, как безумно, тоже уже нельзя. И на следующий день я вышла на улицу, останавливается машина. Молодой человек предлагает меня там довести до того места, куда мне нужно. И я сажусь, и этот человек говорит: девушка, я там желаю вам хорошего дня, хорошей жизни, чудес и прочее. Я поняла, что там никогда не останавливались эти машины. Никогда, понимаете? Конечно, кто-то скажет, ну, это стечение обстоятельств, там, случайность, там, еще что-то. Для меня это не случайность. Для меня это было первое вот послание Бога, вот как-то, который сказал: ты на правильном пути, все, теперь точно мы с тобой. Я тебе буду давать все, что нужно, в тот момент, когда тебе это будет нужно. Я почувствовала такое счастье. Просто Бог, он как бы, он наполняет. Я там чуть ли не парила над этой землей. И я поняла, почему Бог сразу не делает меня счастливой полностью, навсегда. Потому что это, ну, не выдержит. Потому что это очень сильно и мощно. И к этому тоже надо прививать. Постепенно, потихоньку вводить вот в это состояние счастья и радости. Все, в моей жизни на самом деле начали происходить грандиозные для меня вещи. Я тогда пришла, я не могла, в принципе, работать просто. На сегодняшний день я являюсь там руководителем. У меня есть персонал, которым я руковожу, я там, мне доверяют какие-то вещи, мне доверяют деньги, там, товарные там, ценности. Я всегда себя сравниваю с этим человеком, я уже, у меня патологическое воровство, потому что я как все употребляла, да, я так и живу, так и же воровала беспринципно много. И я такая думаю, мне сейчас деньги, там, большие деньги доверяют. У меня есть друзья, у меня есть учеба, я обожаю свою семью. И наши отношения стали другими. Вот от той сухой семьи, где нет ни чувств, ни открытости, ни искренности, ни честности друг перед другом, не осталось следа. И на сегодняшний день вот могу сказать, что никогда бы не поверила, что это скажу я, да, что то, что я, то, что казалось какой-то ошибкой и злой издевкой моя жизнь, на сегодняшний момент я понимаю, что, возможно, да, это был мой путь для того, чтобы прийти вот к сегодня, к вере в Бога, который всегда со мной, который самый мой лучший друг. И я уже никогда не одинока. У меня нет иллюзии, да, что я тут, что я что-то сама сделала. Я ничего не сделала сама, это непосильно для человека. То, что со мной произошло, это вот как не чудо, это так нельзя. Вот по-другому это никак нельзя назвать. Потому что я считала себя искренним пропащим человеком, и все. И тут я тогда именно в тот момент, зацепившись за этот последний шанс, не то, что я там сейчас как-то там живу. Да я живу такой жизнью, могла сказать, да, у меня есть сложности, да, я там, я ошибаюсь и бываю там эгоцентрично, там еще что-то, но я живу такой жизнью, что я могу сказать, да, это в кайф. Я когда-то начала с понятия о Боге, просто меня спросили, ну ты хоть готова поверить-то вообще? Мне уже было все равно, верить там, не верить, конечно, поверю, да, я готова. На сегодняшний момент я считаю там Бога своим другом. Люди, они могут уйти. Работу могут убрать, учеба может не стать, еще там что, а он будет всегда. И всегда меня вынесет на своих любящих руках, как уже делал это 1000 раз.
1: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенно исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13 и 17 по 20 сказано. «И сказал Бог Ною, вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом, до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные, грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров, длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров, длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр. Длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тираннозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных. Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа, согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 и с 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг Земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найденные листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Раз

0: Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе. Посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
4: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы следуем своим мечтам, следуем своим принципам и ищем свою дорогу. Мы ее ведущие. Меня зовут Борис и моя подруга Оля.
2: В современном обществе очень много стандартов и стереотипов, под которые они пытаются нас подбить. Как остаться личностью и не потерять свою индивидуальность?
1: Именно этот вопрос мы хотели обсудить с нашей сегодняшней героиней. Аня, привет!
3: Здравствуйте!
1: Ань, мы слышали о тебе, что были у тебя какие-то сложные ситуации в жизни, когда, казалось бы, куда деваться, что делать?
3: Да, в моей жизни были такие ситуации, когда класс, в котором я училась, стал преодолевать определенные такие возрастные, подростковые, тяжелые, сложные моменты. То есть, как большинство подростков, они стали употреблять какие-то слова неприличные, следовать моде. И когда ты сильно от них отличаешься...
2: То есть они стали устанавливать какие-то стандарты и подбивать под них всех.
3: Да.
1: То есть переходный возраст так повлиял на твоих сверстников, что ты стала чувствовать себя среди них некомфортно.
3: Да.
1: А почему и вот именно ты стала чувствовать себя некомфортно? Вроде бы дружили. Ты же дружила с своими одноклассниками?
3: Да, я дружила с ними. Дружила с ними до определенного момента.
1: Ну вот что произошло? Почему вот ребята все как один изменились? Ну, большинство, будем так говорить. А ты почему-то не стала следовать тем же, так скажем, стереотипам, гнаться за той же самой модой, за которой гнались твои друзья и подруги?
3: Угу. Ну, я немножечко расскажу свою историю, как все это происходило и через что пришлось, можно сказать, так пройти. Началось все в классе 5-6, когда некоторые друзья из параллели, бывшие друзья из параллели, стали больше внимания уделять моде. У нас тогда в школе ввели дресс-код, и нужно было одевать черный верх, белый низ, ну или просто какую-нибудь такую офисную, ну, офисный стиль, офисная одежда.
1: Мода, они уделяли внимание именно внешнему виду или вообще все, что...
3: Они...
1: Молодежь все съедает сейчас, все, что вообще выпускают. Одежда, еда, музыка.
3: Можно сказать, что они немножечко махнули рукой на дресс-код и сказали, что мы будем одеваться так, как мы хотим, и никто нам не указ. Дело все было в том, что дресс-код, он был мне как бы близок, потому что я сама люблю так одеваться. И это мой, в принципе, стиль был на тот момент. Поэтому мне не особо было трудно. И вот однажды, одев платье до колена, каблуки, я пришла в школу и, идя по коридору, заметила одноклассников, которые встали, окружили меня и сказали, ты что, типа такая леди.
1: А это соответствовало дресс-коду или не соответствовало?
3: Это соответствовало. То есть я была одета...
1: А, то есть, ты была одета по правилам?
3: Да. А они одевались немножечко...
2: И пытались к этому тебя тоже подбить, чтобы
3: да.
2: ты тоже стала идти против системы,
3: да.
2: чтобы
3: можно сказать так, что
2: поднять
3: я...
2: бунт,
3: да,
2: скажем так.
3: Да, я отличалась от них.
1: Угу. И как ты себя повела в этой ситуации?
3: Ну, в данной ситуации я просто прошла мимо, вот, и они, в принципе, меня не тронули, но я слышала, как они посмеялись.
2: Что происходило с тобой в этот момент, когда ты поняла, что за твоей спиной смеются над тобой?
3: Мне, конечно же, было неприятно. То есть первая реакция — это почему я должна под кого-то подстраиваться, как хочу, так и одеваюсь. Но, тем не менее, на следующее утро, как бы это ни было странно, но я почувствовала какое-то желание одеться по-другому. То есть я подумала, что... Ну,
2: то есть они своими стереотипами, стандартами стали на тебя как-то действовать?
3: Да. И то есть я подумала, а может быть, чтобы избежать проблем, ну мало ли там, как, кто еще что скажет. А, может быть, я оденусь хотя бы один день, так как они.
0: Найди свой путь.
1: Слушай, Ань, вот хочу тебя вот что спросить. Ты сказала, что ты их игнорировала вот эти насмешки, какие-то замечания, попытки, так скажем, изменить тебя под себя, правильно?
3: Угу.
1: А почему? Ты, может быть, стеснялась просто своего стиля? Ну а что такого сказать? Ну да, мне это нравится. Ну и что, я хочу так, я так хочу, я так одеваюсь, я соответствую, мне это нравится. Ты, я так понял, ты им говорила об этом? Или ты просто старалась не обращать внимания? Собака лает, караван едет.
3: Я говорила им об этом. Ну, то есть, как бы, говорю, ну, это мой стиль, я так одеваюсь, да. Вот, но в том возрасте подростки еще не совсем понимают такие вещи. То есть для них есть понятие мода, есть понятие стиль. И уже где-то, может быть, к 14 годам он начинает формироваться как индивидуальный. До этого они все стараются быть похожими друг на друга более-менее. То есть потом уже приходит понятие самовыражения. У меня оно началось немножечко раньше. Вот. И, может быть, даже в силу того, что я воспитывалась в верующей семье, и мне как бы еще с детства вложили, что девушка должна одеваться невызывающе, скромно. И я вот следую этим своим принципам, которые меня вложили в детстве. И потом уже, когда эти принципы, я сама их приняла для себя и стала уже задумываться над этим, как лично мой выбор, а не выбор моих родителей или не решение моих родителей. Вот, тогда я уже стала говорить, что да, это такой стиль. Так, то есть, так я одеваюсь, это мое право. И
2: тогда ты какое решение все-таки приняла? А вот когда стал выбором между все-таки мне одеться по-другому или так, как мне навязывают мои одноклассники?
3: Все-таки я выбрала свой стиль. Я выбрала тот путь, по которому я, в принципе, с самого начала пошла. Я решила, mm-hmm. что если я верующий человек, то я буду в первую очередь как бы соответствовать правилам, которые выдвигает Господь и которые выдвигает школа, mm-hmm. в данном случае. Вот. И, наконец-то, мне это нравится стиль. Мне нравится это одежда, которую я одеваю. То есть я не хотела меняться ради других.
1: То есть тот один день не случился, да?
3: Один день не случился, да. Я оделась так, как одевалась всегда. Вот. И, в принципе, прошло немного времени, и вот эти вот насмешки прекратились.
2: Но они были связаны только с одеждой или что-то еще? Обычно стереотипы они и стандарты они не останавливаются на одной моде и одежде. Что-то ведь еще наверняка было другое.
3: Да, были другие моменты. Еще, наверное, с класса с шестого у меня появились подружки, которые были мне очень близки. Они перешли из другой школы, и я настолько с ними сдружилась и подумала, что наконец-то я обрела тех друзей, о которых я так давно мечтала. Именно друзья в школе. И начала с ними очень хорошо общаться. И, в принципе, наше общение продолжалось довольно-таки хорошо до того момента, пока они не завели тему про мальчиков. Тут нам было лет по 13, наверное, и я, как прагматичный человек, сказала им: «Девчата, ну, нам же всего лишь 13 лет, вы что? Давайте лучше подумаем об учебе». Ну, они сочли меня ботаном и начали немножечко отстраняться.
2: А они только отстранялись или шли какие-то насмешки?
3: Нет. Они просто стали со мной реже общаться. То есть, когда я подходила к ним и разговаривали об обычных вещах, то, в принципе, как бы «привет, пока, как дела, там, что задали и...»
2: Что ты чувствовала при этом?
3: Ну, мне кажется, я чувствовала какую-то брошенность, что ли. Но все дело было в том, что я готова была обсуждать с ними и другие темы.
1: Ань, такой вот у меня к тебе вопросик интересный. Молодежь современная, даже не молодежь, а подростки, вот кем была ты в то время, им присущи такие черты, они, как правило, раздражительные, они требуют к себе много внимания, они такие бунтари, возмутители спокойствия. Вот. Это те черты, которые присущи, ну, наверное, абсолютно, я не скажу, что абсолютно всем, но подавляющему большинству тех самых сверстников, которые у нас были. Вот скажи, тебе были присущи те самые черты? Да, было воспитание, но я знаю и верующих подростков, которые тоже порой ведут себя так, что привлекают к себе внимание. Неужели вот у тебя и у твоих одноклассников не было такой взаимосвязи, на которой вы могли бы построить вот эту самую ниточку отношений? Ну да, ну не нравился сильно. Ну знаете, я, например, в свое время ходил в школе с длинными волосами, вот с такими. Мне сказали, она волосатая, там, ну в шутку. Ну ничего, общались же. Ну там, ну мальчиков не обсуждать. Но все равно, по-моему, это не настолько значимый ресурс, из-за которого с человеком нельзя дружить вообще.
3: На самом деле, да, это ну, не настолько значимо. И, в принципе, мы могли бы говорить на другие темы. Но постепенно они начали употреблять нецензурную брань. А я, как человек, ну, верующий, и, наконец, просто, ну, мне не нравится так выражаться. И я из-за этого перестала с ними общаться.
2: То есть...
3: Просто лично я от них отделилась, потому что мне было неприятно находиться в их обществе.
0: Найди, найди свой путь.
2: Вот тебе было неприятно находиться в их обществе. Что ты чувствовала при этом? Ну, то есть, смотри, у нас получается сейчас все твои друзья, они от тебя отделились. Твои чувства, что ты чувствовала при этом?
3: Ну, с одной стороны, мне было грустно, что я потеряла школьных друзей. Ну, даже не то, что друзей, знакомых. То есть они мне постепенно становились уже как напарники, с которыми можно вместе учиться. Вот, то есть уже постепенно начала отделять друзей от одноклассников. До этого, ну, как бывает, у нас много друзей ВКонтакте, и они все в списке. Вот, также здесь у меня много одноклассников, но друзей у меня в классе постепенно становилось все меньше и меньше, а затем они вообще исчезли.
1: Не жалела об этом?
3: Ну, мне... Нет, я не жалела о том, что у меня их не было в классе, потому что жить так, как живет большинство, и мне не очень-то хотелось. Ну и как бы, попадая в определенные обстоятельства, человек постепенно начинает меняться сам. И я боялась, что попав под влияние негативное, я сама стану такой же, как они.
2: Получается, в твоей жизни вот все эти стандартные стереотипы, ты от них отнекивалась. Почему? Ну, не просто же так. Это воспитание было в семье?
3: Да, воспитание здесь тоже играло роль, потому что у меня были верующие родители, и я родилась в верующей семье, росла, и меня как бы с детства мне много говорили о Боге. Но также произошел такой момент, когда я сама его лично приняла, без участия других людей. То есть это был лично мой выбор. И как раз-таки в этот период, когда начались вот эти вот небольшие школьные проблемы, Бог для меня стал кем-то большим, чем просто религией или чем просто...
2: Вера твоих родителей.
3: Просто вера моих родителей, да. То есть до этого я просто жила как правильно, как нужно жить. А именно в этот период я подумала, что Бог — это не просто религия, и Бог — это не кто-то, кто там наверху, а Бог — это та личность, которая участвует лично в моей жизни. И поэтому мне просто не хотелось делать то, что делают другие.
2: А оно шло против Бога, против веры, то, что они делали?
3: Ну, конечно, разумеется. Потому что нецензурная брань или вульгарная одежда — это... В принципе, ну, мне кажется, лично для меня это не очень приемлемо, как христианке.
1: Ань, вот ты человек с твердым вероубеждением. Ты пожертвовала своими друзьями, своими отношениями и чувствовала себя порой даже белой вороной. Но в итоге, поскольку Бог тебя вел, как ты говорила, Он тебе помогал, появились ли в твоей жизни люди, которые также стали для тебя близкими друзьями вообще?
3: Да. То есть как раз-таки в этот период, когда, как оказалось, я осталась, ну, более-менее, ну, как бы, я, как раз в этот период, когда многие друзья, которых я считала друзьями, отошли от меня, я открыла для себя новых друзей. То есть они были не рядом, они были на расстоянии, нас разделяли километры, но именно эти люди помогали мне в этот период. С ними я могла быть собой, с ними мне не нужно было надевать маски. Они принимали меня такой, какая я есть.
1: И с тех пор все стало на свои места.
3: Да, и все стало на свои места. Постепенно появились друзья, которые меня ценили, которых я ценю, с которыми мне не нужно надевать маски и казаться кем-то другим, менять себя под какие-то стандарты. Эти люди и сейчас мне очень сильно дороги. И я благодарна Богу, что Он несмотря на такие обстоятельства, помог мне сохранить свою веру в него, принципы, и остаться верной ему, и самое главное, остаться собой, такой, какая я есть.
1: С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Аня, я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления и присылайте свои интересные истории, и однажды вы окажетесь у нас в эфире. Всего доброго, пока!

0: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: неба на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, друзья! Многие люди жалуются, что Бог с ними не разговаривает. Они не слышат Бога. Так ли это? Сегодня мы будем говорить с Виталием Олейником на эту тему. Здравствуйте, Виталий.
2: Добрый день, Елена.
1: Тема очень важная, потому что человек хочет слышать Бога. Но вот не получается. То есть каким языком Бог с нами говорит?
2: В любом деле всегда правильно начинать с того, что понятно, с того, что просто, доступно, и затем уже двигаться к чему-то более сложному, к какому-то совершенствованию, к какому-то росту. И потому мы можем начать с того, что уже дано, что уже представлено.
1: Может быть, да. Понятно языком данному человеку, то есть вот человек на определенном уровне, и вот именно этим языком Бог с ним говорит как-то.
2: Безусловно.
1: Но просто человек не понимает, что это Бог говорит.
2: В Священном Писании неоднократно говорится о том, что «мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли». «Мои пути, не ваши пути». Но как небо выше земли, они по определению удалены навсегда,
1: да.
2: Так и мои мысли выше мыслей ваших.
1: Но Бог хочет с нами говорить и хочет, чтобы мы его слышали. А
2: да.
1: Люди говорят, что они его не слышат. Вот каким языком он говорит?
2: В книге Второзаконии, в 29 главе, в 29 стихе открыт очень важный принцип. Там сказано так: «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и детям нашим до века». То есть то, что Бог нам открыл,
1: да.
2: нам принадлежит. Я хочу подчеркнуть слово «принадлежит». То есть, иными словами, Бог открыл нам свою истину в Священном Писании. Он открыл нам свою истину в том, когда Иисус Христос, образ Божий, воплощенный в человеческую плоть, на земле ходил. Он открыл нам свою истину через служение во святилище. То есть все, что открыто, нам принадлежит. Иными словами, да, Бог велик, Он безграничен, всеведущ, и нам Его своим умом никогда не обозреть. Но то, что Он нам все-таки открыл, Он уже соизмерил с нашими интеллектуальными способностями.
1: Или, и потому, или с какими-нибудь знаниями, которые у нас уже есть о нем. Да,
2: то да есть он знает, на какие параметры он нас сотворил,
1: да.
2: Он знает, каким образом мы способны информацию воспринимать, каким образом мы учимся. И вот все это, принимая во внимание, он нам открыл то, что можно было открыть. Потому вот все Божье откровение, оно открыто.
1: Через Библию. Хорошо. Вот я Библию долго не читала. Да, я жила в советской стране, и я не знала, что такая вообще книга есть, Библия. То есть вот я услышала, что Бог может разговаривать через природу. Я этого тоже тогда не понимала, потому что для меня природа была, конечно, красивая, все чрезвычайно интересно, все, но я никак не видела за этим Создателя. То есть вот и говорит вроде, и вроде человек не слышит. Потом я услышала, что Бог разговаривает через отношения. То есть тогда вот ты понимаешь отношения, например, отец-сын, да, вот опять. И только когда услышала, ну, первый раз держала в руках Библию, я вообще ничего не поняла. То есть я поняла, я посмотрела, открыла, я ее закрыла. Я ее закрыла на долгие годы, потому что абсолютно мне было непонятно. Вот с этим встречаются много людей очень.
2: Да.
1: Вот, но все равно Бог говорит, да, и говорит... Но сейчас я уже могу сказать через Писание в первую очередь. То есть намного интереснее понимать Бога через Писание.
2: И это намного надежнее, потому что
1: Библия — это Бог сказал.
2: Книга древняя.
1: Да.
2: Самые ранние части были написаны уже 3500 лет назад. Эта книга, соответственно, может быть проверена, потому что там исторические данные упоминаются, научные данные, в ней есть пророчество, то есть предсказания о будущем. То есть это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. И всякий, кто вот с таким неприкрытым стремлением знать истину и с незаблокированным разумом подходит,
1: да.
2: он обязательно сможет удостовериться в том, что это источник достоверный. И коль скоро эта книга есть, тогда вот мы начинаем с простого. Читать все умеем, слава Богу. Как говорится, век грамотности. Потому начинаем читать, начинаем слышать, что Бог говорит через свое слово. И потом можно вот приблизиться к тому, чтобы непосредственно его голос слышать. Потому что Бог говорит лично, он говорит голосом, он говорит непосредственно. Фактически в Евангелиях написано, вот слова Иисуса Христа, Евангелие Иоанна 3 глава говорит, что всякий рожденный от Духа Святого, всякий рожденный свыше, голос его, Духа Святого, слышит. Написано, так бывает со всяким рожденным от Бога. Но проблема заключается в том, что многие люди пускаются в слышание всяких голосов,
1: да, каких-то, или
2: не
1: своих,
2: имея какой-то базы, не имея даже малейшего представления о том, как Бог открыл себя в общедоступном источнике, в данном случае в Священном Писании.
1: Хорошо, это после того, как рожден человек. А я сейчас говорю о периоде жизни человека, который еще только-только...
2: Еще начинает... духовно не рожден.
1: Да, он только просто думает. С ним говорит Бог?
2: В Священном Писании написано, во-первых, в Евангелии от Иоанна, в первой главе, что свет истинный, и эта личность, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
1: Вот, и для меня, вот знаете, как я, когда открыла, как неверующий человек, Библию, я прочитала, что... «Каждый, кто слышит мой голос, идет за мной», — говорит Иисус. И знаете, я не поняла, я говорю, ну а как же я его слышу, этот голос? Откуда я знаю, Иисус вообще он ли? И когда он на примере образа, на примере стада овец рассказал, и я увидела в кино, вот когда два стада были перемешаны, и стояли два пастуха справа и слева, и все стадо было перемешанное. Все овцы. Но в один момент один закричал там своим голосом, а второй закричал своим голосом. И вы знаете, у меня прям глаза открылись. Они, вот это вот огромное стадо овец, они вот так вот, представляете, и сами разошлись. И вот тогда, на примере этого образа, я поняла, что Господь вот так говорит. То есть на примерах каких-то образов. Потому что человеку тогда становится понятно уже, когда он это понимает.
2: В принципе, когда мы говорим о мышлении, мы мыслим образами, мы мыслим концепциями.
1: Картинками, да?
2: Да, и не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
1: Да.
2: Потому Господь, естественно, вот если повториться, зная, на что мы способны, зная, как мы мыслим, Он наш мозг создал. И зная также и те ограничения, которые пришли вследствие греха, мы стали меньше в состоянии Бога понимать после грехопадения. Тем не менее, вот Он так вот приноравливает, и эту истину таким образом нам преподносит, чтобы в действительности было понятно.
1: И с каждым человеком он говорит его индивидуальным каким-то, да, потому что в голове у человека, у всех разная информация.
2: Да.
1: Вот, например, ну как вы мне объясните, что авокадо, это хорошо, если я его в жизни не видела, никогда не пробовала, я не знаю, какой вкус. Ну и что вы будете говорить? И что я послушаю? Ну и ладно. То есть если у меня нет вот этого понимания в голове, то я это, конечно, не пойму. Господь
2: у меня ассоциация с неспособностью, или точнее с трудностями объяснения того, что вот есть то или иное, связано с таким понятием, как хурма.
1: Да.
2: Как один человек объяснял другому, помидор знаешь?
1: Что такое? Да?
2: Знаю.
1: Похож.
2: Так вот, хурма – это совсем не помидор. Вот, то есть в действительности нужно, чтобы что-то было показано, по крайней мере, визуально увидеть. Лучше вкусить. И тогда, конечно, когда уже есть опыт, тогда легче понимать.
0: Далее в программе.
2: Как это можно созерцать красоту Господню? Размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски. Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. А прямо перед этим говорится о ложном святилище.
1: Это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом.
0: Небо на земле.
1: А вот именно не это делает Господь, когда нам показывает святилище. Не рассказывает Он ли нам через святилище, через предметы святилища о своем характере?
2: Безусловно, в Библии много об этом говорится. Например, в 26 главе книги «Псалтирь», 4 стих, Псалом Давида. Одного просил я у Господа, одного просил. То есть
1: это главное желание
2: его, да, главная ценность его. И дальше он объясняет, что того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Давид хочет посещать храм Господень, он фактически хочет в этом доме Господнем поселиться, и его цель, чтобы, сказано, видеть красоту, даже не видеть, а именно созерцать, вот так вот всматриваться, любоваться, проникать, созерцать красоту Господню. Но при всем глубоком образе тут появляется вопрос.
1: Да, он же там не могли люди видеть это, правильно? Только...
2: Он мог, может быть, только лишь вот, ну, наблюдать за процессом подготовки к строительству, когда он собирал вот материалы и так далее. Ну, перед этим он построил такую палаточку, где просто, так сказать, от дождя, от непогоды укрывался Ковчег Завета, потому что на тот момент, к сожалению, Скиния и Ковчег Завета были разлучены, они в разных местах находились. Вот, то есть он определенное представление имел, но, конечно же, внутри, во святилище он никак быть не мог, потому что он из другого колена, из колена Иуды, а вот только лишь представители колена Левия могли служить. Потому-то и вопрос, что значит и как это можно созерцать красоту Господню, фактически будучи в состоянии только лишь дойти до жертвенника Господня, да, то есть не имея возможности... войти во святилище. И ответ только в одном – это знакомство со служением во святилище. То есть знание уже из текста, а также знание на основании знакомства или разговора со священниками, которые это совершают, что там происходит, какие визуальные образы представлены и каково значение.
1: Вот, и смотрите, для меня это огромным... благословением, что мы сейчас можем это еще и видеть. То есть у нас есть Библия, у нас есть картинки, у нас есть образы, то есть мы все это видим и понимаем. Если они это, ну, у них не было этого, то есть они только слову, да, священника или там, кто им рассказывал об этом, а мы это видим. И как вот через конкретные предметы Бог нам рассказывает о себе, как Он говорит, каким вот языком. Что именно говорит через святилище? Каков его характер?
2: Ну, в первую очередь, Божья любовь демонстрируется. Мы на протяжении этого цикла бесед неоднократно к этому вопросу возвращались, потому что это главная истина о Боге. Бог есть любовь. И когда Он предлагает решение проблемы греха, когда Он предлагает решение проблемы несправедливости, Он говорит: «Приходите ко мне домой для того, чтобы обрести милость». Когда Он рассказывает о том, какова конечная участь нечестивых. Вот об этом, кстати, в псалме Асафа. Асаф как раз-таки уже был служителем колена Левия. И вот в 72-м псалме мы читаем вот такие слова. Псалом Асафа. Начиная с первого стиха, он говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И вот он дальше описывает, как люди, которые вроде бы законы Божьи нарушают, они, тем не менее, живут нормально, все у них хорошо.
1: Успех у них, у них все есть.
2: И вот дальше он говорит стихи 16 и 17. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». То есть, оказывается, в святилище, в служении святилища также указан и конец нечестивых, беззаконных. То есть вот там все, что о Боге надо знать, Его любовь, прощение, освящение, очищение от греха, Его жизнедающая энергия, которая поддерживает жизнь во всех существах, затем Его просвещение, сила Духа Святого, то, что он молитвы слышит, и то, что он свой закон, свои заповеди поселяет в человека, и многое-многое-многое иное, и окончательная победа над грехом, все это вот во всем своем богатстве, о котором мы только отчасти могли поговорить во время наших бесед, все это там явлено во святилище. Это подлинно эпицентр Божьей спасительной деятельности по вот, спасению человечества и вызволению, в принципе, всей Вселенной в масштабах всех вот, небожителей. Это демонстрация вот, того, к чему приводит грех, с одной стороны, и как Бог благ, с другой стороны. И это вызволение всей Вселенной от вот этого негативного опыта греха.
1: Да, вот очень важно. А если человек не принимает всего это, если он скажет, да, нечто там, что там они напридумывали, этого не интересует.
2: Дело в том, что в действительности сегодня, когда вот обычный человек читает Библию,
1: да.
2: Смотрите, что происходит. Значит, ну, первая глава книги Бытия. Даже вот, допустим, мы уже читаем не синодальный перевод, вот, у вас был негативный опыт, да?
1: Да.
2: Что в действительности текст архаичный, много терминов
1: очень
2: непонятных.
1: Очень непонятно, много слов непонятно.
2: Уже трудно этот перевод воспринимать. Все-таки много лет прошло, да, с 1876 года. Ну, предположим, человек читает современный перевод. Российское библейское общество подготовило современный перевод. Есть и иные, которые сегодня доступны. Но вот читаем мы более-менее на понятном языке, историю более-менее легко читать. Да, у нас история сотворения, потом потоп, потом идет история патриархов, потом еще как-то вот история выхода из Египта. А вот дальше, когда вот в книге «Исход» приблизительно вот в районе 25 главы начинается описание святилища, то происходит следующее. Человек вот это вот видит, и он начинает размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски, вот это все, жертвенники и прочее. То есть начинается техническое, это как будто читаешь инструкции по изготовлению какой-то продукции.
1: Да.
2: И получается, что с 25 главы книги «Исход» до 40-й это все о святилище. Дальше начинается книга «Левит». Жертву такую, тут разрежь, тут побрызгай, тут помой, тут воскури. Книга «Левит», по сути, представляет собой богослужебный справочник для представителей колена Левия. Дальше книга «Числа» не лучше в этом отношении. То есть значительная часть тоже – это все описание святилища. То есть что получается? Что львиная доля, по оценкам специалистов, две трети пятикнижья, она попросту не читается современным человеком.
1: Да,
2: почему? Потому что кажется, что это где-то вот там далеко, может быть, и имело для них какой-то смысл, но сейчас...
1: Нет, это было давно, что и непонятно, пользы? Зачем нам это нужно.
0: Небо на земле.
2: Апостол Павел, вот обращаясь к христианам, можно сказать следующее. Апостол Павел, святой христианской церкви, величина, человек, через которого Дух Святой дал 14 книг в каноне Нового Завета. Так, вот что он говорит об этом. Он говорит в послании к евреям на тему о святилище следующее. Вот начиная вот в 5 главе, он тут говорит о святилище, о первосвященнике, о служении и так далее. И вот с 11 стиха. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. Но об этом невозможно говорить много, если питаешься молоком.
1: Да.
2: А это молоко, дальше он объясняет, вот 6 глава, 1 стих. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть он говорит, хватит об этом говорить, о том, что и так уже понятно. Да, нельзя недели в неделю то же самое повторять. Давайте будем углубляться. И вот то, что он делает, он показывает, как служение во святилище, насколько оно значимо и насколько сегодня вот разумение этого служения обогащает духовный опыт. И фактически можно даже сказать следующее. Если человек, уже вот покаявшийся, заключивший завет с Господом и вот эти начатки усвоивший, если он не понимает служение во святилище, то он продолжает питаться молоком. Много говорить надо. И мы только начали разговор в этом цикле. Об этом нужно говорить намного больше, потому что это суть духовного опыта. Это рассказ о том, чем сегодня Христос занимается, что Дух Святой делает, что Небесный Отец делает и какова Божья цель. Вот кажется, что скучно, кажется, что вот это все техническая информация, но когда начинаешь вникать...
1: Да, когда попроще об этом, вот в нашем цикле мы об этом поговорили, например, мне намного уже яснее все это. Хорошо, вот как насчет вот такого предостережения? Касается это этого или вообще? Это записано во втором послании Фессалоникийцам 2:10. «И со всякими несправедливыми обольщениями погибающими за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть мы должны сказать, как Бог говорит это честно, что нужно принять вот
2: истину.
1: Истину, а вот святилище – это как раз и есть истина. То есть мы на протяжении вот этого всего цикла, и он только первый такой вот довольно-таки большой, все-таки 24 передачи мы записали, рассказывает о святилище. И я так поняла, что нужно еще дальше делать программа, потому что мы только-только всеобщую картину, может быть, рассказали. То есть можно об этом говорить еще и подробнее?
2: Обязательно. Вот вы процитировали 10 стих 2 главы 2 послания Фессалоникийцам. И мне кажется, важно напомнить контекст. Вот о какой истине идет речь?
1: Да,
2: вот я прочитаю в начале 10-й. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Итак, вот в основе любовь. Любовь к Богу, к Его истине, к Его Слову. Вот это будет определяющим моментом. А прямо перед этим говорится о ложном святилище, о подделке. Вот послушайте.
1: О ложном святилище?
2: Написано так, начиная фактически с 1 стиха 2 главы. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею». «Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» То есть апостол предостерегает, что есть система служения в ложном святилище, или же есть подделка, есть тот, кто в храме Божьем садится как Бог, выдает себя за Бога. И этот процесс, 7 стих, «ибо тайна беззакония уже в действии». То есть этот процесс действовал уже в первоапостольскую эпоху. Таким образом, у нас выбор. Либо жить сложными, с подмененными понятиями о святилище, о храме, о служении, о литургии, и таким образом оказаться в числе погибших, не принять любви истины, либо принять любви истины в контексте именно верного служения во святилище. Потому это вопрос буквально жизни и смерти.
1: Да, и пусть для начала может быть что-то непонятно, да, вот терминология. Не надо отчаиваться. То есть человек может понять, потому что, ну, Бог – это цель Бога нас спасти, чтобы мы это поняли.
2: Да, и любое дело, когда мы начинаем изучать, вот открываешь, допустим, скажем, учебник по философии.
1: Да, тоже с каких-то там элементарных понятий, да,
2: с терминами и так далее, трудно понимать.
1: Да,
2: если человек не рос в семье философов, так скажем, если для него этот язык не стал родным.
1: Все равно.
2: То есть любое дело трудно начинать, но надо продолжать, потому что с каждым этапом открывается новая глубина, новая красота, новая гармония и новая вот мера благодарности Богу за то, что Он вот так красиво, глубоко и гармонично все открыл.
1: Виталий, вот сегодня у нас последняя наша встреча. Цикл очень интересный. То есть для меня было очень много нового. Я услышала много открытий было интересных. Но вы вспоминали, что это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом.
2: Трудно измерить точно, но в действительности, когда вот начинаешь вникать,
1: да,
2: то есть мы... понимаешь, что здесь из того даже, скажем, что я изучал, что я исследовал, и, скажем, праздники, святилища, о которых мы не коснулись, и разные жертвы святилища, и многое иное, там за каждым образом, за каждым служением открывается новая мера Божьей любви. Потому в действительности эта тема подлинно неисчерпаема.
1: Значит, у нас есть, я правильно понимаю, у нас есть возможность еще об этом записать много разных программ.
2: Даст Господь жизни нам и обстоятельств с удовольствием.
1: Дорогие друзья, это наша последняя встреча в цикле передач «Небо на земле». Но мы не прощаемся навсегда. Тема святилища огромная и очень важная для всех верующих. А Виталий знает очень много. Поэтому телекомпания планирует приглашать его еще и еще, чтобы иметь возможность передать его знания всем людям. Всего вам доброго. До свидания.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Сегодняшнюю историю лучше всего будет озаглавить так: «Исповедь бывшего наркомана». Письмо, содержащее эту историю, пришло в редакцию газеты «Сокрытое сокровище» из Украины, из мест лишения свободы. Оно начинается. «Меня зовут Юрий Прокопенко. Я хочу рассказать о чудесном вмешательстве Всевышнего в мою жизнь. Я бывший наркоман с 15-летним стажем опиумной зависимости. И несмотря на весьма трагично сложившуюся судьбу, я счастлив, потому что жив и узнал Бога». Юрий родился в 1975 году в городе Винница, что на Украине. Рос он без отца и все свое время свободное проводил на улице. Курить, употреблять наркотики начал Юрий еще в 5 классе. Вследствие этого он имел неоднократные контакты с правоохранительными органами и состоял на учете в детской комнате милиции. Юрию было 14 лет, когда он с другом обокрал первый магазин и так заработал свою первую судимость. Уже в 15 лет Юрий чуть было не умер от передозировки наркотиков. Врачи тогда констатировали клиническую смерть. Но ровно через год снова передозировка и опять реанимация. Мать Юрия неоднократно пыталась с этим что-то сделать. Она пыталась бороться за своего сына. Несколько раз клала его в специализированную клинику, но лечения и результатов лечения хватало максимум месяца на два. Юрий говорит о том, что он не может сказать, что за все это время, за все время его мытарств он ни разу не просил у Бога помощи, ни разу к нему не обращался. Напротив, он постоянно получал ответы на свои молитвы, на свои обращения к Всевышнему, к Богу. Только все у него получалось, как в пословице: «Як тревога, так до Бога». И Юрий упрямо не хотел зависеть от Господа. Но в 2004 году, когда Юрия посадили за кражу, в один, в кавычках, можно сказать, прекрасный день, он проснулся и ощутил, что ему стало трудно говорить и передвигаться. И Юрия перевели из обычной камеры в больничную. Тюремные врачи думали, что у Юрия инсульт, по той причине, что начала отказывать преимущественно левая сторона тела. В таком

которые подарили Юрию Библию и каждый день рассказывали ему о Боге. Юрий Библию прочитал целиком, и тогда-то он увидел себя как бы со стороны. Читая Библию, он увидел себя со стороны, во всей, как говорится, красе. Каждый день он совершал поступки, которым не было оправдания. Даже он сам пишет, что не может для них найти оправдания. Юрий сознавал. В этот момент он стал сознавать, что дальше так жить нельзя. Но после того, как пришло в его жизнь это осознание, он еще целый год стоял как бы на распутье, решая, отдать свою жизнь в руки Бога или нет. Большую часть своей жизни Юрий провел в нерушимом, так сказать, союзе с наркотиками. И ему было очень нелегко оставить их. Все это время, вот когда он решал, посвятить свою жизнь Богу или нет, он не перестал читать Библию, и ему открывались новые и новые истины. Юрий замечает, прав тот человек, который сказал, только глупец может сказать, я читал Библию, разумный скажет, я читаю Библию. И все-таки Юрий сделал свой выбор. Он отказался от наркотиков. Он отказался от алкоголя и от употребления табака. И это было только начало. Юрий стал меняться внутренне и удивился, когда изменилось отношение к нему и со стороны окружающих. Юрию стало легче жить. Он осознал, что гораздо приятнее, когда ты даешь от всего сердца, отдаешь, чем когда тебе что-то дают, когда ты берешь. К тому времени Юрий уже не мог самостоятельно передвигаться, его возили на инвалидной коляске. И вот однажды летом ночью было очень жарко, Юрий не спал. Внезапно он ощутил огромное желание встать и пройтись. Это было не просто желание, это было какое-то внутреннее побуждение, но Юрий точно знал, что мог это сделать. И он встал и пошел. Вышел из своей секции босой, стал ходить туда-сюда, взад-вперед по коридору. До сих пор, пишет Юрий, в его памяти остается застывшее выражение удивления на лице Дневального, когда он увидел его разгуливающего по бараку. Около часа Юрий самостоятельно ходил, молился Богу, благодарил его за это чудо. И хотя через 3 дня ему опять стало хуже, Юрий говорит о том, что благодарен Господу, благодарен за то, что Господь показал ему, как он может быть исцелен, что Господь может это сделать. Но самое главное, то, что Иисус Христос исцелил сердце, исцелил душу Юрия. И невзирая на то, что он сегодня инвалид первой группы, невзирая на то, что у него нарушена речь и координация движений, тем не менее Юрий благодарен Господу за спасение души своей. Заканчивает Юрий свое письмо словами. «Хочу обратиться ко всем, таким же, как я. Друзья мои, любой соблазн можно победить с помощью молитвы. Думайте о Господе, молитесь Господу, и Бог укрепит вас на вашем жизненном пути». Юрий Прокопенко.

0: эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост X».

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Мы продолжаем знакомиться с жизнью палестинской провинции на рубеже эпох. Капернаум – место, овеянное романтикой, связанное с опытами Первой Церкви, с попытками осмыслить все те слова, которые говорил Господь, живя в этих местах и путешествуя по этим берегам. Капернаум был местом, которое находилось на границе двух регионов. Два брата, сына Ирода Великого, Филипп и Антипа, здесь провели границу между своими владениями. Соответственно, здесь были установлены таможенные пункты, и люди, мигрируя из одной области в другую, должны были платить всевозможные пошлины. Мы знаем, что Матфей, апостол Иисуса Христа, был мытарем, который работал в Капернауме. Монеты в те времена были самые разные. Вы можете видеть монеты той эпохи с изображением императоров Рима. Эти монеты считались у иудеев нечистыми. Их нельзя было вносить в храм, платить храм на подать или жертвовать в храме при помощи этих монет. Жертвовали люди монеты финикийские. Собственной валюты у иудеев во времена Христа не было, потому что Иудея находилась под оккупацией Рима. Финикийские же монеты не содержали изображения человеческого лица и поэтому считались приемлемыми для уплаты подати на храм и для того, чтобы вносить пожертвования. Люди в районе Генесарецкого озера были помешаны на деньгах. На самом деле, со времен Вавилонского пленения, когда переселенцы вернулись в Иудею, они осели в Галилее. Большая часть из них оставила мечту воздвигнуть Богу храм и поселилась здесь. В Иудею вошли только немногие – патриоты духовного движения, пытавшиеся возродить лучшие традиции духовной жизни, которые, по рассказам родителей, были им известны и существовали в Иудее до Вавилонского пленения. Они-то и подвязались на постройке второго храма, как повествует книга Неемии. Мечта о собственной государственности не оставляла иудеев. И на короткие периоды появлялись лидеры, которые пытались чеканить собственные монеты. Как, например, во время второго иудейского восстания это сделал Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией. Вы можете видеть монеты этого периода. Восстание Бар-Кохбы было жестоко подавлено Римом. Люди в окрестностях Генесарецкого озера мечтали быть богатыми. Иерусалимские фарисеи считали людей, которые живут в Галилее, темным народом, народом, который не хочет служить Богу, народом, который произошел от тех, кто отлынивали от возведения храма на развалинах Соломонова храма. И теперь эти люди были названы народом земли. Грубо можно перевести это выражение как «крестьяне». Галилейские крестьяне, однако, не все были крестьянами. Многие из них были рыболовами. Рыбный промысел приносил большие доходы, чем обработка земли. Люди в тех местах служили мамоне. Это правда. У них было очень много друзей-язычников, поэтому Галилея названа Галилеей языческой, ведь здесь существовали совместные предприятия, на которых иудеи и галилеяне вместе трудились. Это были различные бизнес-предприятия, в которых нужно было проявлять смекалку и лояльность существующему режиму. Поэтому сотрудничество с язычниками приносило определенные дивиденды тем, кто жил в этих краях. Люди, которые служили при дворе Ирода Антипы, которые содержали его рынки в Тивериаде, они отличались большой гибкостью мировоззрения и принимали многие элементы эллинистической культуры. Зачастую эти элементы вытесняли из их жизни то, что было искренне воспитано в них иудейской культурой. Традиционные дизайны иудейской посуды, миноры, которые везде и всюду сопутствовали поклонению иудеев Господу, они сочетались с римскими масками для театра, которые приходилось вырезать из камня, выливать из глины, раскрашивать, потому что многие жители этих мест приветствовали римский стиль жизни. Мы видим, что этому также был привержен Ирод Антипа, который 10 лет своей жизни провел в Риме. Именно в Риме он женился на разведенной жене своего брата и привез сюда, в далекую Иорданию, те нравы, которыми он заболел в Риме. Ортодоксы не приветствовали поведение царя. Тем не менее, эллинистически настроенные молодые люди окружали этого человека и помогали ему управлять его провинцией. Ирод основал Тивериаду на западном берегу Геннесарета на костях, которые растаскивали собаки из языческих могил, поскольку здесь ранее находилось языческое кладбище. Ортодоксальные иудеи брезговали селиться в этом месте. Зато чуткие к деньгам галилеяне приветствовали постройки Ирода, тем более, что в Тивериаде он основал грандиозные рыбные рынки, как свидетельствует Иосиф Флавий. Люди ловили рыбу и привозили ее сюда. Со всего побережья они стекались в это место, чтобы здесь продать свой улов. Ирод Антипа поставил во главе этих рынков родственника жены, поэтому все доходы стекались большой рекой в царскую казну. Скифополь находится недалеко от Назарета. Это следующий перевалочный пункт в рыбном бизнесе. В течение полудня рыбу, которую скупили дилеры в Тивериаде, в бочках, залитую водой, отвозили в Скифополь, а там перепродавали втридорога. В течение короткого времени ее доставляли на Средиземноморское побережье и далее везли в Рим. Как свидетельствуют историки, в Риме ценили геннесарецкую рыбу. После разрушения храма рыба из Геннесарета была особенно жирной. Это произошло потому, что когда разрушалась Тивериада, рыбаки окрестных мест бросились на плоты и лодки, чтобы избежать римских мечей. Они пытались скрыться в море. Но иудеи верили в то, что в воде обитают бесы. Поэтому многие из них не умели плавать, они боялись воды. И не умея плавать, они оказались в ловушке. Иосиф Флавий повествует о том, что римские солдаты догоняли их на плотах, сбрасывали в воду, и когда люди хватались за лодки и плоты руками, чтобы не утонуть, римские солдаты отсекали им руки, после чего вода в окрестностях Тивериады в тот день окрасилась в кровавый цвет. Однако во времена Христа все эти события были еще далеко. Народ был посвящен своим заботам, и даже когда Иисус проповедовал, как мы читаем в Евангелии, Петр и его товарищи занимались делом, они мыли сети на берегу. Конечно, места, которые сулили большой доход, были привлекательны для людей, которые обладали серьезными амбициями и хотели сделать в жизни некоторый капитал. Капернаум, Вифсаида, Тивериада, Магдала, места рыбалки. Слово «Вифсаида» так и переводится «дом рыбалки». Петр и Филипп, апостолы Иисуса Христа, были родом отсюда. История повествует, что Магдала, Вифсаида, рынки на Тивериаде были местами, где все было заполнено запахом рыбы. Но в Вифсаиде были также еще люди, которые занимались выпечкой хлеба. Огромное количество пекарен обнаружено археологами в этом районе. Возможно, поэтому, когда Иисус в окрестностях Тивериады кормит 5000 людей хлебом и рыбой, Он предварительно спрашивает Филиппа о том, где можно купить хлеба. Вифсаида и Капернаум расположены друг против друга, напротив места, где Иордан впадает в Геннесарет. Иордан впадает в Геннесарет и несет с собой свежую воду своих истоков. Поэтому здесь, на отмелях, всегда обитало множество рыбы и множество птиц. Места, которые несут и сулят удачу, в те древние времена были обитаемы. Поэтому Капернаум и Вифсаида были достаточно населенными пунктами в те времена. В районе Вифсаиды интенсивно идут раскопки. Обнаружены ворота Железного века, то есть 7-й примерно век до нашей эры. Это означает, что поселение достаточно древнее. Люди издревле занимались здесь рыбной ловлей. Более позднего периода постройки окружены различными находками, свидетельствующие о том, что здесь жили рыбаки. Вы можете видеть место, которое названо «Дом рыбака». Здесь найдено множество предметов, которые говорят о том, что хозяин этого дома занимался рыбной ловлей. Когда люди занимаются каким-то промыслом, они пытаются совершенствовать методы и инвентарь. Кроме круговой сети или невода, существовал еще квадратный или прямоугольный невод, который можно было опускать вертикально. Такую сеть, какую вы видите на экране, люди забрасывали ловким круговым движением. Забросить сеть было серьезным искусством. Люди выходили рыбачить ночью, потому что рыба, привлеченная светом луны и не боясь дневного яркого света, поднималась к поверхности. К утру рыба снова уходила обычно на дно. Поэтому, если рыбаки возвращались, ничего не поймав, они отчаянно пытались утром забрасывать сети, но всегда с теневой стороны, чтобы рыба не видела сеть в ярком свете солнца. Когда Петр шел к берегу на своей лодке после воскресения Иисуса Христа, его артель была печальна, потому что, трудясь всю ночь, они ничего не поймали. Это обстоятельство послужило сотворению еще одного чуда, о котором повествуется в 21 главе Евангелия от Иоанна. Господь помог Петру поймать огромное количество рыбы. Интересно, что лодка в это время, если она была ориентирована на Капернаум или Вифсаиду, должна была правым бортом быть обращена к востоку. Это значит, солнце светило как раз с этой стороны. И именно там Господь повелел забросить сеть. Петр уже имел некий опыт, когда Господь помог ему поймать большое количество рыбы. Очевидно, теперь он вспомнил то, что было тогда, 3 года назад. И, повинуясь Господу, он обрел необычайно большой улов. 153 больших рыбы, и при этом не порвалась сеть. Сеть символизирует собой церковь. Церковь не порвалась, церковь не перестала функционировать от того, что Господь дал ей огромное количество новых членов в те века. Церковь росла достаточно бурно. Те евангельские истины, которые произвели революцию в первом веке, действенны и сейчас. Может быть, нам неприятно осознавать себя теми, кто должен оказаться в неводе благовестия. Однако первые христиане вкладывали в слово «рыба» особый смысл. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня опять у нас с вами программа улучшения нашей памяти. Сегодня будем говорить о том, как запоминать человека. Также вы уже теперь знаете, как запоминать иностранные слова. Будем говорить о проблемах в наших семьях, как преодолевать кризисы. Потому что кризисы неминуемо приходят к нам. Хотим мы этого или не хотим. По-разному случается в жизни. И это очень важно, знать, какой библейский подход к этой теме, которая так необходима в наш век кризисов. Люди все страшатся этих кризисов, унывают, переживают. Некоторые уже сели на лекарства, лишь бы как-то успокоить свою нервную систему. А есть простые выходы, указанные Словом Божьим. Знайте, что пророчества исполняются, и кризисы будут. И будет тот глобальный кризис, который обязательно придет, потому что написано заранее в книге Откровения в 13 главе, что испытан будет всякий, живущий на земле. Либо он будет поклоняться Богу и соблюдать Его заповеди, либо поклонится зверю, то есть власти человеческой, с его законами, с его начертанием. И это пророчество не просто записано в Библии. Но будьте спокойны. Вы сблизились с Богом, вы с Ним, и через это сближение к вам приходит только добро, от Бога зло не исходит. Вы молитесь молитвой «Отче наш», вы прощаете своих близких так, как Бог вас простил. И в этом залог нашего успеха и здоровья. Потому что царство Его не будет наполнено кризисами, оно будет царством славы и силы Божией и благополучия. Но теперь, когда еще кризисы есть, помните всегда, что Бог творит чудеса. Безвыходной ситуации нет. Итак, некоторые встречаются с кризисом со своей памятью. У многих памяти нет визуальной, они не запоминают людей в лицо, не запоминают имена. И вот есть советы, как запоминать человека. Не нужно запоминать его по росту, по объему, по наряду, по цвету волос, потому что сегодня все меняется. Дается совет запоминать его голову, именно профиль его, нос, уши. Очки, конечно, он может носить, но может снять их. Поэтому рекомендуется больше обращать внимание именно на черты лица. Какие черты лица у этого человека? И вы можете тоже ассоциировать. Помните, что мы проходили с вами ассоциацию образов, мнемонические приемы, и вы можете сравнивать, на кого похожи брови этого человека, либо уши его. Но должен работать закон четвертый, закон готовности к запоминанию. Если вы этот закон не включите, вы не запомните человека. То есть вы должны при знакомстве с человеком, которого вам нужно запомнить, дать себе установку на запоминание. Мне нужно запомнить этого человека. И обратите внимание, на что можно обратить внимание. Какие у него уши, нос, губы, лоб, щеки и вообще, скажем, овал лица. И таким образом можете снова закрыть глаза, как бы сфотографировать, представить его, и вы даете установку, на какое время вам запомнить этого человека. Конечно, вы тогда не ошибетесь, если снова где-то встретите его на улице или в другой обстановке. Сегодня мы с вами, прежде чем будем говорить о кризисе в семьях, мы поговорим о том, что записано в книге Откровения, 20 глава. Потому что там тоже описан этот кризис, который постигает каждого. Это разлука с нашими близкими, когда мы опускаем их тело в могилу. И мы думаем, восстанут ли они из мертвых. Вы знаете, что сатана имеет два крыла, два заблуждения, посредством которых он охватил весь мир. И как же учение языческого Египта о бессмертии души? Это соблюдение воскресного дня, поклонение солнцу перешло в христианство, мы теперь уже знаем. А вот как учение о бессмертии души вдруг перешло в христианство? Это удивительно. Как же так, что учение египтян стало христианским? Или, например, мы видим, что статую Тутанхамона возят везде индусы, верят в бессмертие души, буддисты. И многие другие люди верят в бессмертие души. И христиане верят в реинкарнацию. И думаешь, как это пришло к нам? Кому это нужно? Оказывается, сатана очень заинтересован в том, чтобы учение о бессмертии души пришло и в христианство. Вы знаете, тогда легко подвести к спиритизму человека, к общению с потусторонним миром. Это страшно. И поэтому нужно нам в этом разобраться. Вы знаете, учение о бессмертии души стирает истину о суде Божьем. Как? Ну, если человек умирает, и душа его сразу попадает в рай или в ад, зачем нужен суд Божий? То есть нет истины о следственном суде на небе. Как бы сразу уже определилась участь человека, и он попадает в чистилище, его можно в рай перевести и так далее. Также стирается истина о втором пришествии Христа. Зачем ему приходить в этот мир и за кем? Если души уже блаженствуют в раю, а другие мучаются в аду, ну зачем приходить к Христу? Итак, дорогие друзья, это важный вопрос, бессмертна ли душа. Есть 5 понятий о душе, и мы разберемся в этом. Но все-таки нам нужно узнать, что тот, кого искали первые космонавты, и были плакаты, всю Вселенную облетел, нигде Бога не увидел в 1961 году. Вы знаете, есть текст Священного Писания, где говорится, что единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, 1 Тимофея 6:16, которого никто из человеков не видел, видеть не может, это Бог. Вот поэтому и есть понятие «божество». Ангелы не имеют бессмертия, поверьте. Да, вы скажете, а как же жизнь вечная? Да, жизнь вечная. Но тем бессмертием, каким обладает божество, мы никогда обладать не будем. Секретом жизни. Иначе творение станет Богом. И поэтому вы видите, что и Христос обладает бессмертием, потому что имеет жизнь в себе. Дух Святой обладает бессмертием, потому что Господь говорит, у тебя источники жизни, псалмопевец Давид пишет, и свет у тебя, и Дух Божий создал нас, Он имеет жизнь в себе, может дать другим. Мы имеем жизнь, мы ее теряем, и если ей даем тем детям, которые рождаются, эта жизнь не от нас, она от Бога. Если бы она исходила от нас, мы бы не умирали. Вот именно на это посягнул противник Божий Люцифер и его мечта стать бессмертным. Поэтому и учение о бессмертии души – это его учение. Если мы знаем понятие о душе, нам будет легко избежать его уловок. Так если сатана бессмертен, как ангел падший, и его ангелы бессмертны, и если бессмертна его душа, как же Бог будет уничтожать его? Мы знаем, что не Бог будет уничтожать, а то зло, какое он накопил внутри себя, оно его уничтожит. То есть как же придет конец этим темным силам, если они бессмертны? Тогда противоречие в Библии возникает. Вот поэтому люди, которые говорят, я не верю в Бога, они наткнулись на эти противоречия, кажущиеся, между учениями, которые в быту и у людей, в сердцах и в жизни их, и в их учении, и тем, что написано в Библии, они говорят, а как же так, мы не верим? Когда мы разберемся, противоречий нет. Итак, 5 понятий о душе. Весь человек, сама жизнь, потом количество, чувства и кровь. Мы сейчас увидим тексты. Книга Бытие, 2 глава, 7 текст говорит о том, что Бог сотворил человека из праха земного, вдунул в него дыхание жизни, не бессмертную душу, а вот секрет жизни вложил. И стал весь человек душою живою. То есть человек живой, он и является душой живою. Далее мы видим, что в теле человека найдены все элементы, которые находятся в земле. Но маленький, малейший процент не найден. И до сих пор найти не могут, несмотря на все технологии. А это секрет жизни. Сначала думали, что это белок. Нет. Молекулы ДНК и РНК. Нет. И не найдут. Потому что узнать секрет жизни – это стать Богом. И Господь сказал человеку, «Ты сотворенное существо». и из праха взят, и в прах ты возвратишься. И поэтому, дорогие друзья, вы видите, Слово Божие не говорит, что бессмертная душа улетает к Богу. Екклесиаст 12:7 там конкретно говорится: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, дух, который и дал его». И вот когда мы читаем, например, Евангелие от Матфея, мы видим описание Христа в терновом венце. Евангелист Лука упускает эту деталь. Но то, что касается смерти Христа, все евангелисты написали одинаково, что Он испустил Дух Свой. Это очень важно, потому что не душа Христа вознеслась к престолу Божьему. Секрет жизни был взят на время от Него. И далее вы видите, что когда человек умирает, происходит обратное. Душа живая, минус секрет жизни, который уходит к Богу, и прах возвращается в землю свою. Каждый грамотный человек понимает, что смерть – это отсутствие жизни. Нет другой формы. И вы видите, что так и написано, что весь человек – это душа живая. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Псалом 145. Дорогие друзья, некоторые думают, что человек после смерти еще продолжает жить, только в другом состоянии душа его живет. Я лично присутствовала на похоронах человека. Он коммунист был, он был неверующий человек. Но родственники приехали и решили похоронить его по своему обычаю. Они, конечно, не христианской веры. Жена его, она христианка, моя подруга была. В трехкомнатной квартире собрались все его родственники. И так долго не выносят его. Я говорю: почему его не выносят? Она говорит: газеты, какие он любит, я нашла. Очки найти не могу. Почему? А родственники сказали: положить ему во гроб газеты, какие он любит. Конечно, очки. Что это за жизнь вечная? С очками снова? Дорогие друзья, нет. Это учение языческое, которое пришло в христианство, странно. Что общего может быть у христианства с язычеством? А вот это общее оказалось – учение о бессмертии души. Вы видите текст интересный здесь, что количество – это тоже иногда мы принимаем как слово «душа». В тот день, пишет Деяния апостолов, 2 глава, крестилось душ около 3000. Мы говорим: 5 человек, семья наша, 5 душ в нашей семье. Далее мы с вами видим текст Писания, где говорится, что кровь – это есть душа. Для чего нам нужно это знать? Нам это нужно знать для того, чтобы мы, читая тексты, например, такие: «Рахиль умирала, и выходила из нее душа ее». Примените вот эти понятия. Весь человек, количество не подходит. О, она умирала при родах, выходила кровь ее из нее, и она умерла. Или, например, понятие о душе. «Тебе самое оружие пройдет душу», предсказал Симеон Деве Марии, ну, уже матери Иисуса Христа. То есть чувства наши, дорогие друзья, и оружие прошло ей душу, когда младенца царь Ирод хотел умертвить, когда они скрывали его, когда он нес на Голгофу свой крест, когда он был распят, оружие прошло ее душу. И мы скорбим и говорим часто: «Ой, у меня душа болит». И люди думают, что там маленькая куколка внутри. Нет, дорогие друзья, это наши чувства. И Христос испытал это и говорит: «Душа моя скорбит смертельно». И это чувства, которые создаются посредством обстоятельств, посредством мыслей, посредством действующих сил со стороны зла. И эти чувства бывают негативные, душа болит. Душа болит смертельно. В эту минуту молитесь. Итак, когда мы знаем, что вот чувство – это слово «душа», то тогда, когда встречаем текст Писания: «В железо вошла душа его». Что это такое? И думаем, как это понять? Дорогие друзья, эти 5 понятий легко объясняют нам, что происходит в данном тексте Священного Писания. А действительно, Израиль был скован оковами в рабстве, и их чувства были угнетены, они не имели свободы. И Иосифа, когда увозили в рабство, да, он был скован как личность, душа эта, вот весь человек живой. Далее мы с вами видим такой случай, который произошел в жизни Иисуса Христа и прекрасного семейства Лазаря, Марфы и Марии. Умирает Лазарь, друг Иисуса Христа. И Христос объясняет, что эта смерть только сон. Все, кто умирают на этой земле, это первая смерть, она названа сном. И верующие, и неверующие. Ученики не поняли Иисуса Христа. А Христос говорит, ну я смогу разбудить его. И Марфа сказала, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Однако же она верила и говорит, воскреснет брат мой, когда будет воскресение из мертвых. То есть правильный подход к состоянию умерших. Они спят до дня воскресения, согласно этого текста Священного Писания Иоанна 11 глава. И вы знаете, действительно, это и произошло, когда Марфа сказала, что воскреснет брат мой, а Христос сказал, нет, я могу сделать это сейчас. Хотя Христос конкретно говорит о воскресении первом и воскресении втором. Что это за второе воскресение? А это после тысячелетнего царства на небе воскреснут мертвые для получения исполнительной фазы суда Божьего. И поэтому воскресение первое, оно названо воскресением жизни. Воскресение второе названо воскресением осуждения. Так вот, Лазарь праведник. И по идее о бессмертии души, его душа должна быть уже на небе. Он умер, душа вознеслась. Зачем же тогда Христу нужно его вызывать из могилы, из гроба? Вы знаете, что в Израиле хоронили в пещерах, и пещеру закрывали камнем. И здесь вот уже формула чуда. Господь говорит, отодвиньте камень. Все, что люди могли сделать, они должны были сделать. Они верили в Бога живого и истинного, отодвинули камень. А вмешательство Божие сделало это чудо. Христос сказал, Лазарь, иди вон. И человек, тело которого смердело уже, потому что 4 дня был в гробе, он выходит из гроба. И разрушается учение о бессмертии души. Потому что Бог эту жизнь, секрет жизни, а перед ним, перед его могилой стоял жизнедатель, Творец, он снова возвращает ему. Но некоторые говорят, а где же этот рай, а где же этот ад, есть ли это на самом деле? Да, действительно, ад есть, это могила, потому что Иона, пророк, когда попал во чрево кита, он молится оттуда и говорит, что из чрева преисподней спаси меня, Господи, из ада извлеки меня. И точно так рай – это действительно реальное место, это сад Едемский, который насадил Господь. И в одни перед потопом был взят этот сад с земли, и теперь он хранится на небе. Читаем первое послание Петра, 1 глава, и там написано «К наследству нетленному, неувядающему вы призваны». Дорогие друзья, рождается человек, и жизнь – это промежуток между раем потерянным и раем обретенным. И конец жизни человека, любого, образованного, необразованного – это могила. Сон, и никто не может избежать этого. Поэтому нет шанса прожить в этом же теле вторую жизнь, исправить свои ошибки. Учение о бессмертии души опасно тем, что люди говорят, ты приземлишься в этой могиле, а родственники отпоют тебя, заплатят деньги, и ты будешь спасен. Это потворствует накоплению грехов человеком и, конечно, его погибели. Слово Божие конкретно говорит в книге пророка Иезекииля, и мы читаем здесь в 18 главе 4 тексте, что душа согрешающая, та умрет. Ну, скажете, а праведники, они, наверное, не умирают, их души бессмертны. Так вот, текст Писания о Христе, в нем не было греха, он был рожден безгрешным существом. Запомним это. Он не имел тот грех, который мы имеем в себе, и дети наши, грех Адама и Евы, первородный грех, который очищается только кровью Христа, спасением вечным. Христос был абсолютно безгрешен, но предал душу свою на смерть. Как это понять? Он же бессмертный. А вот на время секрет жизни был взят от него. И поэтому написано, что душа согрешающая, та умрет. А он взял на себя грехи всех нас. И поэтому грех убивает. И он умер. Но он воскрес для того, чтобы гробы, как бы их красиво ни украшали, открылись, и мертвые встали. Итак, вы видите, душа живая минус секрет жизни, и получаемый труп – прах. И Библия говорит, что слава скоротечна, и все скоротечно на этой земле. Мне часто задают вопрос, ну если не душа бессмертна, то как выглядит этот дух, где он хранится? Дорогие друзья, Екклесиаст не мог на это ответить. И если человек бы знал, что это такое, он бы стал Богом. Мы бы могли неодушевленные тела в моргах оживлять и родственников вызывать из смерти к жизни. Но это сокрытое. Это та территория, куда не можем войти. В посланиях Колоссянам 2 глава апостол Павел предупреждает и говорит, есть вещи, где мы не можем надмиваться духом своим, разумом своим, чтобы это узнать. Открытое принадлежит нам и детям нашим, сказано в книге Второзакония, 29 глава, 29 текст. А сокрытое принадлежит Богу. Он не человек, он Бог. Он не ангел, он Бог. И поэтому это тайна его божественного существования и способности воскрешать мертвых принадлежит только ему. Вот почитаем мы книгу Екклесиаст. Там написано так, чтобы мы как люди понимали, дорогие друзья, что в могиле нет возможности что-то исправить. И поэтому все, что может рука твоя по силам делать в этой жизни, а тем более найти спасение, за тебя твои родственники твою участь не исправят. По силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет уже ни размышления, нет ни богопознания, нет ни работы, ничего там нет. Это сон. Однажды я получила выговор от скорбящей матери. Умер ее сын, он был неверующий, но меня попросили сказать как бы слово Божие на его похоронах. И когда похороны кончились, она говорит, я на вас обижаюсь. Я говорю, за что? А вы не сказали, что душа его в раю? Я говорю, дорогая моя, я не могу вам этого обещать, потому что вы знаете, что он жил жизнью алкоголика и почти преступника. И я человек, как я могла пообещать, как хочется нам, матерям, как хочется всем родственникам знать, что его близкие уже в раю, готовы заплатить любые деньги. Текст Писания говорит, нет. Пока ты живешь, пожалуйста, измени свою судьбу, не откладывай на потом, не откладывай на завтра. И вот еще текст Писания говорит, что опять дух возвращается к Богу, который и дал его, да? И много таких текстов Писания, говорящих о том, что не душа улетает к Богу, а дух – секрет жизни. И вы видите эти тексты Писания. А вы скажете, и мне часто говорят, а что ты скажешь о том тексте Библии, когда Христос был распят на кресте, описано, и он сказал разбойнику, ныне же будешь со мною в раю. Ну, некоторые говорят, действительно, первоначальный источник написания Евангелия – греческий язык, Ветхий Завет на иврите, и не было знаков препинания, и запятую куда хочешь, туда можешь перенести. Дело не в запятой. Христос не обманул разбойника. Не обманул. Знаете почему? Потому что мертвые не знают, сколько времени проходит над ними. Они, Слово Божие говорит, ничего не знают. Они спят. Спящий человек, он не знает времени, он его не замечает. И следующее, что увидит разбойник, это пришествие Христа. Иначе противоречие происходит. Христос, умирая, тоже в рай его душа не улетела, чтобы быть там с душой разбойника вместе в день пятницы, дня распятия. Иначе противоречие, когда он сказал женщине, «Не прикасайся ко мне, я еще не восходил к отцу моему, и душа моя там не была». А вот здесь ответ – что при пришествии Иисуса Христа мертвые, которые там лежат в гробах, они увидят Сына Божьего. Вы знаете, когда я смотрела фильм «Кама Гридеши» и видела, как мужественно первые христиане отдавали жизнь за Христа, И как близко они ожидали пришествия Христа. Читайте послание апостола, вы увидите, они ждали Христа прямо сейчас, прямо при их поколении. А прошло почти 2000 лет. И где же это пришествие? Теперь-то я понимаю, и вы понять должны, что мертвые не знают времени. И поэтому первые христиане были правы, что следующий момент, отдавая жизнь за Христа, как побиваемый Стефан сказал, «Вижу небеса отверстиями и Сына Человеческого, стоящего одесную престола Божьего». Действительно, следующее, что увидит мертвый во Христе Иисусе, это Его славу, это Его пришествие. Таким образом, день покаяния, день ныне определяет нашу судьбу. Ныне разбойник стал спасенным. В пятницу он стал спасенным. А не после смерти можно было что-то изменить. Все мы увидим славу грядущего Спасителя. Но некоторые говорят, ну как же мертвые воскреснут? Одна из моих родственниц, она была верующая, она соблюдала заповеди Божии, но так потихоньку мне на ухо шептала, «Деточка, так я ж не верю. Вот там на кладбище построили 5-этажный дом. Как же мертвые встанут?» Вы знаете, апостол Павел, который пишет и употребляет такие слова, «возлюбленные, милые», вдруг он пишет «безрассудные». Как же ты не веришь, что будет воскресение из мертвых, когда в растительном мире оно происходит ежедневно? Сеем голое зерно, какое придется, маковое, горчичное, семя огурца. Оно сгнивает, и появляется новое тело. А то-то умирает. Как интересно, дорогие друзья. Не сомневайтесь относительно воскресения мертвых. Иная будет слава, чем теперь мы носим эту плоть, да? Мы не воскреснем снова с костылями или с глазами, которые уже ничего не видят или плохо видят. И если мы не верим в воскресение мертвых, значит, мы не верим в воскресение Иисуса Христа. Ведь Он же воскрес из мертвых.

дорогие друзья, то, что Христос воскрес из мертвых. И еще заверение воскресения из мертвых. И как мы носили образ перстного, греховного Адама, поэтому еще и склонность к греху, то будем носить образ небесного, и тогда не будет наклонности грешить, потому что он придет и совлечет греховное тело плоти. И ангелы вострубят. Это будет громкое событие, дорогие друзья. И от власти ада я вас избавлю, от могилы. Не будем больше хоронить своих родственников. И что же происходит? Говорю вам тайну, пишет апостол Павел в послании, что не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока, ибо вострубит. И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках ко встрече Господа нашего, и так всегда с Господом будем. Читайте эти послания, которые дают надежду нам, потому что есть учение о тайном вознесении Церкви. Опасное учение, очень опасное. И я столкнулась с этим учением. Мы жили тогда в Орле, и к нам ходил друг, который верил в бессмертие души и в тайное восхищение Церкви. И однажды он пришел к нам, и у нас все двери были открыты, дома никого не было. Он не знал, что мы оборудовали летнюю кухню под жилье, так скажем, туда вынесли отопление, и там был мой двоюродный брат. В этот же день, в среду, было богослужение их церкви, где учили о тайном вознесении. И он приходит и говорит в своей церкви: «Вы знаете, что я дружу с Ольгой и Михаилом, с их семьей, и они соблюдают Святую Субботу, они вегетарианцы, они вот почти святые люди. Я был сегодня у них, они вознеслись, братья и сестры». Мы-то ничего не знали об этом. И в четверг мой родственник его встречает, и этот человек чуть не падает и говорит: «Павел, это ты?» Он говорит: «Я, в чем дело?» «Как? А Ольга и Михаил дома?» «Дома. Как? Вы же вознеслись». А Павел ничего не знает и говорит, об этом учении он ничего не знал. Говорит: «Алексей, что ты говоришь? Будет пришествие Христа явным. Христос не для того страдал, чтобы тайно церковь забирать. А вот я пришел, и все комнаты пустые, вас нет. Я думал, вы тайно уже восхищены, ибо вы достойны этого. Что ж мне теперь делать?» И мой родственник сказал ему: «Вот когда будет следующее богослужение, объяви, что как они вознеслись, так они и назад принеслись. Извинись за то, что ты не знал этого учения. И я, говорит, приношу извинения, потому что я очень испугался, когда ты сказал о тайном восхищении. Дорогие друзья, вместе с умершими мы, оставшиеся, объединяемся и возносимся на облака к встрече Господу. И так мы выбираем с вами, сегодня этот выбор делаем, между вечной смертью и вечной жизнью. Другого не дано. И Господь говорит: избери жизнь. Зачем тебе избирать того, который есть человек-убийца от начала? Не устоял в истине. И когда говорит он ложь, он говорит свое. И избери 1000 лет в раю, когда воскресший из мертвых. И мы, святые, преображенные, возносимся на облаках 1000-летнее царство на небе, чтобы судить падших ангелов и поколение людей, не принявших истину, либо быть 1000 лет здесь с дьяволом, который будет скован, как козел отпущения, на 1000 лет. Искушать некого. Праведные вознеслись, а мертвые и грешные он воскресить не может, не имеет жизни в себе, чтобы дать им эту жизнь. И они воскреснут только для получения приговора своего, истребления окончательного. Поэтому сегодня мы избираем либо 1000 лет в раю быть с Богом, либо с тем, кто автор всех страданий на этой планете Земля. И решает нашу участь наш призыв и отклик на приглашение Господа успеть записаться в книгу жизни. И мы будем говорить об этом с вами очень серьезно, потому что именно это решает нашу участь. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это будет большой кризис. Все, потеря всего. Итак, кризисы в семье. Маленькие
кризисы, они помогают нам подготовиться к большому кризису. Кризисы нельзя миновать и верующим.

людям, мы проходим через это, и это не просто какая-то головная боль, стресс, это безвозмездная потеря. И развод тоже входит в полосу кризисов. Вот, например, если потеря такая, что сгорел дом, либо потеряли близкого своего, это безвозмездная потеря, это кризис, и мы проходим через это, но все проходят по-разному. И Бог, любящим его, превращает даже кризис в благословение. Я бы могла вам приводить много случаев, когда даже потеря имущества или еще чего-то помогала выйти из какого-то затруднительного положения. Потерял работу, вроде бы кризис, но это на самом деле не кризис, потому что можно найти работу. Есть этапы горя, и нужно понимать. Первый этап отвержения, мы говорим, это как это? Со мной это не могло быть, пусть бы с кем-то, не со мной. Потом второй этап, гнев и депрессия. Мы гневаемся даже на Бога, на близких, и замыкаемся сами в себе. Нужно прийти сразу к третьему, принять, как сделал Иов, и сказал: «Благословен Господь Бог! Нах я вышел, и нах я уйду». И Господь начнет творить чудеса. Кризис был в одни царицы и сфере, был успешно преодолен. И этот кризис испытал Иосиф, жил без молитвенной поддержки, путешествовал в этот Египет как раб и видел этих идолов там. Но Бог вывел его из этого кризиса. Мы приближаемся к кризису последних дней, когда четыре ветра будут отпущены на свободу, когда люди будут заставлены, заставит образ зверя поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Мы уже говорили об этом. Но выход есть. Господь говорит: «Я ваше прибежище, хлеб и вода будут даны вам, и все у вас будет благополучно. Щит и ограждение истины его». Вот 10 заповедей Божьих в оригинале. И вся истина библейская является щитом. Это взрастит вас в веру, и вы не погибнете во время кризиса. И благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который дает нам упование живое к наследству, которое хранится на небесах для нас. Это рай. И когда кризисы есть у нас, когда что-то невероятное, научите детей своих и сами используйте это. Просто громко крикните, как тонущий Петр крикнул: «Иисус, помоги мне!» Он для этого пришел в этот мир, он для этого сегодня жив и ходатайствует. И не было бы беслановской трагедии, если бы дети были научены громко крикнуть: «Иисус, помоги мне!» Поверьте, они были бы спасены, потому что я сама была в таких кризисах, и я не стеснялась громко крикнуть: «Иисус, помоги! Иисус, воскреси мужа моего!» И на глазах удивленных врачей: «Он жив!» Когда они сказали: «Все, трупные пятна, он не может жить дальше, приготовьте одежду для похорон». Я сказала: «Господи, если воле Твоей угодно, Ты дашь силы перенести этот кризис, но если угодно, я так в нем нуждаюсь, пусть он живет». И не стесняясь никого, я воскликнула: «Иисус Христос, помоги! Пусть Бог поможет вам взывать в кризисах к Нему, к Богу живому». И когда один человек сказал, вы знаете, апокрифы в Ватикане хранятся, книги, где написано, что вот то и то, и что Христос – это не Бог и так далее, я сказала, я на себе испытала. Он жив, Он воскрес, чтобы выводить нас из кризисов. Развод ли это? Похороны ли это, потери имущества, работы, Он протянет вам руку помощи. Да хранит вас Господь, особенно тогда, когда придет кризис испытания нашей верности. Воскликните тогда: «Господи, Иисус Христос, помоги и сохрани меня и мою семью». Будьте благословенны и идите с улыбкой через кризис. Всего вам наилучшего!

Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Мы продолжаем разговор о становлении монархии в Израиле. Многим известно имя царя Соломона, еврейского легендарного правителя. Самый мудрый израильский царь, автор ряда псалмов, строитель Иерусалимского храма. Что еще мы знаем о нем? Сегодня о царе Соломоне мы говорим с магистром богословия Эдуардом Егизаряном. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: При царе Соломоне израильское царство достигло своего наивысшего расцвета. Это так?
3: Да, совершенно верно. Те границы, в которых находился находилось Израильское царство, достигнутое при те границы, которые были достигнуты при Давиде, они сохранялись и при Соломоне. И Соломон вошел в историю как царь-космополит, как царь миролюбивый. Он ни с кем не вел войны. И даже его имя, которое по-еврейски звучит как Шеломо, оно отражает как раз вот этот замысел мира. Отсюда слово «шалом» – мир, собственно. Угу. Поэтому царь Соломон – это мирный правитель, который правил на протяжении 40 лет, и во время его правления израильский народ не знал войн. Хотя, конечно же, Соломон – это тоже в какой-то степени противоречивая фигура, потому что время правления Соломона, которое растянуто на 40 лет, оно тоже знало разные периоды. Соломон тоже был склонен к развитию и, к сожалению, Священное Писание говорит о том, что он был склонен и к регрессу духовному.
2: Вы сказали, что при Соломоне израильтяне не вели войны ни с кем. В этом уже не было необходимости. То есть вся территория, которую Бог предназначил для израильского народа, уже была завоевана.
3: Она была завоевана, действительно, но нужно сказать, что Соломон просто по своей природе был не воинственным человеком. Он пытался все вопросы, все проблемы, которые возникали, возможно, внешнеполитические, он все вопросы пытался решать несколько иными путями. Например, мы знаем, что на протяжении многого времени, на протяжении многих столетий, одним из самых мощных врагов израильского народа был, конечно же, Египет. Египет, из которого некогда израильтяне вышли. Но вот Соломон определенным образом решает проблему, связанную с Египтом. Он просто берет в жены одну из дочерей египетского фараона. И мы видим, что об этом Священное Писание говорит. «Царь породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима». То есть, иными словами, вот каким образом Соломон решал многие внешнеполитические проблемы, просто совершая династические браки. Кроме того, нужно сказать, что если говорить о периоде правления Соломона, конечно же, он был сыном своего отца. В том смысле, что те замыслы, которые имел Давид, они были осуществлены Соломоном. Соломон построил храм Господу, и это было настолько величественное сооружение, что оно было практически наряду, существовало наряду с семи чудесами света древнего мира. И поэтому это было величественное сооружение, построенное из белого мрамора, с использованием огромного количества золота и так далее. Вот. Но в то же самое время Соломон вошел в историю не только как строитель. Однажды Господь явился к Соломону и предложил ему, чтобы Соломон просил у Бога все, что он пожелает. И Соломон, еще не испорченный властью, еще, так скажем, не испытавший богатства и так далее, Соломон попросил мудрости для того, чтобы руководить израильским народом, руководить мудро, грамотно, в согласии с волей Божией. И это настолько было приятно Богу, что Господь благоволил к Соломону, благословил его и сказал, что за то, что ты просил мудрости себе, я тебя благословлю и богатством, и миром, и многим-многим другим. Поэтому вот чем известен еще Соломон. Писание говорит о том, что Соломон написал 3000 притчей и 1005 песен. То есть он вот вошел в историю еще и как мудрый человек, который наблюдал за миром природы. Соломон был очень внимательным, очень любознательным человеком. Он наблюдал за природой, и очень часто в мире природы, из мира природы он извлекал для себя духовные уроки, которые и, так скажем, запечатлевал в притчах и в псалмах.
2: Можно сказать, что Соломон был философом.
3: Совершенно верно. Кстати говоря, если говорить о его философии, то одну из самых величайших вот, по вопросам философии книг написал именно Соломон. Это книга «Экклесиаста». Но, к сожалению, нужно сказать, что в этой связи он ее написал уже к концу дней своей жизни, когда испытал все в своей жизни и фактически проглядывается здесь, в этой книге, вот человек в какой-то степени разочарованный многим, потому что вот, ну, когда человек говорит, все я испытал, и нет ничего нового под солнцем, вот казалось бы, что вот он приходит к выводу, что да, вот так прожита жизнь, но в то же время вот здесь проглядывается человек разочарованный.
2: А разве плохо верующему человеку разочароваться, ну, в жизни? Я сейчас поясню, что я имею в виду. Вот даже кто-то, по-моему, из святых отцов говорил, не будь очарован никогда и никем, иначе ты разочаруешься, а будь очарован Христом. Вот в нем ты не разочаруешься никогда. Так же и здесь, в жизни верующего человека, может быть, неплохо разочароваться в жизни в том, что кажется таким незыблемым, а на самом деле это все как карточный домик рассыпается, как песочный домик, а на самом деле то, за что нужно держаться, это есть только Бог.
3: Совершенно верно. Но проблема заключается в том, что Соломон, к сожалению, пришел к этим выводам после того, как он испытал и то, чего не нужно было бы, казалось, испытывать. Потому что мы видим, что когда Соломон построил храм, а это, несомненно, одна из его заслуг, он построил храм, величественное сооружение, мы видим, что вновь к нему является Господь. И когда обращается к нему и вновь говорит и предупреждает о будущем и так далее, он говорит такие слова. «После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне, и сказал ему Господь, «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать именем моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там вовеки, во все дни». Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, если будешь хранить уставы мои, законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек». Заметьте, что здесь, в этом обращении Бога к Соломону уже просматривается некая условность, в отличие от того, что было в первый раз, когда он явился, написано в Гаваоне. Иными словами, по-видимому, после того, как Соломон уже построил храм, в его сердце стало что-то меняться. И мы видим, что вот это изменение, оно в дальнейшем только прогрессирует. В нехорошем смысле оно прогрессирует. Так что фактически библейскому автору ничего не остается делать, как только констатировать факт. Факт, что Соломон взял множество жен, множество наложниц. Именно поэтому здесь появляется уже момент условности. И мы действительно видим, что пророчество, данное когда-то еще Давиду, отцу Соломона, что «царство твое я упрочу», мы видим, что на самом деле постепенно это пророчество к концу жизни Соломона, оно сужается, и оно касается только лишь одного колена. Это колено Иудина, которое жило на юге страны, поскольку после смерти Соломона в 930 году царство это разделяется. И поэтому, как здесь очень интересно сказано, «и полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой». По-видимому, даже дочь фараона, она была не первой женой Соломона, поскольку, ну, понятно, что наследником его является Раваам от жены еврейки. И поэтому дочь фараона была не первой женой. И дальше сказано, маавитянок полюбил, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок. Это все те народы, которым Господь запретил Израилю обращаться. Из тех народов, говорит божественный автор, о которых Господь сказал сынам Израилем, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. Иными словами, да, действительно, хорошо, когда человек оставил все, кроме Иисуса Христа. Но ведь Соломон вначале испытал все это. Это вся вот эта жизнь, он, так скажем, испытал ее своей кожей, что называется.
2: И вот эта горечь, она
3: осталась. Она осталась. И хотя, конечно же, слава Богу, что Соломон к концу своей жизни покаялся. Он обратился к Богу, он все-таки раскаялся в своих злодеяниях, поскольку, видите, его космополитизм, его вот такое принятие всех и вся, оно привело к тому, что ведь эти женщины, если бы они принимали веру Соломона, но ведь это было не так, Соломон принимал их веру. И поэтому весь Иерусалим, вся Иудея, вся страна, она была наводнена идолами, которых принесли с собой вот эти вот чужеземные жены. И поэтому его космополитизм привел его фактически к такому политеизму. То есть он привел ему к многобожию. Поэтому слава Богу, что Соломон покаялся. Но это раскаяние, оно было поздним. И это раскаяние, оно привело к тому, что вот он написал книгу «Экклесиаст» о том, что на самом деле все суета. Потому что ничего хорошего из этого он не испытал и не увидел.
1: Открытая книга.
2: Ну вот интересно, мы знаем из Священного Писания, что у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. В общем-то, эта цифра очень впечатляющая. У человека было 1000 женщин. Неужели они на самом деле могли всерьез влиять на него? Вот я понимаю, если бы у Соломона была одна жена, или даже, ну, две или три, да, но неужели он всерьез общался со всеми этими женщинами? Их было несколько сотен. Неужели они действительно могли влиять на него вот именно в плане религиозном?
3: Конечно же, нет. Но смотрите, что получается. Понятно, что он не со всеми имел постоянное общение. Это просто невозможно. Многие из этих браков, да, наверное, подавляющее большинство из этих браков были совершены просто как какая-то сделка просто с представителями этих царских фамилий, царских династий, этих народов. Но важно не только то, что влияли они на него, на Соломона, или не влияли. Важно то, что вместе, так скажем, со своим двором они приводили в Иерусалим своих идолов, и там находились в Иерусалиме находились капища, находились определенные места, которые были посвящены тем или иным богам.
2: И все это им было позволено делать.
3: Это было позволено делать. То есть народ в данном случае, он жил в такой вот, если можно так сказать, в кавычках, в свободе религиозной. То есть они могли выбирать себе любые божества, какие только вот заблагорассудятся, и могли поклоняться им. Поэтому мы и говорим о том, что через эти браки идолопоклонства, для которого не было места во времена правления Давида, идолопоклонство, оно прошло в Иерусалим. И все эти идолы, все эти чужеземные традиции, обряды, вот эти вот идолы, они фактически стали завоевывать определенные какие-то симпатии в сознании и в сердцах израильтян. Помимо этого, можно сказать еще и о том, что для того, чтобы построить храм, Соломон пригласил для этого тирских мастеров. Это были финикийские мастера, которых Соломон попросил у царя Тирского Хирама, и тот отправил мастеров финикийских для строительства храма. Причем интересно, что они не просто выполняли заказ. Во время этого строительства эти финикийские мастера, они общались с евреями, они общались с израильтянами, и посредством этого общения эти язычники с израильтянами, они фактически говорили о своих обычаях, о своих обрядах, традициях, о своей религии, чем фактически завоевывали доверие израильтян. И в этом, по-видимому, не было воли Божьей, потому что мы видим, что это было еще одним звеном вот в этом отступлении. Причем интересно, что если внимательно читать Священное Писание, Ветхий Завет, то мы видим, что дьявол, враг Божий, сатана, он представлен двумя образами в Ветхом Завете, в ветхозаветных пророческих книгах. Один образ – это царь Вавилонский. Пророк Исаия представляет и говорит о царе Вавилонском, он говорит о дьяволе, как о царе Вавилонском, образ. Еще один образ, который представляет пророк Иезекииль. Иезекиилю Господь говорит: «Сын человеческий, плач о царе Тирском». И вот царь Тирский или царь Финикии – это образ дьявола. Возникает вопрос, почему это происходит? Ведь заметьте, что, как правило, израильтяне, в общем-то, не воевали с финикийцами. И почему вдруг такой интересный образ? Даже фараон египетский, он не является образом дьявола в Ветхом Завете. Хотя, в общем-то, совершает определенные действия против народа Божьего. Но, тем не менее, вот два царя, Вавилонский и царь Тирский. И тут интересно, почему это происходит. Дело в том, что с Вавилоном понятно. Вавилон – это явный враг израильского народа, потому что мы видим с вами, что в конце 7 века до нашей эры Вавилон покоряет израильский народ, покоряет Иудею, и в 586 году разрушает окончательно Иерусалим, разрушает храм. Это делает царь Нового Вавилонского царства Навуходоносор II. Вот, то есть образ дьявола представлен здесь очень ярко. Поразить, наказать, разрушить, завоевать, взять в рабство. Вот как представлен здесь дьявол. И очень часто он так поступает. А что касается царя Тирского, то это очень интересно. Царь Тирский вел не такую войну против Израиля, как Вавилон. Это была завуалированная война. Это была война на уровне идей. Именно поэтому тогда, когда у дьявола не получается разрушить, сломать, разорить, он очень часто через идеи пытается проникнуть в сознание народа Божьего. Кстати говоря, то же самое произошло во времена фактически христианской церкви. История христианской церкви, она полна различных вот таких событий, связанных с гонениями. Но когда не получилось церковь уничтожить посредством гонений, мы видим, что началась война на уровне идей. Начались в церкви ереси, в церковь стали проникать определенные еретические какие-то идеи, связанные с языческим образом жизни, с языческим мировосприятием и мировоззрением. Так что это не были такие вот безобидное такое строительство, в котором принимали участие финикийские мастера. Посредством этого строительства, посредством этого взаимоотношения, взаимодействия евреев и финикийцев происходило проникновение вот этих вот враждебных, по сути, для еврейского народа проникновение таких идей, которые в дальнейшем они влияют на в целом все царство Соломона, поскольку язычество оно проникает в среду израильского народа, а мы знаем, что евреи они жили по принципу завета. В то время, когда они были верны Богу, Бог их благословлял. Когда они отрекались от Бога и поклонялись иным божествам, Господь подвергал их определенным наказаниям.
1: Открытая книга.
2: Эдуард, Соломон назван самым мудрым израильским царем. Получается, что мудрость его не спасла от таких ошибок роковых, в общем-то.
3: Совершенно верно. Видите, как действительно Соломон назван мудрым, но это еще раз говорит о том, что здесь нельзя надеяться на свои силы, нельзя надеяться на свою мудрость. Сам Соломон в притчах говорил о том, что мудрость – это вещь хорошая, но она должна быть освящена Словом Божьим. Угу. Поэтому, когда мы говорим о мудрости человеческой, здесь нельзя забывать о том, что мы должны... Мудрость – это начало. Начало мудрости, он говорит, это страх Господень. И поэтому богобоязненность, благоговение перед Богом – вот с чего начинается мудрость. А в тот момент, когда благоговение перед Богом, оно забыто или отвергнуто, ни о какой мудрости не может идти речь. И даже Соломон, это пример, даже Соломон, он может пасть ниц, он может просто, так скажем, его вера разрушается просто об эти языческие скалы, когда мы видим, что он проявляет неверность. Кроме того, мы видим, что да, царство Соломона было богатейшим царством. Привозили золото, привозили различных экзотических животных с различных стран. Но возникает вопрос, чего все это стоило простому народу? Мы видим, что и знаем, что Соломон очень любил лошадей. Ему привозили лошадей, он закупал их, и были города, в которых жили люди, которые заботились только о лошадях. Вот. А это приводило, в свою очередь, к тому, что налоговое бремя народа, оно повышалось. И фактически от того, что царство было богатым, от этого простой народ ничего не обретал. Один из археологов написал в своем отчете, в учебнике, что, по-видимому, говорит, можно говорить о том, что во времена правления Соломона лошади жили лучше, чем люди. И это приводит, кстати говоря, к тому, что в первые дни правления сына Соломона Раваама, когда только его, значит, он пришел для того, чтобы его помазали на царство, старейшины собираются и просят, чтобы Раваам снизил налоговое бремя, которое существовало при его отце Соломоне. То есть это событие, оно повлияло фактически на разрушение, на развал царства, поскольку его отказ выполнить эти вот пожелания, эти требования, они привели к тому, что просто старейшины сказали «Израиль по шатрам». И таким образом северное царство, северные колена отделяются от южных колен. И таким образом после этого времени, после 930 года уже невозможно говорить о каком-то едином государстве. С этого момента Северное царство и Южное царство, они ведут свою независимую друг от друга жизнь, хотя были времена, когда они пытались вот какое-то подобие единства создать, когда они вот пытались, были союзы какие-то, взаимодействовали. Но, кстати говоря, первые годы царства, первые годы после разрушения, после разделения царства постоянно происходили вот такие вот гражданские войны, постоянно происходила борьба. Что является, так скажем, это все является следствием. А что является причиной? Причиной как раз является то, что очень часто вот эти потребности, вот эти желания, они были гораздо больше, чем возможности. Возможности правления, возможности его царства.
2: В истории ведь очень часто такое происходит, когда какое-то царство достигает своего расцвета, развития, наивысшей точки, потом сразу же идет спад, деградация.
3: Совершенно верно. Но нужно делать определенные выводы, почему это происходит. И в правлении Соломона мы видим, что во главе угла стоит как раз его приверженность, вот его мировоззрение Соломона, которое привело к тому, что фактически он готов был ради мира, ради благополучия, ради процветания царства. Он готов был даже на то, чтобы, так скажем, брать за себя жен иноплеменных и вводить различные культы, различные богослужения, связанные с идолами. Соломон был готов на это. А это то, что, так скажем, не, к чему Бог не благоволит. И отсюда, фактически, это становится причиной для падения, для дальнейшего падения. Несмотря на то, что Соломон построил храм, несмотря на величие его царства, все это, оно не может заменить верности Богу, царя и народа. Поэтому нужно делать правильные выводы, что мы можем иметь множество различных природных задатков, множество различных талантов и дарований, подобных Соломону. Но тем не менее, во главе угла должна быть богобоязненность, страх Божий, благоговение перед Богом. И таким образом это станет причиной успеха. Это всегда является причиной успеха для человека.
2: И это еще раз, наверное, подчеркивает ту мысль, что монархия в Израиле, в общем-то, это была ошибка.
3: Совершенно верно. Это еще одна иллюстрация того, что человек может добиться многого, и действительно имя Божие прославляется, но те или иные поступки человека, они могут во мгновение ока все изменить. Мы видим, как долго созидалось царство Давида, 40 лет, очень сложно. Вот. И мы видим, что на протяжении 40 лет Израильское царство, оно доходит до пика своего развития, процветания, и потом идет спад. Спад, который начинается с правления Роваама. И хотя после Роваама, после сына Соломона были хорошие цари, появлялись очень хорошие цари, благочестивые люди, которые очень много сделали с политической точки зрения, с религиозной точки зрения, но таким, как было царство во времена к концу правления Давида и в начале правления Соломона, это царство больше никогда не будет.
2: В общем-то, это был достаточно короткий период с точки зрения истории.
3: Ну да.
2: Это какие-то несколько лет, несколько десятилетий. Да. Может быть, это просто капля в море. И, в общем, это все положительное, что можно было почерпнуть из монархического правления.
3: Поэтому, если мы смотрим на весь период вот этой, на весь период израильской монархии, мы видим, что это очень короткий период времени, который как просто вспышка молнии, и после этого опять мрак, после этого опять разрушение, войны, войны за независимость и так далее. Поскольку каждый из царей, он выбирал свою собственную политику, и от воли человека зависело фактически, будет ли народ следовать за Богом, или народ будет следовать за своим царем, который очень часто вели не туда, куда надо.
2: Бог, в общем-то, не мог жестко контролировать, корректировать поведение тех или иных царей, потому что Бог всегда дает выбор и дает возможность убедиться в результатах своего выбора.
3: Конечно, Он себя не навязывает. Это нужно помнить. Бог себя не навязывает. Он предлагает выбор, Он дает свободу. И очень часто от того, как мы применим эту свободу, как мы ее используем, зависит фактически и наше будущее. Поэтому нужно сказать о том, что оно начинается сейчас. Мы очень часто думаем о том, что будет в будущем, но надо помнить о том, что оно начинается уже сейчас. С тех путей, которые мы выбираем сегодня, с тех решений, которые мы принимаем сейчас, фактически от этого от всего зависит наше будущее. Куда мы будем идти дальше, как мы будем дальше развиваться, и останемся ли мы возле разбитого корыта и потерпим крах, кораблекрушение в вере, или мы, наоборот, будем успешными и многого добьемся, и через нас Господь сможет многое сделать.
2: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что отвечали на
3: Спасибо
2: наши вопросы.
3: Большое.
2: Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы снова делаем зарядку с мячом. Для начала сделаем разминку для шеи. Пожалуйста, сначала мы подышим воздухом. Пожалуйста, руки вверх, вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох и вдох, выдох. Упражнение для шеи. Птичка. Руки на поясе. Пожалуйста, Ульяна, подбородок к груди. Раз, два, три. Хорошо нагибаем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Молодцы. Следующее упражнение. Маятник. Из стороны в сторону. Голова из стороны в сторону. Пожалуйста, Ульяна. Раз, два. Стараемся коснуться ухом плеча, но плечи не поднимаем. Да, плечи ровно, прямо. Хорошо. Молодцы. Так. Следующее упражнение – сова. Крутит головой из стороны в сторону. Поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Упражнение – мячик. Положили голову на правое плечо и перекатываем к левому. Медленно, хорошо, в обратную сторону. Так. Голова у нас проходит все точки, только медленно, плавно. Молодцы. Хорошо, плечи не поднимаем, спина прямая. Свободнее. Угу. Закончили. Ну, теперь можно взять мяч. Наши мячи. Первое упражнение с мячом для рук. Перекаты, пожалуйста, Ульяна. И перекаты. Хорошо. Одну сторону и в другую. Другую. Так, а теперь еще какие-то волнообразные у нас были перекаты, да? Попробуем. Так, молодцы. Следующее упражнение для рук — солнышко. Мяч перед собой. Поднимаем и опускаем мячик. Хорошо. Раз, два. Солнце у нас всходит и заходит. Молодцы. Упражнение для кистей. Раз, два. Раз, два. И раз, два. И упражнение колесо. Пожалуйста, в левую сторону. Поехали. Колесо у нас. Раз, два, три, четыре. Молодцы. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Еще в одну сторону левую. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Закончили. Ребята, продолжаем зарядку. Упражнение повороты. Ульяна, пожалуйста, вправо. И раз, два. Но голова при этом на месте. Смотрите, голова на месте. Ванечка, смотрим прямо перед собой. Пожалуйста. И раз, два. Вот молодцы. Хорошо. Дальше у нас наклоны. Мячик у нас за головой. Наклоняемся и выпрямляем руки вправо. Так, мяч за голову и влево. Хорошо, пожалуйста. И раз, два. Хорошенько наклоняемся, руки вытягиваем, не сгибаем. Вот, молодцы. В сторону наклоняемся. Хорошо. Так. Достаточно. Закончили. Следующее упражнение – вращение. Мячик положили на пол и наступили на него ногой. Вращаем мяч. Упражнение для коленей, для ног. Вот так. В одну сторону и в другую. И в другую сторону.
1: Давай руку.
0: Хорошенько разминаем колени. Так, поменяли ноги. Левая нога. И опять крутим. Молодцы. Вращаем, вращаем лучше. Ульяна. Вот, молодцы. Следующее упражнение – дуга. Мячик у нас на полу, берем его, наклоняемся, берем. И прогибаемся, смотрим на мячик. Хорошо. Прогнулись, опустили мячик. Еще прогнулись. Вот так. Не торопимся. Еще прогнулись. Молодцы. Еще прогибаемся. Прогнулись. Хорошо. А теперь у нас приседание. Помнишь, Ульяна, как оно делается? Мяч у нас прямо перед, над головой. Приседаем и за голову. И за голову. Да, вот так. Раз. Поехали. Пожалуйста, мячик вверху. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошенько приседаем. Молодцы, спина прямая. Следующее упражнение – ветер. Мячик положили справа от себя, присели. Так, и теперь у нас ветер подул влево, присели. И вправо присели, молодцы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, хорошо делаем упражнение, Ванечка. И последний раз, закончили. Так, теперь упражнение мостик. Ульяна, значит, мы прогибаемся, мяч за спиной. Отводим руки назад. Так. Прямо смотрим перед собой, не сутулимся, спина прямая. Если сможем положить на поясницу мяч, постараемся. Вот сюда. И попытаемся его удержать. Ну, молодцы. Хорошо. Упражнение на полу. Встаем на колени и садимся на пятки. Мяч перед собой, перекатываем его вперед, опираемся на него и делаем пружинящие движения туловищем. Хорошо. К себе мячик покатили. От себя. Еще пружинящие движения. Вот так. Еще. Молодцы. Сидим. Ягодицы от пяток не отрываем. Молодцы. Упражнение для спины. К себе. И еще разочек пружинящее движение. Вот так. Хорошо. Теперь упражнение плуг. Садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся сзади руками. Ульяна, пожалуйста. И тянемся руками к носкам ног. Хорошенько выпрямляем ноги. Назад. Хорошо. Еще. Тянемся хорошенько. Молодцы. Тянем носки при этом. Вот так. Ноги прямые. Не сгибаем. Стараемся не сгибать ноги. Еще потянемся. Хорошо. Так. Опираемся руками сзади и подкатываем мячик с помощью ног к себе. И от себя. Хорошо. Тебя. Молодцы. Так. Хорошо. Еще покатаем мячик. Угу. Следующее упражнение – шлагбаум. Ноги пошире расставим. Так, мячик между ног. Переносим одну ногу, правую ногу через мяч. Соединяем ее к левой ноге. Ульяна. Угу. Теперь обе ноги. Упражнение шлагбаум. Так. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. А теперь обе ноги перенесли через мяч. И в другую сторону еще несколько раз делаем шлагбаум. Молодцы. Раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз, два. Закончили. Теперь мы немножко прогнемся. Мячик сзади, под поясницей. Да? Ложимся на него. Прогибаемся и руки вытягиваем. Ну вот, дорогие ребята, мы закончили зарядку. И мы хотим, чтобы вы с нами сделали ее завтра. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела». Необычные кроссворды, занимательные ребусы.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет детский хор

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 3 стихе, говорится следующее. Евангелие от Иоанна, 17:3. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелист Иоанн утверждает, что жизнь вечная сопряжена с познанием Бога, что обретение жизни вечной и сама она, жизнь вечная, по сути, есть познание Бога. «Сия же есть жизнь вечная, — пишет Иоанн Богослов, — да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». По причине чрезвычайной важности познания Бога для обретения жизни вечной, мы на протяжении последних программ исследовали то, что Библия говорит о Боге, каков Он, как Он выглядит, какова Его природа, чем Он отличается от нас, чем Он похож на нас. И продолжая исследование этого материала, я хотел бы постоянно держать в сознании этот стих. Исследование вопросов природы Божества, хотя подчас и кому

0: Мута может показаться чересчур сложным или отягченным терминами, несет в себе огромные благословения, простирающиеся не только в этой жизни, но и в грядущей. Посему исследование природы божества, исследование того, каков Бог, это вовсе не праздное дело и чрезвычайно важное, пожалуй, самое важное в богословии, поскольку сам термин «богословие» или «теология» дословно переводится как «наука о Боге». В зависимости от того, каков взгляд человека на Бога, от этого уже все остальное проистекает: взгляд на человека, взгляд на природу, на нравственность и все остальное. Говоря богословским языком, в Священном Писании границу между гносеологией и сотериологией очень трудно провести. Гносеология – это наука познания, и сотериология – это наука спасения. Спасение обретается через познание. Во время нашей предыдущей встречи мы говорили о том, какие категории способов описания образа Божия существуют. Пытаясь ответить на вопрос, обладает ли Бог внешним видом, внешней формой, мы рассмотрели два способа описания образа Божия в Библии. Первый из них – это то, что называется истинные антропоморфизмы, когда Бог, рассказывая о себе, использует человеческий язык и делает это для того, чтобы мы путем аналогии с нашими человеческими действиями могли судить о Божьих действиях. Когда говорится, например, что Он взял и поднял рукою Своею и понес или вывел, речь идет об использовании антропоморфизма, когда действие, которое человек обычно рукою совершает, переносится на Бога не для того, чтобы представить себе именно Бога, который огромной своей рукой берет человека, а для того, чтобы понять действие по аналогии с человеческим. Второй вид, второй способ описания образа Божия, который мы находим в Библии, это теофании. Напомню, что термин теофания означает явление Бога в земной материи, в известных человеку формах и образах. Как, например, когда Бог явился Моисею в образе горящего куста, как куст, так и огонь – это сфера земной материи и привычные человеку явления. В них Бог явил себя Моисею. Или, например, когда Дух Святой во время крещения Иисуса Христа снизошел на него в телесном виде, как голубь. Вновь это явление в знакомых и ясных, понятных человеку образах. Это называется в богословии теофанией. Ни первый, ни второй способ из рассмотренных нами не может рассказать нам о том, каков внешний вид Бога, потому что в первом случае Бог просто пользуется языком аналогии, не отождествляя свою руку и нашу руку. Во втором случае Бог использует известные нам формы и образы в материи. Он являет себя, он материализуется вот таким образом. Таким способом у нас нет возможности в этих двух формах описания образа Божия увидеть, каков он в действительности, в реальности. Но есть еще третья группа стихов. Они стоят особняком в божественном слове. Эта группа называется «явление в реальности». Этот термин понимается не как утверждение действительности Божия присутствия, а как истинность отображения образа Божия, выраженного в Его присутствии. То есть речь идет не о том, что остальные способы Божьего присутствия нереальны, как, например, Иисус Христос, уходя, сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века», а о том, что изображение Бога в этой третьей группе стихов соответствует Его действительному образу, потому что описывается небесное измерение, Бог в Своей славе, на небесном престоле, не в земной материи. Вот эта третья группа стихов в Библии описывает Бога, как Он есть, как Он являет Себя и находится там, в центре Вселенной, окруженный ангелами, иными существами, в небесном измерении. Примеры подобных стихов мы уже рассматривали в самом начале исследования вопроса о внешнем виде Бога, о том, как Он выглядит. Эти стихи позволяют утверждать, что у Бога в действительности есть образ, поскольку в них не описываются Его действия, что потребовало бы использования антропоморфизмов, и также не говорится о явлении Бога в земной материи, что было бы теофанией. Данные тексты представляют Бога на небе, в месте Его обитания, в Его храме, со святыми ангелами, в небесной славе. Это описание непосредственной реальности образа Божия. Таким образом, Бог описывает себя, говоря о своем внешнем виде, или точнее, описание образа Божия, внешнего вида Божия в Библии, оно происходит использованием вот этих трех категорий способов описания – антропоморфизмы, теофании и явлении в реальности, когда Бог открывает себя, как Он есть в небесной сфере. Подобное разделение упоминаний образа Божия на три категории помогает подходить более осознанно к данной проблеме и разрешать некоторые противоречия в описании Бога. Например, упоминание о том, что Бог «воскорбел в сердце своем», как говорит книга Бытие, 6 глава, 6 стих, противоречит тому факту, что Бог есть Дух, о чем говорится в Евангелии от Иоанна в 4 главе 24 стихе, так как Дух не может иметь сердца, Он не обладает плотью и не имеет сердечно-сосудистой системы. Бог «воскорбел в сердце своем, но Он есть Дух». Таким образом, фраза «воскорбел в сердце своем» является истинным антропоморфизмом, когда Бог, желая провести аналогию между своими чувствами и тем, что человек чувствует, рассказывает о себе. Человек скорбит в сердце. Когда человек переживает, он чувствует давление, тяжесть именно в области сердца. Зная это, Бог рассказывает о своих чувствах именно этим языком. Но поскольку это антропоморфизм, нам нет нужды утруждать себя исследованием анатомии Бога, поскольку Он есть Дух, Он не есть плоть. Итак, в результате рассмотренного нами материала касательно образа Божия, необходимо отметить следующее. Первое. Уровень знания о божественной реальности, открытой в языке Библии, соответствует истине о Боге и Его образе. Бог не стал бы давать в Своем Слове чего-то, что было бы неверным, неправильным. И зная ограничения наших возможностей, Он заранее и намеренно, передавая истину, правду о себе, о своей реальности, в том числе и о своем образе, дал такие слова и предложил такие термины, которые будут правдой о нем на нашем уровне. Во втором послании к Коринфянам, в 1 главе, в 13 стихе сказано, 2 Коринфянам 1:13, «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете». То есть Бог говорит через своих вестников, «То, что вы читаете обо мне в Библии, это и есть истина отражение моей реальности». Второе. Весь материал, представляющий описание образа Божия в Библии, может быть разделен на три способа. Первый – истинные антропоморфизмы, второй – теофании, и третий – явление Бога в реальности или реальный Его образ в небесной сфере. Выяснив это, мы теперь готовы перейти к тем местам в Священном Писании, которые вроде бы на первый взгляд противоречат тому, что у Бога есть образ. Но об этом начиная со следующей встречи. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
2: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
3: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Живой источник.
3: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
5: Здравствуйте!
4: Если вы говорите, что сомнения присущи каждому, кто бросает курить, то есть это нормальное состояние человека, что у него есть сомнения. Почему сомнения могут помешать человеку?
5: Человек вообще сомневается в жизни. Если мы будем с вами рассматривать на то, как человек смотрит на саму жизнь, это ограниченный отрезок жизни. Есть такое как бы представление, что ли, о фатализме вообще жизни человека. Обусловлено это тем, что мы живем какое-то время и непременно умираем. С биологической точки зрения считается, что в нас есть какой-то ресурс, который мы расходуем, и когда он заканчивается, заканчивается наша жизнь. И это отражается на психике человека. Каждый человек хочет жить.
4: Да, это заложено в нас Богом,
5: да,
4: изначально.
5: Мы хотим, мы стремимся, может быть, как можно дольше прожить, продлить эту жизнь. Вся наука стремится на продление жизни. Медицина сегодня борется с различными заболеваниями и ставит себе задачу увеличения срока жизни человека, правда?
4: Да, даже генная какой-то инженерия... ген нашли, который отвечает за продолжительность.
5: Да. Так вот, даже кроме как на генетическом уровне и на психологическом отражается вот это вот состояние фатализма. И есть парадокс при всем при этом. Если человек хочет как можно дольше жить и стремится продолжить дни своей жизни, то мы видим, наблюдаем такую парадоксальную картину. Он своими же действиями сокращает эту жизнь и даже подводит к риску вообще лишиться жизни. Например, курение – явление труднообъяснимое с точки зрения вот этой теории. Казалось бы, мы должны наоборот стремиться продолжить жить, но никто даже не опасается, проводя годы за сигаретой, лишиться самой жизни. Казалось бы, странно. Но мы можем объяснить, попытаться, почему это происходит. Если на биологическом уровне заложено вот этот механизм самоуничтожения, то, наверное, и психологически он присутствует. И тогда все объясняет, почему человек курит. Он просто выполняет заложенную у него программу, которая его должна уничтожить.
4: Идет к самоуничтожению.
5: Да.
4: Заложен как будто бы.
5: Да, и очень люди как бы воспринимают эту теорию, она им удобна, она все объясняет. Но я должен сказать, что лично для меня, как для христианина, кажется, здесь таится какой-то обман и заблуждение. Для меня более приемлемо то представление, что курение противоестественно для человека.
2: Живой источник.
5: И этот обман под названием фатализм, он еще зародился очень давно, в Эдемском саду.
4: Если мы с вами читаем Библию,
5: да, посмотрим, откроем Библию и посмотрим в историю человечества, то мы увидим, как дьявол в Эдемском саду обманом вовлек вот в этот фатализм Еву сначала, потом и Адам присоединился к ней. И люди, соблазнившись на приобретение чего-то лучшего качества, каких-то свойств необычайных, перешагнули определенный порог, который и навлек вот этот фатальный исход, который ведет к смерти. Но я должен сказать, что это все же обман. И табачные компании, посмотрите, примерно так же поступают. Ради наживы они вовлекают в этот бизнес все больше и больше людей, чтобы увеличивались их доходы.
4: Реклама на это работает.
5: И как они привлекают? Они сулят радость, ощущение удовлетворения. Мы посмотрим, если на рекламу, то мы с вами можем отметить, что все люди, которые снимаются в рекламе табачной компании, они все улыбаются, светятся здоровьем.
4: Да, какой-то... они выглядят очень хорошо.
5: Да.
4: А может быть, на самом деле они не курят?
5: Они, скорее всего, и не курят,
4: потому что
5: снимаются
4: это
5: модели.
4: А модели очень, за своим здоровьем.
5: Как бы пристально следят и за состоянием своего здоровья. Они должны быть востребованы в короткий срок профессионально, они должны как можно больше заработать. И там тоже жесткая конкуренция, поэтому они должны соответствовать и быть востребованы.
4: Да, желтые зубы, синяки под глазами, сниматься не будешь.
5: Нет, конечно, должно быть все достоверно, потому что реклама дорогое все-таки средство продвижения товара. И деньги на ветер никто бросать не будет. Так вот, а мы с вами, помните, рассказывали, как отвечали люди на вопрос «Зачем курить?». Первая статья была «Стресса», но мы в рекламе нигде не видим, чтобы человек вследствие стресса схватил за сигарету, и мы не видим на билбордах, правда, их уже сейчас законодательным образом убрали, но так или иначе это было. Мы помним, что нигде не видно было таких снимков, чтобы кто-то с расстройства взялся за сигарету. Это не реклама.
4: Нет, все берутся от счастья, как будто, да.
5: Да, везде сулится какое-то необычайное состояние, эйфории, радости и удовольствия. Очень сильно мне это напоминает, как действовал в Эдемском саду отец лжи, так и действуют последователи его, когда вовлекают в зависимость новых и новых своих рабов. Поэтому, обращаясь опять же к Библии, мы находим чудесные строки, когда Христос говорил в Евангелии от Иоанна, что «живущий и верующий в Меня не умрет». Это, казалось бы, полностью перечеркивает всю теорию фатализма.
4: Да.
5: Но он еще и говорит, если даже и умрет, оживет. Вот подобным образом мы говорим на нашей программе, что избавиться от никотиновой зависимости действительно реально. И это под силу каждому курящему человеку, независимо от того, насколько он долго в этой зависимости находится, сколько он сигарет выкуривает. И, возможно, за длительный стаж курения он совершенно даже забыл, каково это быть некурящим человеком. Представьте себе, если человек прокурил всю свою сознательную жизнь, начиная от школьного возраста и до самой пенсии, можно сказать. Как ему объяснить, что такое быть некурящим? Но и для него это достижимо. И узнать, что же это такое жизнь, свободная от никотина, довольное ощущение такое самодовольства и самодостаточности. Нет обязанности покупать эти раковые палочки, как я их называю, и тратить на это деньги и гробить свое здоровье.
3: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
5: И мы сегодня с вами уже отметили, что есть определенные стадии. Это не происходит во мгновение ока. Так работает наш мозг. Мы ничего с этим поделать не можем. Мы можем это только принять. И при этом мы еще можем это подкрепить. Подкрепить уверенностью в том, что говорит Господь, и в том, что есть опыты. Опыты множества людей, которые последовали, избрали путь к освобождению и достигали своей цели, и при этом нисколько не сожалели о том, что они покончили со старой привычкой.
4: То есть вы как христианин и свою уверенность, я так понимаю, вы строите на вере.
5: Да, подобно так, как Христос говорит, что только тот может устоять в трудностях, кто строит свой дом на камне. Лучшим камнем я ничего не мог избрать, кроме как слов Христа. И на Христе лучше всего строить. А Он обещает, что будет лучшее время и обязательно будет свобода.
4: То есть вы в свое время тоже имели такие сомнения, и вам необходимо было обрести эту уверенность, когда вы...
5: Да, это сомнение, наверное, так или иначе присущее каждому человеку, который решается изменить образ жизни.
4: То есть когда вы бросали курить, вам тоже нужно было на что-то опереться, как-то обрести эту уверенность?
5: Да, обязательно. И я тогда впервые помолился, я даже в молитве высказал сомнение, есть ли, Господи, Ты, но если Ты есть, помоги. И Он непременно отозвался и помог мне избавиться. Я ощутил некоторую осознание, вот знаете, это не было каким-то чудом, хотя я сейчас и отношу это к чуду, но это не было вот каким-то мгновенным освобождением.
4: То есть как таблетка вы приняли от головной боли, голова перестала.
5: Но другое дело, что я понял, что я на верном пути. Это очень важно. Именно это, может быть, большую часть сомнений и убирает с пути. Когда человек понимает, что я правильно поступаю.
4: Я правильно иду.
5: Я правильно иду. Мне незачем сворачивать, потому что именно там правильное направление. Правильное направление в жизни без сигарет. Это естественное состояние. Зачем мне этот суррогат?
4: То есть вы сказали о том, что вы даже свои сомнения высказали Богу в молитве. Это нормально вообще, да?
5: Ну, я, наверное, был просто искренним. Я просто сказал то, что есть. Наверное, это нормально, если человек правдиво говорит о том, что он испытывает и чувствует. Я стараюсь объективно смотреть на вещи, и даже в отношении никотиновой зависимости, понимая сейчас курящих людей, я тоже стараюсь иметь такую объективную позицию для того, чтобы можно было, с одной стороны, иметь контакт с курящими людьми, и с другой стороны, дать им возможность показать другую сторону жизни, которая лишена вот этих химических веществ, которые вводят человека в зависимость.
4: Чтобы помочь им выбрать действительно это лучше. Да, это это очень важно, что вы подчеркнули это, что действительно перед Богом главное, чтобы мы были искренними, и свои сомнения мы можем высказать прежде всего Ему, потому что другой человек, которому мы выскажем свои сомнения, может быть, в чем-то нас не поймет, подумает, что мы слабы, и это понизит нашу самооценку. А Богу мы можем высказать все, и в ответ мы получим действительно эту уверенность. Слава Богу! Спасибо, Владимир! Итак, дорогие друзья, теперь мы знаем секрет борьбы с сомнениями. Если с нами Бог, то преимущество на нашей стороне, потому что Он – живой источник всего лучшего и прекрасного. Будьте здоровы и счастливы! Всего вам самого доброго!
6: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
7: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
6: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
8: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – священнослужитель Анвар Гиндулин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Исследуя Коран, мы пришли к выводу, что Иса не был обыкновенным человеком и обыкновенным пророком. Давайте сегодня порассуждаем, в чем же его уникальность. На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама и с большой любовью и уважением относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
3: Здравствуйте.
2: Так все же, в чем уникальность Иисуса, Исы, как он представлен в Коране, в чем его предназначение?
3: Как мы с вами уже говорили, в корне слова «ислам» заложено понятие «мир», «салам». Ислам является религией мира. Следовательно, религия, которая провозглашает и ведет человека к миру с Аллахом, к миру с Богом. Этот мир между Аллахом и Богом, между Аллахом и человеком был нарушен, разрушен в результате того, что человек тогда, наш праотец Адам, сделал неправильный выбор. Он согрешил, он проявил непослушание. И все его потомство оказалось в состоянии греха и смерти. Следовательно, человек не может находиться вечно в таком состоянии. И Аллах, со своей стороны, предпринял определенные шаги к тому, чтобы человека с собой примирить, чтобы человека привести к этому миру с собой самим. И вот здесь мы должны задать вопрос, а как Аллах собирался это делать? Просто говоря человеку, примиритесь с собой, ведь у мира с Богом, мира с Аллахом, есть определенные условия.
2: Каковы эти условия?
3: И вот здесь мы выходим как раз-таки на личность Исы, как пророка, который назван в Коране не просто пророком, он назван Мессией.
2: Мессия.
3: Иса Масих.
2: А что означает вот это?
3: А вот слово «мессия» как раз-таки означает личность, обладающую особым предназначением. Особым предназначением. И вот Иса, почему мы и утверждаем, что он не был обыкновенным, потому что никто же, кроме него, Мессией не назван был.
2: Да,
3: следовательно, ни у кого, ни у одного пророка не было какого-то особого предназначения. В чем это предназначение заключалось? Мы выходим еще на один удивительный текст Корана, где говорится о том, что Иса является милостью Аллаха.
2: Милостью Аллаха.
3: Милостью Аллаха. Это очень важно. А что такое милость? Милость – это проявление снисходительности и желания простить.
2: Спасти.
3: Спасти. Простить человека. Так вот, когда мы читаем об Исе, о нем написано, что он является милостью Аллаха. И это приводит меня к выводу, что Иса является центром вот этого плана примирения человека с Богом, плана спасения человека с Богом.
2: То есть, получается, Иса как бы становится посредником между Всевышним и между человеком.
3: Совершенно верно.
2: А что означает быть посредником?
3: Вы понимаете, в чем здесь дело? А дело заключается вот в чем. Что человек не может оказаться в присутствии чистого, святого Бога без фатальных последствий для себя. Почему?
2: Может быть, поэтому написано «Бог есть огонь поедающий».
3: Да, совершенно верно. Угу. То есть человек является грешным, значит, нечистым.
2: Нечистым.
3: Понимаете? Поэтому появиться в присутствии Бога чистого, пречистого, он не может. Он сразу же исчезнет, будет сожжен. Но тогда как решить этот вопрос? Как же человека примирить с Богом, если человек к Богу вот так просто прийти не может?
2: Я вспоминаю вот этот пример из Священного Писания, из Ветхого Завета, там, где в книге Исход, 20 глава, с 18 стиха, записана удивительная история, что народ, увидев славу Божию, увидев великую гору, которая вся дымилась от присутствия Божия, и они услышали голос Божий, и они настолько испугались, увидев этот огонь, увидев этот дым, как из печи, и они сказали Моисею: «Мы в страхе и в ужасе, мы не готовы приблизиться к Богу». Угу. И тогда они попросили Моисея, и вот сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть».
3: Не умереть. То есть, другими словами, вот замечательный текст Священного Писания сейчас процитировали. Да? О чем это говорит? Это говорит о том, что все прекрасно поняли, что необходим посредник между Богом и человеком, дабы человеку остаться в живых. Но кто мог стать этим посредником? Ведь Моисей, он являлся всего лишь прообразом того посредника, который должен был встать между человеком и Богом.
2: Моисей сам имел ошибки в своей жизни.
3: Конечно, он был таким же грешным человеком, как и все остальные. И прийти и стать посредником он мог только посредством принесения в жертву животного, кровью которого он очищался, образно говоря. Но это были всего лишь прообразы. Это была всего лишь картинка того, что должно было произойти в будущем. В будущем. Поэтому в присутствии Бога не мог оказаться грешный человек. Необходимо было, чтобы на земле появился безгрешный человек, который мог бы, с одной стороны, явиться в присутствии Божие и не умереть, а с другой стороны, он должен был быть человеком, который был бы близок к человеческому роду в этой связи. Кто мог занять это место? Только Иса.
2: Вы упомянули как раз очень хорошее место из Корана, и сура 3, 45 аят, там сказано: «Вот сказали ангелы: о Марьям, воистину Аллах радует тебя вестью о слове от него, имя которому Мессия Иса».
3: Иса.
2: И вот в чем все-таки суть этого слова «Мессия»?
3: Вот суть этого слова «Мессия» относительно Иисуса Христа, относительно Исы, оно и заключается в том, что Иса пришел выполнить вот эту особую миссию, особое предназначение, которое заключалось в том, чтобы встать между человеком и Богом. Почему Иса имел право на это? Вот ни один пророк, ни один человек на это не имел права. Почему на это имел право Иса? А потому что в том же самом Коране и в Священном Писании сказано о том, что он пречистый.
4: Чистый.
3: Понимаете?
4: То есть он безгрешный.
3: Он безгрешный. Он не подчинился греху.
4: Хотя он прожил на земле.
3: Да.
4: Ходил среди людей.
3: Да.
4: Но не было лести в устах его, и он не согрешил.
3: Он не согрешил ни в чем. Поэтому, сохранив себя незапятнанным, он имел право встать между человеком и Богом и в себе самом осуществить связь для закрепления мира между человеком и Богом.
4: Возникает вопрос, почему бы Всевышнему Аллаху не послать, например, ангела Джабраила, который бы, он же тоже свят и тоже причист, я бы так сказал, без греха, ангелы, они безгрешные. Может быть, достаточно было ангела послать?
3: Но ангел, это же не человек.
4: Не человек.
3: Понимаете, да? В этом-то и заключен весь смысл. То есть должен был появиться человек.
4: Человек, который прожил на земле жизнь.
3: Да.
4: Знает все слабости, получается.
3: Да, да. И не запятнанный ничем грехом. Поэтому ни один ангел, он не мог стать посредником между человеком и Богом. Между человеком и Богом мог быть посредником только человек.
4: Действительно, если обращаться к ангелу, то может ли ангел понять, что значит боль, что значит чувство голода,
3: конечно,
4: что значит усталость, которая накопилась? Конечно, ангелы, им трудно понять, они же не плоть.
3: Конечно, они могли получить об этом информацию, наблюдая за человеком, как ему больно, как ему голодно, как он болеет, как он умирает, да? Но они не могли этого понять изнутри. Это было им незнакомо.
4: Они бы не могли сострадать.
3: Да. А вот Иса, будучи человеком, он пережил это все. Он пережил это все. И болезни, и голод, и издевательство над собой. И все. Даже саму смерть пережил.
4: И написано, по-моему, в Инжиле такие слова: «Он, будучи искушен во всем, кроме
3: греха».
4: Греха.
3: Да, кроме греха. Согрешил.
4: Он искушен был во всем,
3: да.
4: Все испытал.
3: Некоторые интерпретируют определенные места Корана, что Иисус, Иса, вовсе не умирал. Но Коран говорит о том, что цитирует слова самого Иисуса. «Мир мне в тот день, когда я родился, когда умру и когда воскресну для жизни вновь». То есть Коран четко и ясно говорит о том, что Иса родился, умрет и воскреснет, а потом еще и вернется для того, чтобы осуществлять суд.
4: Так вот, как раз касаясь темы суда, на суде нужен адвокат.
3: Да.
4: Можем ли мы сказать, что Иса стал нашим адвокатом на суде?
3: Да, вот именно. Вот эта посредническая функция, она и предполагает служение адвоката, заступника. Поэтому грешный человек оказаться в присутствии Аллаха не может, потому что он сразу же погибнет. Поэтому самим Аллахом был найден путь, как сохранить и не погубить человека грешного. И этим путем является Иса.
4: Иса.
3: И в Инджиле, в Евангелиях, сам Иса говорит о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Что он имеет в виду? То есть путем к примирению с Аллахом могу быть только я. То есть ты не можешь миновать Ису и заключить мир с Богом. Это невозможно. Ты можешь к миру с Богом прийти только через Ису. так говорит Евангелие, угу. и так говорит Коран, когда называет Иисуса Мессией, и когда он называет его милостью Аллаха. То есть Иса является тем, за счет кого Аллах прощает грешника. Поэтому, если грешник хочет получить прощение от Аллаха, он должен прийти к Исе.
4: И там вы процитировали стих «Я есмь путь и истина и жизнь».
3: Да.
4: Но там есть еще слова «Никто не приходит к Отцу», то есть к Аллаху,
3: да, к Аллаху,
4: как
3: только через меня. Так говорит Писание. Так говорит Писание. Угу. А у нас нет поводов не доверять Библии.
4: Да.
3: Нет, просто нет никаких поводов ей не доверять. Поэтому вот в этой-то связи и нужно понимать, почему Иса являлся милостью, не просто словом Аллаха, выражением сущности, содержания Аллаха, а он являлся его милостью. То есть Аллах посылает Ису как свою милость к человеку. Но каждый же здравомыслящий человек должен задаться вопросом, каким образом Иса вдруг становится милостью, то есть прощающей силой Аллаха. И начинаешь понимать, что Иса, придя на эту землю, оставшись нетронутым, пречистым, заплатил своей кровью за грехи человека.
4: То есть стал жертвенным вот этим
3: Он стал агнцем. Жертвой, да, за грехи человеческие. И теперь для того, чтобы освободиться от греха и быть прощенным Аллахом, я могу прийти к Исе, признав его этой жертвой, признав его милостью Аллаха. Это очень важный момент.
4: А вот как вы
3: и получить вот это прощение, заключить мир с Богом.
4: Да. Спасибо. Как вы можете прокомментировать то, что написано в Инжиле, в Деяниях апостолов, 4 глава, 12 стих, где сказано: «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».
3: Спастись.
4: Об этом ли это?
3: Об этом же? Именно об этом и идет. Потому что един посредник между человеком и Богом – это Иисус Христос. Об этом надо откровенно, честно сказать, сославшись и на тексты Священного Писания, которые для Мухаммеда были высочайшим авторитетом, и эти тексты, эти понимания в Коране были выражены вот этими словами, что Иса является Мессией. Иса является Словом. Иса является милостью. Иса родился, умер и воскрес. Понимаете? Некоторые вот размышляют над тем текстом в Коране, который говорит о том, что они думали, что они убили его, а они его не убивали. И некоторые считают и интерпретируют это место так, как будто бы Иса не умирал. Или умрет когда-то в будущем. Но нет. Это случилось, во-первых, об этом говорит сам текст Корана, что мир мне в день, который родился, умру и воскресну. И во-вторых, нужно понимать, в контексте чего говорилось о том, что они думали, что они его убили. Потому что всякий раз в самом Коране написано, что говорится о том, иудеям говорилось, что всякий раз, когда к вам приходит какой-то пророк и говорит не то, что вам приятно слушать, вы или выгоняете его, или убиваете его. Об этом говорит Коран. Но в случае с Исой его никто не мог убить, потому что попыток его убить было очень много, но он всякий раз избегал. Вот этого убийства. Убить его никто не мог в действительности. Но он умер благодаря тому, что он сам себя отдал.
4: Он сам пошел.
3: Он сам добровольно пошел на смерть ради человека. Поэтому понятное дело, написано, что они думали, что они убили его, но они им его не убивали, это призрак являлся им. Им казалось, что они его убили. Но на самом деле это действительно так. Они не убивали его. Он себя сам отдал на смерть. Угу. Ради спасения человека. В этом-то он и был мессией. Угу. Вот почему Мухаммед его называет Иса Масих. Вот почему он называет его Иса Рахман. Угу. Милость, да? Милосердие Аллаха. Вот почему он его называет словом Аллаха. Да. Поэтому вот в этих трех понятиях, на этих трех понятиях можно с уверенностью говорить о том, кто такой Иса в Коране.
4: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали о том, что Иса, сын Марьям, является не просто человеком и не просто пророком. Он назван Мессией, он назван милостью Аллаха, он назван словом Аллаха. И, конечно же, он является нашим великим посредником, нашим спасителем. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Один из самых известных царей древности – Давид. Человек, который записан в родословной у Господа нашего Иисуса Христа. Царь. Но как он стал царем? Он был помазан тогда,

Если надо, можно сейчас как-то послать за ним, он придет. Послали. Пришел. И помазал Самуил, пророк Божий, Давида, отрока еще, на царство в Израиле. В то время царствовал Саул, но Саул уже отходил от Господа. И Господь решил помазать человека на царство по духу своему. Помазать того человека, который будет действительно представлять интересы Господа и интересы народа. Итак, в тот момент, когда был помазан Давид на царство, написано: «Дух Божий почил на Давида, и Дух Божий покинул Саула». Следующий момент, когда мы встречаем их вместе, происходит тогда, когда мы видим, что Саул начинает чаще раздражаться. Саула посещают какие-то злые духи, если хотите. Саул просит найти себе того, кто мог бы его успокаивать. Люди Саула находят ему Давида. Давид становится оруженосцем Саула. Давид играет ему на арфе, успокаивает его временами. Но он все-таки сын своего отца, и поэтому он также пасет овец. И тут была война. Война с филистимлянами. Война была очень странная. Войско против войска стояло несколько дней и не могли определиться. Вышел человек-единоборец со стороны филистимлян. Огромный великан Голиаф. Вышел и сказал: «Зачем нам проливать кровь друг друга? Давайте лучшего воина. Сразимся один на один, и кто победит, тот победит. Остальные будут рабами». И никто не рискнул выйти. Случилось так, что Давид пришел в это время навестить своих братьев там, где они находились, в стане, принести им кое-что из домашней еды, узнать, здоровы ли они. И он увидел и услышал, как этот Голиаф поносит Израиля и поносит Бога израильского. И тогда он начал спрашивать: а почему до сих пор он это делает? Они ему говорят: он уже много дней это делает, и никто не рискнет сразиться с ним. Давид смотрит на них с большими круглыми глазами и говорит: как можно допускать такое? Надо встать на защиту нашего Бога, и надо убить этого самозванца. Кто он такой, чтобы поносить Бога живого? И тогда Давид идет к Саулу, к царю. Давид знал его. Давид много раз успокаивал его. Давид не боялся царя. Он приходит к нему и говорит: почему никто до сих пор не убил Голиафа? А кто должен был это сделать? Либо Саул должен назначить кого-либо, либо должен припоясаться мечом и выйти сам. Саул медлит. День, другой, третий. Нет ни добровольца, нет ни назначенного, и сам Саул боится и не выходит. И тут приходит мальчишка и говорит: ну, если никто, пойду я. Саул тормозит его, говорит: да куда ты пойдешь? А Давид говорит: а что? Кто он такой? Он человек. Я, когда был с овцами, и приходил волк, или медведь, или лев, и нападал, и брал овцу, я догонял, я убивал и возвращал овцу. Что, я не справлюсь с этим человеком? Давид собрался, пошел. Интересный момент. Что Давид взял с собой, когда пошел против Голиафа? Он взял с собой пращу. Он привык метать из нее камни и был очень метким стрелком. Но, несмотря на всю свою меткость, он спустился к реке, к ручейку, который там бежал, и выбрал 5 идеально гладких, подходящих для него камней. Зачем 5 камней Давиду, который уверен в своих силах, который идет защищать Господа, силою Господа, меткий стрелок? Зачем 5 камней? Может быть, Голиаф с первого камня не свалится? Может быть, понадобится ему 2-3 раза в него метнуть? Ну почему мне набрать тогда целую сумку этих камней? Ну так, на всякий случай. Нет, он берет 5. Все дело в том, что у Голиафа там же в стане филистимском было еще 4 брата. Таких же больших, таких же свирепых и не менее наглых, чем Голиаф. Давид узнал об этом, пока находился здесь. Давид был готов сразиться с каждым из них. Он взял 5 камней, и он знал, если он убьет Голиафа, то его братья могут выйти мстить за него. И у него не будет времени бегать, подбирать камушки, подбирать их по размеру, по форме. Ему придется действовать быстро. Он был готов сразиться не с одним Голиафом, а с 5 Голиафами сразу, если будет на то необходимость. У Давида не было страха.
У Давида была любовь.

Любовь к Господу Богу Израилевому. Такая любовь, которая перебарывала любой страх. У него была вера. Вера в то, что Бог Израилев сильнее любого человека. Бог Израилев может одним камнем, выпущенным его слабой рукой, убить любого. Будь то зверь, будь то человек, будь то поносящий народ Божий и самого Христа и Бога Живого. Давид вышел против Голиафа. Голиаф посмотрел на него и говорит: «Я что, собака, что ты вышел на меня с палкой?» А Давид говорит: «Нет, ты хуже собаки, потому что ты поносишь Бога Живого. Ты не смеешь это делать». Тогда Голиаф разозлился. Он отбросил в сторону своего оруженосца. Он выбросил щит. Он даже снял шлем. Он побежал на Давида, готовый смять его в порошок. И тут же упал, сраженный метким выстрелом, одним единственным камнем, точно в цель. Голиаф мертв. Что делает вера? Вера гораздо больше, чем сила. Вера гораздо больше, чем какая-то способность или умение к войне. Давид, он верил, он любил. И именно за эти качества Давид был избран царем для народа израильского. Саул еще некоторое время держался на царстве. Но потом настало время Давида. Он был достойнее. Он был более любящим. Он был человеком чести и долга. Он знал, как править народом. Я приглашаю вас иметь такую же веру за Господа и такую же любовь к Богу, какую имел Давид. Потому что это то, что может нас привести ко спасению.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: Практика показывает, что одна из основных причин нехватки времени состоит в том, что человек откладывает все дела на завтра. Иногда мы затягиваем все до последней минуты. Одна из причин – мы не знаем, с чего начать или как начать. Какая-то задача или проект может вызывать у вас тоску. Но сколько бы вы ни скучали над ними, эту работу все равно придется выполнять. Тот, кто может быстро стартовать и быстро работать, обычно не жалуется на нехватку времени. То, как вы относитесь ко времени, как вы им распоряжаетесь, многое может сказать о вас. Кто-то верно подметил, что нельзя управлять временем, можно управлять лишь собой. Поэтому чем лучше будут ваши результаты в этом вопросе, тем в лучшей ситуации вы окажетесь. Начинайте быстрее и лучше. Только действия приводят нас к цели. Если вы не знаете, с чего начать, совет может быть только один. Поставьте четкие цели и начинайте. Создайте свой список ключевых целей, как личных, так и рабочих, на текущий год. Цели – это 3, 5, 7 важнейших достижений, которые вы по-настоящему хотите реализовать в ближайшие несколько месяцев. Сегодня очень много методик, которые подсказывают, как цели сделать конкретной, измеримой и определенной во времени. Первый шаг к успеху – это планирование. Начинайте с планирования свой день. Думайте, какой шаг я могу сделать сегодня, чтобы достичь моей цели. Безусловно, поставить цели и написать список будущих достижений – это еще не все. Возможно, достигнув этих целей, вы с горечью осознаете, что все это время вы шли в неправильном направлении. Поэтому цели жизни должны быть в согласии с вашими личностными ценностями. Второй шаг к успеху – это определение ваших личных ценностей. Какие ценности станут приоритетом для вашей жизни? Успех, благосостояние, семья, красота, здоровье, признание, любовь, духовность. Библия, как книга-эксперт человеческих взаимоотношений, представляет нам историю взаимодействия людей на протяжении 2500 лет. Изучая жизнь этих людей, их приоритеты – цели, поступки, слова, можно с уверенностью сказать, что счастливыми и успешными людьми стали те, кто устремлял свою жизнь к вечному. Например, отрывок из Нагорной проповеди Иисуса Христа звучит так: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Эти слова призывают нас соотносить наши цели и планы каждого дня с ориентирами вечных ценностей. Именно этому Иисус посвятил одну из своих притч. В одном селении было два человека. Один человек построил свой дом на твердом основании, на каменной почве, а второй человек то ли посмотрел на других строителей, то ли не придал важности этому вопросу, построил свой дом на песке. Притча заканчивается тем, что однажды начался сильный дождь и буря. Сильным бурлящим потоком была размыта почва, и дом на песке был разрушен. Естественно, дом на твердом основании выстоял. Этой притче практически 2000 лет, но она актуальна и для современного человека. Один тренер личностного роста отметил, что главная проблема большинства современных руководителей заключается в том, что они ни во что не верят. А если вам не на что опереться, то вы в конце концов можете быть сломлены. Вечные ценности человека – это фундамент, который сделает жизнь человека стабильной. Ценности можно сравнить с авиадиспетчером, который сопровождает самолет до посадочной полосы. Не так важны погодные условия вокруг, главное – не терять контакт с диспетчером, который ведет тебя к конечной точке. Если в потоке дней вы будете двигаться, не теряя из виду свои ценности, это сделает вашу жизнь успешной. Что необходимо сделать каждому? Определить личные ценности. В соответствии с ними поставить цели и начинать действовать. Не откладывайте на потом, начинайте прямо сейчас, и это действие приведет вас к заветной мечте.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Юля росла в благополучной семье. Родители оберегали ее от всего, что могло помешать ей достигнуть счастья в жизни. Но перед наркотиками даже родительская любовь оказалась бессильна.
3: Я думаю, что все-таки это сатана так подкинул в один момент мне человека, с которым я познакомилась. Это молодой человек, он на несколько лет меня старше был, и он в то время торговал героином. А я в то время, когда с ним познакомилась, считала, что люди, которые употребляют героин, это ниже меня, я с ними не общалась. Вся моя компания, мои друзья тоже избегали таких людей. Просто люди, употребляющие героин, как клеймо на лбу у них стояло, это не люди. С ними нельзя иметь никаких дел, с ними не о чем разговаривать. Они никто, и они нас недостойны. Но был момент, что я познакомилась с этим мальчиком, и в то время сам он еще тоже не употреблял героин. Мы с ним в одной компании там танцевали на дискотеках, пили там алкоголь, и, в общем, он начал тогда торговать, чтобы заработать денег. Он решил вот, в общем, так раскрутиться, и выглядел так современно, модно. Мы с ним познакомились и, в общем, стали жить вместе. И, естественно, хоть как-то рядом с человеком оказывается героин, пусть он просто решил им торговать, но постепенно, естественно, мы начали его употреблять. Первый раз я попробовала просто, чтобы понять, что это такое. Чтобы понять и все, и забыть об этом раз и навсегда. Потому что, ну, это наркотик, которым я недостоин. Вообще, как бы он кажется довольно дешевым по сравнению со всеми остальными наркотиками. И казалось там, ну что, попробуй сейчас немножечко. Тем более мне так это вообще бесплатно доставалось. Но это дешевизна, это не для меня. Я лучше там буду нюхать кокаин, так, по вечерам там или по выходным. Но через месяц, после того, как я первый раз попробовала, у меня уже были такие первые позывы того, что мне плохо. Начальная стадия ломки у меня уже была, если я не употребляла героин. И все, я пришла в зависимость. Через месяц, после того, как я просто первый раз его попробовала в жизни, я начала колоться уже довольно быстро. Обычно там как-то все медленнее, вот у моих друзей проходило. И так как героин был всегда под рукой, было его очень много, потому что мой парень в то время им торговал. Доза росла и росла очень быстро. Через 2 месяца я уже оказалась в жесткой зависимости. Я не могла уже с утра проснуться. То есть я просыпалась, и первый мой шаг – это уколоться. Я там готовила завтрак, мы кушали, куда-то идти, опять уколоться. И, в общем, это там 5-6 раз в день все это, потому что этого было много. Но с мальчиком расстались, естественно, вскоре, потому что он тоже подсел на иглу вместе со мной. Всякая там любовь, которая, казалось, была между нами, она просто лопнула, как воздушный шарик. И в итоге я осталась одна в своей квартире, как бы уже без золота, потому что оно ушло очень быстро, без денег, без друзей, потому что за эти 2 месяца мои друзья с предыдущих лет, они ко мне заходили, они видели, что у меня постоянные там люди, этот угар героиновый только уже. И они как бы уходили. И я осталась, в общем, одна. Я, мой шприц и проблема, где брать деньги. Мама в то время уехала в отпуск. Папа начал пить у меня. Мама приехала, когда увидела, что происходит, она была в шоке просто. Она еще не понимала, что со мной. Она видела, что что-то не то. Она подозревала постоянно, что что-то со мной не то. И в итоге настолько меня это все быстро охватило, что я, наверное, уже когда 4 месяца прокололась, призналась маме. Говорю, мама, да, все, у меня ломка. У меня нет выхода, я уже там все, что можно, все деньги, в общем, проторчала. У всех, кого можно, все заняла. Друзей у меня не осталось. Мама, помоги мне. И началась уже такая открытая жизнь наркоманки. Начались постоянные клиники просто. 2 месяца я колюсь, потом 2 недели лежу в какой-то немыслимой больнице. Еще 2 месяца колюсь, потом еще 2 недели каких-то гипнозов постоянных, постоянных врачей, какие-то капельницы, эти ломки. Просто, я не знаю, это ад. И осадок такой ужасный. Страшно об этом вспоминать вообще. Где-то 1 год проколовшись, я поняла, что жить мне надоело. И все. И то есть мое каждое утро, там, ну, каждое пробуждение, когда оно было утром, днем, ночью, вечером, начиналось с того, что я хочу умереть. И раз я хочу умереть, в принципе, мне не стоит думать о том, как прожить вообще этот день. Я имею в виду в том смысле, для людей там. Ну, то есть мне уже не было вообще ни за что стыдно. Я уже могла кого угодно там обворовать, там, кого угодно обмануть, потому что жить я не хотела. Если меня убьют, значит, это хорошо. Если там я еще буду жить день, значит, я буду еще дальше воровать. Но из меня вор получился не очень хороший, поэтому постепенно, как многие девочки, чем банальна моя история, наверное, я пришла и к проституции тоже. Из дома я ушла, потому что с мамой жить, естественно, нереально. Это постоянные там конфликты, постоянно. Я просто ее ненавидела уже, ненавидела то, что она мне постоянно говорила, что-то там заставляла где-то ехать лечиться, потом потыкала этими деньгами, потраченными на лечение. Она мне уже говорила такие слова, что я ненавижу тот день, когда я тебя родила. Я хочу, чтобы ты быстрее умерла уже где-нибудь. И либо ты перестаешь колоться, либо вообще я тебя посажу в тюрьму, и будь что будет.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Как-то я оказалась на улице в один прекрасный момент. С подружкой со своей нашли квартиру, стали снимать квартиру и заниматься проституцией. Постепенно начала. То есть город пограничный, я вот с Выборга сама, очень много, ну, как бы иностранцев, заезжих. И поэтому спрос был, как бы спрос он всегда был. Это постепенно... Вначале мне казалось, что это, в общем-то, все нормально. Я живу, как все. Кто-то говорит, что это мой друг, и там он меня содержит. Ну, и у меня просто таких друзей больше, чем у других, и они меня содержат. И как бы я считала это нормальным. Стыдно мне не было вообще, потому что героин, он притупил вообще мозги, восприятие, мировоззрение, оно меняется все. Ценности, я бы не сказала, что их не осталось, но они стали вообще другими. Если там, пусть у людей есть ценности, там, не знаю, семья, работа, у меня ценности имели только деньги. Как их добывать, все, мне уже не было стыдно ни за что вообще. Я там ездила в Финляндию, еще наркотики провозила, и там занималась, и здесь занималась всякими, в общем, этими делами грязными, и которых не хочется вспоминать. Но пришел момент, когда все надоело, последний раз я попыталась лечиться, и мне мама помогла, меня мама определила в психбольницу, ну, по фиктивным справкам, что я ненормальная, в общем. Там начали со мной заниматься гипнозом. И мне стало настолько страшно в определенный момент какой-то, что, значит, а я когда-нибудь войду в этот гипноз и уже не отойду от него. Я с этой психбольницы сбежала, вот, и решила покончить жизнь самоубийством. Это у каждого наркомана наступает такой момент. И в то время, наверное, рука Божья просто хранила меня. Вот как сейчас я это понимаю, что это должна была быть явная передозировка, явная смерть. Ну, просто каким-то чудом оказались рядом люди вообще, где их не должно было быть. Каким-то чудом они меня там откачали, и я осталась жива. И это вот уже мне было 20 лет. И параллельно я начала узнавать о центре. Я начала узнавать об этом центре больше. При этом, естественно, я кололась, при этом мне нужны были деньги, поэтому мои достижения в познаниях о центре, они такие были медленные. И постепенно я уже узнала конкретно адрес, вот, где проходит собеседование в Охте. Я сидела на собеседованиях, я абсолютно не слушала, что говорили о центре. Я просто приходила, потому что надо было приходить. Я поняла, что надо ходить и отмечаться. И если было настроение, что-нибудь спрашивала, ну тоже просто так спрашивала. Потому что наркоманы, они вообще люди все пустые. Все то, что они спрашивают и отвечают, за все пусто. Я спрашивала, но я не слушала ответа. Я дальше сидела и как бы и ни о чем не думала. Вот. И в итоге я попала в центр. Но первое время было очень тяжело. У меня очень сильно проходила ломка. Вопреки законам центра, мне даже разрешили несколько дней, помню, лежать в кровати и не вставать, потому что я не могла ходить. Я наверное, весила 40 кг, когда приехала в центр. У меня, в общем, на ломках началось косоглазие. Ну, слабое зрение, началось косоглазие. Я выглядела такое страшилище приехала. В общем, мне кажется, даже всем было меня жалко. Вокруг меня сразу столько заботы появилось. Девчонки там не отходили от меня, и все дивились. О, как можно дойти до такого состояния? Я приехала в центр, первый месяц, там, первые 2 недели я не уехала только потому, что мне было очень плохо. Ну, я не приехала с тем, что я пройду здесь год реабилитации, потому что я не верила, что, в принципе, это там как-то поможет. Это, ну, очередная попытка была, и тогда я не знала, чем она закончится. Но прошло первое тяжелое время. Господь, просто только Господь меня оставил здесь, сохранил. Потому что сама я, в принципе, ну, для меня покончить жизнь самоубийством и бросить наркотики тогда стояло как бы на одной линии. И даже легче казалось покончить жизнь самоубийством. У меня не было такой цели именно бросить наркотики. Когда в один момент я захотела уехать, я помню, с центра, был такой момент, что думаю, ну все, я устала, мне надоело этот каждый день подъем какой-то немыслимый. Я поехала, ну, в общем, покончу жизнь самоубийством. Для меня это был выход. В определенный момент просто мне надоело просто так здесь слоняться, не понимать вообще, что, как, и хотеть уехать домой. В определенный момент я пришла к Господу. Конечно, это через братьев, через сестер, через ситуации, которые здесь постоянно возникают, через эти правила, которые здесь есть, через работу, через все просто. Господь здесь во всем. И в итоге меня все это коснулось, я покаялась, пришла к Господу. И такое просветление сразу было в жизни. Вообще замечательное такое просветление было. И какая-то прям новая жизнь на самом деле началась. Начались новые взгляды на людей. Конечно, не скажу, что я сразу изменилась, стала хорошей, и мысли о наркотиках там навсегда меня покинули. Нет, потом еще в течение какого-то времени приходили вот эти воспоминания. Но основное я уже видела. Я видела Иисуса просто. Я стремилась к Нему, я молилась, я приходила в молитвах и просила: «Господи, открой мне что-то еще новое, что-то лучшее». Я говорила, что я не хочу ничего помнить, никаких там конкретных моментов из своей старой жизни. Я хочу забыть все лица, все имена, все ощущения. И на самом деле я вот мало помню имен, я мало помню таких конкретных моментов, но Господь оставил в моем сердце сейчас вот именно вот этот осадок такой, очень горький осадок, и этот осадок он пусть остается, чтобы не вернуться. Но новая жизнь, она началась, и сейчас для меня, ну, сказка, наверное, просто, а не жизнь, потому что есть муж, слава Богу, который меня очень любит, которого я очень люблю. Я в свое время помню, что это было нереально. Нереально иметь детей. Еще первый год зависимости я попала как-то к врачу, и что-то мне такое сказали, что детей не будет. Ну, в общем-то, многим это пророчит, наркоманкам. Иметь мужа тоже из области фантастики. Какой муж? О чем вообще? Какой муж? Я никому не была нужна, да и мне никто не был нужен. Теперь у меня муж есть, теперь у меня есть сын. Вот. Я очень их люблю, они любят меня.
2: Сейчас Юля вместе с мужем и маленьким сынишкой живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Желание помочь тем, кто приезжает на реабилитацию, является для них главным в жизни. Они свободны от наркотиков. И в этом их счастье. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Парфенов.
2: Друзья, хочу начать с истории, которая наверняка многим из вас известна. Но она является идеальной иллюстрацией к тому, о чем мы сегодня будем размышлять. Жил в одном селении человек, был очень верующим, весьма набожным. Все в округе знали это, все соседи и друзья. И вот наступил момент, когда случилась беда. Река большая рядом с этим селением вышла из берегов своих и затопила селение. И вода начинала подниматься и подниматься. Все начали бежать, все начали спасаться, эвакуироваться из своих домов, из своих деревень, так скажем. Но этот человек, что он делает? Он молился Господу, он поднялся на крышу и ждал. В этот момент проплывает рядом сосед, крепкий такой мужчина, говорит: «Слушай, что там ты сидишь? Давай пошли, я тебе помогу спасаться». «Нет, меня спасет Бог. Я ему молюсь, ему доверяю, Господь меня спасет». Махнул мужик рукой и поплыл дальше. Через час вода еще больше стала подниматься. Проплывает лодка. Лодка со спасателями. И предлагает мужчине: «Пожалуйста, давай к нам в лодку, мы тебя спасем, мы тебя вывезем отсюда». Но набожный христианин доверял Богу и говорит: «Я верю, что Господь меня спасет». Плюнули на него и поплыли дальше. Когда уже никого в селении не осталось, когда уже все были эвакуированы и вода стала подходить уже к крыше этого дома, подлетел вертолет. Вертолет со спасателями подлетает и кричит мужчине: «Поднимайся, мы тебя спустим лестницу, мы тебя спасем». «Ни за что, Господь меня спасет, Господь моя защита и охрана, и опора, я ему доверяю». Умирает этот человек. Конечно, это же притча, вы понимаете. Встречается с Господом и задает вопрос: «Господь, ну как же так? Я тебе так доверял, я так молился тебе, я верил, что ты меня спасешь». Бог же ему отвечает: «Ну я тебе послал сначала человека, чтобы он тебя спас, ты отказался. Затем к твоему упрямству я послал лодку со спасателями, которые бы тебя смогли спасти. Это было мое действие, моя рука. Ты это пренебрег. И когда в последний момент я решил спасти тебя, направив вертолет, ты и на это отказался». История многим из вас знакомая, но она описывает ту знаменитую пословицу, которая есть в нашем русском языке: «На Бога надейся, а сам не плашай». И вот как раз об этом мы сегодня поговорим. И эта пословица, друзья, она ставит многих верующих людей, христиан, в неудобное положение. С одной стороны, Богу нужно доверять, нужно Ему верить, нужно надеяться на Него, полагать все наши проблемы, заботы на Него, полностью предаться в руки Божьи. Но в то же время нужно делать все самому, решать проблемы по-своему, трудиться, работать, работать и работать. И это вот такая дилемма, где, на какой стороне нужно встать, да? Полностью доверять Богу или все делать самому? Или как частично делать самому? Непонятно. Потому что многие сегодня люди, как бы доверяя Богу, на самом деле делают все за Него и мешают Богу проявить себя в их жизни. То есть многие впадают в ту крайность, когда они как бы доверяют Богу, но делают так, как они хотят, но идут и поступают так, этим образом, совершенно не слушая Господа, и тогда Господь не может ничего в их жизни совершить. Итак, как примирить эти две позиции? Где найти, как найти золотую середину? В чем воля Божья? Как и доверять Богу, надеяться на Него, и самому не плашать? И мы постараемся ответить для себя на этот вопрос, исследуя книгу «Исход», 17 глава, с 8 по 16 стихи. Это история, записанная в этой книге, история израильского народа. 8 стих. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Вот такое вот вступление в эту историю. Хочу вам напомнить контекст, что было до этого. Народ израильский вышел из Египта. вышел, они были рабами, наконец стали свободными, они в восторге, они довольны, Господь их ведет, Господь им все дал, и воду им дает, Господь им дает ману небесную, которой они питаются, Он их благословляет, конечно, они испытывают Его, они не верят, но Он все-таки их выводит. И вот они идут по пустыне. И написано, они подошли к Рефидиму, и здесь на них нападают амаликитяне. Кто такие амаликитяне? В большом библейском словаре записано так. Амалик был сыном Елифаза, сына Исава, от его наложницы Фамны. Эта история записана в Бытие 36 главе. Потомки этого главы едомского рода были известны под именем амаликитяне. То есть Амалик – это внук Исава, а амаликитяне – это его потомки. Они осели в пустыне Негев и стали союзниками идумиян, аммонитян, моавитян, измаильтян и мидианитян. Амаликитяне были явными врагами Израиля. Амалик унаследовал кровную вражду между братьями. А помните, какие братья, да? Исав и Иаков. Это сыны Исаака. Между этими братьями, которая началась с раздоров между его дедом Исавом и Иаковом. Так как Иаков был одним из прародителей Израиля, вражда между Амаликом и Израилем имела под собой богословские и политические основания. Итак, Амалик – это внук Исава или Едома, как по-другому называют его. Амаликитяне – это его потомки. Они населяли территорию около пустыни Негев, вот в той местности рядом с филистимлянами. И там проходили, народ израильский, когда выходил из пустыни, он проходил там. Рядом находились амаликитяне, и они напали на Израиль вот здесь, при Рефидиме. Интересно, что здесь очень мало описано о вот, условиях или о контексте, как это все было, как они напали. Но есть христианская писательница Елена Уайт, она описывает этот момент. Вы знаете, что народ израильский, их было очень много, их было более миллиона. Дальше в книге чисел перечисляется, сколько их было, только мужчин, если добавить и женщин, и детей, и скота, это был огромный такой табор, который растягивался на несколько километров. Вы представляете, что люди, которые идут впереди, вожди, они даже не слышат, не знают, что там творится в конце. За них, может, за день, за два, могут слухи дойти, что там, оказывается, происходит. Ну, может быть, и быстрее. Так вот, они шли и услышали, что сзади, с тылу, на них напали. Амаликитяне напали не спереди, не там, где были воины. Они напали вот так вот, знаете, из-под тишка, с тыла. Они вот так вот застали врасплох. Это было очень неприятно для народа израильского. Давайте будем читать дальше, что происходит. 9 стих. «Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами». «Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. Когда опускал руки свои, одолевал Амалик». Интересная история. Во-первых, здесь появляется имя Иисуса. Это, конечно же, не тот Иисус, которым мы сегодня с вами вместе, христиане, веруем, исповедуем как Господа Бога. Это Иисус Навин. Иисус было довольно, Иешуа, довольно распространенное еврейское имя. Это Иисус Навин, который был уже тогда молодым полководцем в стане израильском. И он должен был возглавить войско. Моисей его направляет биться, да, с амаликитянами. А сам... Он, Моисей, Аарон и Ор, они поднимаются на вершину холма, откуда видно вот эта вся долина, где будет сражение. Моисей берет тот самый жезл, с которым он провел народ израильский, которым он низвел воду из скалы, которым он, так скажем, ударил реку Нил, и она превратилась в кровь. Тот самый посох он берет, поднимается на холм, и он поднимает руки к небу, держа этот посох в руках, да, и когда он поднимает руки, написано, что побеждает Израиль. Как только он опускает руки, начинает одолевать Амалик. Это очень забавно. Это очень забавно, друзья. Вы знаете, на что мне она напоминает, эта история? Очень похожа на игровую консоль или джойстик. Когда, я не знаю, играли ли вы когда-нибудь на джойстике какую-то ли игру, ты управляешь теми, кто там вот сейчас воюет или дерется, или играет, или это гонки, что угодно, ты управляешь, так скажем, героями. И в данном случае Моисей как будто управлял таким джойстиком этой борьбой и битвой. Да? Это на самом деле забавно. Как только он поднимал руки, смотрит, одолевает Израиль. Как только опускал руки, одолевал Амалик. Зачем это было нужно? Почему нельзя было просто молиться, переживать, ждать стане? Зачем Моисею нужно было и Аарону, и Ору встать на гору и держать руки? Эта история нам дает несколько уроков. Хочу с вами сейчас их заметить. Первое. У каждого свои дары и таланты. Кому-то воевать, как Иисусу Навину и его воинам, да? А кому-то еду воинам готовить. Наверняка в тот момент в стане женщины, девушки готовили еду, чтобы поддерживать воинов, чтобы их кормить. Они ели до, может быть, или после и так далее. То есть это тоже нужно было делать. И помните историю, когда Давид еще был маленьким, когда он еще не был царем. Его отец посылает с едой к своим братьям, которые в этот момент находятся в войске армии израильской и воюют против филистимлян. Когда знаменитый вот этот Голиаф вышел, и когда он ругался на Бога, когда он вызывал биться, когда Давид приходит, и он братьям принес еду и узнать, что там происходит. Также много делали наверняка и здесь, и женщины кормили этих солдат. Так вот, кому-то воевать, кому-то готовить еду, поддерживать солдат, а кому-то, как духовным лидерам, в этот момент молиться Господу за воинов, молиться, переживать на этой горе. У каждого из нас, друзья, свои таланты, и Господь хочет использовать эти таланты для дела Его. Второй урок. Сражение ведет, конечно же, Бог. Но Ему очень важно участие каждого человека лично. И эта часть пословицы как раз «сам не плашай в действии». Вот здесь она в действии в этой истории описывается. Господь говорит: «Моисей, вы победите в сражении, но ты, Аарон и Ор, вы хотя бы руки поднимите, вы хотя бы держите их поднятыми за народ мой». Бог на самом деле мог по щелчку пальца просто уничтожить всех врагов народа израильского, чтобы сделать просто им ровную дорожку туда, к земле ханаанской. Но он так не делает. Он допускает, чтобы народ Божий также приложил усилия в этой борьбе. И он просит, чтобы все участвовали в этом. Несмотря на то, что он дает победу, но он желает участия человека. И в нашей жизни, друзья, и сегодня в нашей жизни точно так же. Господь обещает: я помогу тебе с работой, но ты хотя бы ищи ее, ты хотя бы встань на биржу труда, ты хотя бы пойди на собеседование, ты хотя бы попробуй одно, другое, третье, где у тебя получится, я тебя благословлю. Не сиди на месте. Я помогу сдать тебе экзамен, да, студентам, школьникам, но ты учи, ты занимайся весь год, не просто ночь перед экзаменом. Я благословлю вашу семью, Господь говорит, но ты, как отец, соблюдай закон мой, живи в святости, держи руки на слове, на Библии. Ты, как мать, воспитывай детей в законе Божьем, и тогда ваша семья будет благословенна. Также, я не оставлю тебя без хлеба, да, особенно в трудные времена, когда заработать тяжело, когда в стране кризис. Господь говорит, обещает верующим в Него и тем, кто Ему доверяет: я не оставлю тебя без хлеба, но ты хотя бы потрудись выйти, найти работу, где-то подзаработать. Может быть, не на постоянном месте, но хоть что-то. Господь благословит тебя, но ты трудись. И вот в данном случае вы помните, что народ израильский, они идут по пустыне, и у них была манна. Манна небесная, которая выпадала каждое утро. Почему, опять же, Господь делал так, что она не выпадала раз в неделю, много, и на всю неделю им хватало? Нет, Бог дает, чтобы манна выпадала каждое утро, и чтобы каждое утро они должны были вставать утром рано и потрудиться пойти хотя бы собрать ее. Вот так же Господь в нашей жизни дает нам благословение, но их надо выйти и собрать. То есть нужно приложить усилия, чтобы пойти и собрать то, что для нас приготовил Господь. И третий урок, друзья. Победа не благодаря усилиям солдат, копий, мечей. Победу дает Господь. И это как раз часть пословицы «на Бога надейся». Она в действии. Откуда мы это вообще понимаем, что вот эту победу, да, когда, кстати, мы еще не знаем, но будет победа. То есть победу даровал Господь. Это ясно из того, что вот это чудесное действие, да, когда Моисей поднимал руки, одолевал Израиль. Когда опускал, одолевал Амалек. Это четко показывает, что это не просто их силами, что Господь этим руководит. Что Господь руководит битвой и даст победу. Итак, давайте почитаем, что было дальше. История не заканчивается. Моисей, Аарон и Ор на горе, они переживают, молятся. Моисей держит руки вверх, чтобы народ израильский побеждал. С 12 и 13 стихи прочитаем. «Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его». Один с одной стороны, другой с другой стороны. И были руки его подняты, внимание, до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча. Смотрите, как интересно. Богу важны наши усилия. Очень важны наши усилия. Он поощряет трудящихся. Но также Господь принимает и наши немощи. Когда у нас что-то не получается, когда мы что-то не можем. Господь это все знает и понимает, и принимает наши человеческие слабости. Однажды я наблюдал, когда две девушки участвовали в конкурсе. Они должны были вот так вот выставить руки вперед. Девушки были крепкие, то есть специально вышли на это состязание. Им дали в руки по две бутылки с водой, и они должны были продержать их вот так как можно дольше. Кто из них, так соответственно, первый опустит руки, тот и проиграл. Знаете, я, по-моему, насчитал около 5 минут. Там с чем-то смогла одна девушка продержать, в итоге она выиграла, а другая чуть меньше. Было очень сложно. Да на самом деле очень сложно, попробуйте сами вот так вот руки держать без какой-либо тяжести, какое-то долгое время. У вас руки устанут, да, текут, вы захотите их опустить. Представьте, Моисей написано... Ему нужно было держать руки до захождения солнца. Не знаю, когда началась битва. Наверное, может быть, она началась с самого утра, а может быть, позже. Но это все равно больше, чем 5, 10, 20 или даже час и два. Это долгое время. Поэтому Господь, так скажем, снисходит к их немощи. И Он говорит, хорошо, делайте, что можете. У тебя есть помощники. Аарон и Ор, пусть они придерживают руки. И даже ты можешь сесть без проблем, приму даже это, но главное, чтобы было твое участие, Моисей и Аарона и Ора. И здесь еще один очень важный урок, друзья, очень важный урок. Когда Моисей устал, а Аарон и Ор поддерживали его руку. Какой бы ни был харизматичный, духовный, с такими классными качествами лидер, ему нужна поддержка и опора. Нужны очень... преданные друзья, помощники, заместители. Поэтому это очень важно. И вот здесь, вот видите, они помогают Моисею. Если бы не было бы Аарона и Ора, то Моисей бы не удержал руки, тем более с посохом. Итак, чем заканчивается история? Чем заканчивается история, мы прочитаем с 13 по 16 стихи. «И низложил Иисус Амалека». Победа! Ура! «И народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Несси, что значит Господь знамя мое. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань, то есть война у Господа против Амалека из рода в род». Заканчивается этим 17 глава. Победа. Победа. Одержал народ израильский победу благодаря усилиям всего народа. Кто-то воевал, да, Иисус Навин с острием меча и войском его. Кто-то готовил пищу. А кто-то в этот момент, духовные лидеры, они молились и держали руки за народ. Человек в этот момент, написано, острием меча воевал. И вот здесь не зря написано, и низложил Иисус Амалека острием меча. Да? То есть чем-то существенным, своими усилиями. Но что касаемо Бога, Бог говорит, да, я совершенно изглажу память Амалека. То есть Бог говорит о том, что я вам здесь помог, я и здесь воевал, и далее совершенно изглажу память вот этого народа. Вкратце еще раз хочу к истории прийти, вот, что касается народа Амалика, амаликитян. Потом этот народ будет очень часто досаждать народу израильскому. Здесь, так скажем, такое пророчество, обещание для народа израильского, что Господь говорит, я полностью уничтожу этот народ, потому что этот народ бесчестил имя мое. Знаете, из исторических данных и многие христианские писатели говорят о том, что амаликитяне, они жили в той местности, они знали, что народ израильский вышел из Египта. Они наверняка слышали о том, что какой-то народ, да, вот так вот хочет выйти, и что прошли Черное море, то есть Красное море. Слухи об этом доносились. И о их боге Яхве, единственном боге, потому что у народов вокруг было много богов, они поклонялись своим богам, и они слышали об этом, но они надсмеивались над этой историей, они надсмеивались над богом Израиля, и они себе дали, так скажем, такое обещание уничтожить, да, этот народ. Они верили, что их боги сильнее, и они низложат этот народ вместе с этим богом Яхве, они в этом были уверены. И Господь показывает здесь, что нет выше богов, чем Он, и Он проведет свой народ. И поэтому Он обещал, что этот народ, такой вот, с такой дерзостью напавший на Израиля, из-под тишка и с тыла, он будет уничтожен. Дальше, конечно, не все лидеры Израиля исполняли это обещание. Помните, царь Саул, почитайте об этом историю в книге «Царств», он должен был уничтожить этот народ, но он этого не сделал. Почему? Он взял оттуда добычу себе, он взял оттуда воинов, женщин, детей в рабство, не убил. Господь же потом за это наказывает их, и потом Саул лишается царства. Но вы можете об этом почитать, это уже другая история, к тому, что видите, как все в Библии взаимосвязано. Где-то Господь дает обещание через долгое время, если оно не исполняется, Господь помнит, и за это наказываются люди. А что же происходит у нас? Вернемся к нашей истории, и к тому, и к нашей пословице «На Бога надейся, а сам не плашай». Знаете, это пословица, я уверен, что она также корнями идет своими в Слово Божие, потому что очень много тех знаменитых выражений, которые мы сегодня используем, они берут свою основу в Слове Божьем. И книга притчи Соломоновых — это книга мудрости.

битве победа все равно от Господа. И это говорит нам мудрый Соломон, который прожил тоже долгое время, который тоже много воевал, который знает все, которым Господь благословил его мудростью. Он говорит это, понимая, сознанием дела. Друзья, сегодня также в нашей жизни мы должны помнить две вещи, и чтобы они у нас гармонично на весах, так скажем, стояли. Да? Человек должен со своей стороны делать все возможное, но понимать, что от Господа победа. И вот здесь вот хочу вам сказать, что мы часто думаем, что благодаря нашим усилиям мы зарабатываем, мы одерживаем какие-то победы, достигаем каких-то успехов. Мы очень часто гордимся собой за то, что мы там, получаем образование, мы достигаем чего-то. И мы забываем о том, что на самом деле все это дает Господь. Успех от Господа, благословение от Господа, финансы, здоровье, время, силы – все дает Господь. Да, нам нужно трудиться. Я не говорю, что это не нужно делать. Нам нужно прикладывать все возможные усилия. Нам нужно не плашать, как говорится, да, в пословице. Но победа все же от Господа. Моисей потом ставит жертвенник, если мы вернемся к 17 главе, в этом месте он ставит жертвенник и называет его «Иегова Ниси», что значит «Господь знамя мое». Он не называет жертвенник «сила народа», «сила Иисуса Навина», да, и «победа мечом». Нет, он называет «Господь знамя мое», то есть «Господь совершил эту победу», «Господь ведет нас». Давайте в нашей жизни также ставить такие вот жертвенники памяти, понимая, что Господь помогает нам, совершает эту победу. И вот, чтобы вот ответить на этот вопрос, да, как примирить эти две позиции, которые мы вначале задали, как и одновременно доверять Господу и самому не плашать. На каждом пути вашей жизни, в каждом решении, пожалуйста, задавайте вопрос Господу. Бог, твоя ли это воля в том, что я сейчас выберу эту работу? Выберу этого человека, буду дружить с этими людьми, сделаю вот это. Вы делаете это, если вы не слышите от Господа ответ, вы молитесь, ему говорите, Господь, я двигаюсь в этом направлении, но что мне дальше делать? Покажи, если это не так, ты поменяй мой путь. И на каждом шаге вашей жизни, пожалуйста, обращайтесь к Господу, спрашивайте его воли, и Он вам в этом поможет. Благодарите Его за то, что вы получаете, за какие-то финансы, за какие-то благословения в жизни. За все благодарите Господа, за трудности и проблемы. Доверяйте Ему и сами действуйте. Поэтому закончить я хотел бы пословицей, немножко перевернутой. Сами не плашайте, но надейтесь на Господа.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воскликните Господу, вся земля!
1: Для вас.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущая Мария Мараханова.
2: Здравствуйте! Уверенность в себе дает возможность жить по-настоящему той жизнью, которая вас устраивает. Наши достижения и успехи зависят от того, насколько мы в себе уверены. В этой программе мы отвечаем на вопрос, с чего начать работу над собой, а также рассмотрим особенности уверенности мужчин и женщин. Друзья, наша задача — помочь и вам, поэтому не только смотрите нас, но и принимайте участие в нашем тренинге. Рада приветствовать вас, друзья! Скажите мне, пожалуйста, а как вы думаете, с чего нужно начинать вообще работу над собой? И стоит ли это делать? Как вы считаете? Да, Костя.
3: Мне кажется, работу над собой нужно начинать с анализа своих действий, с анализа своей жизни. И если я хочу работать над собой, значит, что-то мне в себе не нравится. И нужно понять, что.
2: Хорошо, спасибо большое. Как вы считаете, нужно ли начать работу вообще над собой? Нужно ли работать над собой? Как вы считаете? Кто еще придерживается какого мнения?
4: Вера? Нет предела совершенству. Всегда есть цель, к которой мы стремимся. И нужно окружать себя правильными людьми, чтобы на них как бы можно было смотреть и понимать, каким ты хочешь видеть себя в будущем.
2: Хорошо, спасибо большое, Вера. Настя хотела что-то сказать.
5: Ну, я тоже соглашусь с мнением Веры, то, что нету идеальных людей, поэтому всегда есть то, над чем стоит работать.
2: Спасибо большое. Спасибо, друзья. То есть все придерживаются такого мнения, что работать над собой — это важно и нужно. Да? Вот уверенность, да, уверенность, самооценка, мы сегодня говорим про уверенность в себе, она тоже важна, и она требует над собой усилий и работы. А какой именно, мы сегодня с вами об этом поговорим. Для начала я бы хотела, чтобы вы на своих листочках написали 10 качеств вашей внешности. Разделите сначала листочек на 3 части. И сначала напишите в первой колоночке 10 качеств вашей внешности, которыми вы оцениваете себя или которые вы цените в себе. Второе, во второй колоночке 10 наиболее замечательных черт вашего характера. То есть какие вы прям вот считаете вот эти черты моего характера, они просто прекрасны. И третье в третьей колоночке — это 10 выдающихся способностей или какое-либо ценное умение, которое вы бы могли выделить. Напишите, пожалуйста, их. Это задание поможет нам понять, как правильно Костя сказала, осознать, кто мы, что мы можем в своей жизни, да, на данный момент. Поможет понять, насколько мы уверены в себе, над чем нам стоит поработать. Да, это очень важное такое упражнение, в которое показывает еще о том, какие у нас есть черты, заметить то, что для нас ценно. Когда мы пишем, кстати, свои качества, мы можем определить через эти качества, какие качества мы ценим и в других людях. Или оценить то, что нам, к примеру, не хватает. Да, и поэтому мы это замечаем в других людях. Или, к примеру, способности, да, или черты нашего характера, вот, которые мы с вами оцениваем, да, мы порой, когда с кем-то конфликтуем, да, или, к примеру, когда нам кто-то не нравится, мы чаще всего замечаем в них те черты, которые не нравятся в нас самих. Поэтому, когда мы с вами описываем вот эти черты характера свои, то можем обратить и сделать акцент, да, обратить свое внимание на эти черты и заострить, так скажем, внимание и понять, что же нам не нравится в других людях. И, соответственно, уже над этим работать. Но вот пока вы пишете, я еще расскажу о том, что есть такие вот черты характера, к примеру, свои, которые я ценю в себе. Раз пока вы пишете про себя, я тоже немножечко расскажу, что я ценю в себе доброту. Да, доброту, я оцениваю ее всегда, ну, в других людях. Наверное, оцениваю еще всегда свою отзывчивость, да, потому что доброта и отзывчивость — это разные, как бы, вещи. Вот. Но знаю о том, что свой минус, что иногда я не могу сказать «нет». Да, вот в том, что у меня есть такое качество, как отзывчивость, всегда хочется помочь. вот, быть полезным, но вот опять же здесь, да, при отзывчивости я понимаю, что для меня очень важно работать над собой в плане того, чтобы говорить «нет», иначе вся моя уверенность и самооценка уйдут в дальние дали. Так. К примеру, про качество внешности, да, отличительных меня от других людей, те, которые я ценю, у меня есть такой своеобразный интересный нос, да, и, к примеру, в детстве я никогда его не принимала, да, это про принятие себя. Всегда думала, что когда я вырасту, я его исправлю, изменю, но когда выросла, поняла, что это моя отличительная черта, и когда я была маленькая, мама в детстве меня только по носику в роддоме и узнавала. Говорила о том, что ни у кого нет такого носа. Это вот отличительная черта моей внешности. А 10 выдающихся способностей, ну, наверное, одна из моих главных способностей, которые я умею делать, это поддерживать, наверное, людей в каких-то трудных ситуациях словом, вот, или каким-то, возможно, поступком. Ну и относится это, наверное, к моей, наверное, отзывчивости, как к черте характера. Если вы не дописали, ничего страшного, вы можете этот список продолжить писать и дальше. Вообще очень крутым действием будет, если вы этот список распечатаете или сделаете вообще лучше от руки, возьмете ватман вот такой вот и разделите этот ватман на три части и прям пропишите большими-большими огромными буквами, да, под пунктами напишите сверху «я», да, то есть когда мы на листочке пишем. Вообще очень крутое упражнение, когда мы все это вот, ну, оформляем. То есть я сверх листа, и потом разделяем лист на три части и пишем уже о том, здесь качество, здесь внешность и какие-то достижения, которые вы достигли на данный момент. Вы все это красиво оформляете, и вы ставите это перед собой не как в гордость того, что какой я молодец, а как для того, чтобы осознать, что у вас получается. Давайте пока потихонечку закончим. Назовите хотя бы по одному качеству, которое вы в себе цените. Кто хочет поделиться? Качество своей внешности. Вот самого первого было. Качество внешности. Кто какое качество в себе ценит? Есть те, кто готов поделиться? Илья?
6: У меня бзик на руках, поэтому мне нравится, когда у меня вены на руках выпирают, а у меня так постоянно.
2: Отлично, это твоя особенность. Круто. Кто еще расскажет о качестве своей внешности об одном хотя бы?
7: Высокий.
2: Высокий.
7: Относительно.
2: Это классно, да. Такой высокий, удобный, да. Подходишь и говоришь, Павел, достаньте мне, пожалуйста, вон с той полки что-то.
7: Да так и происходит.
2: Так, отлично. Значит, мы переходим к качествам личности. Павел, поделитесь каким-нибудь одним качеством вашей личности, которое вы считаете достойным.
7: Но я могу быть добрым.
2: Добрым, спасибо. Спасибо большое. Теперь мы перешли на качество личности. Расскажите, кто еще, какое качество личности выделил у себя? Костя, расскажи нам.
3: Я выделил искренность. И вообще, я очень ценю искренность и в себе, и в других людях. Это очень важный критерий выбора, ну, собеседника даже, там, особенно друга. Ну, мне нравятся искренние люди, потому что сразу видно, что у них внутри. И, ну, искренние люди, не знаю, наверное, не бывают лицемерными-то.
2: Ну, да, они искренние, они стараются, ну, лицемерие в них, конечно, минимум-минимум. Еще кто-то хочет поделиться с нами именно качеством характера, отличительным, так скажем, своей чертой?
5: Целеустремленность.
2: Спасибо большое, Настя. Да, это очень ценное качество. А теперь расскажите, пожалуйста, о своих достижениях, о каком-то своем достижении, которое придает вам вот эту уверенность. Илья?
6: Дедушка похвалил. Он у меня всемирно известный ученый в узком круге людей. Вот.
2: А каким своим достижением в своей жизни ты гордишься?
6: Я?
2: Да.
6: Ну, вообще, многими горжусь достижениями, такими как я... Ну, познакомился с многими известными личностями в Нижнем Новгороде за счет того, что мы с моим другом сделали проект экологический, и им очень понравилось. Вот мы сделали своего робота, и еще горжусь тем, что побывал на Робофесте. Жаль, я не в футболке, а с Робофеста. Вот, где мы демонстрировали нашего другого, второго робота. Вот, и нам сказали, что он хороший, но нужно еще работать.
2: Хорошо, спасибо большое. Настя, ты что-то хотела сказать? Каким достижением в своей жизни ты гордишься? Ты целеустремленная. Очень много. Не обязательно это какое-то достижение, какое-то великое, что вы что-то открыли или что вы что-то сделали такое глобальное. Да? Возможно, вы даже не спасали жизни кому-то, но маленькие шажки, они приводят к огромным успехам. Поэтому любое достижение в вашей жизни — это уже колоссальный успех. Поэтому, вот, Настя, поделись, пожалуйста. Может быть, ты проплыла какую-то дистанцию за очень короткое время?
5: Ну, наверное, такого чего-то супер запоминающего не было в спорте, но мне очень важно то, что я, к примеру, выиграла в конкурсе по рисованию.
2: Это огромное достижение. Спасибо большое, Настя. И, пожалуйста, вот представители от этого столика, поделитесь своим каким-то достижением в вашей жизни, которым вы гордитесь, считаете, что это достойно, и это правда будет достойно.
8: Ну, я раньше занималась танцами, вот, и, ну, были всякие соревнования, я выходила на сцену, но я всегда боялась выйти на сцену, именно говорить что-то на ней, и так получилось, что недавно меня туда выпихнули, и тем самым я поборола страх сцены, теперь могу говорить спокойно там.
2: Спасибо большое, Полина, и ты прекрасно говоришь. Я считаю, что любые достижения, которые происходят в вашей жизни, это... большой успех. И первый совет в уверенности в себе, в работе над собой, с чего нужно начинать, это никогда не сравнивать себя с другими людьми. Это очень важно, чтобы мы не оценивали себя по другим людям, да, что сделала, к примеру, Ли, или что сделала Илья, и я начинаю себя оценивать с ними. Нет, никогда не оценивайте себя по вашим друзьям, по еще кому-то, да. У вас есть главный критерий — это вы и Бог. Тот, по кому вы можете ориентироваться. С кем вы можете себя сравнивать, это только с самим собой. Это первое, с чего мы должны вообще, в принципе, начать свою работу. Вы написали, я вижу, что вы очень хорошо потрудились и написали. Это то, на что вы можете ориентироваться. Это то, чем вы уже можете начинать гордиться. Вот что придаст вам уверенность. Это те достижения, которые вы уже достигли. Это те способности, которые у вас уже есть. И те качества, потому что личность, внешность, точнее, нам она дарована Богом, да, мы просто будем за нее благодарны. И это второй шаг, к которому мы можем работать над собой, это благодарность. Благодарите. Чем больше мы с вами будем благодарить, будем благодарны за то, что у нас есть, тем больше, открою вам страшный секрет, у нас с вами будет появляться. Поэтому это два таких ключевых, так скажем, момента, с чего можно начать работать над собой. Ну, в плане самооценки, уверенности. Скажите, как вы думаете, еще с чего можно начать над собой работать? Как вы считаете? Вот благодарность, больше благодарить, ценить то, что вы имеете, с ваши способности, достижения. Как вы думаете, что еще можно делать? С чего можно начинать? Прям можете простые советы давать, потому что, в принципе, для того, чтобы быть уверенным и начать работать, нужно начинать с малых шагов. Как вы считаете, вот из физического, да, так скажем, аспекта, что может придать вам уверенности? Это касается распорядка дня. Даю вам маленькую подсказку. Как вы думаете, что это может быть?
6: Ну, составить план дня, как ты сказала, и потом еще пойти в спортзал, не знаю, ведь это мы уже говорили, придает уверенности.
2: Да.
6: Уделить время вне самому себе, друзья, ну вот опять же это о распорядке.
2: Да, это очень классно, когда мы планируем свой день, когда мы соблюдаем распорядок. Костя, спасибо большое, Илья. Костя.
3: И про распорядок могу дополнить, что когда ты соблюдаешь этот все пункты, которые ты себе наметил, ну, естественно, если ты не очень много написал, и если ты все соблюл к концу дня, то это, да, реально придает уверенности, особенно если это была какая-то работа, и всю работу ты выполнил.
2: Угу. Да, спасибо большое. Достижения, да? Еще иногда говорят, которые вы достигли, да, в течение дня. Из маленьких достижений в течение дня складывается большой успех. Да, к примеру, как вот люди худеют. Вы что, думаете, у них за день получается какой-то результат? По чуть-чуть, по грамму, да, сбрасывается вес, да, и достигается результат здоровое тело, оно не сразу, не за день. И также и здесь. Планирование дня, подготовка, когда вы готовитесь, когда вы прописываете, когда вы двигаетесь, да, к достижению цели, к поступлению в институт, там, в нахождении работы, в работе, да, к примеру, в изготовлении какого-то проекта. Вы готовитесь, вы подготавливаетесь. Вы не просто так с бухты-барахты, все, плюнули, пошли. Нет. Еще наблюдение за достижениями других людей. Да, то есть вот Илья привел такой пример, как дедушка. Скажи, вот ты на него как-то смотришь, ориентируешься в достижении каких-то целей?
6: Ну, моя мечта стать ученым сформировалась после того, как я посмотрел на него. Вначале меня это не особо интересовало, но когда я, ну, увидел у него книги, которые он читал в моем возрасте, прочитал о нем в книге или что-то услышал, тогда, ну, меня начинало... Ну, меня двигало становиться похожим на него, вот. И он как мой ориентир и человек, которым... Ну, я не хотел бы стать им. Угу. Я хотел бы стать своей версией его.
2: Угу. Хорошо, спасибо большое. Наблюдение за достижениями других вот людей, да, подталкивает нас к чему-то, к совершению каких-то своих поступков, да? Соответственно, за наблюдением, за действиями, за результатом следует уверенность в себе, да, и здоровая наша самооценка. Еще такой очень важный момент, опять же, касаемый распорядка дня и планирования. День нужно начинать с того, что мы вот обращаемся к Богу, да, поскольку это наша почва, наш позвоночник, наша уверенность. И еще с того, как мы начинаем с вами мыслить. Наше мышление очень о многом говорит. Наш эмоциональный интеллект, наше мышление в целом, наше мировоззрение на мир, оно тоже формирует нашу уверенность, нашу работу над собой. Если мы не будем верить в себя, мы будем говорить о том, что у меня не получится, я не смогу, у меня вообще каждый день, как я не знаю, что проходит, там вообще ничего в жизни не получается, вокруг меня люди, которые ничего не ценят и не понимают во мне, то, соответственно, то же самое будет и в нашей жизни. Если мы эмоционально, почему мы писали, вот, кстати, еще качество людей, да, если мы эмоционально не оцениваем ситуацию и людей с позитивной точки зрения, не пытаемся в людях найти что-то позитивное, то, что нас прельщает, или, к примеру, вот эти качества, черты характера, которые вы писали о себе, если мы ищем только негативные черты в людях, то, соответственно, они будут чаще выражать эти негативные черты. Да, потому что мы, ребята, этого ожидаем. Что мы ожидаем, на то мы и натыкаемся. Чего мы боимся, на то мы и натыкаемся. Поэтому более позитивно мыслить. Это не значит, что если вы упали, идете такие счастливые, классно, я в луже, и начинаете дальше там барахтаться. Нет, дальше последует регресс. А когда вы встали из этой лужи, подумали, отряхнулись, подумали, слава богу, я жив, да, и я могу помыться от этой лужи, отряхнуться и пойти дальше, да, то есть я себе ничего не сломал, я здоров. И еще вот такие важные установки, когда мы не говорим «не», да, то есть я упал, да, и ух ты, классно, я не чистый, но буду грязным, да, нет, сказать о том, что я отряхнусь и буду чистым. Вот что имеется в виду наше мышление. Когда наше мышление, как и у детей, оно не замечает частицы «не». Поэтому, пожалуйста, убирайте ее. Просто я здоровый, или я хочу быть здоровым, да, или я у меня получится. Вот, вот это и будет следующим этапом в уверенности в себе. Тоже одним из этапов, с которого вы начинаете день. Это тоже работа над собой. Огромная работа над собой. И вначале мы говорили об особенностях уверенности мужчин и женщин. Вот об этом я бы хотела поговорить. Скажите, пожалуйста, вообще, как это может отличаться друг от друга? Вы когда-нибудь вообще задумывались над этим, что эти особенности уверенности могут быть различны? Вообще, вот вы вообще отличаете мужчин, да, и женщин? В уверенности, да, Лия?
5: Ну, так как мужчины и женщины по-разному мыслят, соответственно, и все остальное тоже отличается.
2: Угу. Как ты думаешь, у женщины при помощи чего повышается уверенность в себе?
5: Комплименты хотя бы.
2: Да, комплименты влекут за собой что? Самооценку. Реагирование на комплименты. Когда мы реагируем на комплименты с вами, вот там в том, что «Ой, да ладно, да что?» Там говорить, да я не такая, да, я жду трамвая. Нет, когда вы на комплименты уверенная в себе женщина реагирует, спасибо большое, мне очень приятно. да, то есть вы реагируете благодарностью. Это очень классно. Твое внутреннее состояние, состояние женщины, оно, состояние самооценки девушки, девочки, оно растет. Потому что это приятно, потому что девочка — это красота, это украшение, в принципе, само по себе. Не то, что она носит кучу украшений, да, вся обвесилась и пошла. Она сама как украшение. Поэтому для девушки повышение уверенности идет через самооценку, а, соответственно, через комплименты, через то, что помогает вот ей именно взращивать себя вот как девушка. А как вы думаете, у мужчин, спросим добрую половину нашего человечества, как вы считаете, у мужчин через что растет самооценка? Через что она взращивается? Ну как вы думаете, вы очень много говорили про какие-то там достижения, цели, такой маленький намек. Костя.
3: Я вот думал, какие парни нравятся девушкам.
2: Так, хороший
3: вопрос. И заметил интересную особенность. И что решительность — это чуть ли не главное качество, которое замечают девушки. Решительность, возможно, быть душой компании, чувство юмора. И когда мужчина тоже ценит это в себе, замечает, что он принял какое-то решение, правильное решение, это, ну, повышается его самооценка.
2: Совершенно верно. Это, ну, конечно, не прям то, что он душа компании, это честно ценят не прям уж все. Это хорошо, это большой плюс. Но решительность, достижение целей, достижение и действие. Когда вы что-то делаете, ты гордишься тем, что ты сделал? Вы гордитесь тем, что вы пришли, что вы побороли свой страх? Вот то, что вы делаете, вот эта решительность, решимость, это то, что придает мужчине уверенности. Девушка тоже любит что-то достигать, но по большей части она как цветок. Она цветет и растет. И когда ей делают комплименты, вот в этом ее самооценка больше растет. Когда она именно вот взращивает себя как девушка. А парни — это больше действительно действие, решимость, мужество. Вот. Девушка тоже должна быть отчасти той, которая принимает решения в своей жизни. Но вот у парней больше ценится вот это качество, которое вот больше такое решимое, решительное. А все-таки девушка, она как цветок. Поэтому больше не то, что вам нужно сейчас вот обращать внимание на внешность и только вот украшать себя как. Нет, взращивать вот именно просто свои черты личности и черты как девушка. И тогда вот это больше будет ценно и больше придаст вашей уверенности в себе, больше сделает вас больше самооценку. Теперь я бы хотела, чтобы мы немножечко проделали такое упражнение. Одно. Переверните, пожалуйста, ваш листочек. И вот какое мы с вами сделаем упражнение. Оно тоже нам нужно будет немножечко пописать. Пописать вот что нам нужно будет с вами. Мы сегодня уже об этом вспоминали, поэтому будет проще. Напишите, пожалуйста, ситуации из своей жизни, в которых вы достигали каких-то успехов. Опять же говорю, каждая ситуация, каждое достижение в вашей жизни — это уже достижение. Вы закончили школу, да, хорошо, это уже достижение, это правда достижение. Вы поступили в вуз, это уже хорошо, это тоже большое достижение. Вы преодолели страх сцены, это огромный шаг в вашей жизни. Перебороть свой страх — это огромное мужество. Когда вы перебарываете свои тревожные мысли, это тоже огромный шаг. Когда, к примеру, вас укусила в детстве собака, и вы побороли свой страх, да, и все равно подходите и любите собак, это большое достижение в вашей жизни. Поэтому напишите, пожалуйста, сейчас достижение, и рядом с этим достижением напишите ваши чувства, которые оно у вас тогда возникло. Побудьте немножечко в этой ситуации. Ощутите себя в ней. Ощутите, вот прочувствуйте, в каком теле у вас, вот в какой части тела, точнее, у вас возникает это ощущение радости, гордости, да. Я помню, когда я заканчивала школу в 11 классе, у нас не было выпускного. И я решила, что должно же быть как-то весело и интересно, я должна же как-то закончить школу, да. И решила я для 11-классников сделать выпускной. Я никогда не придумывала до этого праздники, никогда их не вела, но я сделала это, и мое ощущение, вот это, когда я вышла получать свой аттестат, оно непередаваемо. Ощущение счастья, ощущение радости, ощущение легкости и какого-то комфорта, что я сделала нечто большее для самой себя. Оно непередаваемо. И это ощущение было, наверное, почему-то в ногах. Хотя чаще всего в ногах это какое-то ощущение стабильности, но у меня вот это ощущение легкости и счастья было именно в ногах. И это было моим личным достижением для тех лет. Вот. Поэтому побудьте сейчас в этом состоянии, попробуйте ощутить, в какой части тела вы это почувствовали, да, потому что чувства, мозг, мысли у нас в голове, а чувства и ощущения, они у нас могут быть в руках, да, возможно, у нас там в ногах, да, в теле, там, в груди, в животе. Поэтому попробуйте ощутить сейчас вот это состояние. И я знаю, что Илья и Павел закончили. Павел, поделитесь, пожалуйста, своим достижением и своим ощущением, чувством, которое вы испытывали.
7: Ну, я ходил 6 лет на хоккей.
2: Ух ты, вау! Так, овации были у нас в голове, так.
7: Ну, с одной стороны, это усталость, потому что, ну, как бы 2 часа на льду постоянно. Но, с другой стороны, ты получаешь от этого как бы удовольствие. Uh-huh. Ты приходишь, у тебя трещат ноги, руки, и как бы, с одной стороны, это не очень приятно, с другой стороны, это приносит тебе удовольствие.
2: Удовольствие.
7: Ну, это значит, что ты хорошо потренировался, и есть прогресс.
2: Спасибо большое, спасибо. Друзья, пока вы дописываете, я подведу итоги нашей сегодняшней темы уверенности в себе, работы над собой. Скажу о том, что мы должны использовать позитивный взгляд на жизнь. Это не значит, что мы не должны обращать внимание на ошибки, не должны обращать внимание на то, что происходит в нашей жизни. Нет. Мы смотрим на это с позитивной точки зрения, с точки зрения того, над чем можно еще работать. Мы делаем вывод из наших ошибок и идем дальше. Осознанность. Всегда про нее говорю. Когда мы живем жизнь осознанно, когда понимаем, что есть Бог, Он нас любит, но в жизни бывают разные ситуации. Поэтому мы просто действуем, делаем, но также осознаем, что мы делаем, как мы делаем, кто мы. Не зря мы делали упражнения сегодня по качествам, не зря мы сегодня узнавали себя, да, свои достижения. Мы смотрим на них. Не значит, что мы возгордимся ими, не значит, что мы только вот обращаем внимание на эти достижения. Нет, мы стремимся вперед и к цели. Наши достижения, наша уверенность, наша самооценка, наша любовь и принятие себя и других людей помогают нам во взращивании уверенности в себе. А значит, помогают нам выражать правильно ту любовь, которую даровал нам Бог к другим людям. Вот это и есть наша с вами цель. И в завершении мудрость, которую даровал нам Бог из Библии. Пожалуйста, Лия, прочитай нам.
9: Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром.
2: Спасибо большое. Бог благословляет нас. Но важно помнить, что мы все очень уникальны. Мы все очень похожи, мы все любимы Богом. И самое главное помнить о том, что не важно, кто как смотрит на нас. Самое главное, как смотрит на нас Бог. Он любит и принимает нас такими, какие мы есть. Но это не значит, что мы должны останавливаться на достигнутом, не расти вперед. Это значит, что мы должны быть более уверенными в себе и также любить окружающих, себя и Бога. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогие друзья, что были вместе с нами. Наши тренинги всегда для вас. И надеюсь, что они помогают вам в развитии вас как личности и помогают в уверенности в себе. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
10: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Не человек, а Бог управляет историей мира. Вавилон – некогда великий город. Библия много раз говорит о нем. Именно в Вавилоне строилась знаменитая Вавилонская башня. Именно там были чудесные так называемые висячие сады Семирамиды. Город, о котором, наверное, сегодня знают все, несмотря на то, что от него мало что осталось. Центр халдейской культуры. Здесь процветали науки, здесь было много астрологов, веривших в то, что по звездам можно предсказать судьбу человека. Сохранились клинописные таблички, описывающие этот некогда чудесный и прекрасный город. Но, к сожалению, эти астрологи не могли предвидеть судьбу своего города и людей, в свое время живших в нем. Не смогли помочь им, не смогли что-нибудь сделать для них. Вот что осталось от этого города. Да, эта фотография сделана на том месте, где когда-то был Вавилон. Почему это так произошло? Задолго до того, как это исполнилось, о Вавилоне было сказано. Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами. И страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Вот такое было слово о Вавилоне. Ну как, похоже? По-моему, даже очень. То, что мы прочитали, предсказано в Библии. Все это говорит о том, что Библия – это серьезная книга. Да, у нее божественный авторитет. 2600 лет тому назад Вавилон выглядел иначе. Однако все по порядку, не все сразу. С 605 по 562 год до Рождества Христова в Вавилоне правил царь Навуходоносор. И во время своего правления этот царь завоевал Израиль. Иерусалимский храм евреев был разрушен до основания, а все золотые и серебряные сосуды из храма были перевезены в Вавилон. Было убито много людей. Тех, которым повезло остаться в живых, царь переселил в Вавилон в качестве пленников, стараясь привить им культуру халдеев с их богами. Именно с именем Навуходоносора связано пророчество о судьбе нашего мира. Да, нашего мира, в котором мы живем. Вы не ослышались? Пророчество о судьбе нашего мира. Итак, книга пророка Даниила повествует об одном событии. Книга Даниила, 2 глава. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев, гадателей и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли, стали перед царем, и сказал царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Царь, можно сказать, правитель всего мира в то время, сон увидел, а разгадать не смог. Мало того, он даже забыл, что видел. Помнил только о том, как этот сон возмутил его. И вот, позвав своих тайноведцев, как их называет Библия, повелел рассказать то, что он видел во сне. Как вам задача? Причем не просто повелел рассказать сон, а под страхом смертной казни. Сразу видно, правитель Вавилона царь непростой. Спорить с ним, что играть с огнем, а что делать? Да, а теперь об этих тайновецах. Что можно сказать о них? Ну, очевидно, что они имели какие-то сверхъестественные возможности. Иначе просто так царь их к себе бы не приблизил. Это были, можно сказать, придворные чародеи. Ну, если, конечно, можно так выразиться. Сегодня многие обращаются за помощью к разного рода волшебникам, магам, экстрасенсам. Посмотрите, кто они. Бог показывает вам это. Бог ясно говорит и предупреждает. Не обращайтесь ни к гадателям, ни к чародеям, ни к волшебникам, ни к вызывателям мертвых. У них мнимая власть. Не от Бога. Они многое могут, пока не соприкоснутся с Богом. Сон, о котором пойдет речь, смог разгадать только человек, который общается с Богом. Почему? А потому что не человек, а Бог управляет историей мира. Так, в попытке перевоспитать на свой манер, царь приблизил к себе несколько еврейских юношей, среди которых был тот, кто впоследствии будет называться Даниилом, пророком Даниилом. Уж так было угодно Богу, чтобы Даниил оказался при царе Навуходоносоре. Царь возвысил его, видя в нем мудрость от Бога и дар пророка. И только Даниил рассказал сон и спас от казни всех тайновецов. Вот так почему-то именно Навуходоносору Бог открыл историю мира, в котором мы живем. Я хочу прочесть слова, можно сказать, начинающего пророка, слуги Бога. «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы на ложе твоем были такие». Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. То, что мы с вами сейчас прочтем, было сказано пророком 2600 лет назад, а исполняется по сей день. Навуходоносор был язычник и не верил в этого бога. Он поклонялся идолам и себя считал не иначе как божественным. И вдруг произошло нечто странное. Он почувствовал реальную силу в своей жизни. Какая божественная мудрость! Царю, считавшему себя, ну, ни много, ни мало, Богом, показать то, кто на самом деле правит миром. Причем не просто показать, а представить в нескольких словах ход всемирной истории, где Вавилон – только малая часть чего-то очень большого. Итак, история, представленная в символах. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою. И страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота. Грудь его и руки его из серебра. Чрево его и бедра его медные. Голени его железные. Ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. И тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро, золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их. И следа не осталось от них». а камень, разбивший истукана, стал великой горой и заполнил всю землю. Вот сон, скажем пред царем, и значение его. Ты, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу, славу и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно будет подобно всесокрушающему железу. Оно будет раздроблять и сокрушать. Вот такой вот интересный сон. Действительно, первой империей, правившей миром из представленных во сне Навуходоносора, был Вавилон, символом которого была золотая голова истукана. В самом деле, Вавилонское царство простояло до 538 года, до Рождества Христова, пока персидский царь Кир Великий не завоевал его. Это произошло в правлении царя Набонида, когда в городе пировал его сын Валтасар, который и был его соправителем. Вавилон не мог не быть завоеванным, потому что это так было предсказано, причем не только Даниилом. За 150 лет до того, как это произошло, пророк Исаия сказал: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пройду пред тобою, горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я, Господь, называющий тебя по имени Бог Израиля». Да, не человек, а Бог управляет историей мира. Мало того, даже исполнились некоторые удивительные подробные мелочи, указанные в пророчестве. Например, было написано о дверях, о которых Бог говорил, что они не затворятся. Город Вавилон был неприступным. Он был обнесен двойной стеной высотой 14 метров. Но было одно обстоятельство. Дело в том, что через город протекала в то время река Ефрат. Кир приказал солдатам прорыть канал, по которому воды реки некоторое время текли в другом направлении. А вот в том месте, где река протекала через стену города, вода стала по щиколотку солдатам. Они ворвались в город и поспешили к воротам, чтобы открыть их. Надо же! Историки говорят и описывают, что к своему удивлению они обнаружили, что ворота были не заперты. В то время Валтасар пировал во дворце и ни о чем не подозревал. А надо еще сказать, что все цари древнего мира были очень горды, показывая свое величие. И в каком-то порыве Валтасар совершил святотатство. Он велел принести сосуды, некогда при Навуходоносоре привезенные из Иерусалимского храма. Сосуды, когда-то посвященные на храмовое служение Богу. И там на Перу Валтасар принялся пить из этих сосудов, как бы демонстрируя свое величие. Как вдруг у всех на глазах появилась рука и написала на стене три слова, которые сказали о том, каков этот царь на самом деле. И о том, сколь на самом деле велико его величие и царство. «Мене, мене, текел упарсин». Эти слова были написаны на стене неведомой рукой. Истолковать это смог только тот, кто имел общение с тем Богом, от которого было это видение. Пророк Даниил, как только увидел эти слова, сразу же сказал, о чем они. Слова эти означают меру веса. Буквально, ты взвешен на весах и найден очень легким. Одним словом, не тот, кто считает себя великим, велик на самом деле. Величие истинное взвешивается только на небесных весах того, кто создал человека. Это одна из причин, по которой не человек, а Бог управляет нашим миром. В тот день Вавилон пал. Наступило время правления царя.

Альянс двух государств, власть вавилонских царей, сменила власть медян и персов, представленная в виде серебряной груди и рук истукана. Но цари Медоперсии тоже считали, что их царство вечное. Считали так до тех пор, пока Александр Македонский не завоевал весь тогдашний мир с Медоперсией в том числе. Власть медян и персов сменила Греция. Это медные чрева и бедра того самого истукана. В 331 году до Рождества Христова Медоперсия пала, уступив пальму первенства греческому царству. Падение империи напрямую было связано с именем Александра Македонского. Великий завоеватель покорил весь тогдашний мир. Ну, а затем не надо быть уж слишком сильным историком, чтобы понять, какое же царство будет править миром после Греции. Да, у истукана оно представлено в виде железных ног. Какая власть прошла по всей Европе своими железными ногами, как говорит библейский текст? А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Что это за власть? Конечно же, Рим. Это железные ноги истукана. Как точно исполнилось пророчество. Просто надо повернуться назад и посмотреть, чтобы увидеть. А не интересно ли вам, где находимся мы с вами? Я специально еще не все прочитал. Приглашаю вас посмотреть то, о чем еще расскажет нам сон Навуходоносора. Продолжим с 41-го текста. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною, и как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Как красиво представлена история современной Европы. Как глина не смешивается с железом, так и эти государства не смешаются одно с другим. Теперь вы понимаете всю утопию, какую замышляли такие лидеры, как Наполеон Бонапарт, Гитлер, пытаясь захватить и объединить Европу. Представляете, за 2600 лет Бог знал, каковым будет исход войн 1812 и 1941 годов. Великий подвиг русского народа был известен Богу еще тогда. Сегодня современная Европа и государство Европы представлены в виде 10 пальцев на ногах истукана. Вот где мы находимся. Глядя на все это, я могу только сказать, мы знакомимся с Богом, который управляет событиями в мире. Он знает, что произойдет в будущем. И зная это, он открыл нам, людям, удивительную тайну. 2600 лет тому назад открыл. Так, в таком виде, в каком это было понятно в то время, когда верили в сны, гадания и, вопреки воле Господней, поклонялись истуканам. В те времена, когда цари часто почитали себя богами и думали, что вот их-то царство будет вечным и процветающим, об этом хорошо думается, когда глядишь на развалины древних городов. Не человек, а Бог управляет миром. У Бога все предрешено. А что это означает? Это значит, что если я верю в Него, то я верю в того, кто наперед знал, кто и какой царь, какой президент, в какое время, в какой стране будет управлять.
Именно поэтому апостол Павел

однажды сказал, что всякая власть от Бога, и противящийся власти противится воле Божией. Это удивительно. А что же дальше? Чего ожидать нам, живущим в 21 веке? Давайте прочитаем, я оставил это на десерт. Итак, 44 стих и дальше. «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так, как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро, золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу. И велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну. Камень, что ударил истукана в ноги, это царство. Царство, которое дано определенному народу. Причем это царство на самом деле вечное. Никто никогда не будет смотреть на его развалины, так как сегодня мы смотрим на развалины городов, от которых, в общем-то, ничего не осталось. Нет, новое царство – это царство Бога. Он не просто управляет историей мира. Он повернет эту историю так, что настанет его вечное царство, в котором будет править любовь. Не говорит ли это все о том, какие приоритеты мы должны иметь, живя сегодня вот во время, представленное в сне Навуходоносора в виде пальцев на ногах истукана? Его еще называют колоссом на глиняных ногах. Да, это наш мир, в котором мы живем. Бог сегодня приглашает нас войти в Его царство, в Его. Там, в Его царстве, царят Его законы. Сегодня нас трудно чем-то удивить. Кажется, что на нас уже ничто не может повлиять, но тем не менее, вот то, что говорит нам о вечных ценностях. Когда Навуходоносор, считавший себя Богом, это услышал, это проняло даже такого гордеца, как царь Навуходоносор. Он поклонился своему слуге, о чем слухом не слыхано было. Поклонился Даниилу и признал величие Бога, тот, кто сам себя считал Богом до сих пор. Вечно и ценно только то, что ценно в божественных глазах и что лежит в основе его царства. Царство, которое будет стоять вечно. Нужно только знать то, что не человек, а Бог управляет историей мира. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ
познавая истину, и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Каждый счастливый день. Рассказывает Наталья Булатова.
1: Эта история произошла со мной, когда я училась в 4 классе. Наверное, как и все вы, дети, я очень сильно хотела собаку. У меня есть старшая сестра и братик, и мы все втроем просили у наших родителей, чтобы мы завели собаку. Конечно же, они были против, потому что это лишняя трата времени, денег, это лишние заботы, нервы. Но мы, конечно же, это не понимали, собака же, это хорошо. И мы постоянно их уговаривали. И они, конечно же, нам сначала отказывали. И вот в какой-то момент нам все-таки удалось уговорить. Мы свое сделали. И даже родители очень сильно загорелись этим. Мы были очень рады. Я помню, мы всей семьей сидели, искали, какую породу нам лучше взять, какая нам подходит. Мы выбрали эту собаку. Мы нашли женщину в городе, у которой у собаки недавно родились щенки. И можно было приехать и посмотреть этих щенят. И потом через месяц забрать. Я помню, мы приехали всей семьей, все 5 человек зашли, и там было столько этих щеночков. И вот один щеночек, он прям подбежал к нам, и нам он так понравился, он был самый красивый. И мы такие, да, точно, это будет эта девочка была. И нам сказали, что вот хорошо, мы за вами ее закрепим, через месяц вы сможете ее забрать. И вы знаете, вот с того момента, когда я увидела эту собаку, я каждый день, вот этот месяц, ждала этого дня, когда мы сможем за ней приехать и когда она будет жить с нами. Я просто каждый день, ну скоро у нас будет собака, скоро у нас будет собака. Я даже сочинила для нее какие-то колыбельные, я помню, какие я буду ей петь. И вот оставалось 2 дня до того, как мы ее заберем. И так получилось, что я пошла в школу чуть-чуть пораньше, и там играла на площадке с одноклассниками, и я упала с лестницы железной, прокатилась спиной, можно сказать, по лестнице, и у меня был компрессионный перелом позвоночника. Я, конечно, этого сразу не знала. Я вечером поехала в больницу, так как болела спина. И вот как я вечером туда приехала, так я оттуда и не уехала, потому что меня положили. И сказали, что мне 42 дня, нельзя будет вставать. Я очень жутко расстроилась, я много плакала, потому что даже не из-за болезни, а из-за того, что вот на следующий день нужно забирать собаку, а я хотела поехать тогда с мамой. А я не могу этого сделать, потому что мне вообще нельзя вставать с постели 42 дня. А я энергичный еще ребенок, и мне это просто было, это было очень сложно. Я помню, мне присылали фотографии, как мой брат и сестра играют с этой собакой. Я, конечно, была счастлива, и в то же время я очень много плакала. И вот эти 42 дня, они казались для меня вечностью. И когда все-таки настал тот день, я помню этот день, как сегодня, когда меня выписали, за мной приехали родители, я впервые за это время встала на ноги. Я просто не могла ходить, мои ноги атрофировались, и я училась ходить заново. Мне было очень больно и тяжело, но я очень хотела этого, потому что я хотела поехать скорее домой и встретиться с этой собакой, которой я уже давно жду встречи. И я помню, мы приехали, и я даже не успела зайти в квартиру, я шла по коридору, и моя бабушка, она вышла с этой собачкой, с этим щеночком на руках, и этот щеночек, когда меня увидел, и я, когда его увидела, я уже не могла стоять, я на колени встала, и она тоже вырвалась из рук бабушки и побежала ко мне, я помню, как она меня облизывала, я ее обнимала, я была очень рада, это просто как будто она знала, что я живу в этой, ну, с этими людьми, как будто она меня ждала, это было очень удивительно. Я тогда испытывала просто огромное счастье, и я благодарна Богу за этот день, за то, что он был в моей жизни. Я тогда поняла, что то, что я со мной приключился, вот эта ситуация, несчастный случай, это сделало меня еще сильнее. И в этот день, когда мы встретились с долгожданной собакой, я была намного счастливее, чем, наверное, тогда, когда бы, если бы не произошло этого несчастного случая, я бы встретилась с ней раньше. И вы знаете, так бывает, что мы не понимаем, для чего нам даются испытания, почему нам приходится так долго ждать, но Господь, Он видит все, и Он знает, и Он хочет, чтобы мы были счастливы, нам просто нужно Ему довериться.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.

немой тоске. Гляжу на облака, что гонит ветер к родине моей. Они плывут владением отца, а я один томлюсь вдалеке. Живую душу нечем напитать, я рад рожкам, да я отбросам рад. А у отца стол пышен и богат, и даже слуги хлеб его едят. Я на пути, еще я далеко.

Зачем мне жить средь горя и тоски? Я не достоин, так скажу отцу. Но ты прости и вновь свой дом прими. Пусть чаще нас болезни и беда, они пути любви к тебе влекут. Ты рад возврату нашему всегда, и нас твои уста не упрекнут. Я на пути, еще я далеко, но ты объятия.

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Несколько лет назад американские астрономы сделали удивительнейшее открытие. В созвездии Лебедя была обнаружена еще одна черная дыра крупных размеров. Черные дыры — это поразительный космический объект во Вселенной. Их существование было предсказано теоретически, и долгое время астрономы не могли этого подтвердить. Уникальность черных дыр состоит в том, что они обладают огромным гравитационным полем, такой силы, что преодолеть невозможно его, даже разогнавшись до скорости света. Вокруг черной дыры существует определенный критический радиус, до которого еще есть возможность вырваться из ее вечного плена, но стоит только пересечь эту черту, как начинает действовать обвальная гравитация, и любое вещество будет навсегда поглощено черной дырой. Явление это называется коллапс, то есть бесконечное сжатие и распад, происходящие одновременно. Если говорить о Евангелии Иисуса Христа, есть ли такая черта, за которой уже нет спасения? Есть ли некий критический радиус в духовной сфере? Да, он существует. Это подтверждают слова Спасителя, которые он однажды произнесет некоторым людям. «Не знаю вас». Дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Об этих людях Христос выразился довольно резко. «Не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Так записано в Евангелии от Матфея в 7 главе. Что это за категория людей? Не попадет ли кто-либо из нас туда, за критический радиус греха? И что делать, чтобы держаться подальше от этой опасной отметки? Иисус Христос делает все возможное, чтобы каждый человек отвратился от порока. Господь открывается нам, вселяет в нас доверие к Нему и по вере нашей производит чудесную метаморфозу. Из хулителей Бога мы превращаемся в Его поклонников. Из хищников делаемся мирными овцами. Такое может произойти только тогда, когда мы откроем Спасителю наш разум и наше сердце. Христос становится центром наших желаний, побуждений, дел. Нам хочется всегда и за все благодарить Бога, как записано в книге апостола Иуды. «Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь». Может ли после этого произойти обратное превращение? Можем ли мы из категории овец оказаться в разряде псов или свиней? К несчастью, да. Если мы не слушаем голоса доброго пастыря овец, Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, и, зная истину Библии, не живем в согласии с ней, можем ли мы не грешить? Ведь написано, что нет человека без греха. А мог ли согрешить Господь? Евангелие от Луки, 23 глава. Здесь евангелист описывает состояние Иисуса Христа и Ирода Антипу, который казнил когда-то Иоанна Крестителя. И вот этот Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, написано здесь, «ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-либо чудо, и предлагал Ему многие вопросы, но Он не отвечал ничего». Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Ирод Антипа, тот самый, который казнил Иоанна Крестителя, он вроде бы интересовался учением Христа. И когда связанного Господу привели к нему, задавал вопросы. И поначалу, кажется, сострадал Христу. Но Спаситель молчал перед лицом царя, потому что бесполезно было вновь говорить «это лисице» все, что уже он неоднократно слышал от Иоанна. Ирод все равно не оставил бы своего порочного образа жизни. В конце концов царь вскричал: «Спаси самого себя, сотвори чудо, или я предам тебя толпе». Сильным ли было искушение вот это для Христа? Несомненно. Апостол Павел называл это впоследствии соблазном креста, то есть соблазном не идти на крест и не жертвовать собой. Иисус мог проявить человеческую слабость, мог призвать легионы ангелов и избежать мучительной агонии, но Он этого не сделал. Он молча прошел через страшные по силе искушения. Для Христа это был критический радиус, за которым неминуемая гибель нашей планеты Земля. Когда подступает искушение, мы взываем: «Господи, избавь меня от пристрастия к спиртному, или к сигарете, или к героину». Человек при этом бьется головой о стену: «Господи, не могу устоять! Грех сильнее меня! Сделай какое-нибудь чудо!» Почему Бог иногда не совершает никакого чуда? Почему молчит? Потому что человек знает истину о грехе, о правде, о суде, но не желает идти на жертву, не желает идти на крест, чтобы умереть для греха. Он слушает другой голос, который говорит: «Ну зачем такие жертвы? Зачем тебе мучиться? Ты все равно будешь хотеть курить, потому что Бог именно таким тебя и сотворил. Кури, пей, колись потихоньку, не так часто. Кури хорошие сигареты, ведь ты этого достоин. Тебе нет смысла распинать себя». Что делать в такой ситуации? Как победить соблазн креста? Только жертвой. Жертвой Иисуса Христа, выдержавшего этот соблазн. И мы также можем принести в жертву свою тягу и страсть к греху. Оторвите от себя, от вашего сердца, эту порочную страсть и возложите ее на Божий алтарь. Это единственный путь к избавлению. Жертвы, жертвы, все время жертвы. Почему я должен всегда чем-то жертвовать Богу? Что это за жизнь? Я не могу все время жертвовать. Могу ли я спокойно прожить свою жизнь? Видимо, нет. И знаете почему? Потому что без жертвы не живет ни один человек. Жить — это значит жертвовать. И вся наша жизнь — это сплошная жертва. Мы жертвуем временем, силами, здоровьем, талантами. По сути дела, все время приносим себя в жертву. Вот что написано в послании к римлянам у апостола Павла: «Неужели вы не знаете, что кому отдаете вы себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Вопрос состоит не в том, могу ли я жертвовать, а в том, кому я приношу свои жертвы. У каждого из нас есть только два алтаря – алтарь жизни и алтарь смерти, алтарь праведности и алтарь греха, алтарь Христа и алтарь сатаны. Мы можем часами сидеть у телевизора, часами слушать рок-музыку, тратить деньги на безделушки, от которых нет никакой пользы, жертвовать временем, силами в поисках модной одежды, гоняться за компакт-дисками любимой певицы и так далее. Что вы скажете о курении? На чей алтарь мы кладем при этом свое здоровье? И на чьем алтаре находится мое настроение, когда я таю обиду, питаю ненависть в своем сердце? На чьем алтаре лежит моя нервная система, когда я раздражаюсь? Мою жизнь можно разделить только на две части: жертвы для моего «я» и жертвы для Христа. Во имя чего и кого я жертвую собой, своей семьей, своим имуществом? Без жертвы никто не живет. Но Иисус умоляет нас милосердием Божиим. представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Почему иногда так тяжело жертвовать собой для дела Божия? Действует соблазн креста, то есть стремление избежать неприятностей, неудобств, лишений или страданий. Это естественное желание не ходить на крест. Однако оно может подтолкнуть нас к критическому радиусу, к отметке, за которой мы уже не услышим нашу совесть. В моменты соблазна креста Господь взывает к нам с просьбой пожертвовать собой ради Него. Но когда мы раз за разом угождаем своему эгоизму, Святой Дух, взывающий через совесть, однажды просто умолкнет. Он просил, умолял, убеждал нас поступить принципиально по заповеди, но мы оказались глухи. И теперь Богу больше нечего сказать. «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуг вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Этот текст представляет категорию людей, перешедших критический радиус, и для которых благочестивая жизнь верующих — лишь повод для насмешек, а иногда для открытых угроз. Псы, о которых говорит Христос, — это категория людей, готовых буквально наброситься, растерзать верующего человека, старающегося жить благочестиво и мирно. Это люди, подобные первосвященнику Каиафе и его приспешникам. Свиньи — это категория людей абсолютно равнодушных и к Богу, и к Евангелию, и ко греху. Это натуры толстокожие, непробиваемые, которые также ожесточили свои сердца против Христа. К таким насмешникам и скептикам относился Ирод Антипа. И вторая категория ничуть не лучше первой. И в их присутствии ученикам Христа следует поступать так же, как поступал их учитель, то есть не отверзать уст своих под градом вопросов, молчать, когда вы слышим насмешки и угрозы, не обращать на них внимания. Иисус был невозмутим и глух к проявлениям этих людей, поступающих только по собственным прихотям. Что делать, чтобы не уподобиться им? Что предпринять, чтобы не переступить черту и не оказаться за критическим радиусом в зоне действия черной дыры греха? Евангельский текст дает ответ на этот вопрос. «Не давайте святыни псам». Что это значит? А вот давайте читать эту седьмую главу Евангелия от Матфея. «Не судите, и не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату своему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбу, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Ибо в этом закон и пророки. Святыня — это мы сами, это наши чувства, мысли и дела. Дорогие друзья, не кладите себя на алтарь сатаны, не приносите себя в жертву недобрым проявлениям плотской природы, таким как обидчивость, осуждение, лицемерие. Не отдавайте себя, святыню Божью, храм Святого Духа, на произвол греха. Итак, есть некая граница, черта, некий критический радиус, перешагнув за который, нас уже ничто не может спасти. Мы просто никогда не сможем покаяться, подобно Ироду, Антипе, Каиафе или Иуде Искариоту. Помните об этом и никогда не заигрывайте с грехом. Да, Спаситель может вырвать нас из объятий греха, но он не будет этого делать против нашей воли, которая за критическим радиусом окажется парализованной. Поэтому Господь все делает для того, чтобы чувствительность нашей совести не притупилась. Он создает обстоятельства, события, встречи, потери, приобретения. Иногда Иисус молчит, если мы просим Его подобно Ироду, желая избежать жертвы со своей стороны, и поддаемся соблазну не идти на крест. Дорогие друзья, что бы ни происходило, нам жизненно необходимо жить поистине Священного Писания, которое заключено в Иисусе Христе. Тогда нам не грозит ничего. Господь удерживает нас подальше от критического радиуса. Он держит нас в Своей руке. Будем же послушны Ему. Не давайте святыни псам, то есть не давайте место дьяволу, чтобы не впасть в соблазн креста и не дать сатане увлечь за критический радиус. Не продавайте вашу вечную жизнь за жалкие 30 серебряников, за глоток табачного дыма или пива, за обиду, нанесенную вам, за минутную прихоть. Не отдавайте себя на растерзание сатане и черной дыре греха. Послушайте Христа, который не пожалел себя ради вас, и сделайте это прямо сейчас.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Дедуля, смотри, какое чудо, мой котенок нашелся.
3: И это ты называешь чудом? Я тебе расскажу, что такое чудо.
2: Опять 25.
3: Внученька, поди-ка сюда. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как Иисус накормил огромную толпу? Никогда этого не забуду.
2: Вот не повезло.
4: А? Ты что-то сказала?
2: Я говорю, не могу дождаться, когда ты будешь рассказывать, дедушка.
3: Никогда этого не забуду. Пошли мы, значит, посмотреть на Иисуса, когда он учил народ на берегу Мертвого моря.
2: Это было Галилейское озеро, дедушка.
3: Ну да, и вот вижу я, значит, идет он.
2: Он приплыл в лодке.
3: Ну да, в лодке. И вот как только он вышел из лодки, толпы людей потекли к нему. Мы просто обступили его со всех сторон. Там нас, наверное, несколько сотен было.
2: Там было 5000.
3: 5000, да? Ну да, 5. И вот сел он, значит, на траву и начал рассказывать анекдоты.
2: Дедушка, какие анекдоты? Он начал исцелять больных и рассказывать о Евангелии.
3: Да, и это, конечно, тоже. А потом, где-то в полдень.
2: Это было вечером.
3: И вот Иисус говорит: отпустите людей.
2: Это вообще-то была идея апостола.
3: Вот я и говорю. Апостолы, значит, говорят Иисусу: отпусти людей за хлебом. Тебе интересно, внученька?
2: Я просто зачарована, дедушка.
3: Подожди, ты еще самого интересного не слышала. И вот, откуда ни возьмись, появляется маленькая старушка. И у нее в корзине еще не съеденный завтрак.
2: Дедушка, какая старушка? Это был маленький мальчик.
3: Я и говорю, Иисус, значит, берет завтрак мальчика. Я как сейчас это вижу. В корзинке, значит, только 2 булки белого.
2: Там было 5 ячменных хлебов.
3: Ну да, и 5...
2: И 2 маленькие рыбки.
3: Я и хотел сказать, 2 маленькие рыбки, не перебивай. И вот Иисус рассадил нас всех на траве рядами. По 10 и 20 человек.
2: По 50 и 100 человек.
3: Неважно. Потом Иисус воззрел на небо, благословил еду и дал ученикам, чтобы они раздали всем нам хлеба и рыбу. И ели все, и насытились. А теперь моя любимая часть. Так давно это было, а я как сейчас все вижу. Иисус сказал апостолам собрать оставшуюся еду. И собрали целую корзину.
2: 12 корзин.
3: Разве это не чудесная история, внученька? Как будто только вчера все это было.
2: Это и было вчера, дедушка. Я ж там с тобой была.
3: Внученька, поди-ка сюда. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как Иисус накормил огромную толпу?
2: Ой, как поздно же, дедушка. Мне надо пойти котенка накормить.
3: Все как вчера было. Слушай, напомни мне, чтобы я тебя потом обязательно рассказал.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Ксения Лапицкая.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Первые шаги в следовании за Иисусом всегда начинаются с изменения образа наших мыслей. Потому что Христос хочет, чтобы человек имел правильную перспективу, видение жизни и понимание, кем для него является Сын Божий. Священное Писание говорит, что мы все согрешили и все нуждаемся в спасении через Христа. Об этом говорит апостол Павел в послании к Римлянам в 3 главе в 23 стихе. «Потому что все согрешили, — говорит он, — и все лишены славы Божьей. И первая ступень в прогрессе спасения — это покаяние. Каждый из нас в своей жизни совершает как хорошие, так и отрицательные поступки. И при встрече со Спасителем мы чувствуем себя виновными в наших ошибках, которые Библия называет грехом. Все, что Господь желает от нас видеть, так это признание нашей вины и чистосердечное покаяние. Дух Святой продолжает нежно приглашать каждого человека. Я читаю из книги «Деяния апостолов», 3 главы, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Самый великий грешник, поднявшийся на ступень покаяния, получает полное и окончательное прощение. И вместе с прощением он также получает нескончаемую радость и полный душевный покой. Следующая ступень в процессе спасения – это духовное рождение свыше. 3 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное». Рождение свыше – это чудо, когда Христос входит внутрь человека и полностью изменяет его. Вы знаете, почему большинство людей не могут пережить этот опыт чудесного духовного рождения? Потому что они не верят в это чудо. Поэтому Бог не может совершить это с ними. Но позвольте вам сказать, что в наше время каждый день сотни тысяч людей во всех странах мира доверяют Богу, верят в это чудо и проходят через процесс духовного рождения. И они счастливы. Поэтому я вас приглашаю сегодня. Доверьтесь Господу. Господь обязательно совершит это чудо духовного рождения с вами. Он совершил это с многими людьми. И если чудо духовного рождения возможно для тысяч людей на африканском, азиатском, южноамериканском континентах, то почему же Бог это не может сделать со мной или с вами? Конечно, Он может. Да, Бог в силе это сделать с тобой или со мной, если ты Ему это позволишь. Недавно один 8-летний мальчик сказал мне, что он понимает, что чудо духовного рождения – это когда он изменяется. И он говорит: когда я родился свыше, когда я принял Христа в мое сердце, даже мой домашний кот это заметил, потому что я его уже больше не пинаю и не дергаю за хвост. В его детском сознании он воспринимал, что изменение практическое, которое произойти должно, оно должно быть действительным в его жизни. И последняя ступень в процессе спасения – это жизнь послушания. Вся земная жизнь Христа – это было воплощение полного послушания воли Божьей. Он даже разрешал людям не верить Ему, если Он не исполняет волю Своего Отца. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, в 37 стихе мы читаем. Христос говорит: «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне». Выражение нашей любви к Господу подтверждается нашим послушанием 10 Божьим заповедям. Если вы чувствуете, что люди вас не уважают, если вы чувствуете, что ваша жизнь не прошла так, как она бы должна бы пройти, если вы чувствуете, что в вашей жизни вы допустили много ошибок, и если вам дьявол говорит: «Наверное, тебе уже и не стоит даже пытаться», вспомните Матфея, которого люди ненавидели, который сам себя, может быть, ненавидел, и который однажды услышал приглашение от самого Иисуса: «Следуй за мной». И вот этот человек, которого не уважали и даже ненавидели люди, удостоился такой большой чести – написать свою книгу, назвать ее своим именем, в этой книге рассказать об Иисусе Христе, рассказать свой собственный опыт своего знакомства с Иисусом.
Сегодня эта книга – достояние для миллионов, миллиардов людей во всех странах мира. На протяжении уже 20 столетий, больше, чем 20 столетий, миллионы, миллиарды людей читали эту книгу, обратились к Богу. Я сегодня хотел бы, чтобы это было также нашим опытом. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
0: Ну вот. Здравствуйте, ребята. Я уезжаю сегодня в другой город к моему родному брату. Уж очень давно я его не видел. Вы представляете, я еду туда вместе с Марьей Ивановной. У нее в этом городе живет ее родная племянница. Не переживайте, мы едем всего-навсего на неделю. Марья Ивановна, вы готовы?
4: Ой, да-да, сейчас, Афанась Филиппович. Так, в общем, ребят, вот метла, совок, ведро. С родителями я договорилась. Если все будете чистенько убирать, через неделю заплачу каждому по 500 рублей.
5: Ура! О, здорово!
4: Ну, ладно. Афанасий Филиппович, может, мне не ехать, а что-то душа не на месте.
0: Да что вы, Марья Ивановна, не переживайте. Они большие справятся. Пойдемте, мы на автобус опоздаем. Пойдемте, пойдемте. Ну, пока.
4: Ну, пока.
5: Пока! Пока! Слушай, Дим, а можно нам сразу начать прибираться?
6: Да ну!
5: Ну, тогда давай поиграем в бадминтон.
6: Давай.

0: Привет, ребята!
1: Привет!
2: Привет!
3: Привет!
1: Я же тебе говорила, надо было убраться, а ты?
2: Да я подумала, что они...
3: А здесь что было? Третья мировая, да?
0: Марья Ивановна, вы успокойтесь.
3: Афанасий Филиппович, да я спокойна! Вы что делали неделю? А чем занимались-то? Я на вас пронадеялась, а вы? Да этот двор мое лицо, Афанасий Филиппович! Марья, они его как размалевали!
0: Я...
3: Что теперь скажут люди о нервностной дворничьей? Я на вас надеялась, вы обещали. Нечего было обещать, раз не могли. Вон с моих глаз, чтобы я вас не видала.
0: Марья, ну вы так не переживайте.
3: Что
0: уж,
3: делать,
0: ну что же,
3: как
0: вот
3: я буду это разгребать?
0: Я вам помогу. Ну, помогу сейчас, Марья Ивановна, голубушка, ну не переживайте вы так. Ну разве можно так, ну, Марья Ивановна, ну, взрослые люди. Ну, дети они, все, где у нас метла? Сейчас мы уберемся, уберемся.

0: еще чуть-чуть.
1: Ой, Афанасий Филиппович, чего бы я без вас делала,
0: а? Марья Ивановна.
1: Ой, Афанасий Филиппович.
0: Услуга за услугу.
1: Что делать-то надо?
0: Все очень просто. Давайте вы больше не будете обижаться на детей.
1: Ой, Афанасий Филиппович.
0: Марья Ивановна, я уверен, они глубоко сожалеют о содеянном.
1: Я в них так разочарована.
0: Ой. Вы понимаете, они маленькие еще. Ну, ребята. Ну, понимаете, ну что вы как сразу?
1: Явились?
2: Марья Ивановна, мы вас больше никогда не подведем.
0: Ну, проходите, идите сюда.
1: Идите. Ваши извинения, Афанасий Филиппович, он отработал. Если бы не он, я бы вас ни в жизнь не простила.
0: Вы знаете, тем не менее, благодаря всему, что здесь произошло, я на некоторые события посмотрел по-новому, и я вам за это благодарен.
1: Ой, да не на чем, Афанасий Филиппович, я только не пойму, о каких событиях вы говорите.
2: Вы страшны в гневе, Марья Ивановна.
3: Да, такой мы вас еще никогда не видели.
2: А Иисус когда-нибудь гневался?
0: Вы удивитесь, но это происходило. Да, именно на эту историю я и посмотрел по-новому. Я словно бы увидел ее в кино.
3: А расскажите ее нам.
0: С удовольствием. А вы помните, для чего в Израиле нужен был храм?
1: Да, для служения.
0: Правильно. В храме человек становился ближе к Богу. Однажды это святое место посетил сам Иисус Христос, Спаситель мира, и он был очень разочарован. Около входа в храм разместилось большое количество скота. Торговцы продавали животных и богатели на этом. Там стояло много других лотков с разными товарами – кувшинами, корзинами, едой, одеждой. Все вокруг постоянно кричали, ругались. То, что происходило на богослужении, не было слышно. Иисус был этим просто возмущен. Проницательным взглядом он окинул всех присутствующих на этом базаре. Торговцы с трепетом смотрели на него, не зная, что он предпримет. Иисус был разгневан неуважением к святому. Он стал выгонять торгашей и переворачивал лавки с содержимым. Люди стали убегать из храма. Тогда он сказал: «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его пристанищем разбойников». Вот, это был как раз тот случай, когда Иисус позволил своему гневу вылиться в силе и власти.
3: Если честно, я бы не хотел там присутствовать.
2: Я тоже.
1: И даже я.
0: Вы понимаете, Марья Ивановна, но вы сегодня были так похожи на Христа в храме, как будто бы осквернили, ну, что-то такое ваше святое.
1: Да согласна я, Афанасий Филиппович. Мне так было обидно и горько за все это. Меня это чувство аж пронзило всю насквозь.
2: Ой. Простите нас.
1: Да уж ладно, забыли.
4: Вот уж в следующий раз, чтобы такого не повторялось.
3: Обещаем.
0: Ну вот и прекрасно. Ну а сейчас пойдемте по домам. Мы все-таки с Марьей Ивановной с дороги.
1: Это да. Пойдемте.
0: Ну что, ребята, запомните. Гнев – это не всегда хорошо. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя история. Если у вас возникли вопросы, пишите, мы с удовольствием ответим. Ну а сейчас нам пора прощаться. До свидания, до скорых встреч.
5: Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.
2: Заступник – описание Бога как того, кто выступает защитником или поручителем несправедливо обвиняемого и преследуемого. В Библии, Второзаконии, книге Иова и Псалтире Бог предстает заступником израильского народа, а также всех благочестивых людей на земле, равно как и безвинно обижаемых и угнетаемых. В 19 и 59 главах книги пророка Исаии заступником назван грядущий Мессия.
1: «Воззовут Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им Спасителя и Заступника, и избавит их,

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Дорогие родители, к вам обращаются швейцарские ученые. Чтобы ваши дети были отличниками в школе, чтобы они вовремя ложились спать, обратите внимание на их физическую активность. Они доказали, что эффект физических упражнений изменяет качество сна. В своем небольшом трехнедельном исследовании 50 подростков университет Базеля обнаружил, что те, кто бегали полчаса до занятий в школе, испытывали улучшение сна, в том числе настроение, и отличались высокой способностью концентрировать свое внимание во время прослушивания уроков. Это было все в сравнении с теми, кто не совершал никаких пробежек перед школой. Кстати, девушки, занимающиеся по утрам физкультурой, имели значительно более низкую сонливость днем, а также гораздо меньше страдали от бессонницы. Но если плохо выспались, то днем решаем этот вопрос с помощью, как правило, энергетических напитков. Но постойте, исследование университета Южного Иллинойса. Для вас, взрослые дети, кто любит взбодрить себя с утра различными энергетиками. На сей раз профессиональные стоматологи отметили и узнали физико-химические свойства этих напитков, их воздействие на эмаль. Исследователи, например, обнаружили, что энергетические напитки содержат в 4 раза больше кислотности, чем любые другие газированные напитки. И в лабораторных тестах, в моделируемых условиях, при сравнении с ними в 2 раза больше происходит разъедание эмали. Из полученных данных также следует, что если подобные напитки употребляются ежедневно в качестве замены воды молодыми людьми, они могут не получать достаточное количество фторида и будут опять-таки сталкиваться с эрозией эмали. Поэтому больше бегайте, пейте водичку вместо всякой гадости в жестяной и пластиковой посуде. Усвойте правила благоразумия. Так советуют нам о разнообразных законах жизни в притчах мудрый Соломон. Это поможет вашему здоровью.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Как возникла жизнь на Земле в результате разумного замысла или путем эволюции? Сегодня мы продолжаем разговор об этом. И на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Согласно теории Чарльза Дарвина, эволюция живых существ – это процесс постепенный. И он идет путем накопления мелких изменений. Мелкие изменения накапливаются, формируются сложные органы, сложные живые организмы. Таким образом идет эволюция. Но возникает вопрос, пока эти изменения накапливаются, каким образом функционирует живой организм?
3: Совершенно верно. В природе существует множество организмов с уникальными приспособлениями. И когда их рассматриваешь, то невольно задается вопрос, а как это могло возникнуть? Вот я сразу приведу несколько примеров. В Австралии живет такая лягушка, которая имеет интересное латинское название Rheobatrachus silus. У нее уникальный способ вынашивания детенышей. Она вынашивает их в желудке. Как это происходит? Самка, после того, как ее яйца и икринки оплодотворены, она их заглатывает, они попадают в желудок, после чего желудок останавливает свою работу, и там происходит развитие маленьких лягушат. Примерно развитие происходит в течение 6 недель. После этого мать открывает пасть, и из нее выходят молодые лягушаты. Если мы будем рассматривать в контексте теории эволюции вот этот механизм, да, вынашивания детенышей, то возникает вопрос вообще, как он мог появиться? Путем поэтапного, постепенного накопления мелких изменений. Допустим, вначале у лягушки появился инстинкт заклатывания икринок. Можете себе представить, что бы получилось? Желудок переваривает, воспринимает ее как пищу, а лягушка, самка, заглатывает все свои яйца. То есть мы понимаем, что вид моментально бы исчез с Земли.
2: Все бы лягушки просто съели.
3: Совершенно верно. Если бы начал желудок отключаться вовремя, не вовремя, непонятно как, то это тоже грозит смертью. Можете себе представить, 6 недель лягушка не питается. Кроме этого, нужно запастись, наверное, питательными веществами на такой долгий срок. То есть мы видим, что на этом примере, что вот эти изменения должны появиться сразу одномоментно. То есть и инстинкт заглатывания, и остановка работы желудка вовремя. Вовремя он должен опять запуститься. И лягушка должна накопить к этому моменту питательные вещества, чтобы выжить на протяжении этого периода.
2: Интересно, а все остальное время лягушка питается нормально,
3: да,
2: ежедневно, да?
3: Совершенно верно, совершенно верно. Иначе просто выжить бы этот организм не мог. Другой пример. Есть такое растение, кувшиночник называется. Это эпифит, он не имеет никакой связи с почвой, и все минеральные вещества получает благодаря ловле и перевариванию мелких животных, в частности, насекомых.
2: То есть растение-хищник, да?
3: Да, совершенно верно, растение-хищник. Какие у него приспособления? Для этого у него имеется специальный лист в форме кувшина, это такая западня, которая привлекает насекомых. Но чтобы привлечь насекомых, что нужно? Первое, необходимо, чтобы сам кувшин имел такую яркую окраску, чтобы насекомые действительно на него реагировали. Вторых, необходимо, чтобы край кувшинчика был скользким, чтобы насекомое, когда садится, оно могло туда соскользнуть. Кроме этого, должна быть специально переваривающая жидкость, чтобы можно было переварить этих животных,
2: такой
3: которые попали.
2: Такой желудочный сок. Да.
3: Кроме этого, должен быть механизм всасывания. Кроме этого, должен быть специальный слой клеток, который защищает сам лист, сам этот кувшин от переваривания своим же собственным соком. Кроме этого, должна быть еще у этого кувшина и крышечка, которая бы плотненько закрывала, чтобы, когда идет дождь, чтобы кувшин не заливало водой, или чтобы, когда он уже наполнен насекомым, наполнен пищей, растение могло, в общем-то, его закрыть. И все это должно растение чувствовать. То есть оно должно как-то понимать вот все эти процессы, которые у него происходят. Попал туда организм, не попал. То есть мы видим, сколько необходимо сразу, да, изменений. И все они должны произойти одновременно. Почему? Потому что какая польза будет, если появится только одно какое-то изменение? Да? Допустим, образовался только один кувшин. Наоборот, это приносит вред организму. Каждое изменение, оно никакой пользы не приносит. То есть этот организм просто не мог существовать.
2: Просто он бы оставался без питательных веществ, пока бы не сформировалось все, а как бы он выживал дальше, как бы дожил до этого момента.
3: И таких примеров достаточно много.
2: Интересно. В общем-то, наверное, если взять даже любую систему, сложную в организме, ну, любого живого существа, допустим, желудок, да, если есть желудок, но еще не сформирован кишечник, то каким образом пища
3: будет
2: проходит, да, или если система, нет желудка, да, а потребность в питательных веществах есть, а как они будут всасываться, собственно, в кровь, да, как будут поступать питательные вещества, или дыхательная система, если не сформирована, тоже организм не выживет.
3: Совершенно верно.
2: Это просто на каких-то простых примерах, да, мы вот это видим, абсурдность, в общем-то, да, вот данного заявления, но как Дарвин реагировал вот на такие примеры, что он говорил по этому поводу?
3: Ну, разумеется, у Дарвина о таких приспособлениях не сказано ни слова. Однако и в тех примерах, которые он приводил, мы можем увидеть вот такую вот ситуацию, такую картину. Вот, например, он говорил о длинношеих жирафах и объяснял появление такой длинной шеи у жирафа естественным отбором, который отбирал тех жирафов в период засухи, которые могли дотянуться до высоких веток деревьев, ну и, соответственно, выжить. Но возникает вопрос, что за собой тянет вот это вот увеличение шеи жирафа? Ведь мы с вами все знаем, все видели жирафов, да? И обратили внимание, что у них не только длинная шея, но еще и длинные ноги. И если мы себе представим, что вначале у жирафа стала расти шея, а ноги остаются короткие, то понятно, что организм не мог бы свободно передвигаться с такой огромной массивной шеей и маленькими ногами. Если бы сначала у него выросли ноги, а шея оставалась короткой, то ему тяжело было бы дотянуться до земли, особенно при водопое, ему просто пришлось бы ложиться на землю, чтобы попить воды. То есть мы видим, что должно быть как минимум два изменения одновременно. И ноги должны увеличиваться, и шея. Кроме того, увеличение роста требует огромной перестройки всей внутренней системы организма. В частности, для того, чтобы доставить кровь на такую высоту, 3 метра шея жирафа примерно, необходимо мощное сердце, которое бы способно было создавать большое кровяное давление. И действительно, сердце жирафа весит около 10 килограммов и создает давление около 300 миллиметров ртутного столба. Но чтобы иметь такую мощную систему, необходимо еще и иметь толстые сосуды, которые могли бы выдержать такое давление. То есть тоже сосуды у жирафа, в отличие от других млекопитающих, они достаточно толстые. Кроме этого, возникают еще одни проблемы. Это проблема отечности в ногах и потери крови при порезе. Но эта проблема решается тем, что у них прочные связки, они очень стягивают все эти сосуды, укрепляют их. Кроме того, все сосуды залегают очень глубоко. У нас с вами они лежат близко к поверхности кожи, а у жирафов очень глубоко. Кроме этого, кровь у жирафов достаточно густая, намного гуще нашей. Капилляры очень тоненькие. И это за собой влечет необходимость очень мелких эритроцитов, потому что необходимо, чтобы в такие мелкие капилляры проходили эти клетки. И а у жирафов эритроциты в 3 раза меньше, чем у нас.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Но это еще не все проблемы. Еще одна возникает проблема. Когда жираф наклоняет голову вниз, а затем резко поднимает ее вверх, возникает еще одна проблема. Это перепады давления. И в результате этого может пострадать и сердце, и мозг. Ну и эта проблема у жирафа решена. В сосудах шеи у жирафа имеются специальные клапаны, которые, когда он поднимает голову вверх, они просто открываются, и кровь сдерживается. То есть нет такого вот резкого перепада давления. То есть вы видите, сколько необходимо, да, это только по кровеносной системе. Дальше, если мы возьмем дыхательную систему. Ведь смотрите, когда мы с вами дышим, выдыхаем воздух, то часть воздуха, она все равно остается в бронхах, в трахее. Да? И когда мы делаем новый вдох, она снова поступает в наши легкие. Но поскольку у нас шея короткая по сравнению с жирафом, и трахея маленькая, то объем этого воздуха незначителен, и кислородного голодания не происходит. Ну а представьте себе шею в 3 метра, да? Какой там сохраняется объем. То есть получается, жираф, что он делает? Он выдыхает воздух, а потом вдыхает, и весь этот выдохнутый воздух, он у него практически находится в трахее. И когда он делает следующий вдох, он опять заходит. И, в общем-то, может произойти кислородное голодание.
2: То есть тот воздух, который у него остается, он мешает, что ли, получается,
3: да, получается
2: проникнуть
3: воздух,
2: новому чистому?
3: Он не обогащенный кислородом, да, он опять туда поступает, и его доля достаточно высокая. Как эта проблема решается у жирафа? Эта проблема тоже решается тем, что объем легких резко возрастает, и легкие жирафа по сравнению с нашими легкими имеют объем в 8 раз больше. То есть вы видите, сколько нужно вообще изменений, да, казалось бы, для такого вот простого явления, как увеличение роста. Мы можем взять еще один пример. Скажем, дятел, да, всем известная птица, которая отличается от всех других уникальным способом добывания пищи. Она продалбливает стволы деревьев и оттуда извлекает мелких насекомых. Но вы можете себе представить, да, какие необходимы изменения этой птицы, чтобы перейти вот на такой уникальный способ питания. Прежде всего, чтобы продолбить дерево, необходимо мощный клюв. Во-вторых, мозг может пострадать от сотрясения. Вы можете себе представить, сколько ударов она наносит в минуту и как себя чувствует головной мозг. То есть здесь необходима огромная перестройка. И действительно, у дятла есть специальный амортизатор, который как бы вот сглаживает вот эти вот удары. Кроме этого, чтобы достать личинку из отверстия, необходим очень длинный язык. Но, как вы понимаете, объем рта, объем клюва у птицы небольшой, и язык длинный там бы просто не поместился. И казалось бы, ну вот как решить эту проблему? Как сделать так, чтобы язык был длинный и не мешал во рту? Да? И эта проблема действительно решена в природе. То есть язык дятла устроен так, что он берет свое начало с ноздрей, огибает весь череп и выходит снизу под клювом. И получается, когда дятел растягивает язык, да, вытягивает его, то он вытягивается по всей длине и в том числе там, где череп. То есть все может прекрасно поместиться. И когда мы тоже размышляем, как этот механизм мог возникнуть, да, путем накопления мелких изменений, тоже возникают сложности. То есть вы видите, сколько таких примеров.
2: Интересно. Ведь в любом организме живом ведь происходит множество биохимических процессов, да? То есть существуют не просто органы и системы органов, а какие-то процессы, которые проходят внутри.
3: Да, даже которые обеспечивают себе, нам
2: жизнедеятельность. Да, вот что об этом можно сказать?
3: Совершенно верно. Эти механизмы тоже очень сложные. Вот знаете, сейчас же появилась уже такие науки, как иммунология, да, которая рассматривает вопросы иммунитета, защиты нашего организма от инфекции. И на факультете, где я учился, это огромный курс. И казалось бы, ну что там такого сложного, да, иммунитет? Ну, попала бактерия, пришли клетки, съели ее. Но на самом деле там такая биохимическая лаборатория, настолько, столько много связанных процессов с этим, то есть весь организм реагирует на какую-то одну бактерию, которая попала там, или группу бактерий, которая попала в ваш организм. И эти взаимосвязи настолько сложные, что, в общем-то, удаление одного какого-то звена, даже маленького, оно, в общем-то, нарушает работу всей системы. И вы знаете, ученые обратили на это внимание и назвали такие системы системами неупрощаемой сложности. То есть упростить их совершенно невозможно. Они бы просто потеряли свою функцию. Это и механизм свертывания крови, это и иммунитет, и таких примеров достаточно много. И вот один из ученых наших современников, Майкл Бихи, он как раз-таки и занимается разработкой этой проблемы. И вот он очень интересно описывает вот эти системы в своей книге «Черный ящик дарвинизма», она так и называется. Он пишет, что в дарвинизм могли верить, когда не знали биохимических основ вот этих всех процессов. Но когда открылся этот черный ящик, когда увидели, то возник вопрос вообще, как это могло произойти, как могли вот эти вот связи установиться, да? И он приводит очень такой интересный пример с мышеловкой, то есть для наглядности, чтобы люди поняли, о чем идет речь. И вот что он пишет, я позволю себе процитировать его слова. «Вы можете начать с деревянной основы мышеловки, поймать несколько мышей, добавить пружину, поймать еще несколько мышей, добавить ударник, поймать еще больше мышей и так далее. Система в целом должна быть собрана сразу, или мышь уйдет».
2: То есть можно, мы понимаем, можно поймать мышь только когда есть все детали мышеловки.
3: Да, есть детали все сразу.
2: Но все-таки мы говорили о Дарвине, о том, что он просто не отвечал на подобные, да, на подобную критику. А что говорят современные эволюционисты о формировании органов, которые требуют одномоментного появления?
3: Вы знаете, на этот счет существует несколько теорий. Вот. Одна из теорий – это теория так называемой преадаптации. То есть, когда какой-то орган формируется из другого органа. Да? А третий орган – из этого второго органа. То есть, как бы орган меняет просто свою функцию. Но опять-таки, а как происходит первый орган? То есть, совершенно непонятно. Есть и другие теории, которые вообще из области фантастики. И к ним скептически относятся дарвинисты и вообще современные ученые, но, к сожалению, другого выхода нет. И, в общем-то, эта проблема встала в последнее время, потому что во времена Дарвина над этим просто не задумывались. Ведь что такое клетка для них была? Это был просто какой-то комочек протоплазмы, окруженный мембраной. И они думали, ну что там такого сложного? Это все просто, она может возникнуть из чего угодно. И точно так же рассматривали другие системы. А сегодня вы же видите, да, когда...
2: Да, чем больше мы открываем, тем больше мы изучаем, тем больше убеждаемся в том, что мы не можем так просто ответить на такой сложный вопрос.
3: Да.
2: Как мы появились? Как появилась просто клетка простейшая?
3: И мы видим, сколько вопросов ставит современная наука перед дарвинизмом. То есть она работает против этой теории.
2: Да, действительно. Ну, как в Священном Писании написано, сегодня я не знаю, но настанет день, когда я познаю все, подобно тому, как познан я Богом. То есть когда-нибудь, возможно, Бог даст нам ответы на этот вопрос, на эти вопросы о том, как появилось все, может быть, что-то откроет нам новое. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
6: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которая приходит с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: Как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Ведь их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась, а он мне гудите, покой не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас Тульского, очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел, в штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот два года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла.

0: и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не стала звать. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. Хорошо.
1: Тетя Валя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
1: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежить. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронь, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок, Миш, мой сладкий, поцелуй маму, поцелуй, поцелуй.
1: Ну,
0: целуй маму, поцелуй,
1: поцелуй,
0: ну-ка, целуй маму, поцелуй маму.
1: Ну,
0: да, нет, нет, поцелуй маму. Вот так.
2: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
1: Это еще 50. До того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
1: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
1: Ты смотри.
0: Сынуль, пойди, пойдем туда в кабинет, пошли. Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди, иди, иди, иди. В кабинетик иди, иди, иди. Во, хорошо-то, вот мой золотой. Во, заходи, заходи, заходи, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди. Пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
3: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот. Таня учила в школе, все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду тоже, ой, помоги, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всех всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут, и сейчас идут. Мне вот надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники, идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
3: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
3: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мною? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь. Я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я до этого верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
3: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь и сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаете что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась бы жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
2: Я-то уже мне ступенька
0: этого. Уже здесь. Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
3: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
4: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Что вы отвечаете, когда вас спрашивают, крещены ли вы Святым Духом? Нелегкий вопрос из-за множества противоречивых мнений о сути крещения Святым Духом. В 12 главе 1 послания к Коринфянам Павел говорит о духовных дарах и их принадлежности к телу Христа. Святой Дух не только распределяет дары соответственно потребностям Церкви, как ему угодно, но и составляет одно тело из многих членов Церкви. Мы читаем 12 и 13 стихи. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все наполнены одним духом». Тело человека – единый организм, состоящий из различных членов, когда все вместе сотрудничают, и каждый в то же время строго исполняет свою функцию. Вместе они образуют гармоничное целое. Слово «тело» является прекрасной иллюстрацией разнообразия и единства в Церкви. В этой части главы апостол проводит аналогию, которая поможет нам понять замысел Божий о деятельности Церкви. Бог говорит и действует в мире через свою церковь, которая представляет Христа, Его жизнь, смерть и воскресение. Как Он это делает? Сравнивает церковь с телом, состоящих из различных, отличающихся друг от друга по своей форме, размерам и функциям членов, управляемая головой. Павел указывает на человеческое тело, чтобы провести параллель взаимодействия членов Церкви как единого тела Христа. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, – говорит апостол, – так и Христос. Все члены Церкви – отдельные личности, каждый из которых несет свою службу в Церкви». Обратите внимание, Павел не говорит «так и церковь», потому что церковь и Христос составляют тело Христа. Тело человека состоит из двух главных составляющих – туловища и головы. Голова является центром контроля всего тела, а туловище – наибольшей его частью. Таким образом, иллюстрация человеческого тела, этого удивительного творения рук Божьих, помогает понять нам, как Церковь взаимодействует, будучи телом Христовым. Следовательно, мы являемся частью Христа. Христос действует через нас в этом мире, как тело со многими членами. Связанные между собой вместе члены, это не множество тел, разделяют одну и ту же жизнь Христа, поддерживают связь с головой, являясь таким образом средствами выражения жизни Христа в этом мире. Нужно обратить внимание, что Бог не разделяет церковь на мир и клир, на людей, имеющих значение и не имеющих. Как Павел отвечает на вопрос, как мы можем составлять одно тело с Господом? Ответ апостола ясен. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Здесь, несомненно, речь идет и о водном крещении, которое принимает каждое дитя Божие. «Ибо для того, кто не рожден от Духа Святого, водное крещение бесполезно». Истинное крещение – это крещение от воды и Духа. Люди становятся членами единого тела Христова лишь под действием Святого Духа. Это и есть крещение Святым Духом, о котором предсказывал Иоанн Креститель. О нем же говорил и сам Христос, что и исполнилось в день Пятидесятницы, и продолжало исполняться во все времена с каждым верующим в Иисуса. Мы все крещены от воды и Духа, в тело Христа. во Христа крестились, чтобы стать частью живого Христа, как и все христиане в предыдущие 20 столетий. Это показывает, конечно, что все христиане, которые рождены свыше, крещены Святым Духом. Так что на вопрос, крещены ли вы Святым Духом, можно ответить «да», потому что я христианин и крещен Святым Духом в одно тело. Я являюсь членом тела Христа, Его Церкви. Человек не может быть христианином, членом Церкви Христа, без того, чтобы не быть крещенным Святым Духом. Вот почему мы все являемся частью тела Христова. Крещение Святым Духом не сопровождается выражением даров языками, исцелениями, чудотворением, огнем и дрожью через весь спинной хребет до самого копчика. Мы составляем одно тело с Христом, потому что все крещены в одно тело. В современном светском греческом языке говорят, например, о затопленном корабле, что он был крещен, полностью находился под водой. Павел, по всей вероятности, хотел сказать, что Святой Дух живет в христианах, и христиане живут в Святом Духе, что делает для нас возможным пребывание во Христе и Христу в нас. Святой Дух не делает различий между иудеями и еллинами, рабами и свободными, так как все напоены одним Духом в принятии кротости Иисуса как своего Спасителя и в своем желании следовать за Ним. То есть напоены следует рассматривать как действие Святого Духа, которое совершилось во время крещения в определенное время, в прошлом, однажды, и которое трудно связать, например, с вечерей Господней, совершающейся регулярно. Между тем, так между людьми существует полное единство в их отдаче Христу и крещении Святым Духом. Заметьте, что слово «все» звучит дважды. «Все крещены» и «все напоены». Когда вы пьете воду, жидкость проглатывается глотками и впитывается. Так быть напоенным и духом. Вы принимаете его в себя, и он обитает в вас. Следовательно, Павел делает для нас понятную истину, что все мы одним духом крещены, и все мы напоены одним духом. Слова Павла согласуются со словами Христа, которые он сказал своим ученикам в верхней горнице, когда учил их о пришествии Святого Духа. В сравнении, которое Христос применил для описания действия Святого Духа в качестве ветра и дыхания, мы обнаруживаем ту же истину. Наше тело, окруженное воздухом, ним и дышит, чтобы жить и развиваться. Иоанн, 16 глава, 15 стих. «От моего возьмет и возвестит вам». Если мы не следуем за живым Господом день за днем, неделя за неделей, всю нашу жизнь, мы не сможем оставаться христианами. Христианство – это не только интеллектуальное убеждение, но и реальное ощущение присутствия Христа в нашей жизни. Это возможно под воздействием Святого Духа. Для этого Он и пришел на землю. И Иисус изложил эту истину в прекрасной формуле. «Вы во мне, и я в вас». Когда Святой Дух крестит нас в тело Христа, Он помещает нас во Христа, «Вы во мне». Он соединяет наши жизни с Его жизнью. Иисус становится источником нашего существования, а мы становимся Его частью. И когда Святой Дух сделает нас своей обителью, и мы все будем напоены одним Духом, исполнится слова Христа «Я в вас». Это и есть работа Святого Духа – крестить нас в одно тело и пребывать напоены в нас, чтобы мы были во Христе, и Он был в нас. В этом и состоит удивительная тайна Церкви, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе, 32 стихе. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Это не просто группа религиозных людей, которые собираются вместе для приятного времяпровождения. Это группа людей, которые разделяют одну жизнь, принадлежат одному Господу и исполнены одним Духом. Они получили дары, соответственно их потребностям и интересам, от одного Духа, благодаря Его верховной и суверенной власти, чтобы быть одним телом и трудиться вместе для изменения мира жизнью Божьей. В этом и состоит предназначение Церкви. Крещение Святым Духом должно стать опытом каждого христианина, сделать возможным переход от прежней языческой жизни к новой жизни во Христе. Тогда мы будем взирать на Иисуса, как на нашего Крестителя, который дает нам возможность как можно глубже понять реальность действия силы и присутствия Духа. Это открытость каждого христианина по отношению к опыту общения со Святым Духом все больше и больше будет объединять всю Церковь вокруг Иисуса, потому что мы все исполнились Духа. Упоминание иудеев и еленов, рабов и свободных, вызывает у нас ассоциации многогранности и разнообразия интересов христиан, составляющих тело Церкви Христовой. Коринф был мегаполисом и международным портом, собравшим представителей различных культур и религий. С одной стороны, с этим было связано множество трудностей, а с другой – неограниченные возможности для обширного свидетельства о Христе. Тем более, если мы проиллюстрируем работу Божью в наше время, опираясь на всемирное братство верующих и их впечатляющие опыты сотрудничества с Господом. В последующих нескольких текстах апостол продолжает объяснять работу Церкви, излагая принцип взаимодействия членов тела, и отвечает на две главные проблемы в связи с этим, часто возникающие, между прочим. Первое. Чувство собственной незначительности. Удивительно, как часто многие из нас говорят: «Я люблю ходить в церковь, но я не чувствую в себе способностей, чтобы содействовать работе Церкви». Другие знают и служит Церкви больше, чем я. Павел говорит, 14 стиха по 16, «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что не рука, то неужели она потому не принадлежит телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит телу?» Тело не может обойтись без какого-либо члена, не нарушая в целом своей жизнедеятельности. В теле человека нет ничего незначительного и ненужного. Человека, который теряет какую-то часть своего тела, называют инвалидом или калекой. Если мы думаем, что не нужны церкви, потому что не можем делать то, что другие делают, то обманываем сами себя. Кем бы вы ни были, какое бы служение ни совершали, вы являетесь необходимой частью тела. В теле нет ненужных членов. Причина подобного рода мышления в том, что мы имеем неверное представление о работе Церкви. Существует широко распространенная концепция, что истинной работой Церкви является совместное проведение собраний в определенные дни, где мы поем и играем, проводим субботнюю школу и слушаем проповедь. Согласно этой концепции, Церкви и даются дары для проведения совместных богослужений. Таким образом, дары якобы помогают проводить чин богослужения. Но не все члены церкви задействованы в богослужении. И поэтому говорят, это работа церкви. Я же не выполняю никакого обязательства на богослужениях и не чувствую себя членом тела Христа. Дорогие собратья! Проведение совместных богослужений является чрезвычайно важной частью христианской жизни. Но это не та работа, которую Господь поручил Церкви выполнять. Церковь призвана работать не в молитвенном доме, а в мире. Только на этом поле и на этой ниве мы можем найти колосья для жатвы. Церковь – это амбар, где колосья сохраняются. Церковь призвана, как мы читаем в книге пророка Исаии в 61 главе, в 1 стихе, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Это и есть миссия Церкви в мире – ободрять, укреплять и помогать людям. Миссия Церкви – работать не внутри себя, а вне. Мы собираемся здесь для того, чтобы приготовиться к деятельности в мире. Если мы будем постоянно помнить об этом, найдется работа для всех без исключения. Это то, о чем Павел говорит. Вы будете только обманывать себя, если скажете, что не являетесь частью тела церкви, потому что не можете ни петь, ни руководить, ни учить, ни проповедовать. Мы читаем в 17 стихе. «Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?» Каким нелепым будет тело, если все будут делать одно и то же? И если работа церкви будет состоять только из проведения субботних богослужений? Не будет ли это искажением намерения Божьего о теле Христовом? Есть много работы в церкви, но и много даров для служения в мире. Это главным образом работа среди своих домашних и близких, соседей и сослуживцев. Это как бы направление главного удара в стратегии церкви. Именно это дело совершил Христос в мире, благотворя всем людям. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Бог совершает свое дело в мире через церковь, поэтому где бы мы ни были, Бог желает, чтобы мы использовали тот дар, который Он дал нам для совершения своей работы. Он располагает члены тела там, где Ему угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Я надеюсь, что нам ясны совершенно беспочные утверждения о незначительности некоторых членов тела Христа, Его Церкви. Вы не можете говорить: «Для меня нет места в винограднике Божьем». Если вместе мы члены тела Христова, то нужны друг другу не только для сохранения здорового организма в целом, но и для того, чтобы каждый индивидуум мог сполна использовать заложенный в нем потенциал. Каждый христианин, желающий действовать в одиночку, снижает эффективность как собственной деятельности, так и всей церкви. Второе. Чувство независимости. Мы читаем с 21 стиха по 24. «Не может глаз сказать руке: „Ты мне не надобна“, или также голова ногам: „Вы мне не нужны“. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение». Удивительно! Но есть члены церкви, которые уверены в том, что они не нуждаются в остальной части тела, что они могут делать свое дело, иметь свои способности, свое служение и могут выполнять это все отдельно от других. Это всегда вызывает дух соперничества и чувство собственного превосходства. Есть индивидуальные виды спорта, а есть командные. Так вот, церковь работает как команда. Как бы вы чувствовали себя, если бы какой-нибудь член вашего тела возомнил о своей исключительности и начал действовать независимо от остальных членов? Мы должны всегда помнить, что части тела, которые кажутся слабейшими, крайне необходимы нам. К одному видному служителю подошел доктор и сказал: «Вам может быть интересно знать о части тела, которая крайне необходима вам как проповеднику. Вы знаете, какую часть тела я имею в виду?» Возможно, это мой язык или ум, ответил проповедник. Нет, это слишком очевидно. Я имею в виду ваши большие пальцы на ногах. Если их не будет, вы не сможете стоять во время проповеди. Оказывается, для проповедника важное значение имеют не только язык и ум, но и большие пальцы на его ногах. Все это истина, говорит Павел, в теле Христа. Мы знаем людей с большим даром воспоможения, которые видят все то, что необходимо сделать. Для того, чтобы провести богослужение, мы нуждаемся в даре воспоможения. Материальная помощь, пособие, зал должен быть убран, столы должны быть накрыты, стулья расставлены. Люди, обладающие этим даром, могут все это сделать и получают удовольствие от сделанного. Мы склонны подумать, насколько их служение важно для церкви. В конце концов, они не могут учить, проповедовать или петь и многое другое. Вы знаете, что было бы с церковью, если бы эти люди перестали использовать свой дар вспоможения? Мы не сможем ни петь, ни проповедовать, ни учить. Мы будем суетиться и мешать друг другу, не говоря о том, чтобы все правильно расставить по местам. Павел проводит аналогию с телом Христа. Он говорит, что есть скрытые функции в теле, никогда не упоминаемые публично, но чрезвычайно важные. Возьмите, например, служение молитвы. Когда члены церкви молятся друг о друге или о других, никто ничего не знает об этом. В нашей церкви есть молящиеся о всей церкви. Какое сильное и ценное служение! Павел продолжает развивать свою мысль. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Как важно для церкви проявление христианской заботы о самых слабых братьях и сестрах, о тех, кто может посчитать себя ненужными, в то время как на самом деле они полноправные и жизненно важные члены единого организма церкви. Наша забота должна также выражаться в соучастии. Послание к Римлянам, 12 главе, 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Если мы будем обладать истинной любовью, чтобы по-настоящему радоваться, когда ближний получает благословение, то будем и ощущать боль, когда ближний страдает. Когда мы поймем, что из себя представляет церковь по замыслу Божьему, это приведет к иному результату. Мы будем более внимательными и любезными друг к другу. Мы не будем разделять служение на важные и незначительные, потому что каждый член должен быть заинтересован в успехе своих собратьев. Бог действует во всем теле самым удивительным образом. Нет ничего более прекрасного, удивительного и совершенного в этом мире, чем человеческое тело. Это наиболее сбалансированный и гармоничный, с четко выраженными мыслями инструмент, который только можно увидеть на земле. Все компьютеры мира вместе взятые не смогут сделать того, что по силам человеческому телу. Поэтому нет ничего более деликатно сбалансированного, чем Церковь Иисуса Христа. Это наиболее изумительный орган во всей Вселенной. Ангелы продолжают наблюдать за деятельностью тела Христова в мире. Таким образом, Бог собрал нас вместе, чтобы мы заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Когда ущерб терпит какой-то член тела, вместе с ним болеет и все тело в силу естественной жизненно важной связи между потерпевшим членом и остальной частью тела. Так и в церкви, теле Христа, где Господь отождествляет себя со своими детьми. И если к одному из членов церкви приходит слава и честь вследствие его дарования, благословения от его славы как бы орошают всю церковь. Если в церкви Христа дело обстоит надлежащим образом, то каждый ее член сможет удовлетворить свои потребности. Чувство безопасности гарантируется уверенностью в принадлежности к телу Христа. Чувство единения с Церковью определяется тем, что каждый вносит посильный вклад в общее дело. Чувство ответственности предполагает заботу о других членах Церкви. Таким образом, вся Церковь возрастает духовно, и каждому ее члену находится собственное место в служении. Есть различия между индивидуальностью, особенности характера, отличающие одного человека от другого, и индивидуализмом, противопоставление себя коллективу, который извращает наше призвание во Христе, действуя на Церковь болезненно и ущемляя ее свидетельство, что способствует увяданию ее талантов. Павел продолжает свою мысль. «И вы, тело Христово, а порознь – члены, и иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Бог поставил, буквально, Бог поставил для себя». Это удивительное единство в разнообразии является не только перечнем церковной иерархии и не только хронологией, но по положению указывает на важность одного из самых ответственных служений в Церкви. Вначале апостолы, те, кто посылаются далеко. За ними следуют пророки, имеющие полномочия говорить от имени Бога. Затем учителя, слово знания, способность изъяснять Писание. Все эти различия были необходимы в Церкви. Павел показывает функциональные обязанности Церкви в ее работе в мире. Несколько слов о даре вспоможения, помощь, поддержка. Есть ли суть христианского служения – помочь слабому, согласно приводимой Павлом цитате из его прощального обращения к Ефесской церкви, где, ссылаясь на Иисуса, апостол говорит, «надобно поддерживать слабых», то в местной церкви должно быть много таких помощников. Это, по-видимому, наиболее распространенный дар Духа, присущий большинству христиан. Основное предназначение этого дара – взять ношу, непосильную для другого, на себя. А это уже свидетельствует об особом состоянии ума и готовности носить бремена друг друга. Павел задает вопрос, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ответ однозначен – нет. Никто не наделен всеми дарами, никто не может выполнять всю работу Церкви. Мы нуждаемся друг в друге. И когда дары находят свое применение в Церкви, ее служение все более и более благословляется. В заключение читаем, «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Павел призывает коринфских верующих молиться об излитии на них Святого Духа и получении даров для успешного продвижения его работы. Это относится ко всей Церкви, а не к отдельным личностям. Дары являются проявлением Святого Духа на пользу. Они не даются нам по желанию, но как Духу угодно. Верное исполнение долга может привести к умножению даров. И мы с вами, как Церковь, можем ревновать о больших дарах. Больших – значит высших, а не лучших. Это те дары, конечно, которые научают и помогают другим. В этом и состоит предназначение даров. Ревновать о дарах – это не призыв к состязанию. Дух состязаний, характерный для большинства верующих в Коринфе, часто встречается и в наши дни, но это не приносит пользы. Если же с другой стороны в Церкви господствует любовь, тогда каждый ее член свободно и раскованно использует свой дар – и может просить у Бога еще больше даров, не ради собственного блага, но во имя всеобщей цели, проповеди Евангелия и воспитания членов, что является наиболее важным. Духовные дары, таким образом, неотъемлемая составляющая каждой церкви. Наилучший способ раскрыть их – в любви. Некто сказал, есть два пути получения и проявления даров Святого Духа. Стремиться к их получению или достигать их через любовь. Павел имеет в виду дар любви, который является сущностью плода Святого Духа. Но есть различие между дарами Святого Духа и плодом Святого Духа. Плод Святого Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – это отображение характера Христа. Это наибольший дар Святого Духа. Вот почему нам необходимо ревновать о плоде Духа, наибольшем его даре, а не довольствоваться отдельными дарами, которые даются для пользы взаимодействия тела. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Мы переходим к следующему принципу, помогающему нам контролировать стресс. А звучит он так. Я буду принимать каждое событие в моей жизни как послание со смыслом. Представьте себе престарелого врача, терапевта, который консультируется у священнослужителя по случаю своей тяжелой депрессии. Он не может свыкнуться с мыслью о том, что его жена умерла 2 года назад. Чем помочь этому человеку? Каждый день он приходит к священнослужителю, а тот выслушивает жалобы о том, как ему тяжело, как он страдает от того, что она умерла. И вот однажды священнослужитель задал ему встречный вопрос. Что бы случилось, уважаемый доктор, если бы прежде умерли вы, а вашей жене пришлось бы вас пережить? На это доктор ответил, она, наверное, бы ужасно страдала. Вот видите, доктор, она избавлена от таких мук, от которых избавили вы ее. Но теперь вы вынуждены расплачиваться за это, оставаясь живых и оплакивая ее. Вы знаете, в этот момент доктор оторопел. Он встал, не помолвив ни слова, и ушел. Больше он никогда не приходил. И вот этот наш секрет в контроле стресса. Страдания легче перенести, как только в нем обнаруживается какой-то смысл. В каждой наполненной стрессом ситуации мы испытываем панику. Панику того, что мы чувствуем, как мы переживаем, как мы ощущаем это страдание, будь то физическое или социальное, будь то эмоциональное страдание. Но важная мысль, которую я хочу передать вам, что нам важно, чтобы мы нашли смысл в этом страдании. И я хочу обратить ваше внимание на еще один стих Священного Писания, который мы уже рассматривали с вами. «Притом знаем», записано в послании апостола Павла к римлянам, «притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению», все содействует ко благу. Вот вы прочитаете вот этот библейский текст. Какие мысли вас посещают? Согласно этому представлению, ничто не происходит бессмысленно. Какими бы скверными ни казались нам обстоятельства на первый взгляд, будь это все против нас даже настолько, что мы не можем выносить, мы заболели от этого, нам нужно сконцентрироваться духовно, чтобы сказать себе, что это событие что-то для меня значит. Людям часто приходится говорить, видно, Бог допустил это, Бог меня наказал. А потом приходит еще более крамольная мысль, Бог меня не любит, и начинается депрессия. Представление, согласно которому Бог вмешивается во все события нашей жизни, хотя не обязательно служит их причиной, может превратить источник раздражения в источник личностного роста. И вот применение к себе библейского текста «любящим Бога все содействует ко благу» как раз-таки и поразительно тем, что вы мыслите позитивно, думайте о том, что Бог хочет что-то открыть для вас, что-то не допустить в вашей жизни для того, чтобы вы получили лучшее. Это осмысление страданий. Хотя порой приходишь к нему не сразу, но если приходишь, то это хорошо. Все содействует тогда ко благу. Почему ко благу? Хочу прочитать еще один библейский текст, который воодушевит вас из Священного Писания. Он записан в книге Псалмов, псалмопевцем Давидом. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Как возвышены для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их. говорится в 138-м псалме. Кажется, что судьба человека предопределена. Однако же любящим Бога по его изволению все содействует ко благу. Кто любит Бога, тот познает его заповеди, видит в них любовь, видит милость Бога каждый день своей жизни. Попадая в неприятности, у человека продолжает работать позитивное мышление, как было это и в жизни Давида. Этот человек испытал множество различных испытаний в своей жизни, предательство, какое-то трагическое горе в их семье, но всегда он чувствовал присутствие Бога в его жизни. И это воодушевляло его, что Бог милостив, что для него назначены самые лучшие дни. Ну и, конечно же, в любом страдании очень важно ощутить Божью поддержку. Невозможно порой понять то, что происходит с нами. Поэтому нужна сила свыше, которая нас в этом и утвердит. Об этом наш заключительный текст, который также записан в Библии. «Противостойте ему твердою верою», говорит Священное Писание, «зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки. Аминь». Итак, нам важно знать основные принципы, которые помогут в трудной ситуации. Есть схема, которая была составлена Биллом Готтардом, директором Института простейших принципов жизни. Когда возникает раздражитель, у вас есть возможность поблагодарить Бога за него, потому что вы верите, что каким бы ни был этот раздражитель, он возник с определенной целью. Все содействует к нашему благу по изволению Божьему, если мы настроены с вами на это. Второй принцип – выявить вероятные причины. Возможно, вы сами каким-то образом послужили причиной этой неприятности, и в этом случае можете чему-то научиться. Определить конечные цели, какие качества намеревался Бог развить у вас с помощью этого испытания. Это часть поиска сокровищ. Возможно, извлечь их именно таким путем. Опыт из испытаний и напряженных отрезков жизни. Вы видите, как это превращает минус в ваш плюс. Это возможно, если вы верите, что всякое событие в жизни имеет смысл. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и писателей.

Интересным также является тот факт, что многие исследователи замечают, что тематика и структура этих законов второзакония, они определенным образом схожи по структуре с Декологом. И таким образом мы можем сделать вывод, что вот эти все законы, они как бы являются комментарием на Деколог, дающим возможность людям найти применение этого закона в данных конкретных условиях их пребывания в земле обетованной. Первая группа законов, она у нас находится в недельной главе, которая называется «Р.Э.». «Р.Э.» начинается у нас с 26 текста 11 главы. «Вот я предлагаю сегодня благословение и проклятие». «Вот» или «смотри», в данном случае это синонимы. «Благословение». Если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который я заповедую вам сегодня, и пойдете вслед иных богов, которых вы не знаете». Дальше Господь говорит о том, что когда войдут сыны Израилевы в землю обетованную, то они должны стать на горах Гевал и Герезим. Эти горы, они как раз находятся севернее Иерихона, на массиве, который заканчивается возле озера Галилейского. А вот эти горы, они являются как бы самыми высокими точками этого горного массива. И в частности гора Герезим находится в районе Сихема. И само вообще слово «сихем», «шекем», оно означает «плечо». И таким образом сам этот город Шхем, он как бы находится между двумя вот этими горами – Гевал и Герезим. Почему Шхем? А по одной простой причине. Шхем – это было первое место стоянки Авраама, когда он вошел в землю обетованную. Шхем – это было место, откуда начался практически постепенный уход сыновей Якова в Египте после этого скандала, который учинили Симеон и Левий там. И вот поэтому Господь возвращает свой народ обратно в Шхем, и там, в Шхеме, на этих двух горах, народ клятвенно произносит благословение и проклятие завета, которые уже были сформулированы ранее в конце книги Левит. И дальше вот эти постановления, которые Господь желает, чтобы народ жил по ним. И самое первое постановление заключается вот в чем. «Истребите места, где народы, которым вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах, на холмах и под всяким ветвистым деревом. Разрушьте жертвенники их, сокрушите столбы их и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их с места того. Не должны вы делать это для Господа Бога вашего. Но к месту, которое Господь Бог ваш изберет из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите». Что происходит? Происходит коренное изменение парадигмы, которой пользовался Авраам, в частности, Исаак и Яков. Авраам приходит в Шхем и ставит жертвенник Господу. Авраам дальше идет на Вифиль и станет жертвенник Господу. Авраам поселяется в Дубраве у амарьянина Мамре,

горы, и там ставит жертвенник Господу. Это был стиль поклонения Аврааму. Мы говорили о том, что Господь на Синае добавил к этому жертвеннику надстройку в виде скинии собрания, куда народ Божий должен был заносить свои грехи. Эта скиния собрания являлась моделью того святилища Божьего, которое находится на небе. И Господь сегодня уже к израильскому народу, который оказывается в своей земле или вот-вот входит, и Моисей дает инструкции, говорит: не пытайтесь, например, вместо жертвенников языческих построить свои, но у вас будет место, на котором Господь избрал, чтобы ему пребывать там имени Его. Вот это концепция храма. Вот это то, что называется храмом. Позже Давид захочет построить на этом месте дом, в котором пребывает Господь. Бог не позволит ему этого сделать. И Соломон осуществит эту мечту Давида. И никто никогда не пытался и не будет пытаться сделать копию храма. Вернее, я сказал не совсем правильно. Иеровоам, сын Наватов, отделивший 10 колен Израилевых от Израиля, попытается это сделать. Он строит два места поклонения. Одно из них он ставит в Вихиле, на южной границе с Иудеей, а другое в Дане, на северных пределах Израиля. И говорит: вот туда ходите и туда поклоняйтесь. И с этого начинается упадок Северного царства, который заканчивается тем, что 10 его колен ушли. Храм – это единственный и неповторимое здание, которое Господь строит там, где его имя пребывает в центре Израиля. Это основа Ветхого Завета. О чем нам говорит книга послания евреев? 9 глава, говоря о Ветхом Завете, в котором было святилище, состоящее из двух отделений. И вот теперь мы видим, что делает христианство в 4 веке по подсказке Августина, фактически называя молитвенные помещения, где всегда собирались верующие, называя их храмами, фактически пытаясь сделать кальку из Ветхого Завета на современную церковь, там, где Бог этого не повелел. Фактически Бог, и в этом заключается разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Мы уже говорили об этом, когда говорили о славе Божьей на ковчеге в конце книги «Исход», 40 глава. Это, кстати, одна из характеристик того, что это место является храмом. А потом мы сказали, что согласно Новому Завету, храмом Духа Святого является каждый человек. Именно поэтому Иисус говорит: где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я буду между вами. Именно поэтому, в отличие от католицизма и православия, молитвенные помещения протестантов никогда не назывались храмами, потому что со времен Лютера реформаторы очень четко поняли, что система левитского священства, система храма, она не была передана Церкви Божьей, а трансформировалась в форму богопоклонения, кстати, которая существовала и в синагогах с времен Ездры.
потому что люди каждую субботу в храм не могли приходить, но в синагоги они приходили для чтения Слова Божьего. А слово «синагога» означает «место собрания». И, кстати говоря, Бог присутствовал там, потому что написано, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я буду. Но слава Божья находилась над ковчегом, только в одном месте в Иерусалиме, только там. И именно туда должны были приносить жертвы Богу, о чем написано в книге Второзакония, 12 глава, где в 11 тексте. «Тогда на какое место изберет Господь Бог вас, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам, всесожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, возношение рук ваших, все избранное по обетам вашим, все, что вы обещали Господу». Что происходит? Централизация поклонения. Жертвы, всесожжения, десятины, возношение – все неслось в центр. Однако здесь есть определенная трудность. Давайте дальше читать. 12 текст. «И веселитесь перед Господом Богом вашим, и вы, и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших». И дальше смотрите 13 текст. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, но только на том, где изберет Господь». Что происходит здесь? Что здесь означает эти слова? 14 глава Второзакония повторяет этот текст, и здесь, в этой главе, находится довольно сложное место, но оно сходится с тем, о чем говорилось в 12 главе. 14 глава повторяет нам законы о чистой и нечистой пище. А дальше в 25 тексте начинается то, что мы читали с вами в Второзаконии, 12 глава. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там». Десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего, первенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Что это происходит здесь? Что значит «отделяй десятину и ешь ее на месте, где приготовил Господь»? Перед нами явное кажущееся противоречие. Только что, буквально несколько недельных глав перед этим, книга чисел, 18 глава, говорит нам о том, что 24 текст. «Десятину сынов Израилевых, которые они приносят возношение Господу, я отдал левитам в удел. И между сынами Израилевыми, потому что между сынами Израилевыми они не получат удел». Что здесь делать? Книга Неемии, 10 глава, объясняет нам, оказывается, о чем идет речь. Именно там написано о том, что есть левитская десятина, значит, об этом делают выводы мудрецы, есть и нелевитская десятина. Именно поэтому мудрецы истолковывают этот текст, говоря о второй десятине. Почему вторая десятина? Смотрите. Здесь оказывается не просто десятина, а десятина от хлеба, вина, елея,
первенцев крупного скота и мелкого скота. То есть пять продуктов, от которых отделяется десятина и должна приноситься в храм. Если человек, например, выращивает финики, ничего здесь не сказано. Если человек выращивает какой-то другой продукт, ничего не сказано. Давайте посмотрим дальше. Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, кстати говоря, тоже проблема. Если человек живет 50 километров, ему это все нести в храм, это большая проблема. Это написано так. То променяй сие на серебро. Возьми серебро в руку твою, приходи на то место, на которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро, что пожелает душа твоя. Но дальше перечисляется, чего душа должна пожелать. Выбор есть. Не просто там покупай, может быть, какого-то драгоценности. Нет, написано, опять же, волов, овец, вина, секера, всего, чего потребует душа твоя, и ешь там, и перед Господом Богом, и веселись, и ты, и семейство твое. Опять мы видим, что в храм попадает, уже мы выяснили, что это не левитская, а вторая десятина, потому что левитам надо что-то кушать, и они находятся в пределах. И они, кстати, и забирают эту десятину. Но что приходит в храм? Волы, овцы, вино и елей. Для чего это в храме? А потому что это именно те продукты, которые поддерживают храм богослужения. А что значит «ты ешь»? Мы читали с вами уже третью главу книги «Чисел», где нам рассказывается о мирных жертвах, которые именно и елись перед Господом. То есть мы видим здесь, как красиво Господь нам вводит систему поддержания храма. И если раньше, когда скиния находилась в пустыне, то для поддержания этой скинии вводился, мы читали с вами в предыдущих главах, подушный налог. То сейчас этот подушный налог заменен на конкретные десятину с конкретных продуктов, которые храму нужны для жертвоприношений. Волы приносятся во всесожжение, овцы вино приносятся во всесожжение. Кстати, о козах ничего не сказано. Потому что козы приносятся только в жертву за грех. И этот человек уже должен брать, когда согрешил. А это для богослужения, для праздничного богослужения. И, естественно, мы читали с вами о ежедневном служении, как всесожжения приносятся в книге Исход, 29 глава. И там у нас написано, что всякого агнца надо с хлебом приносить, поэтому есть десятина от хлеба, и заливать туда елея, поэтому есть десятина от елея, и добавлять туда вина. Ну, естественно, книга Левит, 2 глава, говорит нам о том, что на жертвенник ничего нельзя возливать квасного. Соответственно, и вино должно быть соответствующей формы и кондиции, чтобы не было квасное. И тогда, естественно, это вино пилось вместе с мирными жертвами, которые ели израильский народ. Что же говорить о секере? Слово «секера» – это очень интересное слово. Дело в том, что большинство исследователей считают секеру аналогом русской водки. На самом деле это не совсем так. Действительно, в древневавилонском языке есть такое слово «шакару», которое означает «пиво». Как мы это знаем? Потому что до нас дошли древние шумерские рецепты пивоваренные. Но означает ли, что слово из смежного языка может перейти в другой язык, не изменив своего значения? Абсолютно нет.
Приведу несколько примеров. Например, слово «урод» по-русски означает «некрасивый человек», а по-польски означает, наоборот, «красивый человек». И когда-то в Советском Союзе из Польши приводили журнал мод, который назывался «Урода». А оказывается, на словацком языке слово «травиться» не означает, что человек несчастный самоубийца хочет принять цианистый калий, а он просто хочет кушать. И в желудке у него все травится, то есть переваривается. Соответственно, хоть и такие исследования серьезные ученые делали, но необходимо смотреть, как используется слово в данном контексте языка. Книга чисел, 28 глава, помогает нам понять значение слова «секера» очень четко и понятно. Написано вот как. В 7 тексте у нас описано с 1 по 7 стих опять ежедневное приношение. И мы уже знаем, то есть это буквально похожий текст на то, что мы читали с вами в книге «Исход», 29 глава. «Агнец с хлебным даром, с елеем и с вином». Но здесь употребляется не слово «вино», а 7 текст, хоть и синодальный перевод, нам пишет «вино Господу». В оригинале стоит слово «шакар», то есть «секера». Что это означает? Это просто означает, что есть, как есть вино квасное и неквасное, так есть и секера квасная и неквасная. И ученые приходят к выводу, что три слова, которые используются в еврейском языке, которые на греческий переводятся словом «ойнос», означающее «вино», эти три слова – «тирош», «шакар» и «яин». Они являются синонимами. Возможно, из других сортов винограда, возможно, другой рецепт приготовления, но суть остается неизменной. Речь идет о том, что есть как слово «яин» – квасное, неквасное, так и слово «шакар». Квасное и неквасное. Иначе бы этот шакар или секеру на жертвенник возлить было просто невозможно. Вот такие законы регулируют поклонение Господу. Место, на которое должен Господь избрать, чтобы все шли к Нему. Удивительно, что книга пророка Исаии, которую мы рекомендуем в качестве гафторы на этот отрывок Торы, очень интересно. Она говорит о месте, которое избрал Господь, о горе Дома Господня, на которую должны были подняться все народы и учиться у дома Яковлева. Это план Божий, план, который Господь хотел осуществить через свой народ. Именно поэтому Он ставит святилище и дает левитов, чтобы они совершали там служение. Ибо через эти символы можно было узнать о плане спасения. Вот как написано. Вторая глава, второй текст. «И будет последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Вот это был план Божий. Вот это то, о чем мы говорим, когда употребляем слово «центростремительность» в Ветхом Завете. Гора Дома Господня должна была стать тем центром.
И мы говорили уже о том, что в Новом Завете такого центра нет. В Новом Завете слава Божья пребывает в сердце всякого верующего. Поэтому в Новом Завете у нас нет храмовых установлений, кроме одного, которое Павел специально своим определением переносит. 1 Коринфянам 9 глава, 13 текст. «Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» Именно об этом мы говорили, исследуя нашу недельную главу. Левитам полагалась особая доля. И также священникам полагалась определенная часть мирных жертв, которую отдавали при каждом жертвоприношении. Это была тогда часть второй десятины. Что говорит Павел, так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Точно такой же принцип, что левиты не должны были ничем заниматься и были освобождены от служения. Павел говорит, сегодня для проповеди Евангелия тоже нужны люди, которые занимаются служением Господу. И фактически эту систему десятин первых и десятин вторых он переносит на жизнь христианской церкви. Вот почему мы рекомендуем читать 1 Коринфянам 9 глава, как наш дополнительный текст, дополняющий нам недельную главу и ко второй.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Лаборатория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья. Мы сейчас с вами проведем один такой немножечко нестандартный час. У нас есть много вопросов, которые накопились, которые мы не успели озвучить. Мы призываем тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, успеть еще дописать, запрыгнуть в последний вагон, дописать свои вопросы. Мы обязательно их в конце прочитаем. Мария, вопросы у вас, я передаю вам слово.
2: Спасибо, Вадим. Я надеюсь, что это не растянется в длинный семинар, но попытаюсь ответить. Очень хочу поблагодарить всех тех, кто писал эти ответы, тех, кто откровенно писал о том, что их волнует. Итак, наша зрительница спрашивает о том, что Бог может простить. Мария, вы сказали, что Бог может простить людей, у которых были интимные отношения до брака, и благословить их, дать возможность начать все сначала вместе с Богом. А могут ли люди, у которых были интимные отношения, заключить брак в церкви, повенчаться, если они попросят прощения перед Богом? Очень непростой вопрос, и я благодарна тому, кто искренне это спросил. Я искренне верю в то, что Бог действительно, как бы мы далеко не ушли, какие бы мы ошибки не совершили, Бог всегда готов поддержать, поднять нас и дать нам новые старты, новое начало. Конкретно в этой ситуации, если молодые люди решили, что они прекратят интимные отношения, хотят начать отношения сначала, хотят узнавать друг друга не только с интимной стороны. Мне очень хочется, чтобы такая молодая пара могла подойти к пастору в церкви, чтобы они могли вместе с пастором пройти добрачное консультирование. Есть такие замечательные темы, которые помогают увидеть, а готова ли эта пара строить отношения дальше, а готовы ли они быть мужем и женой, нести друг от друга ответственность, нести ответственность за будущих детей, которые появятся в их отношениях, в их браке. Поэтому мне очень хочется, чтобы такая пара не только обратилась к Богу, попросила прощения у Бога за то, что обкрадывала друг друга, брала друг у друга то, что им не принадлежит. Но мне хочется, чтобы эта пара могла дальше делать это с Господом и обратившись за руководством, за помощью к пастору общины. Следующий вопрос. Вы говорили о том, что сожительство только мешает паре узнавать друг друга. Мне этот вопрос очень нравится, это моя тема точно. Как без этого узнать, подходите ли вы друг для друга? На какие качества, по вашему мнению, стоит обратить внимание, а какие качества должны насторожить? Я хочу сказать, что есть 5 сфер, в которых пара должна узнавать друг друга. А помимо сексуальной стороны, которая как раз-таки должно быть минимум в паре, минимум в отношениях, есть еще интеллектуальная сфера, в которой мы должны узнать друг друга. А нравится ли нам читать книги? А какие книги нам нравится читать? А что нам вообще интересно? И если одному интересен только футбол, а ей интересно только классическую музыку слушать, ходить на балет и так далее, вполне возможно, что им будет сложно. Может, они, конечно, как противоположности и притянутся. Но есть еще критерии, помимо интеллектуального. Есть интеллектуальная сфера, есть еще социальная сфера, в которой тоже есть критерии, по которым мы можем как тест проверить, а мы подходим друг к другу или нет. Потому что если все вокруг говорят, да вы посмотрите, какие вы разные, пара должна прислушаться к этому. Почему все? Почему люди, которые имеют опыт, пастор, может быть, или близкие друзья говорят о том, что вы друг другу не подходите? Вполне возможно, что вы под влюбленностью, под эйфорией, под теми гормонами, которые выделяет ваш организм, не видите каких-то важных вещей. А еще сфера, на которую хочу обратить, это духовная сфера. А движетесь ли вы в одном направлении важных мировоззренческих вещах в вашей жизни? То, что для вас важно, принципиально, важно ли для вашего партнера, с которым вы хотите строить отношения и дружить? Есть ли у вас разные взгляды на эти вещи? На мир, на то, что такое добро, что такое зло, что такое правильно и что такое неправильно, как правильно поступать, то вполне я предполагаю, что это наложит отпечаток очень серьезный на отношения пары. И это будет служить источником конфликтов. Молодым иногда кажется, мы любим друг друга, а зачем все остальное? у нас все прекрасно. Но есть вещи, с которыми пара столкнется, начиная жить вместе. И тогда все вот эти вот сферы, о которых я говорила, интеллектуальная, духовная, физическое, да, нравимся ли мы друг другу физически, приятны ли мы друг другу, невозможно, если мы друг другу неприятны. Вот иногда говорят, ну он хороший, может быть мне выйти замуж. Я говорю, ну если тебе он сейчас неприятен, ну по всем параметрам хороший, но неприятный физически. Если он тебе по всем параметрам нравится, но неприятен физически, как же ты будешь жить с ним? А он будет хотеть утром тебя обнять, когда вы станете мужем и женой, а тебя будет каждый раз тошнить, когда он захочет тебя обнять и поцеловать. Это же будет причинять боль тому человеку, который хочет подарить тебе любовь свою. Поэтому есть вещи, на которые мы должны обращать внимание, есть такие критерии, поэтому я очень рекомендую все-таки молодым людям обращаться, когда они хотят с кем-то строить отношения, не перед свадьбой, прям вот впритык за помощью к пастору, чтобы пройти добрачное консультирование, специальные тесты, специальные беседы, а чтобы могли обратиться, вот когда начинают строить отношения. И как можно меньше включать в свои отношения вот этот сексуальный момент, физический контакт, когда потрогали друг друга и так, и сяк, и вот в темноте прижались друг к другу. Не провоцируйте друг друга идти на такие близкие, быстрые шаги сближения. Старайтесь не оставаться наедине. Почему? Потому что все эти шаги помешают вам увидеть те вещи, на которые вам стоило бы обратить внимание. Когда, может быть, молодой человек очень ревнив, и вы думаете, ну это же значит, что я ему нравлюсь. Но вы должны понимать, что в браке это все усугубится, если вы только встречаетесь, а молодой человек ревнив или равнодушен к вам, или позволяет грубости по отношению к своей маме, да, и вы это видите, то вы не можете ожидать, что он будет всегда таким добрым и ласковым по отношению к вам. И эта девушка не будет всегда такой милой. Знаете, мне очень нравится такая расхожая фраза о том, что молодые люди... молодые девушки, когда выходят замуж, надеются, что их избранники, что они переделают своих избранников, что их избранники изменятся. И в глубине души каждая девушка с восторгом, выходящая замуж, думает, ну вот это нравится, это нравится, а вот это я переделаю потом, скорректирую, да. Но молодые люди тоже женятся с ожиданием. Они-то ожидают, что вот эта прекрасная, ласковая, всегда ухоженная девушка останется такой же. И вот эти иллюзии разбиваются что у одного, что у другого, потому что девушка обнаруживает, что этого молодого человека не изменить, потому что он может меняться только, когда он захочет. А молодой человек обнаруживает, что эта девушка не всегда имеет прекрасный макияж, прекрасно уложенные волосы, что она может быть утром лохматая, у нее может быть пижама какая-то смешная и домашние тапочки. Это говорит, если пара выходит с такими, женится с такими ожиданиями, это говорит о том, что они еще недостаточно созрели для отношений и мало на самом деле знают друг друга. Поэтому, говоря об этом вопросе, я считаю, что очень важно узнавать друг друга как можно шире, а для того, чтобы узнавать как можно шире друг друга, встречаться лучше, больше всего в обществе, в котором как калька видно, кто как себя ведет. Когда вы где-то один на один, вы никогда не увидите те вещи, которые вам могут не понравиться в этом молодом человеке или в этой молодой девушке. Потому что в период узнаваний, свиданий, все стараются показать себя с лучшей стороны. Это естественно для человека пытаться понравиться, пытаться показать свои лучшие стороны. Поэтому очень важно узнавать семьи, в какой семье человек вырос, узнавать его окружение, узнавать его интересы, мечты, о чем он мечтает в жизни, есть ли у него какие-то цели в жизни, чтобы не получилось так, что у вас были глобальные планы в жизни, а у вашего партнера этих планов нет, и вы просто, эти планы ваши все разрушатся. Есть ли такое понятие, как сексуальная совместимость? А есть такое понятие, как сексуальная совместимость, так ли это и существует ли сексуальная совместимость? Я хочу сказать, что сексуальная совместимость – это не такое понятие, когда муж и жена всегда друг друга в одно и то же время хотят любить и заниматься интимными отношениями, сексом заниматься. Сексуальная совместимость – это когда муж и жена в браке ищут возможность, чтобы радовать друг друга. В послании к Коринфянам написано: тело мужа не принадлежит мужу, но принадлежит жене, а тело жены принадлежит мужу. То есть апостол Павел говорит, что вы не должны друг друга наказывать, ограничивая интимные отношения, но вы должны друг другу дарить друг друга. И этот дар, он не должен давлеть над другим. Поэтому Бог задумал, что мужчина не давит на женщину, ты должна, и женщина не давит на мужчину, ты должна. А каждый хочет дарить друг другу радость. Поэтому сексуальная совместимость, на мой взгляд, это то, когда мужчина с уважением относится к каким-то недомоганиям женщины, а женщина с уважением относится к какому-то стрессу, который есть в его жизни, на работе или еще где-то, пока, может быть, по причине которой он сейчас немножко отстранен и, может быть, не настолько внимателен к ней. Сексуальная совместимость – это тогда, когда люди идут друг другу навстречу и ищут удобные моменты, удобное время для того, чтобы радовать друг друга. Да, пожалуйста, микрофон.
3: Я просто хотела немножко уточнить. Я не знаю, конечно, кто задавал этот вопрос,
2: да, но
3: мне кажется, что, возможно, человек имел в виду немножко другое. Просто я
2: про физиологию?
3: Да, скорее всего. То есть просто я, когда общаюсь со своими подругами какими-то, они говорят, что перед свадьбой обязательно нужно человека узнать в интимном плане. Вдруг вы друг другу не подходите. Дело не про время, когда хочет один или другой, а про то, что вдруг, вот если мы до свадьбы не попробовали в первую брачную ночь, окажется, что все вообще не то.
2: И все, до свидания, и все вообще не то. На самом деле... Друзья мои, я уже говорила об этом, наверное, в первый день, о том, что пары чаще всего разводятся не потому, что они не подошли в интимном плане друг к другу. Даже если есть какие-то физиологические проблемы, могут быть. Может быть, у кого-то, кто-то из супругов какую-то травму перенес в детстве, где-то там что-то ушибся, да, что такая-то операция была. И есть какие-то вещи. Эти все вещи... На мой взгляд, сегодня с помощью современных возможностей медицины возможно решить, если у людей есть желание идти друг другу навстречу. Если у людей нет этого желания идти друг другу навстречу, то им не поможет вот эта проверка за, не знаю, за месяц, за день до свадьбы, а все ли так. Почему? Потому что интимным отношениям и любить друг друга в интимной сфере супруги должны учиться так же, как разговаривать друг с другом. И это, к этому нужно подходить постепенно. И когда молодые женятся и не имеют этого опыта, они друг друга исследуют, уже женившись. И он спрашивает: тебе нравится, когда я тебя так глажу по спинке? И она спрашивает: а тебе нравится, когда я тебя вот здесь пощекочу? И это тоже интимные отношения, друзья мои. И они об этом общаются, они познают друг друга. И Бог определил для этого время, мы его прямо так и назвали, медовый месяц. И если это все заранее люди узнали, то с чем подойти дальше к браку? Где доверие Богу? Мне очень хочется, чтобы мы все-таки учились доверять Богу и искали самое главное, подходим ли мы друг другу в остальных аспектах. Потому что в этом моменте я думаю, что все можно, если люди боятся Бога, если они боятся обидеть другого человека, партнера своего, то обязательно обо всем остальном они договорятся. Очень часто родители или люди более старшего поколения, давая совет, говорят: будь осторожен, будь осторожен. Чувства в какой-то момент могут перестать контролироваться разумом, и можно просто не заметить, не понять, как это случится. Хороший вопрос. Помни о границах. Вот существуют ли какие-то универсальные границы или какая-то черта, через которую лучше не переступать? Или у всех все индивидуально? И нужны ли эти границы? На мой взгляд, границы нужны. Границы должен выстраивать как молодой человек, так и девушка. Я считаю, что это миф, что только девушка должна себя блюсти. Молодой человек тоже должен все самое лучшее, что у него есть, сохранить, не разбазаривая это, не растрачивая. Границы нужно выстраивать. И я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, это, может, субъективное мнение, чем больше мы уважаем того человека, который нам нравится, тем больше мы будем проявлять уважение к границам его тела. Если молодой человек не уважает девушку, он будет очень быстро форсировать события. Если она ему нравится, то он будет трепетно к ней относиться. И точно так же девушка. Если она не привыкла блюсти свои границы, то она будет форсировать, пытаться форсировать этого молодого человека. Но очень важно, чтобы молодой человек, уважая эту девушку, даже если она его провоцирует, держал эти границы. Я помню, мне рассказали ситуацию, как молодой человек на какой-то встрече молодежной сидел в кресле, и какая-то девушка, значит, стала так красиво, подошла манерно, села на спинку того кресла, ну, в котором он сидел. А вот что делать? Границы твои нарушены, да? Все подошли, вот так присели красиво. Знаете, он просто через пару мгновений поднялся, пошел, пересел на другое место. Почему? Не потому что она ему неприятна, а потому что он уважает ее. Может быть, она еще себя не научилась уважать, но он уважает себя, поэтому он не может опуститься на этот уровень. Поэтому, мне кажется, вопрос границ, он параллелен с уровнем нашего уважения к себе. Вот сколько у нас уважения к себе, столько мы и позволяем с собой всего проделывать. Чем меньше уважения, тем больше мы позволяем, тем больше открытости. Чем больше мы уважаем себя, тем больше мы держим границы, и мы хотим открыть нашему партнеру то, что у нас есть внутри, наш внутренний мир, а не наши телеса. Потому что все самое прекрасное мы оставляем для другого периода, который настанет и который Бог задумал. Не торопите вперед события, не подгоняйте. Ну и, конечно, есть черты, которые лучше не переступать, я уже говорила. Если ходите на свидание, ходите в публичные места. Не оставайтесь наедине. Такие вещи всегда провоцируют. И вы не знаете, как себя поведет этот молодой человек, как себя поведет эта девушка. Не провоцируйте друг друга. Потому что действительно взрослые, когда говорят о том, что будьте осторожен, они понимают, что наша сексуальность, которая есть в нашем теле, это как бомба. И чтобы эта бомба в нужный момент не взорвалась, очень нужно аккуратно с этим относиться. Можно говорить, что нет, я себя контролирую, я себя знаю. Лучше себя не испытывать. Я согласна с этим. Границы нужны. Итак, вопрос еще. Почему онанизм – это грех, если это позволяет тебе оставаться чистым до брака? Я еще раз хочу подчеркнуть, что это влияет на наш эмоциональный мир. И то же самое я бы сказала, вот был вопрос про порнографию. Онанизм, порнография, как это влияет. Однозначно, это, хочу сказать, что это обедняет эмоциональную сферу человека. И это один из видов зависимости. Мы должны понимать, что выходить из этого будет так же тяжело, как из алкогольной зависимости, как из любой другой зависимости. Это очень сложно будет оставить, потому что эти картинки, эти образы, эти стереотипные действия, которые мы делаем, они не просто дают нам разрядку, они меняют, обедняют наш эмоциональный мир, они меняют наше сознание, и они очень сильно блокируют наши отношения с противоположным полом, потому что нам для того, чтобы каждый раз получать удовольствие от того, что мы делаем, от того, что мы смотрим, да, порно, нужно все больше и больше доза, все жестче и жестче картинка, и человек подсаживается на это. Поэтому я считаю, что Библия очень хороший совет дает о том, чтобы мы смотрели на то, что чисто. Думали о том, что чисто, чтобы мы хранили самое ценное, что у нас есть, нашу память, наш мозг незасоренным, чтобы мы не позволяли туда закидывать всякую грязь. Можно ли смотреть порно в целях почерпнуть оттуда какие-то знания? Сразу скажу, что знаний там нет, друзья мои. там все сымитировано, там все не настоящее, ни длительность, ни ничего, что там происходит, это все имитация, это все смоделировано, ничего настоящего там нет. Это больное, вы только разожгете свое больное воображение и еще дальше посядете на эти вещи. И никогда после этого ни одна обычная, красивая, здоровая девушка вам не понравится. Вы уйдете туда, в экран, вы уйдете в эти вещи все. А можно ли делать аборт, если произошло изнасилование? Очень серьезный вопрос, на мой взгляд. Этический такой вопрос, непростой. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, в глазах Бога жизнь имеет ценность, невзирая на то, что случилось. Это, конечно, выбор, который стоит за этой девушкой. Делать аборт или не делать. Но Бог говорит, что неважно, каким образом зародилась жизнь, для Него ценна эта жизнь. И поэтому выбор остается, конечно, за этой девушкой, но я еще раз хочу сказать о том, что мы должны, думая о том, что нам больно, о том, что с нами очень нехорошо обошлись, о том, что мы очень сильно травмированы, и, возможно, мы будем бояться, что мы не примем этого ребенка, и мы в нем будем видеть того человека, который причинил нам боль. Важно, чтобы мы в этот момент немножко децентрировались и подумали о том, что он для Бога ценен, что его жизнь для Бога ценна, так же, как и наша. Чтобы мы подумали не только о своей боли, но подумали о той боли, которую будет испытывать этот маленький комочек, когда его будут отрывать по кусочкам и вынимать из вас. Да, пожалуйста.
4: Вот если девушка, например, в результате изнасилования забеременела и потом родила ребенка, но в итоге выбросила его, разве это лучше? Дать жизнь человеку и выкинуть его, ну, как бы, по сути, отдать в детдом или там еще куда-то, или просто на помойку выбросить живого.
2: Я не скажу, что это лучше. Я не скажу, что это лучше. Она либо там выкинула, либо там выкинула. Я хочу сказать, что Бог ценит жизнь. И иногда мы думаем, что этот человек нам никогда не понравится, потому что он нам причинил боль. Но Библия говорит о том, что Бог может дать такое прощение, которое мы никогда в себе не в силах культивировать. Он способен дать такую любовь, которую мы никогда в себе не в силах культивировать. Есть масса историй, когда людям причиняли боль, а они в ответ не воздавали злом. И я не уверена, что эта девушка, когда родится этот маленький комочек, я не уверена, что в ней что-то за это время не произойдет. Если она будет просить Бога изменить ее сердце, я думаю, что ей будет неважно, что было. И масса ситуаций в истории, когда были войны, и было насилие, и женщины страдали, но они не убивали этих детей.
5: Мария, можно вопрос? Ну, а если... Мы же говорим не только о женщине, мы говорим также о ребенке. Ребенок подрастет, и как потом, когда он узнает вдруг случайно, или ну, все равно, наверное, такой момент настанет, когда он спросит, а где мой папа, как его зовут, и как бы каково будет ребенку, когда он узнает, что он появился вот, благодаря ну, в результате этого, да, изнасилования.
2: Ну, безусловно, это будет травма для ребенка. Безусловно.
5: Может, его предостеречь, пока он еще об этом не может додуматься. Есть же момент, когда можно это сделать.
2: А чем, друзья мои, мы сейчас вот развиваем такую гипотетическую ситуацию на самом деле. Может быть, она родила, а уже к моменту его рождения захочет его любить, потому что в ней проснется материнский инстинкт, который очень сильный. Может быть, она в его чертах себя будет видеть, в чертах этого ребенка. Мы не знаем этого. Мы сейчас с вами моделируем ситуацию, да? И плюс, если он вырастет теперь уже, мы уже дальше пошли раскручивать эту тему. Но а если он, друзья мои, а если ребенок вырос в семье, родился, в которой вы не ждали, чем это лучше? И ему все время говорят, что... Ну, этот уже у нас был последний так, по залету. Чем это лучше? Но все равно его не ждали. И много женщин, которые говорят, ой, я так не хотела, я уже в старости родила, или это было так неудобно, я была студенткой, я так не хотела родить. Это не меньшая травма. У жизни, у каждого человека масса болей, масса травм. Мы не должны думать, что теперь из-за того, что он там будет переживать, давайте он не будет жить. Давайте тогда инвалиды пусть не живут, мы их лучше усыпим, не будут мучиться. Это очень такая этическая норма. Каждый имеет, Бог сказал, каждый имеет право на жизнь. Мы не можем решать. Может быть, у него будет трудная жизнь, но он скажет все равно спасибо, что ты меня родила. Я хочу жить, я наслаждаюсь каждым моментом. Не важно, что было в прошлом. И у вас, у каждого есть какая-то боль в прошлом. Но надо подняться и двигаться дальше. Феминизм. Интересная тема. Имеет ли место быть... Задали вопрос христианской семье. Мне, конечно, очень хотелось бы вживую поговорить с этим человеком, потому что как это феминизм в христианской семье, мне очень сложно представить, потому что вообще в широком понимании этого слова феминизм это не просто, что у женщины есть права. Мы это очень узко себе представляем, если думаем, что феминизм это только про то, что женщина имеет право проголосовать и имеет право работать. Нет. А феминизм сегодня – это общественно-политическая организация, которая какие-то свои продвигает политические лозунги. Поэтому прежде чем вы будете подписываться под этими всеми лозунгами, подумайте, потому что эта же самая организация сегодня продвигает различные меньшинства, различные сообщества. Мы должны понимать, что это не просто организация, которая борется, чтобы женщине было хорошо. Это общественно-политическая организация, у которой есть какие-то политические цели, какие-то политические намерения, которые, на мой взгляд, с христианством общего-то мало что имеют. Есть библейская позиция, я ее хочу противопоставить феминизму. Бог говорит, что в его глазах мужчина и женщина равные существа. У них есть разные обязанности, разные права, разные в смысле функции, но перед Богом они одинаково ценны. Бог умер как за мужчину, умер за женщину. Дает прощение и мужчине, и женщине. Дает новые шансы и мужчине, и женщине. И не упрекает, говорит, вставай, иди, и впредь не греши. Кому? Женщине. Поэтому мы не должны думать, что Библия притесняет женщину. Сколько мы читаем в Ветхом Завете историй, в которых женщина манипулировала мужчиной. А Сара говорит, иди к служанке. Ревека говорит, сделай то. Рахиль говорит, нет, теперь сегодня ко мне иди. Вот я отдала мандрагоровые яблоки, ты ко мне, значит, да, сегодня идешь. Мы видим массу историй, которые говорят нам о том, что женщина не была задавленным существом. Поэтому мы не должны думать, что христианство давит женщину, что оно хочет женщину заткнуть, знаете, в угол дома, в котором кухня, дети и все остальное. Но мы должны не забывать, что в погоне за феминистической карьерой женщина теряет иногда свою самую главную функцию, ту, которую, для которой она создана. Бог говорит, она создана как помощница. И поэтому я не против того, чтобы женщины делали карьеру, работали и так далее, развивались. Но если при этом страдает ее личная жизнь, если страдают дети, то она перестает выполнять ту самую главную роль, ради которой она родилась в этот мир. Она может сделать карьеру и в конце концов обнаружить, что осталась только карьера, и никого вокруг нее не осталось. Да, пожалуйста.
3: Здесь, наверное, дело в терминологии, потому что, как многие, как вы сказали, понимают христианство под тем, что женщина слабее мужчины, хоть это и не так на основе Библии, это культурные какие-то предрассудки,
2: да, возможно,
3: в каких-то других религиях это прописано прямо как истина. Так и с феминизмом тоже дело в терминологии, потому что, насколько я знаю, феминизм есть радикальный, есть адекватный.
2: Да, тем более есть радикальный феминизм,
3: Как и христиане, есть фанатики, есть адекватные люди, да? Вот, поэтому феминизм все-таки имеет, конечно, место быть, я считаю, и среди христиан в адекватном плане, в плане того, что по статистике даже в России зарплата у женщин заниженная, требования завышенные, и очень много неравенства есть и сейчас. Несмотря на то, что мы говорим, что женщины уже могут голосовать, они уже могут устроиться на любую работу, хоть это тоже не до конца верно, потому что есть работа, на которую женщину не пускают законодательно, или женщину ущемляют.

Потому что, ну, вот я тоже женщина, и я понимаю, что есть мужчины, которые тоже ущемлены, и их права тоже ущемлены. Потому что, когда, к примеру, разводится семья, чаще всего, даже если мужчина хотел бы, чтобы ребенок с ним остался, государство всегда решает, что ребенок должен быть с матерью. Поэтому мне кажется, что в этих вопросах мы должны все-таки основываться на христианской позиции, на библейской. А в библейской позиции Бог сказал, что да, мужчина и женщина – существа равные, но вместе с тем, после грехопадения он сказал такую интересную вещь о женщине, что к мужу влечение твое, а он будет господствовать над тобой. И вот когда мы начинаем всеми силами бороться с тем, что Бог когда-то сказал, мы заведомо проигрываем. Но эти проблемы, о которых вы сказали, конечно, имеют место быть. Итак, как быть с тестикулярной феминизацией? Друзья мои, мне пришлось даже гуглить к стыду своему. Я не знала, что это такое. Оказалось, что я знаю, что это за понятие, но я как бы не знаю, что за этой умной фразой стоит. А речь идет о различных изменениях генетических, которые происходят при формировании плода. Я скажу, что христианская позиция, и Бог изначально сотворил человека совершенным. И у человека совершенного, Богом сотворенного, не было никаких генетических отклонений. Все, что мы сегодня видим, это последствия греха. И здесь очень важно нам на все эти этические вопросы не торопиться давать какие-то суждения. И если есть необходимость в каких-то оперативных вмешательствах, хирургических, для того, чтобы исправить какие-то дефекты, которые вследствие генетического какого-то изменения есть у новорожденного ребенка. Ну, в частности, вот здесь говорится о дефектах, которые связаны с половыми органами ребенка. То, конечно, это этический вопрос, который решают родители этого ребенка, который решает эта семья, советуясь с врачами, с медиками. Поэтому я думаю, что в этих вопросах мы не можем стоять на крайних позициях, делать такие операции или не делать. Это все должно исходить из того, что является благом для ребенка, который маленький, который родился, как родители на это смотрят, насколько этот вопрос этичен и насколько это хирургическое вмешательство, какие будут иметь последствия для ребенка в будущем. И продолжая эту тему. Вопрос про ЭКО спрашивают, про экстракорпоральное оплодотворение. Это тоже из этой же серии. Очень этический вопрос. Почему? Потому что когда у пары нет детей, и пара сегодня медицина предоставляет такую возможность зачать ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения. Это не всегда. Некоторые представляют себе, что это вот надо вот с чужим мужчиной или с чужой женщиной. Это все сегодня, скажем так, нет никакого контакта. Мы должны эти вещи понимать. Иногда это даже, скажем, клетки, биологический материал родителей используется, как отца, так и матери используется для этой процедуры медицинской. Но мы, если родители собираются это делать, мы не можем их осуждать, но, на мой взгляд, родители должны иметь об этом полную информацию. Потому что иногда за этим искренним желанием иметь ребенка родители забывают о этической стороне этого вопроса, о том, что для того, чтобы это совершилось, оплодотворяется несколько эмбрионов. И потом из этих эмбрионов остается, скажем так, подсаживается 1-2, либо их больше, потом эти какие-то лишние тоже уже в матке женщины, они удаляются. Но мы должны опять с вами понимать, что жизнь ценна. И вот так, скажем так, рождать жизнь и убивать жизнь, вот готовы ли родители такой ценой получить ребенка? Вот я думаю, что я бы не стала осуждать бездетных родителей, которые раз за разом делали процедуру, но очень важно, чтобы они были знакомы с этической стороной этого вопроса, прежде чем они решатся на это. А этическая сторона вопроса здесь достаточно такая все-таки зыбкая. Почему? Потому что здесь решается жизнь. Откуда ты знаешь? Вот он родился, а там были еще дети, но их убили. Поэтому это имеет огромный риск. И к тому же это огромные финансовые расходы. Поэтому такой паре, конечно, если она не готова взять ребенка на усыновление в младенчестве,
такой паре я бы все-таки предложила к тому, чтобы

0: просто искать возможности служить людям, но подумать, прежде чем идти на этот шаг. Но осуждать, тем более, я не стала бы такой пару. И последние два вопроса, которые мы сегодня с вами посмотрим. Что делать взрослому человеку без брака, без отношений? Я хочу сказать, что взрослому человеку без брака и без отношений надо наслаждаться жизнью, как будто она искать в ней полноту. Если люди думают, что кто-то придет и их осчастливит, то они к своему огорчению обнаружат, что, выйдя любой ценой замуж, наконец, или женившись, они обнаружат, что эту пустоту, которая есть здесь внутри, другой человек не может заполнить. Вы должны сами в себе находить источники радости, возрастания, роста, развития, чтобы вам было самим собой интересно. И тогда к вам и другие люди потянутся, потому что вы сами по себе интересный человек. И я хочу опять-таки сказать, что сегодня, когда грех так исказил нашу планету, и люди так искажены, их внутренность искажена, иногда люди, которые безбрачные, гораздо счастливее тех, кто в семьях. Потому что безбрачные люди, иногда, порываясь любой ценой попасть в брак, они мне напоминают, знаете, муху, которая очень сильно ломится в дом. И она в стекло вот так бьется. Наконец дверь открыли, и она залетела. Залетела в помещение. Через какое-то время эта муха может точно так же биться в стекло окна и пытаться вылезти наружу. Если мы думаем, что только там я буду счастлива, мы все свои усилия будем направлять туда, к этой заветной цели, дате X, и мы тогда придем и мы увидим, что мы несчастны. Потому что наши очень многие ожидания, иллюзии там просто разрушатся, как дым рассеются. Очень важно научиться быть счастливым вот в том статусе, в котором вы сейчас есть. Потому что люди, которые женятся, они тоже женятся не навсегда. И приходит определенный период жизни, когда кто-то из супругов умирает. И на этом жизнь не заканчивается. Не стройте свою жизнь и счастье своей жизни только от того статуса, который у вас есть, замужем, не замужем. Учитесь быть счастливыми, учитесь радоваться подарку, который у вас есть, подарку под названием «жизнь» сейчас, здесь, потому что она уходит. Она как песок уходит между пальцев. Последний вопрос. Я не знаю, поняла ли я правильно, о чем спросил. А тот человек, который задал этот вопрос, как относиться к людям из этой сферы? Ведь это сейчас считается хорошей профессией. Я не знаю, о какой сфере и писал этот человек, люди, которые считаются хорошей профессией. Может быть, потому что мы говорили сегодня о порно, я не знаю, об этом ли идет речь, или о тех, кто занимается продажей своего тела. Я не знаю, может быть, как-то вот в этом контексте. Я не знаю, что считается хорошей профессией, это тоже очень относительно, но я хочу сказать, что когда я имела общение с девушками, которые этими вещами занимались, я вам хочу сказать, что я вижу, какие деформации в сознании этих девушек происходят. И хотя некоторые из них начинают заниматься такими вещами из любопытства, не из-за острой нужды в деньгах и в средствах, а из любопытства банального, из того, что им кажется, после того, как они посмотрели фильм с Джулией Робертс о том, что как это все красиво, фильм «Красотка», им кажется, что все это так романтично, но уйти из этой сферы, расстаться с этой жизнью очень непросто. И построить, вот как я вижу и до сих пор отслеживаю жизнь этих женщин, отстроить новую жизнь, построить нормальные отношения, даже придя к Богу, им до сих пор еще не удалось. Им очень сложно, потому что тот образ жизни, который они вели, очень сильно изменил их восприятие. Им очень сложно снова доверять людям. Им очень сложно иметь с кем-то общение без сексуального контекста, без сексуального оттенка. Поэтому хочу в конце призвать вас, сказав о том, что сексуальность – это дар. И Бог хочет, чтобы мы тот дар, который Он нам подарил. Использовали в том контексте, который Он описал. Он дал инструкцию к сексуальности. Он сказал, это будет радость, это будет благословение, и это будет счастьем для вас тогда, когда вы будете в чистоте себя хранить, придете ко мне, я благословлю вас, и будете вместе со мной дальше в семейных отношениях узнавать, исследовать друг друга, в том числе и в интимной сфере. Берегите друг друга, храните то самое ценное, что у вас есть. И помните, Бог любит вас. Он всегда готов поддержать вас во всех ваших трудностях, во всех ваших переживаниях.
1: У нас еще несколько вопросов есть. Один из вопросов. Если онанизм — это плохо, и это зависимость, то как лечиться?
0: Ну, так же, как с любой зависимостью. Точно так же нужно обращаться к специалистам, психотерапевтам, нужно исключить те моменты, которые будут нас возбуждать. Нужно помогать себе в физиологическом плане. То есть я считаю, что если человек захотел, он будет искать способы помочь себе в этом плане избавиться от этого. Я очень благодарна за этот вопрос, очень надеюсь, что тот, кто написал, найдет в себе решимость и встать на этот путь. И вы знаете, есть такая вещь, которую делают люди, которые бросают курить. Наверняка видели, курильщики надевают на руку резинку, и каждый раз, когда хотят, только подумают о сигарете, они себе... Вот есть масса способов, а если человек обратится к тем, кто помогает людям с зависимостями, за помощью обратиться к консультанту какому-то, пастору обратиться, молиться, к тому, кому он доверяет... Очень нужен еще кто-то, с кем пройти можно этот путь, кому можно позвонить, когда будет очень паршиво и очень будет хотеться вернуться обратно на круги эти. Очень важно найти вот еще и моральную поддержку. То есть есть масса шагов, которые можно проделать. И я думаю, что из этой зависимости, так же, как из любой, с Божьей помощью может человек выйти и вернуться к нормальной жизни, к счастливой жизни и заново посмотреть на отношения с другими людьми.
1: Спасибо большое. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Спасибо, что не боялись такой серьезный вопрос задать. И еще один вопрос. Есть опыты, когда детям в детстве говорили, что они очень красивые, и эти люди выросли нарциссами. Может, не стоит детям, особенно в юном возрасте, говорить такие комплименты?
0: Я думаю, что не это делает людей нарциссами. Не это. Дети нуждаются в похвале, и дети нуждаются в качественной похвале. Не просто, чтобы говорили, ой, какой ты у нас самый лучший пуп земли, но чтобы мы, если увидели, что ребенок что-то аккуратно сделал, мы сказали, какой ты аккуратный мальчик, так аккуратно сложил все. Если он что-то рассказал красиво, и мы сказали бы, ой, как ты все хорошо рассказал, такое длинное стихотворение рассказал, тогда мы не будем портить ребенка. Это будет здоровая, качественная оценка, которую я в том числе приглашаю, чтобы вы друг другу делали. Потому что такая качественная оценка помогает человеку видеть свои ценные стороны. Иначе мы можем иногда и не видеть, что у нас есть какое-то ценное качество. Мы можем даже не замечать его, думать, что это нормально. А мне кажется, что нарциссизм, да, самовлюбленность, она вырастает как раз-таки из того, что человек не чувствует себя любимым. Мы иногда думаем, что высокая самооценка – это когда перелюбили, перехвалили. Мне кажется, что высокая самооценка – это на самом деле такая же низкая самооценка. И человек точно так же ищет внимание любой ценой, ищет любой ценой признание, но он вуалирует это, так сказать, под завышенную самооценку. То есть… На мой взгляд, есть здоровое представление о себе и есть нездоровое представление о себе. И здоровое представление о себе, если мы будем человеку говорить какие-то качественные характеристики, хвалить, они никогда не испортят человека.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы.
0: Спасибо,
1: хотим
0: Вадим.
1: Напомнить, что
0: спасибо
1: это,
0: зрителям.
1: Да, хотим напомнить, что это были вопросы те, кто не успел, вопросы тех людей, кто смотрел нас не в прямом эфире, а уже в записи, те, кто оставляли свои вопросы в комментариях. И хотим напомнить вам и предложить, что если вдруг вы будете смотреть следующие передачи уже не в лайв-версии, а уже в записи, вы можете также оставлять свои комментарии. И со следующими спикерами мы можем также, если вопросов наберется большое количество, также будем собираться и отвечать на все интересующие вопросы. Спасибо, что были с нами. Ждем вас всех завтра. Всего доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Человек служит другим людям. Что это ему дает? Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь мы приветствуем вас в серии передач, посвященных 30-летию телекомпании «Триангела». Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, продолжаем размышлять над Евангелием от Луки. И сегодня мы будем пытаться отвечать на этот вопрос, когда человек служит другим людям. Что это ему дает? На примере учеников Христа. Николай, напомни нам, на чем мы остановились в прошлый раз, что мы уже сказали об учениках Христа. И что дальше мы будем говорить? Просто ли они служили другим людям? Служили ли они другим людям и Богу? То есть давай к сегодняшней встрече подведем.
2: Ну, ученики пошли потому что Христос их послал, дал им дары. Пошли они исцелять людей и проповедовать Царство Божие. То есть служение исцеления – это, наверное, самое важное служение для человека. Я вот думаю сейчас о врачах, которые вот делают такие сложные операции, несмотря на то, что много очень времени, много сил они тратят на это, они устают после… Но результатом является спасенная жизнь. Конечно, не всех им удается спасать, но тех, кого удается, вот я верю, что этим людям, хирургам там, или там, другим врачам, это приносит огромное удовлетворение, огромную радость.
1: Ни о какой усталости уже они
2: уже,
1: не вспоминают.
2: Да, усталость она дает, берет свое, конечно, но вот это чувство удовлетворения того, что я сделал свое дело, я сделал то, к чему призван был, что мне дал Бог вот этот талант быть целителем, что ли, людей физически. Иисус исцелял не только физически, Он исцелял и духовно. Не случайно две задачи учеников стояли. Это проповедовать Божье Царство, то есть духовное исцеление, и исцелять от физических недугов, чтобы человек не страдал. Ведь Господь избавляет от страданий, и Он спасает от страданий также. Поэтому я думаю, что когда ученики вернулись к Христу, вот мы закончили на шестом, по-моему, тексте, они пошли и проходили по селениям.
1: Ты тогда сказал вот в нашей прошлой встрече, что теперь он им уже дал самостоятельную работу. То есть они все время до этого момента ходили со Христом. Вот он их призвал, они с ним ходили, они наблюдали, что он делает, они пытались ему помогать. И вот они получили поручение идти самостоятельно уже.
2: Да, экзамен, что ли, сдать надо. То есть проявить теперь все это на практике, причем в отсутствии Христа, сами. И вот они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Вот то, что им Господь дал, вот эти особые дары исцеления и дары проповедования, они применили с успехом. Конечно, не все и далеко не все принимали их весть, но я думаю, все принимали исцеление, когда им предлагалось, допустим, исцелиться от какой-то болезни.
1: А бывает такое, что, вот, например, явно человек исцелен благодаря вот Божьему какому-то вмешательству, а он этого просто не понимает, не принимает и считает, что чудо-то никакого и не произошло.
2: Конечно, таких случаев сколько угодно. Потому что,
1: причем, кстати, вот врачам не свойственно. Вот врачи часто говорят, это выздоровление – это чудо. Это исцеление – это чудо. Наверное, врачи очень верующие.
2: Самые
1: люди.
2: Верующие, наверное,
1: да.
2: Из всех.
1: Да, потому что…
3: Они часто сталкиваются с недугами. Да, с недугами людей и исцелениями от этих недугов.
1: Да, и с неожиданными исцелениями, когда вообще не было никаких предпосылок, а человек выздоравливает.
2: То есть служение вот такого… Служение, можно сказать, Богу вот такого рода, оно приносит огромное удовлетворение человеку. То есть я понимаю, что я не зря живу, что я не случайно тут на земле появился, что мне не случайно дан вот какой-то определенный дар или способность, или талант, и я его использовал. И теперь вот результат этого – исцеленный человек, например, или человек, который принял Бога и теперь тоже доверился ему в свою очередь. И Царство Божие при этом расширяется, приобретая в себе еще новых душ. И вот написано, что апостолы возвратились и сказали ему, что они сделали. Вот, представляя себе ту сцену, когда у них все получалось, что действительно бесы выходили из человека, убегали от них, у них была вот такая вот эта сила целительная исходила.
1: Оля, а я вот еще в прошлой передаче хотела спросить, но так и не дошло до этого дела. А что вот это значит, исцеляли от бесов? Ты как это понимаешь на основе Священного Писания? Что значит, бесы убегали от них?
2: Ну, возможно, это было видимым. То есть нет описания того, как вот видели бесов там или нет люди, когда...
1: А что произошло с человеком, из которого изгнали беса?
2: Человек, например, ну, были такие случаи, когда человек просто безумствовал, делал какие-то сверхъестественные вещи, например, рвал железные цепи или там бился головой о скалу, при этом оставался жив, там, с него как бы ничего. Но после того,
1: то есть
2: как...
1: это одержимость бесами была?
2: Да, вот так описаны некоторые случаи одержимости. Или там человек просто не мог совладать своими движениями, он как-то в какие-то конвульсии, у него какие-то, угу, какая-то пена из него выходит. То есть,
1: изо рта.
2: Это описания евангельские. На самом деле мы не можем сказать, что там так вот, угу, происходило, и как-то в современном мире можно, угу, увидеть.
1: Но это вот уже предание, это уже человеческие такие вот добавки, что ли, к Священному Писанию, когда говорят там «без ревности», «без», ну, не знаю, там чего, какого-нибудь сквернословия, «без гневливости». То есть можно ли, например, говорить, что за каждой вот подобной чертой личности, характера стоит вот именно «без»?
2: Ну, нечто бесовское, да. Может быть, это моя черта характера, моего, но, конечно, она
1: провоцирует
2: образ и подобие дьявола, в общем-то.
1: И он это во мне.
2: Его черта.
1: Он это...
2: во мне это культивирует, да. Он пытается, угу, развить и, в конце концов, изгнать из меня все то доброе, что Господь в меня вкладывает.
1: Угу.
2: И в итоге, вот написано же, бес вошел в Иуду на последнем вечере Христа. То есть, угу, то есть он оказался в полной власти сатаны. Он уже не мог ему противостоять и не мог с ним бороться. Он стал его послушным орудием. Что ему он, угу, приказывает, то он и делает.
1: А вот ученики, они изгоняли бесов. А нам-то что делать, когда вот мы чувствуем, что есть что-то, что мной владеет, и с чем я ничего не могу сделать, когда я понимаю, что это от сатаны, что это совсем не божественное качество у меня. Просто, mm-hmm, ну вот изгнана же треть вот падшего ангельского воинства, оно же изгнано на землю. Вот падшие ангелы, они же здесь на земле, то есть они чем-то заняты, наверное. Что, mm-hmm, с ними делать-то?
2: Да, но не надо забывать, что две трети тоже присутствуют. Из Божьих ангелов. Поэтому, угу, у нас есть на кого положиться и на кого опереться.
1: И потом, кому воззвать.
2: И потом у нас заложена Богом благодать Его, которая, угу, действует силою. Тоже она нам помогает. И Дух Святой нам дан, который этой благодатью управляет. И тоже нам дает возможность все-таки то, что я понимаю, что вот это плохая черта, это уже говорит о том, что Господь во мне что-то открывает.
1: И мне самому
2: мне это самому, открывает. Да. И предлагает путь выхода. Угу. Какой путь? А путь у нас только один – к Христу Иисусу. Вот только здесь. Потому что только Он способен знать дьявола. Угу. Человек своими силами это не может сделать.
3: Ну да, и даже в молитве «Отче наш», да, Господь говорит, да, «избавь». От лукавого,
2: да.
3: Да. Не введи во искушение.
1: То есть мы должны так молиться.
3: Да, не введи во искушение, но избавь от лукавого. То есть он говорит о реальности существования лукавого, который действует в жизни человека.
2: Ну, и это забегая как-то... вперед, вот по поводу этого фразы про лукавого, то избавь меня от лукавства, еще такой вот есть перевод, то есть от моего собственного, mm-hmm, зла, не от какого-то внешнего, оно внутри во мне есть. И мне нужно просто, да, просить: «Господи, ты меня вот от этого избавь, вот от этой черты. Я не хочу так, mm-hmm, больше поступать. Я не хочу быть таким, похожим не совсем на тебя, а на твоего противника. Мне это противно».
1: Mm-hmm.
2: Вот это сознание приходит. И это уже, я считаю, вот это уже победа. Вот это нищета духа, вот это. Mm-hmm. О которой Иисус говорит, они блаженны, эти люди, которые так вот начинают думать.
1: С Слава Богу. Ну, здорово, хорошо, очень ободряющий ответ, что все это вообще в силах человека. Ну, не дожидаясь какого-то исцеления апостолов, которых сейчас уже нету на земле. Вот. Естественно, ни в коем случае не прибегать к каким-то экстрасенсорным там изгнаниям.
2: Да, вот заигрывание с грехом, вот это вот, оно привело, вот про Ирода мы немножко пропустим, да? Ирод, который там царил тогда, он, Иоанна Крестителя слушал с удовольствием, ему было интересно, и, может быть, это ему было важно, потому что Иоанн был лучом света в его темном царстве. Но после того, как его хитростью побудили его казнить, сам он, наверное, не решился, но вот интриги некоторых женщин там, он потом, после этой казни, уже как-то его совесть сначала она его обличала, потом она в результате его образа жизни греховного она притупилась. Угу. И впоследствии он даже гордился, вот даже вот тут есть текст, это тот, который я слышу такой, «Иоанна, я обезглавил». То есть это уже он говорил уже совершенно спокойно, может быть, даже с гордостью, что вот такое было, такого пророка, который народ ценил. Я вот взял, я обезглавил, такой вот сильный царь. То есть это говорит о том, что попустительство к греху, оно приводит в итоге вот в такому состоянию. То есть ты потом уже не считаешь, что это вообще грех, что это все, и становишься вот таким вот, ну, бесноватым, что ли. Так, вот в таком смысле.
1: Понятно. Ну, значит, мы остановились на том, что ученики изгоняли бесов. В результате того, как они уже без Христа осуществляли его поручение.
2: Но Христос-то был все равно с ними. Потому что Дух Святой, он везде. Вот они возвратились и рассказали ему. И я представляю вот эту сцену, как они ему рассказывали, с каким воодушевлением у них получилось. У них бесы их слушались, они выходили, там, болезни оставляли людей, там, инвалиды становились здоровыми людьми. И вот это все от служения, оно их самих возвысило, что ли. Как они парили, что ли. Я так представляю. Они рассказали им, что они сделали. Но Иисус, он говорит, вот теперь вы должны уединиться теперь одни. Взял их с собой.
1: То есть вот они были среди людей, они вот помогали людям всячески. А теперь он им сказал, да, позаботиться о себе.
2: Идите в пустое место, близ гор, называемый Вифсаида. Вот в безлюдное, что ли, сами. Вот так. И я с вами тоже. А для чего это нужно было? Ну, наверное, какие-то ошибки разобрать, что было там, может быть, не так сделано, там, разбор полета, что ли, как мы говорим. И некоторые наставления от Иисуса, какие-то ободрения они, наверное, хотели бы услышать тоже, что не так было там сделано где-то в каком-то...
1: Ну, может быть, месте. Даже и вообще просто отдохнуть?
2: И просто, да, просто отдохнуть. Потому что, когда Иисус исцелял, из него сила исходила, все-таки человек был. Бог во плоти человеческой, и плоть, она свойство такое, уставать имеет. И испытывать голод, и жажду, и сон нужен был. И поэтому, конечно, когда сила исходит, Иисус утомлялся наверняка.
1: То есть служение, вот о котором мы говорим, то есть что дает человеку служение другим, служение Богу. То есть служение, оно обязательно подразумевает необходимость восстановления сил. Вот так я понимаю.
2: Да, это обязательно, место. Конечно. Это было очень важно, и Иисус это прекрасно понимал, и он говорит, что вот, да, сейчас вот идите, отдохните немного, вот там, в пустынном месте. Но вот пустое место, это, конечно, не пустыня, да, вот это было близ Галилейского моря, и это была, наверное, ранняя весна 30-го года, вот так предполагают.
1: 30-го года нашей эры.
2: Нашей эры, после Рождества Христа. Буквально за год до Голгофы, до распятия Иисуса Христа. Еще год у него оставался. И здесь вот они на таком вот пустынное место, это не значит пустыня, это значит вот зеленая трава, что ли, такая, где никаких вот построек, никаких там общества не собиралось, вот так в этом смысле. Но, тем не менее, народ узнает, как мы читаем в 11 стихе, «Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял». Вот Иисус...
1: То есть не удалось отдохнуть?
2: Не удалось там, да, до конца отдохнуть. И для Иисуса приоритетом было всегда вот то, что он мог помочь каким-то страдальцам. То есть это было первое, что он всегда делал. А то, что сорвалось у них вот такое вот, или прервалось их вот такое узкое общение. Ну, Христос, наверное, восполнил их силы потом, может быть, сверхъестественным образом. Однако вот я хочу сказать еще о чем, что вот каждому из нас такое общение в кругу близких друзей очень важно, очень нужно. Это для нас и поддержка. Мы должны, что ли, отдыхать в таком вот узком кругу с людьми, которым нам приятно проводить, которые нас понимают, которые могут нас и подбодрить, понять, в конце концов. И мы нужны кому-то в таком отношении тоже, что мы можем это делать. И такие узкие встречи, что ли, в узком кругу, они нам также очень важны.
3: Угу. Да, но... мы с вами говорили в начале Евангелия, да, когда Мария, угу, мать Иисуса, да, пришла к Елисавете, это тоже было важно для нее, именно поддержка, понимание и, ну, именно сочувствие, может быть, угу, и то, что она могла понять ее хорошо. Да,
2: поэтому нам нужно ценить вот такие вот
3: встречи
2: с людьми, которые нам дороги.
1: Да, и я вот хотела сказать, что это, наверное, тоже вот составляющая часть служения,
2: да,
1: что нельзя вот сгореть, нельзя вот полностью выгореть, потому что мы все люди, мы нуждаемся в восстановлении сил, мы нуждаемся в поддержке. И вот именно об этом Господь тут как раз и сказал ученикам, да, что они должны, да, восстановиться и физически, может быть, просто выспаться, и морально побыть в кругу. Ну, насчет выспаться я не знаю, по-моему, там сложно с этим было.
2: Насчет выспаться тоже.
1: Вот. А просто побыть в кругу единомышленников среди тех, кто тебя любит, среди тех, кто тебя понимает. Вот мы, когда мы говорим, что дает нам служение, вот мы должны не забывать об этом, что, чтобы эффективно быть, вот служить людям, что дает нам служение людям, вот мы должны восстанавливать свои силы тоже во взаимодействии с людьми, тоже важно.
2: И даже если таких людей не окажется рядом, у нас всегда есть тот, кто нас поймет, с кем мы можем вот отдохнуть в такой вот уединенной личной беседе, один на один, это наш Христос, Иисус, он жив, он всегда нас слышит. И всегда готов быть рядом с нами.
1: А в Духом Святым вообще просто Он с нами, да?
2: В Духом Святым Он никогда нас не покидает, да.
1: Угу.
2: Поэтому не надо прибегать вот такой уединенной молитвой, а наоборот, может быть, культивировать такой вот образ жизни, что после трудового дня, может быть, когда я прихожу с работы, какой-то опустошенный, может быть, не с кем поговорить там, да, но у нас всегда есть тот, с кем мы можем поговорить. И вот, mm-hmm, эти встречи, вот, не надо им, как бы сказать, нужно находить вот это время для Господа, вот таких личных молитвах.
1: Mm-hmm.
2: И это приносит, действительно, оно приносит как бы восстановление сил.
1: Mm-hmm. Хорошо, продолжаем эту тему. Что дает служение, когда я сам служу, то что это дает мне, когда я служу людям?
2: Вот служение, оно принесло плоды. Апостолы ходили по городам, а теперь города идут к апостолам.
1: Mm-hmm.
2: Даже вот узнали, куда ушел Христос с учениками. И наверняка в результате служения апостолов вот, они теперь устремились вот такой массой, огромное число народа устремились к Иисусу Христу за своими нуждами. И духовными, и физическими. Это был результат, я думаю, служения апостолов. Вот тут такое слово есть, требовавших исцеления. Народ пошел, и требовавших исцеления исцелял. Может вот это слово ввести в заблуждение, как будто Иисус вот так, ну-ка давай меня исцеляй, я требую, настаиваю, чтобы меня исцелили. Здесь не совсем удачный перевод. То есть правильно было бы перевести исцелял тех, кому это было необходимо.
1: Угу.
2: То есть по необходимости. Вот здесь другое немножко
1: тех,
2: слово.
1: Кто ощущал свою необходимость.
2: И кто в этом нуждался.
1: Кто,
2: да,
1: в этом нуждался. Потому что человек, он может нуждаться в исцелении, и вообще мы все нуждаемся в избавлении там, от каких-то своих черт характера. Но мы просто этого не понимаем. Мы этого не признаем. А тем не менее Господь, не знаю, насильно или не насильно, но избавляет нас.
2: Да.
3: Но вообще вот в других Евангелиях есть такое, что Господь обращался с вопросом: «А хочешь, чтобы я тебя исцелил?» Даже к тому человеку, который страдал 38 лет и ждал исцеления у купальни Вифезды, И здесь он подходит и говорит, ты хочешь? Да, хочу. Но он вопрос задает. То есть, а может, это уже стало твоим образом жизни, и тебе это не нужно? Ты уже привык здесь в нужде и в, ну, как бы в такой...
2: Вот, может, тебе это нравится даже?
3: Да, да. Ну, вот говорят же, некоторым нравится, ну, как бы образ жизни скитальцев, и не имеющих дома, и это... И многие говорят, что готовы, например, ну, позаботиться в какие-то интернаты или что-то посетить, а люди не хотят этого. То есть им привычный образ жизни уже.
2: Ну вот сюда-то они пришли сами, их никто не гнал. Они нашли, вызнали, где вот они находятся, Иисус с учениками. И дальше вот написано...
1: Это прям толпы большие пришли, да? Потому ну, что ты сказал,
2: народ,
1: такое, что
2: вот народ
1: город пришел.
3: Написано много.
2: Ну да. До заката он написано. День начался, начал склоняться к вечеру, и переступив к нему, 12 говорили, отпусти народ, чтобы они пошли и в окрестные города и ночевать, и достали пищу себе. То есть вот до вечера, до заката солнца Иисус так вот и трудился, исцелял, и говорил о Царстве Божьем, беседовал с теми, кто задавал вопросы о Царстве Божьем. Так как написано вот здесь тоже. Беседовал с ними о
3: Царстве. И тут написано, Божьем, что их было около 5000 человек. То есть это, ну, большое. Ну,
2: серьезное, да, народ такой.
1: Да.
2: Это не считая женщин, да, по-моему?
3: Да, и детей.
2: И детей,
3: это
2: да,
3: только мужчины.
1: 5000 мужчин.
3: Это только посчитанные.
1: А женщин-то, наверное, больше.
3: Да, еще, скорее, детей тем более.
1: А детей тем более.
2: Ну вот ученики интересно поступили, да? Вот здесь сказали ему, отпусти народ, ибо там уже они голодные, они устали. Пусть они пойдут, купят себе пищи там в окрестное селение, потому что мы здесь находимся в пустом месте, там негде ничего достать. Угу. Хотя это была злачная такая, злачная пажить. Вот,
3: да, да, вспоминали.
2: Да? 22-й псалом вспоминали, да. То есть Иисус всем, вот даже вот этим местом, он как бы использовал его для того, чтобы у людей возникали ассоциации с 22-м псалмом, что Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях. И вот когда-то, да, Бог так и вел свой народ по пустыне и давал им и пищу, и исцеление, не было болящего, написано, да. И вот народ шел под водительством Божьим. Вот, наверное, и это хотел Господь напомнить этим людям, которые к нему пришли сюда. Но интересно дальше. Ученики, вот
1: предложение
2: фактически
1: учеников. Ученики сделали ему замечание, что ну что ж ты держишь народ столько времени, отпусти, им уже отдыхать пора, и покушать им надо, пусть они уже пойдут домой.
2: Да, может быть, да. А вот я думаю, что они решили немножко, как сказать, себя показать, какие же они, как, к чему они научились у Христа, какие же они теперь милосердные стали. Какие они заметили нужду. Они заметили, что они голодные. Они говорят, Господи, вот они голодные. Этим хотели показать, что да, они нужды людей видят. И давай пора уже эту свою евангельско-оздоровительную программу заканчивать и распускать народ с миром по домам. Но Иисус дальше. Он
1: хотя в то же время, ты говоришь, это были злачные пажити. То есть ученики этого не видели, что, ну, что в присутствии Господа, в присутствии Христа, ну, можно, наверное, и не поспать, и не поесть.
2: Ну, наверное, да. То есть человек забывает о том, когда слышит такую весть благую о спасении, о прощении, об избавлении. И тем более это избавление происходит, вот ты был больной, теперь ты здоров. Это же чудо, это какая радость царила, какая пища тут. Мы радуемся, радуемся.
1: Ну и что же, Иисус их оставил без пищи?
2: Ну, Иисус не оставил их без пищи. Он интересную вещь
1: вот
2: сказал.
1: Вот то-то вот и интересно, да?
2: Но он сказал ученикам, вы дайте им есть. Бабах. Вот. Только что люди, они думали, сейчас вот закончится, мы такими добрыми в глазах Иисуса, наверное, сейчас выглядим, в глазах этих людей, что вот посоветовали Иисуса отпустить домой, выспаться. А тут, оказывается, программа не закончена, евангельско-оздоровительная. Оказывается, сейчас в действие должны войти теперь мы. Теперь нам что-то поручил Господь сделать. Вы дайте им есть.
1: Вот. А что мы дадим им есть? У нас ничего нет.
2: Да, вот что, вот действительно, вот это такое шокирующее вот предложение такое. Вы дайте им есть. А они сказали, у нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей? Вот 5 рыб, то есть 2 рыбы и 5 хлебов. Причем нашли-то они у народа их, да? То есть в другом Евангелии написано, что у какого-то мальчика кто-то там нашел, по-моему, Андрей из апостолов. Пошли искать сразу, у кого что есть, давайте собираться.
1: Ну, мальчик сам им предложил, они не отбирали.
2: Наверное, не отбирали, да, но как-то по-другому это все было. Но что значит «вы дайте им есть»? Вот это буквально они должны были понять? Или как-то какая-то тут аллегория, какой-то тут образ
1: служение.
2: Чего-то?
1: Что же это за служение?
2: Что
1: такое?
2: Это за служение? Вы дайте им есть. Они голодные. Вот раз вы говорите, что они голодные, так вы вот и дайте им есть. Ну, что тут можно сказать? Я думаю, что ученики должны были вот тут проявить как раз вот, раз они тут хотели показать себя такими добрыми, теперь они должны были показать себя, чему они научились еще у Христа. Они должны были вспомнить вот тот замечательный улов рыбы, например, когда апостол Петр уже в неурочное время, там уже рыба никакая не клюет, ее уже нет тут, закинул сети, получил вот эту, накормил, по сути дела, народ этой рыбой. Он, Петр. Иисус сказал, иди закинь туда. А он сделал это, и семьи оказались с рыбой у всех.
1: Сети.
2: Мало того, что семьи, еще и
1: масса. Семьи. Ага, понятно.
2: Семьи вот рыбаков, они же ловили для себя, наверное, ну и для продажи, может быть. Угу. А тут у них такой улов, что на всех, вообще на всю вот эту аудиторию, которая там Нагорную проповедь слушала, они все были бы насыщены этой рыбой.
1: То есть они были свидетелями этого?
2: Они должны были вспомнить, да, что вот так получилось. Потом они могли еще вспомнить то, что Христос сделал с бурей, когда они чуть ли не утонули уже. Тебе ли нет, Господи, дело, что мы тут погибаем?
1: А он это в лодке, когда они были на озере,
2: да? И когда Иисус встает и говорит, умолкни, перестань, вот мгновенная тишина.
1: Буря умолкает.
2: Неужели вот в сознании человека не останется такое событие? Вот и сейчас что-то подобное. Что-то потом происходит. Требуется чудо, по сути, с человеческого понимания. Ну, а раз требуется чудо, ну, они начинают думать, где бы нам вот теперь... Они мыслят уже как-то по-земному, продолжают мыслить
1: по-человечески.
2: По-человечески, да, вот в плоскости. Не вертикальное вот направление, а горизонтальное. И ищут на земле, как бы на земле это сделать. Тогда как Иисус направляет их на небеса. И, скорее всего, Иисус этим побуждал Петра все-таки сказать то же самое, когда он сказал, «Господи, по слову Твоему закину сети». И тут же тоже можно было сказать, «Господи, по слову Твоему сейчас обращусь к Отцу за хлебом», чтобы что-то подобное. То есть это был очередной урок для них. Иисус хотел им преподать урок. И хотел еще наделить их еще одним даром. Угу. Вот я так думаю.
1: Они откликнулись кто-нибудь? Про это написано, что они поняли, что Иисус хочет вот их научить еще одному?
2: Нет, к сожалению,
1: нет,
2: не поняли.
1: Не поняли.
2: Потому что они мысли о земном. И уже, наверное, в головах у них складывался такой образ небесного правительства, где они входят в этот состав
1: кабинета министров,
2: да, и уже кто-то должен быть из них там после Христа, когда он уйдет, после них должен быть первым.
1: Угу. Вот уже да, тогда... потому что в Библии, в Евангелии говорится про это.
2: Вот, и
1: что
2: здесь...
1: они спорили об этом, кто же сядет по правую?
2: Они могли бы получить еще один дар – насыщение людей.
1: Угу.
2: Ну, это я так думаю. Может быть, это мои фантазии только. Но мне кажется, Иисус хотел этому научить. И они могли бы этот дар получить. Ведь получили же они другие дары. Исцеление. И мало того, вот буквально только что они Иисусу взахлеб рассказывали, как у них бесы убегали из людей.
1: Повиновались.
2: То есть вот они же могли вещи такие делать.
1: Угу.
2: А что ж с пищей? Проблема? Да нет никаких проблем. У Господа никаких проблем.
1: Угу. У человека проблема.
2: У человека проблема, да.
1: У человека проблема впустить Господа в свою жизнь и откликнуться на его приглашение, вообще на его дары удивительные, которые он дает нам.
2: И потом, ну опять же, манна-то сыпалась же с неба когда-то. Были же такие времена, когда просто-напросто каждое утро народ выходил, а там еда. Вот в пустых местах тоже. На злачных пастях.
1: Да. Тоже все забылось.
3: Но, тем не менее, вот человек, наверное, все-таки такой забывчивый, что даже тогда, когда Господь в течение 40 лет кормил манной, да, они постоянно роптали. То воды нету, то вода не та, которая надо, то еще что-то. То есть постоянно ропот был. И то еда надоела, дайте другую еду. То есть вот человек все-таки вот такое существо, такое творение, ну, в результате грехопадения, вот этого недовольства и всегда вот возбуждения какого-то против Бога. Не искать Бога, да, а вот становиться в позицию против. И поэтому вот Господу приходится нас как-то вот учить, учить, и это постоянная учеба, мне кажется, до конца наших дней.
1: Да. И я бы сказала, что вот это ободряет в чем-то. Конечно, нам печально, что апостолы не получили в то время дар вот, чтобы...
2: Умножение хлеба.
1: Да, дар умножения хлеба. Но зато нас это в чем-то ободряет, что ну не надо отчаиваться, что мы все такие. И апостолы тоже были такие. Просто вот как только устанавливаешь связь со Христом, как только скажешь: «Господи, помоги!» Ведь вот не требуется больше никакой какой-то более сильной молитвы. Если от души это сказано: «Господи, помоги!» то он придет, поможет, он наградит. И вот когда наша с вами тема – это что мне дает служение людям. Вот, наверное, нам, как верующим людям, вот это вот дает, что научить других, Господи, помоги, научить других найти, что ли, Бога, соединиться с Ним, поверить Ему, искать Его в Слове Божьем. Вот мне кажется, что к этому мы переходим.
3: Николай Генрихович, вот в этом Евангелии говорится о том, когда ученики Иисуса спросили, да, вот мы все оставили, да, и дома оставили, все, и что нам за это? Это здесь?
2: Это, по-моему, Матфея Евангелия.
3: Да, это не в Евангелии от Луки. То есть все равно они вот, ну, как бы хотели какого-то вознаграждения все-таки вот именно в плоскости земного. Да.
1: Вознаграждение за служение?
3: Да, да, потому что они говорят: вот мы все оставили, а что ж нам-то? А Господь-то сказал, что вы приобретете гораздо больше того, что вы оставили.
2: Уже здесь, на земле.
3: Да, уже здесь, на земле.
2: И много домов там в сотне.
3: Да,
2: там.
3: Да, да, да.
2: И всего это...
1: А вот, Коль, у тебя уже это прозвучало, что вот они когда собрались, они рассказали Иисусу, как у них все получилось, какое, наверное, это было радостное такое событие. Они все были счастливы, что у них получилось уже, когда Христа рядом не было, но Духом Святым все равно Он был с ними. Вот, что у них так это все получилось. Может быть, вот можно сказать, что вознаграждение на самом-то деле вот в том, что сейчас Лена сказала, что вознаграждение – это в том, что Бог тебя наполняет, то, что Он тебе дает возможность вот, ну, совершить что-то.
2: Он тебя делает счастливым.
1: Это вознаграждение за служение.
2: Да, это воодушевление. Ну, вот, какое может быть еще больше вознаграждение, чем то, что ты счастлив, я не знаю.
1: Ты помог кому-то.
2: Тебе ни в чем не будет нужно. Как я ничего не буду больше нуждаться. Мне вот этого достаточно вполне. У меня есть пища, у меня есть одежда, у меня есть дом. Там, но что мне еще нужно-то? Еще больше одежды, еще больше пищи, больше домов. Ну и куда это все мне? Мне же нужно как-то быть, хотя бы делиться с кем-то этим. Ну, когда человек это все как копит, умножает, и что потом? Ну... Потом 12 коробов, вот, получается.
3: Еще набрали.
2: Хлеба, да. То есть, как, да, набрали. Иисус потом сказал: вы соберите эти тоже. Это они пригодятся вам. Никуда не девайте, соберите тщательно. Вообще, Бог
1: это
2: интересен.
1: Мы возвратились к тому, что Господь приумножил вот эти и 5 хлебов, и 2 рыбы. Так что все насытились.
2: Все насытились.
1: И там 5000 мужчин, и сколько женщин и детей. И еще осталось 12 коробов.
2: 12 коробов, да. От недоеденных кусков, или невостребованных кусков, потому что Господь преломлял, ведь, как сказано. Всем хватило, и насытились так, что осталось еще вот сколько? 12 коробов. Еще какую-то группу могли бы накормить.
1: Тут какой-то символизм есть, что соберите то, что осталось?
2: Да, конечно. Тут Господь говорит, что Он ничего не делает зря, ничего не делает напрасно. Что Он есть Бог порядка. Ведь Он их рассадил еще там, сказал, рассадить их по 50, тоже как
1: рядами.
2: Бы... Рядами. Да, чтобы, может быть, ученикам было удобно ходить между... Не вот толпа какая-то вот теснящаяся друг, дайте сюда. Он пускай терпеливо, они ожидают, там сидят в своей очереди, когда к ним подойдут, тоже дадут. То есть, ну, Господь как-то действует очень, ну, не знаю, не спеша Он это делает, не торопливо и основательно. Он вот пытается во всем какую-то основательность. Если уж Он делает, то Он делает на века вот как-то так. Что-то навсегда, что ли. это незыблемо. И это напоминает о том, что Господь, Он всем, всем обладает, все от Него, все вообще, абсолют. И вот это чувство, наверное, Он хочет передать каждому из нас, что в Боге все вообще, все заключается, и наша жизнь, и смысл ее нашей жизни.
1: И мы, приобщаясь к Богу, ну вот причащаясь, что называется, становясь частью, ну вот в Божьем присутствии, вот как раз наша жизнь наполняется тогда тоже этим вот абсолютным, что ли, совершенством, абсолютным счастьем.
2: Есть еще один момент тут, вот в конце вот этого повествования о хлебах. «Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил, дал ученикам, чтобы раздать народу». Вот это слово «благословил их» у нас как бы... Верующие люди привыкли перед тем, как совершать трапезу или принимать пищу, привыкли обращаться к Богу в молитве. И иногда эти молитвы говорят, что «Господь, благослови хлеб сей». Ну, и во всяком случае, я так вот слышал, меня так когда-то учили тоже, «Благослови, Господи, эту пищу». И вот у меня потом через какое-то время начал появляться вопрос, а что вот это значит? Благослови пищу, благослови хлеб. Вы как вообще понимаете вот это? Господь благословил этот хлеб и потом раздал.
3: Ну, он уже, по сути дела, благословил его, когда получил. Но мне, ну, тоже в процессе такого общения с Богом, ну, на протяжении определенных лет, да, то есть как-то пришло осознание, что нужно благодарить Бога за то, что Он дал тебе хлеб вот на сей час, да? То есть хлеб наш насущный, дай нам на сей час. И вот Господь дал, так возблагодари и раздели его с теми, кто рядом с тобой.
2: Вообще, это вот Лена совершенно права, потому что вот это слово «эвлогео», которое состоит «благословил», оно и означает «воздать хвалу».
3: Да, да, то есть «возблагодарить».
2: «Возблагодарить». Угу. Поэтому нужно всегда, вот, как бы сказать, помнить, что Господь не каким-то особым свойством наделил этот хлеб, а Он выразил благодарность, когда Бог ему послал, Отец ему послал вот это умножение. Он просто благодарил Бога.
1: Да. И когда... Умножение хлебов.
2: Да, и хлебы умножаются. То есть он благодарил, вот у меня вот есть вот эти хлебы, Господи, я благодарю тебя, что у меня есть. Ломает, а у него опять есть. Ломает, а у него опять есть. Вот как тут я так представляю, что это происходило.
1: Да.
2: По благодарности. То есть быть благодарными Богу, это тоже, наверное, это не служение, конечно, но... Это состояние нашего духа.
1: Ну, может быть, это наше служение Богу. Мы вот в основном говорим, как послужить людям, да? А послужить Богу-то ведь тоже, наверное, он, наверное, нуждается в нашей благодарности. Конечно. Он же ведь живой, и он ощущает все намного больше и сильнее по сравнению с нами.
2: Да, он, конечно, радуется, когда... И надеется, что люди будут благодарными ему. И есть вот там притча, дальше мы ее посмотрим потом в следующих программах, когда 10 прокаженных. О благодарности. То есть вот этот дух очень важен тоже в человеке. Что вот дух благодарности Богу за то, что Он дал мне это служение, за то, что Он мне послал вот эту радость от этого служения, за то, что я удовлетворение получил от моих трудов. И осчастливил Он меня, собственно говоря, тем, что вот это служение я несу. И я, конечно, Бога благодарю.
1: Спасибо огромное. Да, Лена, что ты еще хочешь сказать?
3: Просто дух благодарный, он всегда как бы и силы придает. То есть Господь придает силы. Когда ты благодаришь Его, то Он тебе дает еще и еще. Как сказал Николай Георгиевич, ломаешь, и Он еще появляется. То есть это важно очень.
1: Спасибо большое, Лена. Спасибо огромное, Николай, за такую интереснейшую трактовку Евангелия от Луки. А вообще трактовку Священного Писания Господь дает тебе этот дар. Слава Богу! А вам, дорогие друзья, хочется вот что сказать. Для того, чтобы познать, как благ Господь, нужно вкусить вот общение с Ним, блаженство от общения с Ним. И пусть сегодняшняя тема, что такое служить другим людям, что это мне дает – пусть вот она подтолкнет вас попробовать послужить другим, попробовать ощутить вот это вот блаженство от того, когда мы отдаем себя другим людям и делаем это с помощью Божьей, делаем это силой Божьей. Мы очень благодарны вам за те отзывы, которые вы нам пишете в связи с этими программами. Вот можно попросить, хотя у нас и не учебные занятия, хотя у нас и не класс, но все-таки напишите нам, пожалуйста, в отзывах, когда вы оставляете их программам, вот удалось ли вам попробовать послужить и что это вам дало? Ну что ж, ждем новых встреч с вами в цикле программ, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». До новых встреч. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Ваши письма говорят нам о том, что вам бывает очень трудно разобраться во множестве религиозной литературы, потому что вы боитесь совершить ошибку и вместе с тем очень хотите побольше узнать о Боге. Вот такая же проблема, такие же переживания были и у гостя нашей программы. Давайте познакомимся. Виталий Федюнин. Здравствуйте, Виталий.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, немного о себе, о своем детстве.
2: Я родился в обычной семье, как говорят, со средним достатком, ничем не отличающийся от многих семей во времена 80-х годов. Учился в школе средне, мечтал, как и многие мальчишки, о будущности. И когда пришло время уже задумываться непосредственно о том, кем мне становиться в будущем, был один случай, который очень сильно повлиял на мое решение. В 9 классе на уроке начальной военной подготовки в класс вошли ребята в курсантской форме посетить школу, которую они закончили и откуда они вышли в мир. И один из курсантов был брат девочки, которая училась в моем классе, и меня поразило, какое

0: внимание они привлекли к себе, особенно со стороны представительниц слабого пола. И то, как они рассказывали о своей учебе, о своей службе, перспективе, которая их ожидает в будущем. И с того момента у меня тоже появилось желание, наверное, стать военным. Я еще не мог определить для себя, какое училище выбрать, потому что смотрел на военное училище как на места, где требуется особый отбор и где государство выбирало лучших, наверное, из тех, которые имелись, которые желали, по крайней мере. И в беседе с этим молодым человеком он меня сумел убедить попробовать себя именно в летное училище, там, где учился он. Для меня это было страшно, потому что первый раз я спросил, а какой там конкурс? На что он ответил, конкурс был человек 5 на место. А для меня это была запредельная величина, потому что я ничем не отличался особо и по успеваемости, может быть, и по физподготовке, да, от обычных ребят. И сначала мечтал поступать даже где-то в общевойсковое училище, где самый минимальный набор – человека 2 вот, на каждое вакантное место. Вот. Но поставив для себя, наверное, самую такую высокую цель из того, о чем я мог мечтать до этого момента, я постепенно стал готовиться к этому. И когда пришло время выпускаться из школы, буквально через несколько дней после выпускного вечера отправился в город Саратов, чтобы попробовать себя поступить в летное училище. И волей случая сумел я, несмотря на особую, может быть, успеваемость, потому что были 2 пятерки, были 2 тройки, и шансов было немного, но вытянуло состояние здоровья, которое играло не последнюю роль в отборе, и группа профессиональной подготовки. Это тоже первое явление, с которым я столкнулся впервые, где определяли пригодность ребят именно для специфики в этом роде войск. После этого служба моя, или учеба, вернее сказать, шла обычно. О Боге, наверное, не задумывались, потому что то была не та система, которая бы прививала любовь к этому.
1: Ну, естественно, военное училище, это же надежда всей страны, защита, опора.
0: Да.
1: Ну, естественно, что там вряд ли могли говорить о Боге.
0: Вот. Но каким-то образом, когда я приезжал домой на каникулы, это были самые лучшие воспоминания в жизни моей. Мама уже имела какое-то расположение к церкви и посещала ее, и подарила мне даже крестик, который я воспринял вот как особый, может быть, знак, особое внимание. И постоянно с того момента носил с собой. Наверное, и это было максимальное выражение веры в Бога, которое я мог на тот момент себе позволить. По прошествии времени, когда закончил военное училище, уже получил распределение вновь вернуться на Украину, попал по воле судьбы в тот город, где я родился, о чему был очень рад. Жизнь пошла, казалось бы, уже по проторенному пути, и вот она, струя жизненная, вот она, карьера, не за горами. И буквально на 4-м году моего уже пребывания в воинской части, я столкнулся с особым случаем в жизни, который повлиял, наверное, и на весь поворот моей судьбы в дальнейшем. Как-то мама мне преподнесла Библию, потому что мы уже привыкли, что мама ходит в церковь, проявляет некоторую религиозность, и она мне дала Библию, как-то это помню, это было вечером перед сном, она говорит, на, сынок, почитай, ну, по крайней мере, это важная книга, ее должен знать каждый христианин. Ну, мы традиционно свою религию, наверное, перенимали по наследству, и на этом религиозность наша оканчивалась, и у меня какой-то некоторый интерес проявился, ну, действительно, почему бы нет? Относился к этой книге очень благоговейно, потому что считал ее книгой для священнослужителей, для людей, очень продвинутых в этой области. Но для себя решил, наверное, нужно прочитать. Потому что честно руководствовался таким принципом. Я прочитаю эту книгу. Ну, когда начал читать, многого не понимал. Но думаю, когда на Божьем суде, ну в это я верил, придет время дать отчет, я бы сказал Господу так. Я ее прочитал, Господи. Что понял, что не понял, ну, по крайней мере, пытался. Да. И думал, что этого будет достаточно, чтобы удовлетворить Божий, так сказать, ко мне
1: Интерес. И уж вместе с тем, если мама спросит, читал ли ты Библию, вы могли бы с чистой совестью сказать: да, мама, я читал ее, да?
0: Да.
1: Раз она сделала такой подарок вам.
0: Вот. Ну, затем началось самое интересное. Это прочтение занимало уже несколько месяцев, так, периодически, в основном по вечерам, когда была вот такая обстановка благоприятная для этого. И однажды ко мне постучали вот в дом люди, которые проводили некоторый опрос, имеющий такой религиозный оттенок. И, конечно же, меня уже эта тема интересовала, и я, конечно, пригласил их в дом. И после этого мы побеседовали. И когда мы беседовали, они задали мне целый ряд вопросов относительно того, во что я верю. Я тогда, моя вера, наверное, была похожа на веру того человека, историю о котором я позже прочитал, когда одного фермера, Джона, спросили, что же, во что он верит по отношению к Библии, то Джон очень задумчиво подумал и ответил: «Я верю в то, во что верит моя церковь». Вопрошавший, не удовлетворившись этим, задал следующий встречный вопрос Джону: «Хорошо, Джон, а во что же верит ваша церковь?» Джон очень серьезно задумался на некоторое время, но ответил тоже с достоинством: «Я верю в то же, во что моя церковь верит в то же, во что верю и я». Вопрошавший тогда спросил: «А во что же верите вы и ваша церковь вместе?» Да, тогда Джон немного подумал и сказал: «Мы верим в одно и то же».
1: Какой остроумный.
0: И моя, наверное, вера была вот приблизительно такой. Однако они сумели, используя или ориентируясь в Священном Писании, поставить меня в тупик по некоторым вопросам, которые для меня принимались как аксиома. Да, и я обнаружил, что моего знания очень недостаточно.
2: Лицом к лицу.
1: Ну, например, что вас вдруг поразило? Какие моменты? Хотя бы один какой-то скажите.
0: Когда они задали вопрос относительно того, кем является Иисус Христос, да, и в Библии показали целый ряд мест, которые убирали с почвы то, что я понимал под статусом этой личности, и о союзе божеств трех личностей тоже, то я немного смутился. Смутился, потому что не хватало у меня знаний как-то им оперировать. И впервые в жизни меня осенила следующая мысль. Да, вывод, который до сегодняшнего дня он стал одним из ярких. Вот что любая церковь, возможно, даже любой человек, пусть даже очень искренне верующий в Бога, но он может ошибаться.
1: Совершенно правильно. Да. Совершенно правильно.
0: И чтобы моя вера, она была верой, основанной на Священном Писании, да, я начал уже более внимательно исследовать эту книгу. И впоследствии, по крайней мере для себя, я уже нашел те места, которые разрешали эту проблему. Однако в моей жизни в то время случился еще один случай, когда я узнал о том, что в моем городе проводятся вечера, посвященные Библии. И посещая эти вечера, я услышал и другой вид понимания или другой взгляд на Священное Писание,
1: да,
0: на те болезненные вопросы, в которых я колебался. Ничего не придумав лучшего, ну, возможно, это было и самым лучшим, чем я тогда занялся, я приобрел тетрадочку, среднюю между общей и тоненькой, вот она такая листов на 40 была, все темы, которые для меня были очень спорными, потому что я понял, что начал немножко путаться уже. Я с одними и теми же вопросами подходил к одной группе христиан, подходил потом к другой группе христиан и внимательно выслушивал аргументы их по тому вопросу или по другому вопросу. После этого все, что они говорили мне, их аргументы, опять шел к их оппонентам, и таким образом я собирал эти мнения, собирал эти взгляды, комментарии, понимания. После этого исследовал сам, какое из них не является удобным для меня, по крайней мере, потому что у меня была ревность, и я понимаю сегодня уже, глядя на прошлую жизнь, что сегодня очень важно для человека самому разобраться. И если он желает этого, то тогда будет успех.
1: Даже в Библии есть такие слова. Господь говорит, исследуйте Писание, потому что они свидетельствуют о Господе. Это очень важный момент, и это единственный способ, как не заблудиться, действительно. Потому что даже сейчас вы сказали о двух различных группах людей, и каждый из них имел свое какое-то представление о Боге. Если бы другие вам не встретились, вы бы вполне возможно приняли все, что говорит, например, первая группа, о которой вы рассказывали, и потом оказалось бы, что это совершенно неправильное мнение. Вот именно вот в таком не в споре, а в размышлении вы поступали как мудрый человек. При множестве советов дело состоится, написано так, в книге «Притчи». И вы точно так же размышляли, аргументы одних приводили другим. Это было интересно. Действительно, такой интересный подход.
0: После этого я сделал другой вывод для себя, что если я хочу, чтобы мое понимание воли Бога было не мнением кого-то, я должен сам исследовать Священное Писание. И с того времени мой подход к этой книге стал более осторожный, более внимательный. И в процессе подобного исследования я несколько раз по одному и тому же вопросу мог менять свое мнение. Из-за недостатка знаний всего, что Библия говорит по той или иной теме, действительно, я мог менять свою позицию, но с каждым очередным переходом мнения на противоположное, передо мной было более оснований и более аргументов, которые каждый переход делали более весомым.
1: Давайте покажем на каком-нибудь примере, чтобы люди, слушающие нас, могли понять, что, например, что это было, вот почему вы меняли мнение. Одно у вас было мнение, потом другое. По какому вопросу конкретно, например?
0: Однажды меня коснулся вопрос о святости субботнего дня по заповеди. Да. И я, когда читал Библию, и никто еще в моей жизни явно не помогал мне исследовать ее, то пришел к выводу, как, наверное, и каждый человек, который начнет Библию читать от самого начала, дойдет до 10 заповедей, которые Господь дал Моисею, повелел соблюдать. И с того времени я начал соблюдать этот день как важный для меня. Впоследствии я встречался с людьми, которые предложили мне иные аргументы о том, что суббота — это тень будущих благ, да, и конец закона Христос, и некоторые другие места Священного Писания, которые, на первый взгляд, дают право, уже да никто не осуждает вас, соблюдаете вы это или нет, это уже стало неважным. Вот это меня, конечно, обрадовало, потому что немного опять расслабляло в вопросах веры. Но при дальнейшем исследовании я нашел другие места, которые...
1: То есть сначала вы приняли, что действительно заповедь Божья, например, вот мы сейчас приводим пример, что соблюдать субботу, вы это приняли, вы поступали так. Потом нашлись люди, которые вам сказали, совершенно неважно, в какой день поклоняться Богу, в субботу, в воскресенье или в какой-нибудь другой день, и никто не должен осуждать друг друга за это. Вы приняли это, да?
0: Так.
1: То есть вам уже стало без разницы.
0: Так.
1: Что произошло еще дальше?
0: Вот дальше, будучи на должности военного летчика, конечно же, я понял, что в этом статусе нелегко будет быть верным Богу в тех принципах, которые мне стали известны. И, наверное, чтобы быть честным перед совестью своей и перед обществом, я был вынужден советоваться с командованием и написать рапорт о том, чтобы пересмотрели целесообразность пребывания моего в вооруженных силах в связи с тем, что мои мнения по некоторым вопросам, они изменились.
1: Виталий, но это, наверное, уже произошло после того, как вы еще раз поменяли свое мнение, потому что мы сейчас остановились на том, что вы, было у вас одно мнение соблюдать субботу, потом вы решили, встретившись с определенной группой людей, что неважно, какой день соблюдать. Но после этого вы еще встретили каких-то людей, да? Вот
0: да.
1: Об этом вы чуть-чуть просто нам не рассказали.
0: Это как раз был тот период, когда я уже немножко упоминал в своей
1: встречи
0: беседе.
1: Встречи такие
0: да,
1: были, да.
0: Что когда я начал ходить от одних к другим с их мнениями, потому что мне было сложно спорить с людьми, которые в вопросе познания ушли уже дальше, потому что я на тот момент еще не дочитал даже Библии до конца. Вот, и где-то в середине, в процессе у меня возникли вот такие горячие дебаты по некоторым вопросам, которые я для себя считал важным тогда. Потому что мне, я искал не того, как удобно мне, какую позицию принять, а просто хотелось поступать так, как приятно было Господу, потому что я уважал Его как автора всего мироздания. И когда я все-таки убедился, что эта заповедь остается в силе, и те тексты, которые якобы дают право нам немного расслабиться в этом вопросе, вот они для меня стали понятны.
1: Она остается в силе просто потому, что у Бога есть закон, который не изменяется, так говорит Священное Писание. Так. И если до сих пор нельзя не убивать, не прелюбодействовать и не красть, то, естественно, значит, нельзя нарушать день субботний, потому что они все находятся в одной связке, да?
0: Так.
1: И именно если, так ты воспринимал все
0: и это. И если можно сегодня нарушить, по крайней мере, в субботу, наверное, и не так строго теперь можно обращаться и ко второй, и третьей, и другим заповедям. Вот. И впоследствии, когда командование немного было смущено вот таким редким явлением в вооруженных силах, после многих бесед и решений, которые необходимо было мне принять, я понимал, что я должен принять решение именно оставить военную службу. Да. Но не к тому я хочу это сказать, что все, которые берут в руки Священное Писание, они должны поступать точно так же, потому что однажды воины спрашивали Иоанна Крестителя, что же нам делать, и он готовил путь Господу Иисусу. И на это он сказал, что каждый пусть остается в том звании, в котором он призван, что «а вы, будучи военными, не должны брать больше положенного и выполнять свои обязанности добросовестно». Но почему-то на сердце я чувствовал какое-то другое побуждение. То есть я думал и был уверен, что Бог готовить для меня какую-то будущность, которую я не понимаю. И хотя для меня это было тогда настолько непонятно, потому что слишком большой ценой мне досталось то, что я имел. Да, и я любил небо, и этот процесс остывания, он потом десятилетиями длился, и по сегодняшний день эта ностальгия, она очень яркая.
1: Говорят, что это уже никогда не забывается. Да. Если человек полюбил небо, это уже навсегда. Он смотрит на небо, и сразу же все возвращается.
0: Вот это есть, я понимаю, многих людей, которые, оставляя небо, то ли по состоянию здоровья, то ли по другим причинам, оно, это остается с ними, наверное, до конца их жизни.
2: Лицом к лицу.
0: После этого моя жизнь очень сильно изменилась, и я шагнул в лихие 90-е, но уже не защищенным ни перспективой, ни будущностью, и вкусил, что такое гражданская жизнь в то время, которая рухнула у многих. Под ногами не стало никакой опоры, и казалось, что так будет, наверное, до самого конца. На глубокие разочарования, что-то непонятное было для меня. Это уже спустя года я, оглядываясь назад, понимаю, очень важно было мне пройти эту школу, вот, потому что, чтобы мы могли поддержать человека нищего или бедного.
1: Чтобы понять чувства, переживания, да, человека, который находится вот в таком положении. Это действительно так. Пока сам человек не прочувствует что-либо, он не способен сострадать именно в этой проблеме.
0: Да, мы найдем лучшие слова, которые, или даже без слов, взглядом или каким-то движением поддержать его. Да, мы становимся другими. Да, мы становимся красивыми, но внутри. И эта цена, вот с человеческой точки зрения, она такая болезненная. И таким образом, следуя за тем побуждением, которое я считал от Бога, в жизни моей произошли определенные изменения. И в то время я видел некоторые сны, хотя к снам я очень осторожно отношусь, и Священное Писание нас предостерегает против слишком внимательного исследования вот этого явления или придачи ему большой важности, вот большей. В моей жизни был случай, когда два ярких сна во время этого решения, которое должен был принять, они мне показали, что это нужно сделать. И спустя буквально 5 лет после того, как я оставил военную службу и начал пробовать себя где-то в гражданской жизни, тот вертолет, на котором я часто летал, он сгорел прямо на аэродроме, прямо на земле, вместе с ним 8 человек. Это трагедия, которая потрясла Украину, вот, и воинские части очень сильно. Потому что такого случая не было, чтобы даже не взлетев, вертолет превратился в пылающий огонь. И некоторые ребята, фамилии которых я услышал по радио это сообщение, но я резко вспомнил вот тот сон, да, а кто должен был быть там, кто знает. И буквально через год еще один вертолет из этой воинской части, два экипажа тоже вот разбились. И я думаю, может быть, потому и Бог настоял в свое время на том, чтобы я это решение принял. Может быть, была еще какая-то другая причина. Я не знаю, но это мне пришло на память.
1: Ну, во всяком случае, мы знаем, что Господь обещает нам охрану и защиту. Все верующие люди знают 90-й псалом, где говорится, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. То есть вполне возможно, что это был именно твой путь, именно для тебя, и тебя Господь вот увел, потому что Он знал, что ты Ему нужен в другом качестве.
0: Потом я задавался вопросом, почему же, Господи, тогда я так болезненно переношу расставание с небом, в то время, когда не ты ли сам меня в это училище послал. А позже я понимаю, чтобы сохранить мою юность, по сути, со школьной скамьи, 2 недели я еще не успел разболтаться, да, и только прекратил готовиться к выпускным экзаменам, вот только окончив, вернее, готовиться, нужно было сразу готовиться уже к вступительным, дальше, и, по сути, юности как таковой у меня и не было. Помню, бегал как мальчишка, и сразу сапоги армии, вышел уже пора жениться, и, кстати, как сказано в Священном Писании, прочитал недавно, как раз свежо в памяти, что «имение и дом – наследие от родителей, а мудрая жена,
1: от Господа».
0: И действительно, еще будучи юным, когда влюбленность становилась частью уже взгляда, мечты, я задавался вопросом, а кто она, вот та, которая станет моей женой. Вот это был класс 8, 9, 10, и как-то я мечтал о том, думал, вот как бы лет на 30 бы сейчас или на 10 вперед, и просто бы посмотреть, а какая
1: хоть
0: она будет.
1: Хоть краешком глаза, да, как вот. Говорят, хоть бы краешком глаза увидеть.
0: Вот. И так получилось, что если бы я не пошел в военное училище, вот, а поступила в Саратов, а потом это училище перевели доучиваться в Уфу. Таким образом, я попал еще дальше в Башкирию. И уже перед самым выпуском за несколько месяцев, когда набрали уже новый курс, мы, играя в волейбол, у ребят первого курса не хватало одного человека. И, конечно же, я уже как уже старший по сроку учебы пошел поиграть за них, чтобы поддержать. И мы сыграли с одним молодым человеком, который пригласил меня на выходные съездить к нему домой, он жил недалеко, чтобы покушать домашнюю пищу, а для любого солдата домашняя еда – это любой повод, чтобы обязательно принять это предложение. Вот. И когда я приехал к нему, посмотрели мы, где он живет, познакомились с семьей, к его сестре пришла подружка, и как я только ее увидел, по сегодняшний день. Больше 15 лет, как один день прошел.
1: Слава Богу, да, можно порадоваться только за тебя. Да,
0: и я думаю, что Бог меня к моей судьбе провел через несколько лет армейской службы. Потому что другого повода приехать в Башкирию, я дальше Украины не выезжал, когда я жил, да, я не представлял себе возможным. Вот. Так что не исключено, чтобы меня соединить с тем человеком, который дополнит меня в моем жизненном пути.
1: Ну, ты еще легко отделался, 4 года. Яков Зрахиль 14 лет служил, так что тебе всего 4 года досталось.
0: Да, ну это просто, наверное, один из ответов на вопрос, почему же вот судьба так несколько раз повернулась. И вот она, удача, казалось бы, в руках. И опять какой-то серьезный крутой поворот, а крутой поворот всегда очень болезненный. И чем человек старше, тем для него сложнее входить в новые обстоятельства, вот, и находить себе применение. Но очень большое преимущество я получил, несмотря на все эти переживания, научился выживать в любых ситуациях. Это очень большое преимущество, опыт, который я приобрел в этом.
1: Спасибо вам, Виталий. У вас действительно очень такой сложный, трудный, долгий путь был, но вместе с тем он закончился очень успешно. Наконец-то вы и нашли и жену, и обрели Бога, и спокойствие в своей жизни. И это самое важное, наверное, что может иметь человек на этой земле. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что вы были вместе с нами. Всего вам самого доброго. До свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей». которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Если бы не было Библии, не было бы современной цивилизации.
4: На примере как раз библейском можно очень многому научить.
5: Она наставляет и вразумляет всякого человека, и меня тоже.
6: Это как настоящая библиотека, в которой есть все.
1: В этой программе. Что такое Библия? Книги Библии, авторы книг Библии, обзор книг Ветхого и Нового Заветов, языки Библии.
6: Когда мы говорим о произносим слово «Библия», у каждого человека уже в голове есть картинка определенная, да? То есть большая черная книга, на которой написано крупными буквами написано слово «Библия». Вот один из примеров такой – «Библия» – книги Священного Писания. Вот, собственно, книги Священного Писания – это перевод греческого слова «Библия». Это множественное число, означает «книги».
1: Слово «Библия» греческого происхождения, от названия финикийского города Библ, по-гречески «Библос». Там рос папирус, из которого в древности изготавливали пищевый материал. Его греки называли «Библиос».
7: С одной стороны, Библия – это сборник. Библия – это книги, которые писались разными авторами на протяжении, наверное, тысячи лет. В конечном итоге это все было собрано. Верующее сознание, конечно, Библию воспринимает как некоторую целостную книгу. И, в общем, в какой-то степени это распространилось и на светское восприятие.
1: В написании Библии участвовало около 40 различных авторов – рыбаки, пастухи, врачи, цари, государственные деятели, священнослужители, пророки и апостолы. Книги Библии создавались на протяжении 1500 лет.
6: Первая трудность, которая у человека возникает, который берет в руки Библию, он, в принципе, не понимает, как она устроена. Библию можно разделить на три таких крупных части. Первая – история. Второе – литература мудрости или премудрости, учительная литература. И третье – пророческая литература. В какой-то мере это есть и в Новом Завете. В Новом Завете история – это Евангелие, Деяния. Потом литература поучающая или наставляющая – это послание. И книга Откровения – это у нас книга пророческая. В Ветхом Завете прямо определенно, да, то есть историческая часть распадается на Пятикнижие Моисеева и исторические книги до книги Есфирь. От Бытия до Есфири. Потом учительные книги, которые начинаются с книги Иова, страдальца Иова, и заканчиваются книгой «Песнь песни». И потом книги пророческого цикла, это начинается, собственно, с книги пророка Исаии, великого пророка, и заканчивая книгой пророка Малахии. Когда мы говорим о Новом Завете, то Новый Завет – это в основном четыре рассказа о жизни Иисуса, и четыре Евангелия. Потом рассказ о первой христианской церкви в Деянии апостолов. И это вторая часть Евангелия от Луки. Написал евангелист Лука, написал еще Деяния апостолов. То есть жизнь, о жизни первых христиан после того, как Христос вознесся. И потом письма апостолов в разные церкви, так называемые послания. 14 посланий Павла, скажем. Да? Есть еще одна замечательная книга, которая завершает библейский канон. Это книга Откровения. Или по-гречески она называется Апокалипсис. Это книга о последних событиях земной истории, о славном возвращении нашего Господа на землю.
1: Ветхий Завет был написан на древнееврейском и арамейском языках. Новый Завет – на древнегреческом языке.
8: Если нам приходит письмо от незнакомого человека, который пишет на другом языке, просто ли нам понять это письмо? А если представить себе, что этот человек жил 2-2,5 тысячи лет назад, И у него не только язык другой, у него вся жизнь другая, на нашу не похожая. Мы пытаемся понять это письмо. Вот когда мы открываем Библию, мы на самом деле, ну, в случае с посланиями апостольскими, мы имеем ряд писем, написанных не нам, но для нас важных, другим человеком, которого мы лично не знаем, 2000 лет назад на неизвестном нам языке. Да? И вот отсюда вытекает огромное количество проблем. Мы не очень понимаем, кто писал, кому писал. Ну, мы можем знать, допустим, да, послание к римлянам написал апостол Павел. Но кто такой апостол Павел? Что он хотел сказать? Он вообще с кем разговаривал? Кто такие эти самые римляне? Это жители города Рима? Или это христианская община города Рима? Они кто были? Иудеи? Или они были римляне по национальности? Или они были и те, и другие? И апостол Павел, да, он написал это письмо, более-менее известно в каком году, в каких обстоятельствах. А что он при этом думал? Как он видел то, что он описывал? Кроме этого послания дошли некоторые другие, но их все равно достаточно мало. И, наконец, что было вокруг? Это было время гонений на христианство или спокойное время? Обращался ли Павел только к римской общине, или он рассчитывал, что это письмо попадет в руки римской власти? Возможно, даже дойдет до императора. И хотел ли он, чтобы император это прочитал и сделал какие-то свои выводы? Мы очень много таких вещей не понимаем сегодня. Ну, а на это наслаиваются тонкости древнегреческого или древнееврейского языка, языков, на которых написана Библия, какие-то детали, которых мы сегодня не очень понимаем. И в результате мы получаем текст, где очень много загадок. Но, с другой стороны, это текст очень живой, в котором мы видим действительно людей, пусть мы не все про них знаем, но каких-то живых и настоящих людей, у них свои проблемы, свои обстоятельства, свои задачи, свои вопросы, и вот они это все обсуждают.
9: Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет.
6: Когда мы говорим о Библии, да, то у нас здесь мы говорим о какова тематика библейских книг. На самом деле это как настоящая библиотека, в которой есть все, начиная от простых списков до высокой поэзии. И высокая поэзия, любовная лирика, да, такие замечательные рассказы, которые, на основе которых уже можно писать романы. Недаром «Иосиф и его братья» написаны на небольшом сравнительном материале. «Иосиф и его братья» – 7 книг Томаса Мана, которые он писал на протяжении там, 5-7 лет. Эти книги были написаны на основании только второй части, вообще на основе книги «Бытие».
9: Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
10: Книги Библии такие разные по своему содержанию. Как они соотносятся друг с другом?
6: Значит, все очень просто, как они соотносятся. Есть Божий народ. Этот Божий народ вышел из Египта. Книга Бытия отвечает на вопрос, как он туда попал и что такое Божий народ. Это начало Библии. А все остальные книги, они просто пристыковываются к этим книгам, отвечая на разные вопросы. Например, какие законы Бог дал евреям, Божьему народу. И эти законы записаны в книге Исход, 10 заповедей. И отдельно свод правил, который дается народу, записан в книге Левит. Это законы, связанные с храмом. И дальше мы понимаем, что большая часть событий Ветхого Завета, она сформируется вокруг храма. Храма, который находится в Иерусалиме. Причем самое интересное, что возникновение столицы Израиля, Иерусалима, связывают с именем царя Давида. И весь исторический цикл практически группируется вокруг этого центра. Царь Давид есть центр. До царя Давида был его первым блинкомом Саул, а после царя Давида сын Соломон, наивысший расцвет. Все, единое царство, это три больших царя. Потом начинается история разделенных царств, и народ Божий уже существует в виде двух северного и южного царства. Вот. И эта история заканчивается Вавилонским пленом. Это, в общем, весь Ветхий Завет, это вот история. И евреи возвращаются из Вавилонского плена и снова строят храм. И этим заканчивается история Ветхого Завета.
9: Ветхий Завет – это союз, договор, заключенный между Богом и человеком в лице пророка Моисея на горе Синай. Книги Завета, отражающие законы Моисея. Все книги Священного Писания до Рождества Христова. Новый Завет представляет собой новый союз, договор человека с Богом.
6: Давайте, может быть, с вами поговорим о том, как попробовать эту толстую книгу осилить. И главная весть не это весть об Иисусе. Поэтому первое, с чем человеком мы рекомендуем знакомиться, это с Евангелием. Но первое Евангелие от Матфея нам не очень подходит. Но, во-первых, самое большое. Во-вторых, оно постоянно ссылается на каких-то древних пророков. Поэтому я предлагаю начинать со второго Евангелия. Второе Евангелие короткое. В нем 16 глав. Читается оно за час. Если вам трудно читать целый час, тогда можно читать ее в течение недели по 2 главы в день. 16 глав вот за неделю вполне можно прочитать. То есть это первое знакомство с Евангелием. Следующее Евангелие – это Лука. Красочная, с картинкой, то есть книжка с картинками. Там много историй. После Луки можно прочитать и Матфея. Матфей уже ляжет уже на взрыхленную почву и будет прочитаться. Последнее Евангелие – это будет Евангелие от Иоанна.
9: В Новом Завете рассказывается о жизни и деяниях Иисуса Христа, о Его учении и о деяниях Его учеников. Слово «Евангелие» в переводе с древнегреческого обозначает радостное известие, добрая весть, хорошая новость.
6: Когда вы познакомитесь с Евангелием, вы готовы приступить к чтению Ветхого Завета. Вот, Ветхий Завет можно прочитать книгу «Бытие». Но здесь надо приложить усилия, первую книгу просто, что называется, после того, как вы Евангелие прочитали, вам будет легче, но все-таки надо попробовать приложить усилия. И остальные три книжечки, которые я рекомендую читать из Ветхого Завета, это книги, четыре книжечки, еще плюс книги «Бытие». Это книжечки, которые познакомят вас с каждым отдельным циклом, о которых мы говорили уже раньше. То есть книги исторического цикла. Это книга «Руфь» и книга «Есфирь» из разных периодов истории, но это замечательные две книги маленького размера. Их можно читать за раз, проглотить, что называется, вкусно. Книга «Есфирь» – это рыцарский роман, роман дворцовых переворотов. Книга «Руфь» – это книга иммигрантов в нашей стране. Да? И последняя книга, которая из поэтического цикла. Я рекомендую читать книгу «Экклезиаста». Все помнят, что камни разбрасывать надо и собирать, но не помнят, где это находится. «Суета, сует, все суета» – это книга «Экклезиаста». Она читается легко, тоже за раз. И последняя книга Ветхого Завета, которая поможет вам представить себе Библию целиком – это книга пророческая. Из пророческих книг самая интересная и самая занимательная книга – это книга пророка Ионы. Когда вы прочитаете эту книгу, вы получите удовольствие от юмористического сюжета и в то же время поймете, насколько серьезно пророки подходили к своему заданию.
10: Библия простая книга для понимания или сложная?
11: И простая, и сложная одновременно. Вот. Основные истины, спасительные истины Божьего Слова способен понять ребенок. И с другой стороны, богословы бьются над многочисленными загадками Священного Писания, пытаясь ответить на сложнейшие вопросы, связанные с божественным существованием. Например, проблема теодицеи – это проблема существования зла в мире, который сотворен Богом. Богом, который представлен в Священном Писании как любящий и всемогущий. Это сложнейшая загадка для многих богословов, мыслителей, или тайна божественного предвидения, как Бог может знать наперед то, чего еще нет. Потому что пророчества, они заключают в себе информацию о будущем, о том, чего еще нет, но Бог каким-то удивительным образом провидит, видит наперед и передает вот это знание пророкам. Они записывают эти пророчества, и эти пророчества, которые исполняются в истории, лишний раз убеждают нас в богодухновенном характере этой книги.
12: Ну, я очень люблю Библию, я ее читаю каждый день. Я с этого начинаю день, я этим заканчиваю день. И несмотря на то, что, наверное, я прочитал сотни раз Библию от начала до конца за всю свою жизнь, в следующем году я буду праздновать 40-летие своего священнослужения, когда был рукоположен 40 лет назад. И для меня Библия – это постоянно открывающийся новый мир. Я каждый раз, когда читаю, я думаю, Господи, ну я же читал это все уже. И совершенно по-новому, уникально открывается.
13: О, книга книг. Кто не изведал своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светит гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг встаешь, алтарь пред человеком. О, Библия! О, книга книг! Ты правда тайны сокровенной, ты откровенье, ты завет Всевышним, данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Мы продолжаем разговор о потребностях мужчин и женщин. И сегодня мы поговорим о том, что должны знать женщины о мужчинах. На наши вопросы отвечает консультант по семейным взаимоотношениям Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юленька.
1: Итак, сегодня мы говорим о том, что должны знать мы, женщины, о мужчинах, чтобы правильно строить с ними отношения, чтобы понимать их и сделать нашу жизнь более гармоничной. Это важно?
2: Это очень важно, потому что, в первую очередь, не зная о мужских потребностях, страдаем мы, женщины, потому что мы не получаем того, что могли бы получить, если бы мы полностью удовлетворили то, что нужно женщине, мужчине. Еще нужно обратить внимание на такую небольшую деталь. До 20 века, может быть, даже так, до середины, наверное, 20 века, более правильно будет сказано, воспитанием мальчиков все-таки больше занимались мужчины. Даже если это были не отцы, то это были гувернеры, это были мужские гимназии. И это было так везде принято, что мужчина все-таки воспитывал мужчину. И мальчики развивались в чисто мужских таких занятиях. Это была охота, это были какие-то мужские соревнования. Ну и, в общем-то, мужчина действительно рос и развивался так, как он должен был развиваться. А в середине 20 века акценты сместились. И мужским воспитанием стали заниматься женщины. Дома мама, потом детский сад, там тоже воспитательницы женщины. Усатый нянь – это исключение.
1: Да, да.
2: Да, не правило. В школе тоже на огромный женский коллектив, но если хорошо, физрук – мужчина или, может быть, учитель труда, в лучшем случае. В основном, ну, может быть, там учитель физики еще. В основном все равно это женский коллектив. Ну и понятно, что женщина каким хочет видеть мальчика? Того же самого ребенка там, в детском саду или в школе, каким? Естественно, таким гладеньким, причесанным, аккуратненьким,
1: да, послушным.
2: Чтобы он спокойненько сидел, чтобы не бегал на переменах и так далее, и так далее.
1: То есть как девочка.
2: Совершенно,
1: да?
2: Верно.
1: Чтобы он себя вел как девочка.
2: И, к большому сожалению, сами не отдавая себе отчета, мы, женщины,

0: бегать, прыгать, там, что-то делать, там, чего-то там, рисковать даже чем-то, проявлять какую-то мужественность какую-то. А, естественно, его постоянно дергивают, этого делать нельзя.
1: А потом получается, что женщины удивляются, а где настоящие мужчины?
0: Совершенно верно.
1: Да.
0: И женщина начинает требовать, то есть девушка уже начинает требовать от юноши, чтобы он был мужественным, ей хочется рядом видеть с собой рыцаря на белом коне. А этот рыцарь вообще даже не знает, как это сделать, с одной стороны. А с другой стороны, уже будучи женатым, очень многие мужчины отыгрываются на своих женщинах за те обиды, которые получили от мамы в детстве. И то, что они не получили удовлетворения своей потребности, вот, вырастая в детстве и в молодости, они начинают теперь, ну, не насильственно, но все равно, даже, может быть, подсознательно требовать у жены. И, естественно, что это получается, вот, находит коса на камень и приводит к очень большим неприятностям.
1: Да, интересно, как все связано.
0: Все очень взаимосвязано.
1: Да, все, ну, все идет из детства, многие проблемы.
0: Да, многие проблемы. Идут.
1: Ну, вот мы, например, вот мы вышли замуж. Мы, конечно, уже что сделаешь с воспитанием нашего супруга? Уже ничего не изменишь, прошлого уже не изменишь. Как нам теперь, вот уже на данный момент решать проблему, как нам научиться видеть, что нужно нашему любимому человеку.
0: Сейчас мы об этом поговорим. Да. И об этом нужно знать и женам, это нужно знать мамам, об этом нужно знать дочкам, потому что их отцы тоже мужчины, и они могут помочь маме создавать такой микроклимат в семье, комфортный для их мужчины. И ведь каждого мужчину лепит женщина. И за каждым выдающимся мужчиной стоит не менее выдающаяся женщина, но она стоит за. И женщина может вдохновить мужчину на подвиги, и она может добавить ему мужественности. Если женщина знает, что нужно мужчине, она может сделать из мужчины действительно вот настоящего мужественного человека, который готов на очень многое. Итак, все-таки в чем потребности мужчины, чтобы он чувствовал себя комфортно и был мужчиной? Первое. Женщина должна постоянно стараться повышать мужскую самооценку. Вот, учитывая то, что, как правило, в детстве очень, очень малое количество мальчиков нравилось женщинам, вот, учителям, в частности, в воспитательном детском саду. Любящая жена, она будет стараться постоянно повышать самооценку мужчины и говорить о том, что подчеркивать его достоинства, показывать даже ему на его достоинства. У тебя обязательно это получится. Ты это сможешь, ты можешь это делать. Ты мне самый замечательный. Ну и так далее. А мужчина никогда не скажет, что он нуждается в помощи. Он считает это тоже ниже своего достоинства.
1: Проявление слабости.
0: Проявление слабости, да. Потому что, опять-таки, мы об этом говорили в детстве постоянно. Если женщина сама не обратит внимания и не скажет, разреши, я тебе помогу, или давай вместе разберемся, или я вижу, что тебе тяжело, может, ты с кем-нибудь расскажешь, я постараюсь тебя понять. Мужчина никогда первый не сделает этого шага. Потому что мужчине проще вот так уйти в пещеру, закрыться вот в эту свою раковину. Это может привести к депрессии.
2: Принято считать.
1: А может быть, мужчины еще боятся женской реакции. Они боятся, что вот они чем-то поделятся, что-то расскажут, что их беспокоит, и женщина начнет. Ну вот опять, вот я тебе говорила, что так не надо, ну вот я так и знала, а зачем ты это, ну как же теперь быть, и лучше бы не говорил.
0: Совершенно верно, это вот вы очень правильно заметили, действительно это так и есть. И если женщина начинает после первых каких-то слов мужчина какой-то неудачи, начинает вот так его прессовать, то, ну, может быть, 1-2 раза он поделится, потом он действительно он сделает такой вывод, он больше ничего не будет говорить, он уйдет в себя. И если мужчина будет сам переживать все свои проблемы, то это либо будет депрессия, либо это будет инфаркт, инсульт и так далее. Для мужчины очень важно, чтобы женщина оценивала его внешность. Не только женщине важно, чтобы она нравилась мужчине. Для мужчины тоже очень важно, чтобы женщина говорила, слушай, ну какой же ты мне молодец. Ну, у тебя такие глаза вообще, я утонула в твоих глазах. Там, слушай, ты так хорошо сложен. Для мужчины это очень важно. Ему надо это слышать. И как раз важно, чтобы женщина подчеркивала его мужественные такие качества. Вот именно вот то, что отличает его как мужчину. Очень важно для мужчины с самого своего рождения чувствовать восхищение и уважение. Как-то так мы тоже озвучивали это, но я хотела бы еще раз повторить о том, что в нашем обществе такой есть стереотип очень пагубный. Считается, что уважение нужно заработать. А мальчику очень трудно

0: заработать уважение. Потому что его ставят такие условия, что ему сложно и оставаться мужчиной, маленьким мужчиной, и быть уважаемым. Той же самой преподавательницей или...
1: Но вы имеете в виду уважение женщины.
0: Да, уважение женщины. Да, да, да, уважение женщины. И не испытывая этого уважения, он пытается самоутвердиться и найти это уважение либо силой, начиная драться, чтобы хотя бы уважение сверстников заработать. Потому что ему внушают, что он должен заработать уважение. Если он не может заработать уважение своими знаниями или там, примерным поведением или еще чем-то, естественно, что он зарабатывает уважение таким вот образом. А уже в старшем возрасте, если он не может заработать уважение, тем более уважение у своей жены, он начинает искать уважение в соображении на троих. Там сразу же, ты меня уважаешь? Да, если уважаешь, значит, выпьем. Все, уважение больше не надо зарабатывать. И женщина таким образом, не осознавая этого, толкает мужчину находить удовлетворение своих потребностей просто в отходе от этих проблем и уход в алкоголизм. И
1: очень часто, то есть это важно, да?
0: Это очень важно.
1: Показывать его, именно вот говорить конкретно, за что я тебя уважаю, да?
0: Нет, не говори, за что мы уважаем. Мы должны уважать человека за то, что он уже человек, он уже достоин уважения.
1: То есть, в общем, наше поведение вот с мужчиной, оно должно не на словах, а на деле.
0: Совершенно
1: то есть мы должны, ну, как бы говорить с ним нормально, не закатывать истерики, не обзывать, не оскорблять. И должны прислушиваться к его мнению. Если вот он что-то решил, ну пусть так и будет. То есть так, да?
0: Совершенно верно. И при детях особенно, вот очень важно при детях говорить о том, какой у нас папа замечательный. Вот посмотрите, подчеркивать его достоинства. И прививать у детей уважение к отцу. Это очень важно. И даже у меня был такой опыт интересный. Я встречалась с женами алкоголиков, с созависимыми женщинами. И когда я им стала говорить, что они должны уважать своих мужчин, там была такая буря возмущения. Как? А за что я его буду уважать? Да что, о чем вы говорите? Да это вообще невозможно, если бы не я. Ну и так далее, и так далее. Но несколько женщин мяли моим советом. И через несколько месяцев мы встретились, и они сказали, что их мужья бросили пить. То есть когда они проявили уважение главе семьи, потому что я говорила, и детям стали показывать достоинство своего, вот их от родителя. И дети стали проявлять уважение к отцу, и мужчины перестали пить.
1: Но то это есть же какие это результаты? Очень, да. Получается, что женщины иногда провоцируют, но толкают мужчину к тому, чтобы он искал утешение.
0: И да, даже не иногда, а достаточно часто, к большому сожалению, женщины это делают. Поэтому судьбы мужчины в женских руках – это однозначно. И мы, еще обладая материнским инстинктом, должны помнить, что первый ребенок – это мужчина. И должны об этом помнить. И чем мы сделаем комфортнее жизнь нашему мужчине, тем комфортнее будет жить нам самим.
1: Интересно. С одной стороны, мужчина-защитник, и мы должны всячески показывать, что мы рады, что мы зависим от него, что он вот, ну, действительно принимает решения, он нас ведет по жизни. С другой стороны, он ребенок.
0: Действительно, это
1: как вот найти в этом баланс?
0: Да, это все очень взаимосвязано. Если мы будем уважать нашего мужчину, с другой стороны, будем его опекать и оказывать ему всяческие знаки уважения, признательности и поднимать его значимость будем, то от этого мы выиграем.
1: Заботиться. Да, в общем, взаимная забота друг о друге, да. Она многое, многое.
2: Принято считать.
1: Итак, мы продолжаем разговор об основных потребностях мужчин. Нам, женщинам, знать это очень важно для сохранения мира, покоя, любви в нашей семье. Итак, какие есть еще потребности, нужды у мужчин?
0: Да, еще вот очень большая потребность, которая тоже зачастую она вливается в конфликт, потому что женщины об этом не знают. Для мужчин очень важна работа. Если мы говорили о том на предыдущей встрече, что для женщины важен дом, и для нее это очень так существенно, и она себя ассоциирует с домом, то мужчина так создан. И для него очень важна работа. Конечно, не нужно там подать в крайности 24 часа быть на работе, но женщина должна знать, что для мужчины это очень важно, чтобы женщина разделяла его увлеченность работой, чтобы она его спрашивала, чтобы она восхищалась его талантами, чтобы она его вдохновляла на рост какой-то профессиональный. И вот эти вот реплики женские, да что это такое, тебе работа важнее, чем дом, да как это так можешь, почему ты так себя ведешь, совершенно необоснованны, потому что это данность. И для мужчины действительно работа важнее, чем дом.
1: Потому что получается, так, что раз для него важнее работа, значит, ему важно получить одобрение от коллег по работе, от начальства, конечно же, да, чтобы кто-то оценил его успехи вне семьи. И получается, женщины правы, когда говорят, вот тебе меня, значит, недостаточно. Тебе недостаточно того, что я тебя люблю, что я вот забочусь о доме, о нашей семье, о детях, о тебе. Тебе еще важно, что вот где-то кто-то еще тобой восхищался.
0: Так дело в том, что не то, что они правы, они констатируют факт. Все должны понимать, что действительно это так.
1: Это так.
0: Это так.
1: Уже это данность. Не изменишь.
0: Да, да. Это данность, и поэтому это не нужно, чтобы оно вызывало возмущение. Просто это нужно принять как данность и, наоборот, постараться мужчине помочь, чтобы действительно он вызывал восхищение коллег, и чтобы у него был профессиональный рост, чтобы у него был какой-то стимул такой, чтобы действительно ему хотелось это делать, потому что мужчина попадает в очень тяжелое положение, когда он постоянно слышит дома упреки, что вот ты весь отдался работе, тебе все равно, что дома делается, ты там весь в работе. И он тогда начинает разрываться между своей внутренней потребностью и требованиями жены, и у него не получается ни хорошо, ни там, ни там. И если еще там на работе находится сердобольная коллега, которая входит в его положение и начинает ему сочувствовать, начинается служебный роман, и, как правило, такие семьи распадаются. Поэтому женщинам лучше об этом знать и не провоцировать мужа на такие вот вещи.
1: Но иногда же бывают такие ситуации, когда реально он нужен дома, посидеть, например, с больным ребенком. Или, ну, нельзя же все-таки работать там каждый день с 8 до 9-10 часов вечера. Его практически не бывает дома. Надо же как-то вот ему сказать об этом, что мне это не нравится.
0: Совершенно верно. Я же говорю, что крайности тоже не должны быть. И мужчина должен понимать, что для женщины важна его преданность семье.
1: Да, то если каждый, не понимает, так, это тогда, нужно объяснить.
0: Тогда нужно ему объяснить так, что я, дорогой мой, я очень хорошо понимаю, что для тебя это важно, что для тебя важна работа. Я понимаю, что ты хочешь самоутвердиться, и ты хочешь чего-то добиться. Я это приветствую, и я тобой горжусь. Но пойми меня, пожалуйста, мне нужна твоя помощь дома, мне нужна твоя поддержка. Давай как-то мы с тобой решим, найдем какое-то компромиссное решение. То есть эти вопросы нужно по-хорошему решать за столом переговоров и дать понять мужчине, что я понимаю его потребность и прошу, чтобы он также понял, что тоже мне нужно. То есть когда будет такое достижение взаимопонимания и какого-то баланса, все разрешится хорошо само собой. То есть не будет проблем. Мужчине очень нужна привлекательная жена, опять-таки, в любом возрасте. Большую ошибку делают те женщины, которые, особенно когда маленькие дети, когда действительно вот, они закручиванные, когда, вот, может быть, бессонные ночи. Мужчина должен понимать, входить в состояние своей жены, но женщина тоже должна помнить, что мужчине нужна привлекательная женщина. И как бы она ни была уставшей, какой же она была бы незамотанной, ну, нужно за собой следить хотя бы, ну, вот, ну, хотя бы отчасти. Не распускать себя, не ходить в каких-то непонятных халатах, стоптанных каких-то шлепках и так далее, и так далее. Мужчине нравится, чтобы рядом с ним была женщина привлекательная, симпатичная. И опять-таки, если женщина работает над своим внутренним миром, и она улыбается, и у нее блестят глаза, когда она видит своего мужа. Даже если она не выспалась, даже если у нее какие-то сложности, но если она показывает своему мужу, что он ей дорог, и она миловидная и любящая, то независимо ничего, она будет привлекательной.
1: Да, действительно, внутреннее состояние на внешность очень влияет.
0: Да, внутренний свет.
1: Да, но с другой стороны, забота о своей внешности, она ведь требует времени. И мужчина тоже должен это понимать и, может быть, давать своей жене возможность для отдыха, приведения себя в порядок.
0: Вот опять-таки, да, действительно, это уже то ли не женская потребность. Если мужчина хочет, чтобы она была привлекательной, нужно подумать о том, что, может быть, где-то ночью нужно встать к ребенку. Опять-таки, это идет желание друг друга сделать более счастливым. Помогая друг другу. А нужен мужчине обязательно отдых от стресса. Ему нужно расслабиться дома. Желательно, чтобы он, приходя домой, находил такую атмосферу, такую обстановку, чтобы он мог расслабиться. Естественно, что если женщина тоже на него набрасывается с градом упреков и недовольства, то он, наоборот, получает еще больше стресса. И зачастую мужчина, идя с работы домой, думает, идти ли мне домой или же заглянуть в другу. Потому что просто ему не хочется идти домой, потому что он, придя уставший, встретит дома непонимание. Для того, чтобы мужчина бежал домой, нужно, чтобы ему было очень хорошо дома.
1: Да.
0: И даже если вдруг с единого бороду без ребро, и вдруг у мужчины появляется другая женщина. Умная жена, если она хочет сохранить мужа и сохранить отца детям, то она будет делать все возможное, переступить через свою обиду и будет делать все возможное, чтобы мужу было комфортно. И муж всегда выберет то место, где ему комфортнее. Об этом нужно помнить. Ему нужен друг для отдыха. Это очень важно. И нужно об этом помнить, что женщине надо разделять увлечение мужчины. И самое главное, есть такой замечательный текст Библии. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Вот не просто любите друг друга, а будьте нежны. И в почтительности друг друга предупреждайте. Если мы будем это делать в нашей жизни, то и мужчине, и женщине будет комфортно, независимо от того, в каком статусе они находятся.
1: Прекрасно, Людмила Федоровна. Я благодарю вас за эту беседу, за то, что, может быть, кто-то из наших зрителей узнает действительно что-то новое и о себе, и о своем супруге. Спасибо вам.
0: Всего доброго.
1: Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.
2: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Природа Библии – это природа слова.
4: Но прежде всего, Библия – это боговдохновенное слово Господа.
5: Библия – это источник веры.
6: Большой частью земного шара воспринимается как священное писание.
1: В этой программе «Богодухновенность Библии», взаимодействие Бога с авторами Библии. О чем говорит нам история еврейского народа?
6: Петр в своем послании пишет о том, что писали эту книгу святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот вопрос вдохновения, каким образом эти люди писали Библию, это был вопрос, который задавали многие ученые, которые исследовали Библию, они говорили о том, что существовали теории вербального откровения, то есть Бог диктовал вот именно такие слова. И мы можем сказать, что, по крайней мере, один документ есть точно в Библии, где Бог сам своим перстом или своими непосредственно продиктовал эти слова. Это 10 заповедей.
1: «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего».
6: Но при этом эти слова, они включены в какой-то контекст земной истории. То есть эти слова сказаны не в безвоздушном пространстве, а сказаны людям, которые живут в определенный период истории. Поэтому, если мы не знаем, что такое «вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», то для нас эти слова ничего не скажут. Но Бог говорит их евреям, которые в это время переживали исход. А исход – это когда евреи покидали страну, где они были рабами, Египет, и уходили в Ханаан. Достаточно большой путь сегодня – это расстояние занимает, но евреи проделали этот путь за 40 лет. Потому что евреи вышли из Египта, но нужно было, чтобы Египет вышел из евреев.
1: Древний Ханаан располагался на территории современных Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и Палестины. Ханаан в целом также известен как земля обетованная.
7: Каждая религия имеет свои священные книги, и каждая религия претендует на истинность именно своей религии. Вот. Наверное, это вопрос веры. Я христианин, я исповедую христианскую веру, и, конечно же, в основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Прежде чем говорить что-либо о Боге, надо сначала познать Бога. Бог показал себя в Слове. Все Писание Боговдохновенно. Когда я читаю Священное Писание, я читаю Слово Бога. Я не читаю просто интересную историю, там, историю израильских царств или историю еще чего-то, историю евангельского периода. Я читаю прежде всего Слово Божие. И чтобы мне понять Бога, чтобы мне познакомиться с Богом, я сначала должен прочитать. Ибо вера от слышания, слышание от слов Божьих.
6: Когда мы говорим о том, как записаны, как записывали эти слова пророки, то мы вспоминаем другую теорию, которая говорит о том, что люди писали эти слова под вдохновением. То есть Бог вдохновлял этих людей, и это сродни творческому вдохновению сегодня, но при этом не лишал людей индивидуальности. То есть всякое произведение, находящееся в Библии, несет на себе отпечаток творческой индивидуальности каждого писавшего ее автора.
7: Да, действительно, Библия написана людьми. Этих людей часто называют пророками. Вот, пророк – это человек, который избирается самим Богом для того, чтобы вот именно через него передать Божье Слово, передать волю Божию другим. Мы считаем эти писания богодухновенными, потому что Дух Божий, Дух Святой руководил этими людьми, когда они получали Божью весть и когда они ее записывали. Без вот этого феномена богодухновенности объяснить многие вещи в этой книге было бы просто невозможно.
1: И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
6: Тайна Откровения, она, конечно, остается для нас тайной. Потому что иногда библейские авторы описывали, как с ними это происходило. То есть, например, Даниил описывает, что я видел видение на ложе моем, да, то есть я лежал на кровати, вдруг видел видение. И когда он видел ангела, он цепенел, падал ниц, терял дыхание. То есть это было какое-то такое страшное явление. Были моменты, когда, например, Исаия, описывая свое видение в 6 главе своей книги, он говорит о том, что ангел пришел ко мне, коснулся меня, и сердце мое заменил. И это хорошо описано в стихотворении Пушкина «Пророк». Да? Иногда все происходит гораздо прозаичнее. То есть, когда человеку просто Бог говорит, иди и скажи народу то-то и то-то. То есть, и тогда человек идет и говорит то, что ему Бог сказал. Вот, и ему надо передать весть. Иногда Бог показывает видение какое-то, и он должен сказать об этом видении. Говорит, как они это узнавали? Ну, Бог непосредственно представлялся. Он говорит, я Бог. Я тебе говорю, иди скажи. И Амос, интересно, говорит о том, что если Бог скажет идти проповедовать, кто откажется, кто не пойдет? То есть, если Бог скажет, ты пойдешь и будешь пророчествовать. То есть, когда Бог что-то говорит, человек должен делать. Если человек не делает, этот случай тоже описан в Библии, когда человек не хотел этого делать, да, то написано, что в костях его горел как бы огонь. И он не мог молчать.
1: Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему, «Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышления сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горой и наполнил всю землю. Вот сон.
8: Библия – это сборник текстов. Именно сборник, именно текстов. Это не одна книга. Библия в переводе с древнегреческого означает «книги», и это довольно разные книги, написанные разными людьми в разное время. Насколько этот текст нужен нам? Насколько мы в нем открываем что-то для себя важное? Насколько этот текст помогает нам? Кто-то скажет общаться с Богом, кто-то скажет выстраивать свою жизнь, кто-то скажет открывать какие-то истины важные для себя. Да? Ну, наверное, настолько он и воспринимается как Священное Писание, доказать здесь никому ничего нельзя. Единственное, что можно сказать, что просто исторический факт, этот текст был принят как Священное Писание христианской церкви, ну и вот с тех пор он есть.
9: Ну, это вопрос веры. Но есть вещи, на которые мы не можем ответить, да, которые, ну, почему мы любим детей, почему мы верим в Бога, ну, вот так оно и есть, мы такие. Это высшая ценность, а высшая ценность не требует никаких других объяснений, кроме самой себя.
6: Библию недаром называют книгой евреев. И для тех людей, которые, в общем-то, не очень расположены к этой нации, они могут сказать о том, что я не должен читать книгу, которую написали евреи, для евреев. Но вот что интересно. Еврейская история, она ведь не только в Библии записана, она продолжается и за пределами этой Библии. И изучение еврейской истории как таковой становится уделом специалистов. Когда мы говорим о жизни каждого конкретного человека, то мы приходим к мысли о том, что нам очень важно знать, а Бог к нам имеет какое-то отношение. Вот Богу что-то интересно вот в том, что я говорю, в том, что я делаю, в том, что я существую. Или как древние деисты рассуждали, что Бог, подобно часовщику, завел этот мир и покинул его. И мы остаемся здесь с вами, остаемся для того, чтобы разгребаться со всем тем, что получается. И все, что происходит, происходит случайно. История еврейского народа показывает нам, что во всей истории есть закономерности. Есть смысл, есть Божье избрание и Божья цель. И когда вы изучаете и исследуете историю еврейского народа, вы понимаете, что Богу есть дело до конкретных судеб. История еврейского народа – это только пример того, как Бог общается со мной, как Бог открывается мне, как Бог смотрит на мою жизнь и что Он в этой жизни видит. Ну, возьмем просто простой пример. Сначала евреи живут в Египте и напитываются целой культурой, пластом культуры, которая там живет. То есть это мир, наполненный различными человеко-животными богами. И эти боги уже настолько завладели головой древнего еврея, что, выходя из Египта, он хочет представлять себе бога зримого. И первое, что он делает, когда Моисей удалился на гору, 40 дней его нет, не знают, что происходит, они пришли к Аарону, брату его, и говорят: «Сделай нам Бога». И делают себе быка. То есть того Бога, которому придется жить в Египте. Бог говорит: «Спускайся с горы, разбирайся с народом, потому что они сделали то, что нельзя. 10 заповедей запрещает нам делать изображение для поклонения». Запомните, что вторая заповедь не просто против изображений, а у Бога нет никакого образа. Богу нельзя поклоняться в виде какого-то сотворенного существа. И когда евреи это осознают, то они начинают жить строго, в конце концов, доходя до того, что начинают, в заповеди написано «не произноси имя напрасно», они не произносят имя Бога вовсе. То есть вместо имени Бога они произносят слово «имя» – «Ашем». И так далее. То есть евреи начинают усложнять заповеди. И это вторая стадия человека. То есть когда человек не верит в Бога, он живет себе как хочет. Вторая стадия, когда человек живет, он вдруг начинает, и начинает верить истово. Вторая стадия мы называем неофитство. Человек впадает в веру, и вокруг него живущие люди – это люди, которые страдают от его веры, потому что он всем говорит о том, как это важно – верить и следовать за всем. А затем наступает следующий период – период мудрой веры, когда он уже верит и понимает, что его вера должна приносить всем благословение. И можно назвать этот период – период Нового Завета. То есть человек становится мудрым, как Иисус, наш Господь Иисус, потому что Господь уже дает ему мудрость и любовь к остальным людям. То есть в этом смысле вся история Ветхого Завета, вся история Библии – это история одной человеческой души, которая ищет Бога, находит Его, а когда находит, постоянно делает все, чтобы не потерять из виду того единого Бога.
8: Именно от церкви, от христиан я услышал о Боге, потому что именно они предложили мне ту веру, которую я принял. Я понимаю, что я очень упрощаю, но тем не менее. Я мог бы выбрать что-то другое. Мог бы выбрать там ислам, буддизм, атеизм. Мог отложить решение и сказать, я не знаю, наверное, что-то есть, но не знаю точно что. Но я выбрал христианство, это означает, что я выбрал даже не то, что какую-то конкретную форму христианства, да, то есть тут все может быть сложнее, в этой конкретной форме может что-то нравится, что-то не нравится. Но я совершенно точно выбрал 2000-летнюю историю христианства, да, есть вещи, которые в ней базовые. Вот выбирая христианство, я эти вещи принял. И одна из этих базовых вещей – то, что Библия есть Священное Писание. Но быть христианином и не считать Библию Священным Писанием, наверное, нельзя, потому что вот у христиан это так с самого начала.
10: Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожные муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой. Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях, и я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас. Приглашаю вас на наше чудесное занятие. А вот мои ученики, вот какие вы. Садитесь. Так, моя племянница Веселинка, Настя и Славик.
5: Садитесь. Да, у нас сегодня весело будет.
4: Да, я рад вас видеть, и не только видеть, но еще и слышать.
5: Со мной сегодня пришли два уха.
4: Два уха?
5: Да.
4: А, ну, Веселинка, уши, я хочу тебя вот порадовать. Да, совершенно верно. Со мной уши тоже пришли два уха. Вот первое, а вот второе.
6: Да у всех они есть.
5: А со мной пришли необычные ухи.
4: Да.
5: Уши.
4: Да.
5: Одно ухо. И второе ухо.
4: Ух ты, да. Вот это да. Ну какие же это уши? Это же Настя и Славик.
5: Просто мы сегодня будем внимательно следить за звуками. Поэтому мы сегодня будем ухами. Ой, то есть ушами.
4: Ну тогда я, профессор Бодрячок, буду третье такое большое ухо.
5: Бодрячок. Ой, ну мы тогда обязательно услышим что-нибудь интересное.
6: Ушенция.
5: Когда четыре уха.
4: Слушайте, я, кажется, уже что-то слышу.
5: Что?
4: Да-да-да.
6: Что это?
4: Мне кажется, что это доносится с нашей веселой полянки. Не так?
5: Да.
6: Точно.
4: Так пойдемте посмотрим.
5: Конечно, мы же сегодня уши. Мы должны обязательно все услышать. Побежали.
4: Вы бегите, а я вас догоню.
5: Хорошо, побежали.
4: Да, да, да.
5: А где же профессор Бодрячок?
6: Вот он! И что-то он с собой несет.
5: Что?
4: А вот и я.
5: Я вас сегодня не узнала, профессор Бодрячок.
4: Да, у меня сегодня день перевоплощения.
5: Вы сегодня не профессор?
6: Вы сегодня строитель.
4: Нет, дорогая моя Настя, я сегодня мастер звуков.
5: Ой, мастер звуков.
4: Да.
5: А что звуки-то? Ломаются, что ли?
4: Нет, звуки не ломаются. Просто, дорогие друзья...
6: А что это?
4: А это специальный инструмент для звука. Да, сейчас все увидите. Вот,
6: а
4: просто...
6: надо будет молотком стучать по этой...
4: Да, все, что вы знаете. Ну, тоже молодцы. Наверное, вы в будущем тоже мастер звуков.
5: Да.
4: Вот только звуки, Веселинка, бывают разные. Они бывают приятные, которые полезны для здоровья. А бывают такие громкие, резкие, которые вредят здоровью. От них даже голова может разболеться.
5: Но мы с ребятами сегодня уши.
4: Да.
5: Мы будем внимательно слушать. И...
4: Да.
5: Сможем определить, какой звук приятный, вот, а какой неприятный.
4: Правильно. Я думаю, что вы определите приятный звук и неприятный.
5: Ага.
4: Вот. Сейчас я буду делать так, чтобы появляться разные звуки, а вы Определите, приятный звук или неприятный. Только давайте договоримся. Если звук приятный, то вы будете хлопать.
5: Потренируемся.
4: Ну, а если неприятный, то...
6: То будете топать.
4: Вот, правильно.
5: Топать? Давайте потренируемся. Вот. Мы готовы, профессор Бодрячок.
4: Приготовились.
5: Слышите? Какая приятная музыка!
4: Молодцы!
5: Так и хочется танцевать!
4: Молодцы! Правильно, похлопаем. Музыка была, правда, приятная. Ну, а теперь, Настя, ты была права.
5: Ой, какой неприятный звук! Давайте потопаем, а то он не становится. Давайте потопаем. Ой-ой-ой, потопали.
4: Слышите?
6: Что это?
1: Воды.
5: Точно, это же наша речка.
4: Это наша речка журчит. Это же приятный звук.
5: Да, это приятный звук. Что она
4: делает?
5: Молодцы.
4: Но не хлопайте слишком сильно. Вы же можете распугать этих прекрасных созданий.
5: Ты слышишь птичек?
4: Да. Это же приятно.
5: Да. Птички приятный звук.
4: Как люблю я птичек пение, потому что эти звуки поднимают настроение.
5: Давайте похлопаем.
4: Ну а сейчас внимание.
5: Ой.
4: Приготовились.
5: Давайте закроем уши.
4: Приготовились.
5: Ой. Ой, профессор Бодрячок, если бы вы не сказали «приготовились», я бы совсем испугалась такого резкого и неприятного звука.
4: А теперь представьте, ребята, если хлопнул не один шарик, а сразу много шариков, бабах! Что тогда будет?
6: Мы оглохнем.
5: Вот именно, давайте потопаем, это неприятный звук.
4: Испугаться и заболит голова уж точно.
5: Ой, пойдемте лучше эксперимент проводить, профессор Бодрячок.
4: Пойдемте, я кое-что приготовил для эксперимента.
5: Ой, надеюсь, это не такое страшное.
4: За нас, что ли? Вот, ребята, что вы видите? На что это похоже?
1: Цветы на полянке.
4: Правильно.
5: Точно, на нашу полянку. Похоже.
4: Не знаю, как у меня получилось, но я пытался изобразить нашу веселую полянку с цветами.
5: Красивая.
4: Да, давайте с вами сейчас представим. Веселинка и Славик, вы будете такой легкий, тихий ветерок.
5: Я люблю тихий ветерочек.
4: Это будет означать такой приятный такой шум. Приятный звук, от которого даже цветочки не разлетаются. Когда хорошо все дует, спокойно так и очень хорошо. А я и Настя, мы будем такой сильный, грозный ветер, от которого...
5: Когда вы скажете «приготовились»,
4: да,
5: только, а
4: да,
5: то вы испугаетесь.
4: Когда я, да. Это будет означать плохой, скверный звук, который вредит здоровью.
5: Ага.
4: Вот, давайте. Итак.
5: Мы со Славиком.
4: Летают птички. Да, вы со Славиком приготовились, растут цветочки, и подул тихий, спокойный ветерок. Подуйте, спокойно.
5: Тихонько.
4: Хорошенький такой, хороший ветерочек.
5: Цветочкам нравится
4: да
5: наш ветерочек, смотрите.
4: Да, бабочки.
5: Им очень понравился.
4: Да?
5: Мы хороший ветерочек, да, с вами?
4: Правильно.
5: Да.
4: Хороший. Это означает хорошие звуки, которые полезны для здоровья.
5: Ага.
4: А вдруг налетели тучи. Наступил вечер и подул такой ураган. Настя, ну держись, Славик.
5: Держись за стол, а то вдруг нас дует. Цветочки все разлетелись.
1: А можно мне цветочки поднять?
4: Конечно, можно.
5: А мы их поставим сюда.
4: Да. Ну вот, ребята, мы с вами и познакомились, какие звуки бывают полезные, а какие звуки вредные.
5: А я знаю очень много разных полезных звуков. Вот какие полезные звуки знаете?
1: Я знаю листопад.
7: И я тоже люблю листопад.
4: Листочки шуршат под ногами.
1: Да. И я еще люблю, когда по снегу идешь, такой хрусь.
7: А Славику какой нравится звук?
8: Снегопад.
7: Тоже снегопад нравится. А мне тоже нравится, когда листьев очень много. Идешь и шуршит под ногами. А давайте сделаем такую поделку.
1: Давайте.
7: Листопад. Для поделки нам понадобится цветной картон. Держите, вот вам. Оранжевого цвета. Желтого хочешь?
1: Да.
7: Ну, давай желтый.
1: Ой, я оранжевый.
7: А ты как раз оранжевый. Да. Отлично. Так, а также нам понадобится, что для листопада нам нужно?
1: Листья.
7: Листочки, конечно. Они вот сколько я вам вырезала листочков. Разные-разные есть. И кленовые, и березовые, и дубовые. Я думаю, что всем хватит. Смотрите, для этого также нам еще понадобится клей. Так, и... Смотрите, что мы делаем дальше. Открываем, молодец. Мы берем листочек.
1: Намазываем.
7: С обратной стороны, нет, смотрите. С обратной стороны мы мажем только середину листочка. Вот только серединку. И больше ничего. Только серединку листочка. Вот. Вот. Видишь как? И приклеиваем на нашу картонку. Давай, приклеиваем.
1: Только можно это? Потому что он тут не будет видно.
7: Ну что ж, зато краешки будут у нас видны. Доклеиваем. Итак, мы приклеиваем каждый листик. Так, чтобы не было видно даже нашей картонки. Вот. Чтобы у нас было много-много листьев. И это будет похоже на настоящий
1: листопад.
7: Точно. Старайтесь выбирать листики разного цвета.
1: И желтого, и зеленого, и красного, и голубого.
7: Нет, голубые вряд ли листики есть. Я вот не видела. Держи. Да. Вы вспомните, когда осенью на дорожке лежат листья. Вам видно дорожку за листьями?
1: Нет.
7: Вот, не видно. Вот давайте заклеим всю нашу дорожку, чтобы ее даже... Вот сюда можно приклеить красненький. Старайтесь, чтобы они везде были разного цвета. Держи.
1: Да.
7: И тогда у нас будет
1: самый
7: красивый листопад. А?
1: Тут.
7: Сюда тоже хочешь? Давай. Давай я склею. Держи. Сначала вот этот приклей, я тебе вот этот потом дам. Как у вас получается?
1: Ничего можно. Ну, сюда можно.
7: Да, обязательно приклей сюда. Вот. Эту поделку, кстати, можно сделать своими друзьями. Потому что листьев много, и каждый сможет приклеить по листочку.
1: Да-да. Я готова.
7: Отлично. И давайте покажем, какая поделка у нас получилась. Вот какая у нас поделка.
4: Ну вот, получилась. Я словно в лесу побывал.
7: Да.
4: Осенью.
7: Да. Вот, смотрите. Ой, и у вас тоже красиво. И мне эта поделка будет напоминать о нашем сегодняшнем уроке. Что да, приятные да. звуки полезны для здоровья.
1: А мне будет напоминать об весне.
7: О весне? Листопад? Да. Интересно.
4: Да. Осенью всегда вспоминается весна. Зимой лето.
7: Да. Ой, ребят, обязательно сделайте такую поделку.
4: Да, обязательно сделайте такую поделку и пришлите нам ее фотографию. Только так, чтобы вы там тоже на этой фотографии были. Нам так приятно будет на вас посмотреть.
7: Это точно.
4: Вы словно
1: побывали. Не забудьте ее подписать.
4: Да, точно. Да, да. Вы словно побывали у нас на веселой школе здоровья. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Правда?
7: Да.
4: Да. Наш урок подошел к концу, но мы вас ждем в следующий раз. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч.
7: До свидания, ребята.
1: До свидания. У меня коврик из листьев. До свидания.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Есть люди, на которых мы не обращаем внимания. Такое ощущение, будто их и нет вовсе. Возможно, кто-то из вас считает, что вы именно такой человек. А может быть, наоборот, вас все замечают. В Священном Писании тоже есть люди, на которых вроде бы как внимания и не обращали. Или, может быть, эти люди думали, что на них не обращают внимания. Так вот, таким был Закхей. Закхей, как написано в Евангелии от Луки в 19 главе, был небольшого роста, но ему тоже было интересно увидеть Иисуса Христа. И вот, пытаясь не обращать на себя внимания, этот человек со своим большим желанием увидеть Иисуса Христа решил во что бы то ни было осуществить свою мечту. Но он не мог. Большая толпа. А что сделать? Залезть на дерево. Залезть на дерево, чтобы посмотреть на Иисуса. Кто это такой? И вот, находясь там на дереве, да никто и не видел вообще наверняка Закхея, что он там на дерево залез. Вдруг вся толпа останавливается, Иисус Христос обращает внимание на Закхея. Ну, наверное, можно со стыда сгореть. Этот человек небольшого роста залез на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Но это было не просто любопытство. Дело в том, что в сердце Закхея были совершенно другие чувства. Это на первый взгляд кажется, что он был просто любопытным. Но Иисус Христос, остановившись, обратил внимание на Закхея. И когда остановился, сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все это увидев, окружающие люди начали роптать. А кем был Закхей? А Закхей был мытарем. Он был человеком нечестным, видимо. Он многих как-то обокрал, обманул, может быть, предал. Люди не любили мытарей, потому что они были вот этим звеном между иудеями и римлянами. Это были люди, которые собирали налоги для римлян. Ну и случалось, конечно, так, что были какие-то побочные источники заработка денег, о которых римляне не знали. Но местные из иудеев все это знали. И вот такие, как Закхей, находили людей, заставляли их платить налоги, знали все, что происходит, его не любили. За что Иисус Христос пошел к Закхею? Почему он это сделал? А возможно, Иисус Христос сам такой, как Закхей. Люди стали об этом разговаривать. Пошли какие-то слухи, тут же в толпе недовольство. Видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло

0: спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Дорогие друзья, возможно, я не заслуживаю спасения. Возможно, я ужасный человек. Вы можете сказать о себе, возможно, такое. Но кем бы я ни был, какого бы роста, положения, значимости в обществе, я злой или добрый, Иисус любит каждого человека. Иисус готов остановиться и обратить внимание на любого, кого заинтересовала истина, кто остановился для того, чтобы подумать и принять решение. Закхей уже готов был откликнуться на призыв Иисуса Христа, и он сделал это. И его откликом было изменение его характера. Он решил раздать свое имение, половину бедным, а всех, кого обидел, он решил вознаградить даже, воздать вчетверо. Господь обращается к каждому из нас. Господь хочет, чтобы мы были подобно Закхею, ищущими. Иисус остановится, обратит на вас внимание, пригласит к себе. И пусть в жизни каждого произойдет этот процесс покаяния. Да благословит вас в этом Господь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».
2: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
3: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Чего только не делали женщины на протяжении истории человечества, чтобы сохранить молодость и красоту. Принимали ванны из молока с медом, использовали ароматерапию, различные масла и даже лечение огнем. Современный рынок представляет нам огромный выбор самых разных методов ухода за собой. Нанопрепараты, аппаратные и лазерные косметические процедуры, пилинг, обертывание и прочие достижения науки и техники. Что выбрать? На чем остановиться, чтобы сохранить молодость и красоту? Сегодня нам поможет в этом разобраться наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня с вами поговорим о красоте, как сохранить красоту. И вот первый вопрос. Достаточно ли женщинам, как в древности, использовать лишь травы, масла и другие ресурсы природы?
5: Ну, ресурсы природы, они, конечно, хороши. Но где сейчас взять такое количество трав, обилие натуральных масел? Конечно, есть определенные специализированные магазины. Но, однако, сегодня наука шагнула дальше. Мы знаем теперь о средствах для поддержания и улучшения красоты кожи лица, молодости организма больше, чем люди тысячелетия до нашего современного века. Поэтому сегодня современная наука может предложить гораздо более интересный и эффективный спектр средств для ухода за лицом и поддержание молодости.
4: Тогда ответьте на такой вопрос. Сейчас в аптеках огромное разнообразие гиалуроновой кислоты и коллагеновых напитков. Вот как, насколько они натуральны? Как часто можно их употреблять? Вот что вы скажете вообще? Как вы к ним относитесь? Насколько они действенны?
5: Ну, если говорить про гиалуроновую кислоту, то этот компонент для организма является естественным, поскольку до 25 лет ее уровень достаточно высокий в организме, поэтому кожа, особенно у маленьких детей, мы видим, она такая мягкая, упругая, подтянутая, напитанная, да, вот, за счет высокого содержания гиалуроновой кислоты. Ее еще также называют королевой косметологии. Потому что одна молекула гиалуроновой кислоты способна перетягивать или удерживать до 1000 молекул воды, представляете? То есть это уникальное средство, которое удерживает влагу в организме, а, соответственно, кожа долгое время не увядает, выглядит такой напитанный, помолодевший значительно.
4: Сочный.
5: Сочный, привлекательный. Однако гиалуроновая кислота оказывает положительное действие не только на кожу, но и на внутренние органы, на суставы и на хрящи, представляете? Поэтому если в организме достаточно высокий уровень, ну, нормальный уровень гиалуроновой кислоты, то в целом будет работа организма достаточно слаженная, и органы будут чувствовать себя подтянутыми, бодрыми и здоровыми.
4: Ну, это по поводу гиалуроновой кислоты. А коллагеновые напитки, они что?
5: Да, сейчас существуют комбинированные препараты, содержащие и гиалуроновую кислоту, и коллагеновые компоненты. Коллаген – это белок. В отличие от гиалуроновой кислоты, получают его из продуктов животного происхождения, как правило, это рыбный коллаген, также коллаген из крупного рогатого скота получают. Гиалуроновую кислоту получают из некоторых растительных компонентов или синтетическим путем. Но здесь важно отметить, что гиалуроновая кислота бывает разная все-таки. Для наружного применения высокомолекулярная, для внутреннего низкомолекулярная, инъекционная бывает гиалуроновая кислота. Но цель одна – это все-таки придание молодости организму, особенно коже. Коллаген является, так сказать, упругой такой подкладкой для кожи. И коллаген придает коже наполненность, плотность, и он поддерживает и растягивает. То есть кожа выглядит тоже такой подтянутой, эластичной и молодой.
4: Как часто можно их принимать?
5: Ну, поскольку комплексы, содержащие коллаген, гиалуроновой кислотой и витамином С, оказывают такое накопительное действие, рекомендую минимальный прием где-то 2-3 месяца, чтобы уже почувствовать эффект визуальный, зрительный. И, конечно, приятно, смотря на себя в зеркало, замечать, что что-то происходит интересное, да, в лице. Поскольку эффект после приема сохраняется в течение 6-8 месяцев, то мы проводим курс примерно где-то каждые 9 месяцев. Угу. В среднем, для поддержания тонуса лица. Поскольку данные продукты являются для организма естественными, то в рекомендуемых дозах никакой передозировки или побочного негативного действия, как правило, выявлено не было.
4: Очень хорошо. Вот мы часто слышим о том, что гормональные препараты могут помочь женщине решить очень множество проблем. В том числе говорят, что и проблемы со старением могут помочь решить гормональные препараты. Вот вы что скажете на этот счет?
5: Ну, гормональная терапия – это достаточно такой интересный вопрос. И хочу заметить, что раньше гормоны получали из желез крупного рогатого скота, а также из гипофиза мертвых людей. И вот именно эти гормоны, полученные таким способом, не всегда полезны для человека. Угу. Поэтому современная технология позволяет получить их синтетическим путем или с помощью биотехнологий, когда клетки начинают синтезировать эти гормональные вещества, гормоноподобные вещества. И их арсенал у нас достаточно широкий сегодня. Поэтому в Соединенных Штатах сегодня наблюдается бум гормонотерапии, стероидной терапии, и каждая 8-10 женщина принимает свой индивидуальный набор гормонов, который позволяет организму чувствовать себя достаточно уверенно, не изменяется фон, появляются силы, бодрость, органы работают слаженно, появляется отличное самочувствие и, самое главное, такой бодрый и приятный, красивый внешний вид. Однако в данной терапии следует учитывать тот факт, что прием внешних гормонов может угнетать выработку своих собственных. Поэтому назначение гормональной терапии всегда процесс уникальный и индивидуальный, поскольку врач-эндокринолог, он должен посмотреть, какой конкретно гормон испытывает дефицит, организм испытывает его дефицит или замедляется его выработка, и врач назначает отдельную сложную очень терапию, стоимость которой примерно в среднем где-то 70-100 тысяч в год, сравнимо с пластической операцией. Поэтому данные курсы, они рекомендованы после тщательных обследований и при надлежащем контроле за уровнем гормонов в крови. Но это касается также и мужчин. Известный гормон тестостерон, который поддерживает все, так сказать, мужские функции, в том числе и такое агрессивное мужское поведение, это уверенность в себе, это строение мышечной массы, это накопление мышечной массы, это голос, это желание, это характер мужской. Именно зависит от уровня тестостерона в организме. Однако, играя вот с гормональными препаратами, всегда следует помнить, что замедляя или угнетая выработку собственных гормонов в организме, мы можем порождать и атрофию желез. Да, что также может приводить при резкой отмене гормональных препаратов к всплеску активности, к шоковому состоянию, к изменению функции эндокринной системы. Вот это тоже очень серьезно.
4: С возрастом люди, как правило, испытывают, где-то после 40, испытывают дефицит витаминов группы В. Особенно говорят, что женщины к этому чувствительны. Вот тем, кто хочет молодо выглядеть, советуют 2 раза в год принимать витамины группы В. Вот что вы скажете на этот счет? Действительно ли это поможет?
5: Ну, поскольку витамины группы В, они содержатся в значительном количестве продуктов питания, то при надлежащем правильном питании, богатом хлебными, злаковыми продуктами, в овощах, во фруктах их очень много, и в других, практически во всех продуктах питания содержатся витамины группы В. При правильном, рациональном и достаточном питании необходимость в таких серьезных курсах, в длительной терапии витамины группы В сама собой отпадает. Но, однако, при тяжелых состояниях, при частых воспалениях кожи и так далее, врач может назначить какую-то терапию витаминами группы В. Например, при частом выпадении волос, при изменении обмена веществ в организме и так далее. Все-таки курсы следует согласовывать с лечащим врачом или с врачом-косметологом, у которого есть опыт применения данных витаминов для достижения определенных эффектов.
4: Угу. Ясно. Ну, то есть даже если человек после 40, ему не надо просто идти в аптеку, покупать витамины группы В, да, и начать их кушать. Нужно обязательно обратиться все-таки к врачу, а самим себе не назначать, даже несмотря на, вот, казалось бы, такой возраст. И как бы дефицит после этого возраста витаминов этих.
5: Да, часто это состояние может быть навеяно чем-то внешним, поэтому я бы все-таки рекомендовал в первую очередь обратить внимание на свой рацион питания.
4: Угу.
5: Быть может, в погоне за какими-то целями бесконечными мы можем уставать на работе от каких-то внутренних проблем, проблем в личной жизни и так далее, и забывать принимать весь этот рацион продуктов питания, подаренный нам самой природой.
4: Угу.
5: Поэтому в первую очередь я бы рекомендовал обратить внимание, просто сесть и составить список тех продуктов, которые ежедневно присутствуют на вашем столе. И, быть может, вы обратите внимание на то, что какие-то продукты отсутствуют, будет достаточно просто разнообразить свой рацион и через месяц, через другой посмотреть на самочувствие и принять уже решение о необходимости введения в свой рацион дополнительных витаминов.
4: Угу. Ну, вы говорите про рацион. А не снижается ли усвоение после 40 у человека через, ну, именно пищу этих витаминов? И все-таки действительно ли организм может получить и усвоить после 40, все ли так же хорошо, как до?
5: Ну, конечно, возрастные изменения оказывают влияние на обмен веществ, он замедляется, на накопление, на всасывание полезных веществ из продуктов питания. Однако при поддержании здорового образа жизни, при физической активности, при разнообразии в питании, при надлежащем количестве клетчатки, угу, которая, кстати, буквально как щеточка, как фильтр, очищает, освобождает, освежает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, помогает организму вновь вдохнуть эти полезные вещества, получить их, будет эффективным пересмотр именно питания, в первую очередь.
4: А что такое инъекции ботокса? И как вы к ним относитесь?
5: Ну, сегодня применение ботокса стало очень популярным. Эти инъекции выполняют межбровные морщины, кожу под глазами, кожу вокруг губ, даже подмышки. Какой эффект оказывает ботокс? Ботокс – это нейротоксин типа А, который вызывает нарушение нервной передачи с последующим параличом мышц. Да, то есть мышцы просто не в состоянии двигаться. И если сделать инъекцию ботокса правильно, в нужные точки, то мышцы кожи лица перестают двигаться, и кожа разглаживается, выглядит значительно молодой, такой приятной, мягкой, что, в принципе, и желают.
4: Да.
5: Наши представительницы прекрасного пола. Однако для инъекции ботокса существует множество противопоказаний, их целый спектр. Инъекции ботокса могут обострить любые хронические заболевания. Он противопоказан при повышенной чувствительности к препаратам для инъекции, при гемофилии, при склонности к образованию рубцов, при аллергических реакциях, при антибиотикотерапии, перенесенная за последний месяц и так далее. И этот спектр можно продолжать. Также важно помнить и о вероятном проявлении побочного действия ботокса. Если инъекции сделать неаккуратно или в неправильные точки, то лицо может в течение 6 месяцев искривиться. То есть мы изменим форму лица, и это может нанести тяжелую психологическую травму.
4: Какой ужас.
5: Ну, кроме местных побочных реакций, могут наблюдаться и системные негативные эффекты после применения ботокса. Все зависит от индивидуальной реакции организма, конечно. И поэтому врач-косметолог, который занимается этими процедурами, он учитывает все возможные факторы, проводит опрос пациента, изучает его анамнез, чтобы результат был наилучшим. Угу. Ну, если мы говорим про тяжелые аллергические реакции, как известно, это вариант анафилактического шока на введение ботулотоксина, вплоть до остановки дыхания. Угу. Поэтому клиники, которые проводят эти процедуры, должны иметь в своем запасе препараты, которые купируют реакцию анафилактического шока, чтобы спасти вовремя пациента. Угу,
4: понятно. Скажите, в каком возрасте женщине уже стоит задуматься о сохранении своей красоты?
5: Ну, известно, что после 25 лет с постепенным вымыванием со снижением выработки гиалуроновой кислоты в организме наступает такое мягкое увядание кожи, лица, внутренних органов, то с этого возраста следует обратить внимание не только на косметическое поддержание красоты, но и на здоровый образ жизни в целом, чтобы помочь организму изнутри сохраняться здоровыми и молодыми.
4: А что вы посоветуете женщинам, которые хотят дольше сохранить свою красоту?
5: Ну, конечно, советов можно дать очень много. Я остановлюсь только лишь на некоторых. В первую очередь рекомендуется спать в прохладной комнате, поскольку доказали, что температура 17-18 градусов положительно сказывается на молодости кожи лица. В то же время желательно снизить количество потребляемых килокалорий. В среднем где-то мы потребляем 2000-2500, женщинам рекомендуется снизить до 1500, чтобы организм не получал избыток этих вот жиров, которые также затрудняют работу и сальных желез. Угу. Они укрупняются, и кожа выглядит намного старше. Угу. Также следует поддерживать физически активный образ жизни, заниматься спортом, ходьбой, гонять кровь по организму. Кстати, кровь тоже оказывает омолаживающее действие, уменьшает застойные явления. Но и существуют различные маленькие хитрости для домашнего использования, улучшающие состояние кожи.
4: Да. Интересно.
5: В данном случае очень важно правильно кожу очищать, увлажнять, отбеливать, питать и уменьшать морщинки. Угу. Если мы говорим про увлажнение кожи, то здесь будут хороши не только средства, купленные в аптеке, но также и различные домашние приспособления. Например, хорошо помогает в данном случае косметический лед.
4: Очень интересно.
5: Да. Можно приготовить настой из петрушки, заполнить, например, стакан измельченной петрушки, залить кипятком и настаивать в течение часа. Затем процедить и полученный настой охладить и заморозить в кубиках. Промывать каждый день утром этими кубиками. Кожа получает такой приток витаминов, тонизируется, да, и выглядит достаточно молодой и подтянутой.
4: Как здорово.
5: Еще второй способ очень интересный – это приготовление косметического льда из эмульсии эфирных масел. Известно, что эфирное масло розы, чайного дерева, да, и другие эфирные масла, эту информацию можно найти в интернете, тоже оказывают благоприятное действие на кожу. Но если наносить масло в чистом виде, оно может оказать аллергическую реакцию, вызвать аллергическую реакцию и вызвать раздражающий эффект, также вызвать ожоги. Как же быть в таком случае? Есть маленький секрет. 10-15 капель эфирного масла нужно размешать в столовой ложке молока, поскольку молоко – это природная эмульсия воды и жира. И эту ложку вылить в стакан с водой, тщательно перемешать, разлить формочки и заморозить. И вот такой лед с эмульсией из эфирного масла также оказывает очень хорошее и полезное действие на кожу лица. Однако следует помнить, что процедуру увлажнения кожи лица не следует проводить в зимнее время года. Да. А говоря о масках для разглаживания морщин и питания кожи лица, можно выделить следующие рецепты. Известен старинный рецепт для маски кожи вокруг глаз. Она состоит из 1 столовой ложки картофельного измельченного пюре, 1 чайной ложки оливкового масла и 1 чайной ложки измельченной петрушки. Все тщательно смешивается, наносится на 15 минут каждые 2 дня в течение месяца. Кожа значительно подтягивается, светлеет и выглядит моложе.
4: Спасибо, здорово очень.
5: Также для быстрого эффекта известна желатиновая маска для кожи лица, которая разглаживает морщины и придает лицу свежий подтянутый вид. Ее состав следующий. 2 столовые ложки молока, 1 чайная ложка желатина и 1 столовая ложка жирного творога. Желатин необходимо, чтобы он настоялся и набух в молоке. Затем он нагревается, до его растворения добавляется творог, и все это смешивается до однородной массы. И вот эту остывающую маску в теплом виде наносит на лицо. В течение 30 минут она должна высохнуть, и ее смывают водой, то есть ее нельзя снимать с лица. Аккуратненько смывают водой. И вот этот эффект, конечно, удивительный.
4: Спасибо большое. У нас вот буквально чуть-чуть времени осталось. И последний вопросик. Ваши рекомендации по поводу, по подбору кремов и масок? Маски мы сейчас уже обозначили, крем.
5: В первую очередь крем нужно подбирать в зависимости от образа жизни, состояния, возраста организма. Поэтому все-таки лучшие рекомендации дают соответствующие специалисты, и которым я рекомендую обратиться.
4: Спасибо вам большое за ваши рекомендации. Я думаю, что наши телезрительницы будут очень вам благодарны. Всего вам хорошего. До свидания.
5: До свидания. Всего доброго.
4: Итак, сделаем выводы. Чтобы оттянуть появление первых морщинок, желательно делать профилактические процедуры, которые включают здоровое питание, свежий воздух, мимический массаж, правильный уход за кожей, витаминные домашние маски. Подбирайте косметические средства правильно, учитывая тип вашей кожи, время года и соответствие крема к вашей проблеме. Будьте здоровы и прекрасны!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Почему другие люди живут в свое удовольствие, а я должен ограничивать себя, потому что являюсь христианином? Так иногда думают некоторые верующие люди. Не напрасны ли мои жертвы и в чем смысл ограничений христианской жизни? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Я вспоминаю времена, когда я была студенткой. Я как раз тогда только начала ходить в церковь, поверила в Бога и, ну, решила стать еще и к тому же вегетарианкой. И плюс к этому я решила почему-то худеть. И мой обед составляла баночка кефира и кусок черного хлеба. Так я обедала в университете, ну, практически ежедневно. И зная о том, что я верю в Бога, одна из моих сокурсниц, всякий раз, видя мой обед, говорила: «Ну что, Юль, жизнь по Библии». Ну и она это говорила с некоторой иронией, как бы она очень хорошо по-доброму ко мне относилась. И я такая, ну как бы ела этот кусок хлеба, кивала, а сама думала: «Ну ведь, в принципе, в Библии-то этого не написано, что нужно питаться только черным хлебом. Это мое решение, связанное там с вегетарианством, с похуданием». Так вот, к чему я это все рассказываю. В принципе, вот христианскую жизнь некоторые люди воспринимают как жизнь в аскезе, жизнь полную ограничений, жизнь без радости и в строгих рамках. Об этом так думают некоторые люди, далекие от церкви. Но также иногда думают люди, и пришедшие в христианство. Ну, вот скажите, правы ли мы, когда воспринимаем христианскую жизнь именно так? Должна ли она быть такой, жизнью с ограничениями?
8: Ну и да, и нет. Если мы говорим о традициях аскезы, то они действительно есть. Посты, например. Да? Они как бы связаны не только с христианством, но и в иудейской традиции были посты. А вот, ну, какие-то запреты, могут быть пищевые запреты, да, кошерная пища в иудейской традиции, да. А какие-то, например, воздержание от употребления алкоголя во многих христианских тоже традициях, да, особенно протестантских. Ну и можно перечислять эти вещи. Какие-то из них коренятся в библейской истине, какие-то, в общем-то, внебиблейские, они как-то развились постепенно в течение истории христианской. Но, тем не менее, вот так, разного рода ограничения, они присутствуют во всех конфессиях, деноминациях христианских, ну и вообще во всех религиях. То, что они помогают проложить, ну, какую-то границу между этим миром и между Божьим миром. Это такой вопрос дисциплины или самодисциплины, когда человек в какой-то аскезе живет, в каких-то ограничениях, да, какого-то рода, то тем самым он показывает, что я не совсем от этого мира. Угу. Вот, вот эти самоограничения, они вот помогают самому человеку это почувствовать и знаком являются для других. Вот, иногда это может быть иронично как бы восприниматься другими, вот как в вашем случае. Угу. Да? А вот. Но, тем не менее, как бы это ни воспринималось, это является вот такой декларацией веры. Вот я не принадлежу к этому миру полностью, я вот отрекаюсь от некоторых его каких-то радостей, от каких-то вот соблазнов. вот для того, чтобы очистить свое тело, свой ум, свою душу, вот, и открыться Богу.
7: Ну вот хорошо, если человек это делает по доброй воле, осознанно, ну, выбирает вот этот путь и решает, вот я от этого отказываюсь. Я вот соблюдаю пост, например, буду соблюдать. Да, и я как бы вижу в этом смысл. Я думаю о каких-то духовных вещах, как бы. Ну, ради Бога я себя ставлю в рамки сам. Но бывает так, что люди, пришедшие в церковь, вроде бы сначала согласившиеся с тем, что вот теперь вот то-то-то я не делаю, например, отказываюсь от алкоголя, да, или прекращаю какие-то свои там связи, ну, непорядочные, допустим, да, вне брака, вот, ну, какие-то другие вещи, да, прекращаю делать, которые Библия, ну, не одобряет. И проходит время, и человек вдруг думает, а не напрасно ли я от всего этого отказался? Вот вокруг люди живут, гуляют, выпивают, радуются, смеются, вот. А я грустный, в церкви скучно, и как-то вот, может быть, поторопился я, или, может быть, я хочу продолжать ходить в церковь, но и радости мира тоже продолжать вкушать. Словом, возникает вопрос, не напрасны ли мои жертвы? Вот что делать, когда у человека такой вопрос возникает?
8: Ну, наверное, нужно сначала поговорить о природе вообще этого вопроса, да, откуда он берется. Дело в том, что мы живем как-то на пороге двух царств, и мы живем физически в царстве земном, ну, да, в реальности земной, и ожидаем наступления царства небесного, реальности небесной. И вот эти наши ограничения, которые мы на себя накладываем, они являются таким средством приготовления к приходу этого небесного царства. Потому что мы так устроены, что земное, духовное и плотское у нас связано. Если мы, например, плохо себя чувствуем, заболели, то и уныние какое-то нам может прийти, да, какая-то вот слабость духа. Потому что плоть и дух, они между собой взаимосвязаны. Поэтому вот многие практики такие, аскетические, да, там, отказ от алкоголя, например, или там кто-то вегетарианство себе избирает, кто-то посты время от времени или еще что-то, вот они являются вот такой подготовкой духа через обуздание плотских своих каких-то желаний, подготовка духа для вот встречи со Христом. Но при этом мы физически живем в царстве или в реальности земной. И наши желания не остаются нашими желаниями. Да? И искушения, окружающие нас, они остаются этими искушениями. И вот здесь вот оно будет, грядет это царство духовное, но оно еще не наступило. И вот это создает такую напряженность, такое напряжение создает между тем, что есть, и тем, что еще не наступило. Вот. А тем, что еще не наступило, мы познаем, как апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, мы смотрим, как сквозь тусклое стекло гадательно. То есть это он образ использует зеркало металлического, которые были в его времена, а металл он имеет такую особенность, он тускнеет, покрывается окислом, да, его нужно как-то натирать, чистить время от времени. Вот. И вот это грядущее, оно вот пока еще мы его осязать не можем, мы его только предвкушаем, и земное, оно, в общем-то, сильнее в этом смысле. Оно нас вот тянет, оно искушает нас снова вернуться к тому, что было. И когда мы смотрим наших друзей, на наших, как вот вы говорили, да, там, окружающих нас людей, вот, ну, например, для того, чтобы иногда там больше получить или заработать, ну, можно прибегнуть к какому-нибудь обману. Вот. И если вы занимаетесь там бизнесом, предпринимательством, то можно вот эти схемы обмана использовать для того, чтобы там где-то налоги не платить, где-то там что-то укрыть, вот, где-то зарплату не доплатить, в общем, где-то какие-то махинации провернуть, там конверты, черные схемы и так далее, для того, чтобы быть успешным. И, как правило, в этом мире вот успешны люди те, кто умеют идти не по закону, а против закона, да, вот пользоваться, хотя это, может быть, конечно, пресекается там со временем, но тем не менее, это вызывает вот у людей, которые следуют строго правилам, да, вот, ну, какое-то такое недоумение, вот, ну, надо же, я тут стараюсь быть честным, вот, все делать по правилам, а вот у него вот все идет, а у меня ничего нет, я еле свожу концы с концами, да. Вот, или там примеры можно разные приводить. Кто-то там живет в аскетической жизни, а у него нет здоровья. Может быть, это как бы с этим и связано, да, недостаток там сказывается того-сего. А другой человек себе все позволяет, он цветет, значит, и все у него хорошо. Вот. Ну и когда мы смотрим так вот в сторону, думаю, вот пути грешника, они как-то вот вроде больше приносят выгоды. Да, и таким образом мы сосредотачиваемся на этом искушении, и оно становится все сильнее и сильнее, заполняет нас и может, в общем-то, привести к тому, что христианин оставляет свой путь и становится на путь грешника. Да, это может быть.
7: Угу. Ну, это значит, что сердце христианина не вполне посвящено Богу?
8: Ну, я бы так не сказал. Мы все живем в искушении. Помните, Спаситель начинал свой путь на земле после крещения, как написано, был влечен в пустыню, да, духом. И искушал его там сатана. Вот. И он противостоял этим искушениям. Но тем не менее, это были искушения. Написано, он взалкал, да, он захотел есть. Это же желание. И вот тебе предлагается выход. Сотвори из этих камней хлебы, и ты как бы будешь сыт. Вот. Искушение, оно возникает там, где есть желание. Вот. Но мы не железные существа, не роботы, у которых нет желания. Вот они естественны. И эти желания, они могут быть сильнее или слабее, могут заполнять нас, и с ними можем бороться. Это часть нашей жизни. Вот это... свойственно человеку. А, вообще есть глава в Библии одна, которая, мне кажется, эту тему очень полно и красиво открывает. Это 72-й псалом, книга «Псалтырь», псалом Асафа. Здесь сказано так. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам», с одной стороны. А с другой стороны, «А я...» «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти, ибо до смерти крепки их силы, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд одевает их». Ну и так далее. То есть он... описывает этих людей нечестивых, которые совсем не заботятся о том, чтобы Богу угодить, исполнить Его волю в своей жизни, вообще об этом не думают. Они думают только о том, как увеличить свое богатство, как земное счастье обрести. Вот в этом они очень успешны, потому что они этим занимаются постоянно, они в этом поднаторели. А праведник, он этим не озабочен, поэтому он является так, с точки зрения этого мира, таким неудачником. У него нет того, чего есть у других людей, он не настолько успешен. Вот. И это создает, вот, с одной стороны, образ такого неудачливого человека, вот, а со стороны вот, праведника, когда он смотрит на этот мир, может создать такое вот искушение. Да. Вот. Но нужно дочитывать эту главу до конца. Это как псалмопевец борется с этим искушением, которое приходит в жизнь каждого праведника, да, в той или иной степени, в тот или иной момент его жизни. Как? Думал я, как бы уразуметь это. Как это объяснить другими словами? Вот такую вот несправедливость, которая происходит. Это трудно было в моих глазах. Я думаю, что мы тоже не знаем, как это объяснить. «Доколе я не вошел во святилище Божие и не увидел их конца». Вот. «Так на скользких путях поставил ты их, и низвергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они, в разорение исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь их мечты». Ну, другими словами, войдя во святилище, а что значит «вошел во святилище»? Ну, вообще, Асаф – это псалмопевец, это предводитель хора, который во святилище вот, участвует в богослужении, который руководит музыкальным прославлением, служением, вот, которое проходило во святилище. Он как бы возвращается к своему служению. Он, и оказавшись вот внутри этого хора, прославляющего Бога, увидев красоту и величие Божие, которое вот во святилище является ему, он начинает видеть временность этого мира на фоне вот вечного Бога, его славы. И вот эта временность, эта хрупкость, эта ненадежность мира, это поверхностный блеск, он как бы представляется для него таким вот, на скользких путях поставил ты их. Вот сегодня ты есть, завтра тебя нет. Ну, я как-то слышал одну историю, таких, наверное, много историй. Вот у нас здесь в Подмосковье есть такая усадьба, Горки Ленинские, там, где Ленин умер. Вот эта усадьба когда-то принадлежала Морозову, известному предпринимателю, ну, очень богатому человеку, у него было много подобного рода усадеб. Вот, казалось бы, что ему нужно, да? Но мы знаем, что жизнь закончилась самоубийством. Вот. И то, что у человека все есть, это не означает, что у него есть все внутри, да, что его дух радуется, что он не подвержен унынию какому-то внутреннему, что он не потеряет смысл своей жизни. То есть внешний блеск, внешнее накопление – это только может радовать только какое-то время. Да? А внутренняя пустота – потому что человек создан для Бога, создан для того, чтобы обрести вечный смысл. Если он этого вечного смысла не обретает, то тогда все, что у него есть, оно теряет всякий смысл. Много есть или мало есть, значения никакого не имеет. Да? И Асаф это увидел. Войдя во святилище, он понял, что вот эта внутренняя наполненность, внутренняя радость, которую нельзя купить, она гораздо важнее и гораздо сильнее. Вот, она придает смысл, она придает силы человеку. И именно за это нужно и держаться. Да?
7: То есть он смотрел вперед. Для него не было, как сказать, вот в этом плане границы, потому что жизнь верующего человека из земной, она в небесную перетекает. То есть в земной жизни на Бога надеемся.
8: Но уже сейчас.
7: И да, да, уже сейчас, потому что мы перед собой видим открытый путь, а не закрытую дверь. Ну, конец нашей земной жизни, закрытая дверь. А мы знаем, что потом-то мы в Божьих обителях будем, верим в это. И вот Асаф это, значит, прочувствовал, получается, да?
8: Да.
7: Осмыслил.
8: Да, и вот он говорит здесь, «Ну, я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку». Да, я был невежда, не разумел, как скот был я перед тобой. То есть я вот, вот этого главного не видел. И вот этот соблазн или это искушение, оно приходит человеку в период такого затмения, когда он перестает видеть вот то, о чем вы говорили, перестает видеть вечность, перестает видеть Бога. Как сказано, я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку. Когда человек теряет эту руку Божьего водительства, и он искушаем этим вопросом, а зачем вот это все? Да, но потом, когда это проходит, вот это затмение, и снова он видит, как в озарении света, суть происходящего, вот эту временность, ветхость, хрупкость этого человеческого бытия и все, что его сопровождает, он как бы пробуждается. И вот возвращается, значит, главному. Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. То есть, если ты есть, то, в принципе, мне ничего не нужно. Ты сам заполняешь меня этим смыслом. Изнемогает плоть моя и сердце мое, твердыня моя моего и часть моя вовек. Благо мне приближаться к Богу, на Господа Бога возложил я упование мое, чтобы возвещать все дела твои. То есть вот 72-й псалом – это такая драма человеческого духа, метущегося от одного к другому. И это нельзя сказать, что это нормально, но это часть жизни христианина. Время от времени вот как-то вот, знаете, как мы идем, да, начинаем смотреть под ноги и забываем, что над нами есть звездное небо.
7: Ну, тут вот хорошо все заканчивается, так все это сжато в этом псалме, как бы проблема есть, есть какая-то такая, ну, да, как вы правильно сказали, драма, и потом разрешение, то есть человек для себя находит вопрос, он находит свой смысл, и он рад этому. А что вы посоветуете человеку, который вот современный христианин испытывает такие же чувства, которые описаны в начале, в первой половине этого псалма, который пока ответ не нашел. Ему что нужно? Больше думать о Боге. Ему нужно вспоминать о том, что, ну, в конце концов, вот все это сгорит, это все нечестивые, они погибнут, если они к Богу, эти люди не обратятся, ничего хорошего их не ждет, ты утешайся будущим.
8: Ну, видите ли...
7: я думаю, что это люди-то это знают как раз.
8: Ну да, просто то, что будет... Да, мы же не можем видеть. Вот, поэтому, ну, я имею в виду, вот вы говорите, там Царство Небесное будет, все сгорит. Ну, да, это такой подход апокалиптический такой. Вот, но, наверное, все-таки Бог нам дал эту жизнь для того, чтобы мы не жили в страхе ожидания будущего и не смотрели на этот мир, как тот мир, который приговорен к погибели. Да, это, ну, такой радикальный
7: взгляд. А нам надо просто потерпеть. Просто вот перетерпеть, и будет Царство Небесное.
8: Да, а нужно наполняться Божьим присутствием уже сегодня. Вот как здесь Асаф говорит. «Я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку». Вот вообще, мне кажется, что искушения современного мира, вот современного христианина, они, наверное, превосходят искушения христиан всех веков. Вот. Ну, по крайней мере, для вот сообщества такого продвинутого в цивилизационном смысле. Mm-hmm. Да. Человек научился обходиться без Бога, ему это не нужно. А человек, вот, начиная с этих гуманистических тенденций вот, там, эпохи Возрождения, да, поставил во главу всего самого себя. Вот, он поклоняется сам себе, своим достижениям, своим возможностям. И вот эта увлеченность, она Бога на периферию, веру в Бога увела. Ну, примеров можно много привести. Вот что мы видим? Да, вот вы включаете телевизор или входите в интернет. То есть 99,9% информации, которую вы получаете, оно абсолютно безбожно. Там вообще нет никакого намека на Бога. Это выхолащивает, вымывает из вашей души вот всякие устремления, всякую надежду, связанную с Богом. И вот, ну, противостоять, простите, этому...
7: Да, даже если и мы там не видим...

0: хорошие мысли на самом деле. Это хорошие мысли быть уверенным, быть оптимистичным, быть открытым к этой жизни и к этому миру. Но, что интересно, да, Бога там нет. Бога, может, они, конечно, кто-то верит из них, ну, не афиширует, не знаю. Но все идет к тому, поверь в себя, возьми от этого мира все возможности. И ты смотришь и думаешь... А я не взяла от этого мира все возможности. И вот мне пятый десяток, я не все возможности свои использовала. И я их, возможно, и не использую. И я потеряла время. И потеряла какие-то свои ресурсы, не туда растратила. И реально у меня иногда такие мысли возникают, что как бы вот если бы я, и вот если бы я могла бы то, я могла бы это... И я думаю, эти мысли возникают у многих, и в том числе у верующих людей. Вот. То есть это все такой масштаб приобретает.
1: Ну да, это вот как раз искушение современного мира. Но знаете как, вот 72-й псалом надо перечитывать много раз, может быть, даже каждый день в течение там, недели или месяца, для того, чтобы проникнуться его содержанием. Вот то, о чем вы говорите, это немножко так поверхностно, то, что скрывает в себе, это не настоящее. Вот что такое гламур, да? Гламур – это что-то деланное. Ну, на фотографиях там какие-то модели предстают совершенной внешности. Но никто не знает, что эти фотографии обработаны фотошопом, например, да? Нет ни одной родинки, нет ни одного изъяна, все подправлено. Это идеально подогнанная одежда. Но в жизни такого не бывает. И жизнь этих людей, которые живут не своей жизнью, а той жизнью, которая должна нравиться тем, кто на них смотрит, она просто невыносима. Вот. И это только со стороны кажется так. Да? Или если взять, например, вот вы так затронули, счастье женщины в карьере, а так ли? Может быть, не в карьере, может быть, в любви. Вот. И быть одиноким человеком, который много как бы имеет и многого достиг, но при этом остается одиноким. Вот. У него нет детей, которые к нему приедут, у него нет внуков, которые посидят у него на коленях, да, и подругают его усы или бороду, или что-нибудь в этом роде, или разобьют его очки. Да. В этом же счастье настоящее. И вот эта подмена искусственным настоящего – это искушение не только вот для христианина, а вообще для обычного человека. Об этом много очень можно говорить, потому что современный мир – это сплошная подмена. Вот, и сплошная иллюзия. Вот, а иллюзия и подмена, она не может долго существовать.
0: Но
1: она рано или поздно
0: есть реально и
1: приводит
0: не...
1: к краху.
0: Ну, да, это так, но есть и не иллюзии, есть действительно реальные люди, у которых есть счастливые семьи, но как бы и прекрасная,
1: конечно,
0: работа, но они живут, ну, без Бога, ну, если мы можем, конечно, судить вообще об этом.
1: Мы говорим о рекламе, да, которая вот нас окружает со всех сторон. Ну, это, наверное, эту тему можно много развивать, но вот если говорить о том, как противостоять этому искушению.
0: Да.
1: Вот. Противостоять этому искушению мы обращаемся опять к 72-му псалму. Он говорит, доколе я не вошел во святилище. Вот. Если мы утратили традицию христианскую, ну что такое христианская традиция? Христианская традиция – это прежде всего она направлена на то, чтобы отрывать свои глаза от земли и обращать их к небу. И не входим в храм, то у нас нет шансов. То есть у нас должны быть возможности входить в храм. Должны быть возможности, а войти в храм – это значит отрешиться от звуков этого мира, от искушения этого мира хотя бы на час, хотя бы на какое-то время. И этого времени часто бывает достаточно для того, чтобы получить духовное исцеление. Вот, ну, вспомним там традиции прошлого, праздники, например, религиозные. А зачем они вообще, собственно, эти праздники были придуманы? А для того, чтобы человек мог не забывать о Боге. Вот. Вот, заповедь о субботе, например, библейская, да, каждую неделю вот, Бог говорит, соблюдай этот день для того, чтобы ты мог посвятить его Господу Богу. Вот если это будет, вот такая простая вещь, как вхождение в храм по традиции, по привычке, по расписанию, вот, тогда у нас появится шанс противостоять этим искушениям.
0: Время нашей программы подошло к концу. Павел Владимирович, я благодарю вас за участие. Спасибо вам.

0: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Верую». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Николай Гумилев. Евангелическая церковь. Читает Николай Гузов. Музыкальное сопровождение Вячеслав Захаров.
2: Тот дом был красная слепая остроконечная стена, и только наверху сверкая два узких виделись окна. Я дверь толкнул, мне ясно было, здесь не откажут пришлицу. Так может мертвый лечь в могилу, так может сын войти к отцу. Дрожал вверху, под самым сводом, неясный остов корабля, который плыл по бурным водам с надежным кормчим у руля. А снизу шум взносился многий, то пела за скамьей скамья, и был пред ними некто строгий, читавший книгу бытия. Тот же самый миг безмерность мне вдруг плеснула, как волна. И понял я, что достоверность теперь навек обретена. Когда я вышел, увидали мои глаза, что мир стал нем. Предметы мира убегали, их будто не было совсем. Только на заре слепящей, где небом кончилась земля, призывно реял уходящий флаг неземного корабля.
1: Стихотворение Николая Гумилева «Евангелическая церковь» читал Николай Гузов.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это все. Это закон для общества, это закон для политиков, это закон для бизнеса.
4: Это христианское достояние.
5: Это начало мудрости, это начало духовной жизни.
6: Это зарядка для души в какой-то степени.
7: То есть это еще и такая загадка для современного человека.
1: В этой программе значение Библии для христианства. Цель Библии. Библия и цивилизация. Библия в жизни человека.
7: Когда мы говорим, для чего нужна Библия, то здесь мы сразу сталкиваемся с тем, что является значимым для христианской религии как таковой. Во-первых, это религия книги. С этого начинался иудаизм, религия книги. То есть религия начинается от того, что написано. Вот в этой книге что-то сказано, и в этой книге открывается нам Бог. Второй момент – эта книга дает нам возможности познавать нравственные императивы этой религии. Да? В этой книге прописаны какие-то правила, законы и постановления. И третья немаловажная вещь – это то, что связано с богослужением, с литургикой. Эта книга читается за богослужением. И, читая эту книгу, люди таким образом обращаются, словами этой книги люди обращаются непосредственно, выходят за пределы земного бытия и обращаются к Богу.
8: Главная цель Библии как раз-таки помочь человеку найти ответы на эти извечные, очень сложные вопросы. Что есть мир, что есть человек, что есть Бог, если Он есть, каков смысл жизни человека, что есть жизнь, что есть смерть. Этими вопросами задается всякий человек, на эти вопросы пытается давать ответы. Философская мысль. Вот. Но философские школы дают самые разные, порой даже противоречивые ответы на все эти вопросы. Так вот, Библия предлагает нам ответы на эти вопросы с божественной перспективы. Библия рассматривается как книга, содержащая в себе Божье откровение. Это слово Божье, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни, чтобы он мог точно знать, кто он и для чего.
7: Когда мы говорим о цели этой книги, то лучше, чем то, что сказано в самом Священном Писании по этому поводу, наверное, не скажешь, потому что об этом апостол Павел во второй части Библии в Новом Завете говорит своему ученику Тимофею.
1: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
4: Современная цивилизация, по крайней мере, западная, которая сегодня, в общем-то, является локомотивом пока еще, да, она вся выросла из Библии. Это христианское достояние. И если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации. Просто другой вопрос, что, может быть, не все это осознают, как бы живут по инерции. Но, тем не менее, это так. От этого факта никуда не денешься. Даже в некоторых основополагающих законах некоторых стран этот факт отмечен. Факт христианского наследия.
9: Библия задала какие-то основные параметры нашего мировоззрения, в том числе и светского. И думаю, что это значимая роль Библии сохранится, и, по крайней мере, в обозримом будущем.
10: С моей точки зрения, на примере как раз библейском можно очень многому научить. Научить молодых. Быть в мире, жить в мире, соотносить себя с миром, определяться в мире.
7: Библия нам рассказывает о Боге. И если в Ветхом Завете о Боге говорится как о том, кто является время от времени в виде святых существ, приходит, посылает святых существ сюда, то в Новом Завете Бог открывается уже сам. Тайна Боговоплощения является основным центральным мотивом Нового Завета. Бог приходит в этот мир. Бог стал человеком. Этого человека зовут Иисус. Он родился в Назарете, поэтому Иисус из Назарета. Люди того времени ждали человека, который придет и освободит их от всех проблем. Этого человека евреи называли Мессией. Мессия. По-гречески это слово «мессия» означает, звучит как «Христос». По-русски это «помазанник». Мессией назвали Иисуса. Иисус – Мессия или Иисус Христос. И венцом его жизни стала смерть за человека. Он умирает за место человека, за человека. И вера в его смерть и воскресение становится залогом спасения любого человека.
11: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
6: Священное Писание учит нас в каждом человеке видеть Христа. Если ты этого видишь и осознаешь, можно прочитать много книг, можно читать каждый день и Библию, и Евангелие, и еще многочисленные Талмуды и все прочее. Но если у тебя нет в сердце и в уме, ведь Спаситель не спросит у нас там, в том лучшем мире, да, красил ли ты губы, надел ли ты платок в церковь и так далее. Он спросит самое главное – любил ли ты Бога и ближнего своего?
12: В моей жизни был такой интересный опыт. После смерти мамы я нашел некоторые письма, которые сохранились у нее от родных и близких. Некоторые, далеко не все. Я бы даже сказал, очень небольшую часть этой переписки. И, наверное, люди, которые писали эти письма, не рассчитывали, что их буду читать я. Хотя я к тому моменту уже был, когда они писались. Я был маленьким ребенком. Но я из них узнал очень многое об истории своей семьи. В том числе такие вещи, которые я, наверное, предпочел бы никогда не знать. Вот хотел ли Павел или Петр, чтобы его письма читали спустя 2000 лет? Вы знаете, я думаю, скорее хотел, чем нет. По крайней мере, то, что мы читаем в так называемых соборных посланиях, обращено ко всем христианам. Если ко всем, то, наверное, не только первого века, но и второго, третьего, почему не 21-го. А вот то, что Павел писал Филимону, частное письмо. Думал ли он, что его прочтет не только Филимон, его жена, там, может быть, еще пара друзей, кто-то, кого он упомянул в письме, привет передал, да, но что его будем читать мы, я думаю, он рассмеялся, если бы ему это сказали, но он же там пишет совершенно частную вещь. Но из этого маленького послания к Филимону мы узнаем очень важные вещи о том, как христианская община была устроена, как, по мнению Павла, должны относиться друг к другу рабы и их хозяева, если и те, и другие христиане. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, иногда да, иногда нет. Явно хотели, чтобы прочитали соборное послание, и я думаю, что не хотели, чтобы прочитали послание к Филимону. А с другой стороны, ну, человек, он ограничен, да, то есть, если что-то сохраняется и остается в веках, то, наверное, в этом есть смысл. Вот, скажем, те письма, которые я нашел там из 70-х годов, переписка моей семьи, да, в которой я родился, ну, пройдет 100-200 лет, наверное, какие-то потомки наши будут помнить, что такие люди жили. Но для них это уже не будет иметь большого значения. Там какая-то семейная трагедия, там какие-то чувства, какие-то взаимоотношения. Но люди на это посмотрят и скажут, да, вот надо же, были такие люди, у них что-то в жизни происходило, и все. Это их не затронет. А вот если нас до сих пор затрагивает эта переписка Павла с Филимоном, значит, был какой-то замысел в этом, не Павла, не Филимона, может быть, несколько более высокий замысел, о том, чтобы вот этот частный случай, он стал образцом для какого-то вдумчивого понимания, что есть отношение внутри христианской общины для будущих поколений. Вот значительная часть Библии – это истории, которые происходят с самыми разными людьми, и как они к этим историям относятся, как они их переживают. То есть это жизнь, это отпечаток жизни. И поэтому, наверное, она остается актуальной и интересной для нас.
13: Мы же понимаем, что Библия – это огромный компендиум, свод целого ряда книг. Она вбирает в себя и в очень таком плотном исполнении передает нам в высшей степени сжатую выжимку фактически божественного откровения. И чтобы с ней вступить в диалог, нужно иметь очень приличный интеллектуальный аппарат вообще. И он должен сформироваться.
10: Мы очень часто говорим библейскими выражениями, совершенно не соотнося эти выражения с оригиналом. Мы постоянно... Экклезиаст – это наша, так сказать, повседневная жизнь, да? Время собирать камни и время разбрасывать. Время любить и время ненавидеть. Время спать и время бодрствовать. Либо мудрость увеличивает скорбь, либо наоборот. Нагим вышел из чрева матери и так далее.
14: Хочу заметить, что мы вот в обществе, да, в обычном, в обыденном, да, каждодневном, чем мы, допустим, всегда хвастаемся? Вот женщину что обсуждают? Кто на сколько килограмм похудел? Да, как некие достижения. Ну, допустим. И никто никогда, особо сейчас у нас и не принято, этот вопрос не возникает вообще, кто сколько раз прочел Библию. И если ты ее прочтешь хотя бы один раз за эту жизнь, я не знаю, какая она будет, эта жизнь.
12: Я еще очень люблю вспоминать историю про одного вымышленного персонажа из повести Лескова «Одна дума». Когда в 1876 году вышел первый перевод Библии на русский язык, люди его прочитали, то вот как описывает Лесков, этот самый «Однодум», а он был мелким полицейским чином, дочитался до Христа в этом русском переводе и стал вести себя очень странно. Не брал взяток, там никого не обижал, не притеснял. И окружающие к нему с пониманием относились, потому что такие люди, они, что юродивые, чудят, а никому не вредят, и поэтому они безопасны. И вот я думаю, как много потеряла наша культура, как много потеряла наша история, что этот перевод появился так поздно. Может быть, кровавых ужасов 20 века не было бы, или они были бы не такими страшными в российской истории, если бы чуть пораньше эти однодумы начали читать и до Христа дочитываться, и начинали бы какую-то другую жизнь, и подавали бы окружающим людям пример, что, оказывается, можно жить по-другому и чувствовать себя счастливым.
7: Главное, что должны люди услышать, они должны услышать Евангелие. Весть об Иисусе, о том, что Иисус пришел на землю, умер за наши грехи, и сегодня все люди, верующие в это, могут обрести вечную жизнь. Вот эта весть, она должна быть достигнута всех, и об этом сказано в Евангелии от Матфея, в 24 главе, 14 стихе. И проповедано будет все Евангелие Царства, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть конец мира, в конце мира весь мир будет обеспечен этой вестью. До каждого последнего человека весть о спасении будет проповедана.
15: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец.
5: Библия для меня означает, что я прихожу в соприкосновение с непосредственно с Словом Божьим, Словом живого Бога. Вот поэтому не только для меня, но и для всякого человека благоговение перед Священным Писанием, перед Его Словом – это начало мудрости, это начало духовной жизни. Ведь это начинается диалог. Практически Бог находится в диалоге через Библию с каждым человеком, который приходит в этот мир. Как сказано, что Христос, значит, является светом для всякого приходящего в мир. Библия содействовала моему интеллектуальному росту, моему духовному росту. Мне сегодня 80 лет, и я скажу, где был бы я, если бы те дни моей юности, как говорит поэт, вечное Слово Божие не коснулось меня.
16: О ты, пространством бесконечный, живые в движении вещества, течение времени привечный, без лиц, трех лицах божества, дух, всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертно бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, каким к Тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Особенность нашего времени – нехватка времени. Мы никогда и ничего не успеваем. Люди нашего поколения думают, что у них появится время, когда они выйдут на пенсию. Но боюсь, что и тогда нам не будет хватать времени. Как же в современной спешке правильно распределить время? Распределить так, чтобы его на все хватало? Для этого нам действительно нужна помощь свыше. Ведь время – особый дар Божий. И в Библии написано: «Поступайте осторожно, дорожите временем, ибо дни лукавы». Ефесянам 5 глава 16 стих. Мы с вами говорили о том, что мы можем говорить подросткам слова одобрения и похвалы. Для этого нужно полминуты. Мы можем к ним с любовью прикасаться. На это нужно еще полминуты. Но я должна заметить, что этого недостаточно для полного выражения любви. Для того, чтобы подросток чувствовал себя полноценным человеком, ему надо уделять время, часть своей жизни. Это значит, что на подростка надо обращать внимание лично. К большому сожалению, уделять внимание подростку намного сложнее, чем обнимать его и говорить ему любящие слова. По одной причине – для этого необходимо время. Много времени. Особенность времени, проводимого вместе, – это общность. Я не имею в виду близость территориальную. Можно находиться вместе в одной комнате, но не испытывать общности. Общность – это реальное общение друг с другом. Отец и сын, вместе смотрящие телевизор, не всегда испытывают общность. Если после похода на стадион подросток думает, что для отца футбол важнее, чем он, общности не было. Но если по возвращении после матча подросток говорит отцу: «Здорово, что мы были вместе, для меня это очень важно», то контакт произошел. Сегодня я хочу поговорить с вами, как продуктивно проводить время с подростком. Подобно словам поощрения и прикосновения, совместное времяпровождение также бывает разным. Самый распространенный способ такого общения – это диалог, то есть разговор с подростком, а не для подростка. Если мы хотим качественно провести время со своим сыном или дочерью, то мы должны быть внимательным слушателем. Мы должны задавать различные вопросы и слушать то, что будет повествовать нам наш ребенок. Но это не должен быть допрос. Это должна быть беседа двух родственных сердец. Когда наши дети были маленькими, мы давали им наставления и приказы. И если мы продолжим общаться с ними в том же духе, наше общение не состоится. Мы должны изменить стиль общения. Мы должны научиться общаться с ребенком как со взрослым, помня о стремлении подростка к независимости и поощряя его развивающееся «я». Это значит, что мы должны позволить своему подростку думать самостоятельно, выражать свои собственные эмоции, иметь свои мечты. Мы должны научиться помогать ему правильно оценивать свои идеи, понимать свои чувства и делать реальные шаги по направлению к достижению своей мечты. Мы должны научиться делать это дружески, в диалоге, а не в догматическом монологе родителя-наставника. Должна сказать, что это нелегко. Для многих родителей это труднодостижимая задача.
1: Мамины секреты.
2: Для того, чтобы улучшить общение с подростками, есть несколько правил. Правило первое. Смотрите на подростка, когда он говорит. Так вы не будете отвлекаться, и он будет думать, что полностью владеет вашим вниманием. Не закатывайте глаза в негодовании, не закрывайте их, не смотрите поверх головы своего собеседника. Второе. Слушая подростка, ничем более не занимайтесь. Помните, что время, проводимое вместе, предполагает, что ваше внимание полностью сосредоточено на подростке. Если вы чем-то сильно заняты, так и скажите: «Я сейчас занят, через несколько минут я освобожусь и буду полностью посвящен нашей беседе». Третье правило. Будьте внимательны к чувствам подростка. Спросите себя, что чувствует мой ребенок. Если вы думаете, что знаете, убедитесь в своей правоте. Например, мне кажется, ты разочарован тем, что я забыл. Это даст подростку возможность прояснить свои собственные чувства, и он увидит ваше внимание и заинтересованность. Четвертое правило. Наблюдайте за жестами подростка. Иногда слова говорят одно, а жесты другое. Задавайте вопросы, чтобы прояснить, что же на самом деле чувствует ваш собеседник. Следующее. Не перебивайте. Исследования показали, что обычно человек слушает не более 17 секунд. Затем он перебивает, вставляет свои умозаключения, и беседа заканчивается. Ваша задача – поддержать беседу, понять его мысли, чувства. Шестое правило. Задавайте открытые вопросы. Например, «Если я правильно понял?» Или «Как мне показалось?» Или же «Ты имеешь в виду?» Выразите понимание. Подросток должен знать, что вы его услышали и поняли. Например, «Насколько я понял, ты хочешь пойти в поход с друзьями и просишь денег на снаряжение». Восьмое правило. Попросите разрешения высказать свою точку зрения. Например, «Тебе хотелось бы узнать мое мнение по этому вопросу?» Если подросток отвечает «да», выскажите свое мнение. Если же нет, разговор окончен. Умение правильно разговаривать – неотъемлемая часть диалога. Манера нашей речи чрезвычайно важна. Необходимо помнить, что можно делиться своими собственными мыслями и предположениями, не критикуя подростка. Говорите от первого лица. Иногда подростки намерены говорить с родителями, но не тогда, когда родители хотят этого. Внимательные родители должны быть чуткими к потребностям своих подростков и удовлетворять их нужду в общении. 2 часа без сна не сильно повредят здоровью, но 2 часа качественного общения будут очень важны для подростка, который чувствует себя отверженным и брошенным. Пусть Господь поможет быть мудрыми и чуткими родителями и уметь проводить качественно время со своими детьми. Да благословит вас Бог!
0: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: У каждого христианина есть какая-то просьба к Богу, а возможно, даже не одна. И мы часто Бога о чем-то просим. Это молитвы. В молитвах мы выражаем свои прошения. Но некоторые люди считают, что достаточно одного раза помолиться для того, чтобы Господь ответил. Так ли это на самом деле? Действительно, одного раза достаточно? Давайте попробуем найти ответ в Священном Писании вместе. Евангелие от Луки, 18 глава. Иисус Христос рассказывает притчу. Иисус очень любил рассказывать притчи, потому что это всем известные истории, по крайней мере, для тех, кто его окружал, и люди вполне понимали, о чем говорит Иисус. Итак, притча о том, как должно всегда молиться и не унывать. Об этом пишет Лука. В одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но мы читаем о том, что этот судья долгое время не хотел защищать эту женщину. Видимо, у него было очень много своих дел, других. Но женщина была очень настойчива, и она приходила вновь и вновь, прося защиты. И вот в 5 стихе мы читаем Евангелие от Луки, 18 главы. «Но как эта вдова не дает мне покоя, — говорит судья, — защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Вроде бы такой человек, о котором написано: «Бога не боится, людей не стыдится». Но, ладно, решил защитить эту женщину. Здесь, в Священном Писании, мы не читаем, а в чем конкретно была суть вопроса. В чем должен был защитить судья эту вдову? Иисус Христос как бы намекает, что его слушатели должны знать эту историю, или это вовсе не важно. Так вот, Иисус Христос, обращаясь к слушающим, говорит: «И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Иисус Христос говорит о том, что мы должны быть настойчивы в молитве. Просить, молиться, надеяться и не унывать. Мы очень часто опускаем руки, не получая ответ на свою молитву. Может быть, конечно, нам так кажется, что мы не получаем ответ, а Господь уже ответил. Но вот здесь, именно в этой притче, Иисус Христос говорит о том, что нам не надо унывать. Даже если Господь медлит с ответом, даже если кажется, что Он не слышит. Дорогие друзья, Иисус Христос приводит в пример нечестивого человека. Бога не боится, людей не стыдится, и добавляет: неужели Господь не защитит своих детей? Конечно же, защитит, услышит и ответит на вашу молитву. Непрестанно молитесь, не уставайте молиться. И как Лука называет эту притчу вот этими словами о молитве и унынии, пусть именно в такой перспективе эта притча будет вам всегда и казаться. Молиться и не унывать. И помнить: если я настойчив в молитве, Господь обязательно ответит. Он не забудет о вашей проблеме.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
4: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
2: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
3: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
2: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
4: И говорили они все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
3: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
4: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
5: Это как?
6: Как?
1: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
4: Митмон далурам?
1: Дамми унапала.
4: Я вас не понимать.
1: Комедер тило? Дамми унапала.
4: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
4: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
6: А ему приносили веревку.
7: Они совсем запутались.
2: Они перестали понимать друг друга.
6: Совсем-совсем не понимали?
4: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
6: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
8: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
7: Они ушли из города?
2: Да, они стали

0: ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
1: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
2: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
1: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
3: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
1: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
2: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
4: Ура! У Бога были послушные детки.
0: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
3: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать Его заповеди.
4: А как звали этих людей?
2: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад, у Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
3: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
2: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
3: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
2: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Бог милует и спасает.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет детский хор

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Может ли существовать полноценная христианская община в режиме онлайн? Есть ли будущее у онлайн-церквей? Реальное присутствие на богослужении. Так ли оно нужно сегодня, когда и общаться, и слушать проповеди можно в интернете? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, рада вас снова видеть в нашей студии. Здравствуйте. Когда началась пандемия, люди многие виды своей деятельности стали переносить в режим онлайн. В том числе и появились видеотрансляции богослужений. И люди стали активно общаться в мессенджерах, делиться какими-то своими настроениями, переживаниями. А проповеди, ну, те воцерковленные люди, которые посещали до начала пандемии богослужения, проповеди стали уже слушать тоже в режиме онлайн, в интернете. И вот когда вроде бы уже стало можно собираться вместе, не все вернулись в церковь. А люди стали продолжать слушать проповеди в режиме онлайн, церковь посещать реже. И даже появились онлайн-церкви. Такие церкви, где, в общем-то, вся деятельность проходит в интернете, насколько я понимаю. Как вы считаете, есть ли у онлайн-церквей будущее? И как вы вообще относитесь к такому режиму служения и к такому режиму взаимодействия между верующими людьми?
8: Ну, наверное, нужно начать отвечать на этот вопрос с пояснения природы церкви вообще. Мне кажется, что вот этот термин онлайн-церкви, церковь, он сам в себе неверен. То есть мы не можем так говорить онлайн-церковь. Мы можем говорить трансляция чего-то, там, проповеди, там, богослужения, там, какого-то хорового пения. Но говорить о том, что церковь существует виртуально, мы не можем. Есть, конечно, такое представление или богословское понимание того, что существует невидимая церковь. Да, церковь отдельных людей, которые не организованы в какую-то церковную организацию, не собраны вместе, а вот невидимая церковь. Но это такое обобщенное название, которое имеет в виду вообще всех христиан всего мира, как собор такой, да, или собрание невидимое, которое предстоят перед Богом каждый сам. Но это скорее такая теория, такое богословское представление. Но если говорить о природе церкви библейской, в близком понимании, то онлайн-церкви быть в принципе не может. Мы сейчас не говорим о каких-то там экстренных сложившихся ситуациях, типа пандемии, да, или что-то. Ну, если говорить о природе церкви. Ну, давайте начнем с самого начала. Когда Христос говорит о церкви в Евангелии от Матфея, да, он говорит: Петру, вот ты камень, а на сём камне я установлю на исповедании твоем, да, меня как спасителя мира, я устрою церковь. И где двое или трое, потом он развивает эту мысль дальше в последующих главах, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду посреди них. Что такое церковь? Церковь – это люди, собранные верой во Христа, как Спасителя, вместе. И тогда между ними находится Христос. То есть речь идет о таком физическом собрание людей вместе. Тогда я посреди них буду. Да? А слово «наша церковь российская», да, оно как бы тоже подразумевает, ну, есть разные как бы представления об этом, оно подразумевает или является переводом греческого слова «экклезия», вызванные, да, вот, вызванные для собрания вот это, какого-то представительского из этого мира. То есть это, через все Писание проходит эта мысль о собрании народа Божьего. То есть люди, собранные вместе. Это первое. Второе, собранные для чего? Для того, чтобы вместе исповедовать веру во Христа. И это исповедание является не только исповеданием устным, это является исповеданием своей жизни. Ну, ключевым словом Евангелия является слово «любовь». «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего, как самого себя». А как можно проявить эту любовь? Сразу возникает вопрос. Угу. Если нет этого собрания, если люди друг друга не видят, если они не собраны в одном месте. А что такое проявление любви? Это не чувство, это некие дела, да, это терпение, это снисхождение друг к другу, это взаимная помощь, это все то, что помогает нам чувствовать тепло друг друга, там, это вера, которая нас согревает, вера других, когда мы опытами друг с другом делимся, ну и так далее. Угу. То есть любовь, она невозможна без того, что святые будут собраны вместе.
7: Ну вот, Павел Владимирович, все-таки, вот допустим, во многих церквях сейчас существуют группы молитвенные в мессенджерах, да, и там как раз люди делятся своими опытами, пишут, за что помолиться, или как Бог ответил на их молитву, радостями делятся, печалями. Кто-то, может быть, отдельно созванивается, кто-то переписывается уже дальше в личной переписке. Да, люди могут неделями друг друга не видеть. Вот. Но общение-то идет, его нельзя приравнять к общению живому.
8: Ну, понятно, как режим дополнительный, это нормально. Мы же всегда писали друг другу письма, посылали друг другу вести. Просто сейчас это происходит быстро. Если раньше письмо нужно было ждать несколько дней или неделю, может быть, даже и годы, если это письмо шло на другой конец света, да, мира, то сегодня это происходит мгновенно. И я почему начал с природы церкви? Мы же в данном случае говорим о частностях. Вот, когда мы используем какие-то мессенджеры, трансляции, видеосюжеты, вот то, что мы с вами сейчас делаем, это, в общем-то, тоже в русле церковного служения происходит. Да? Но это имеет свой эффект, это имеет свой смысл, свою пользу, но это не является церковью, по сути дела. Да? То, что человек видит на экране, то, что он как бы читает в своем смартфоне, это не церковь. Это информация, которая связана с церковью. Но сама церковь, ядро церкви, это физическое присутствие верующих друг с другом. Ну, если, например, такой бы режим карантина, который, или пандемии, да, который вот был установлен при вот этой болезни, развитии болезни, продолжился бы еще долгое время, то церкви бы очень ослабли. Мы уже даже это чувствуем уже сейчас, это ослабление. И ослабление это объясняется тем, что люди физически не присутствуют. Если ты физически не присутствуешь, как ты можешь поддерживать служение церкви?
7: А как ослабли в церкви? В чем это выражается?
8: Ну, давайте мы, наверное, все-таки обратимся к Писанию, да? Вот послания апостольские, ну, в частности, послания апостола Павла, там это особенно заметно, они делятся, как правило, на таких две части. Одна часть, такая большая, первая часть, она такая богословская. Апостол Павел проясняет, толкует Библию, проясняет какие-то важные вероучительные моменты в жизни церкви. А вторая часть его посланий – наставительная. Она обращена вот непосредственно к церкви как телу Христову, где есть какой-то порядок, как себя вести в том случае, как совершать какое-то служение. Вот это очень важная часть апостольских посланий. Вот послание к римлянам, это очень сильно видно. 12 глава – это такой переход в другую тему, к теме практически наставительной. И вот апостол говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, принесите тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Ну вот сразу. Ну так, может быть, для современного слуха это странно звучит. «Принесите тела ваши в жертву живую, святую». Ну, тут речь не идет, конечно, о суициде каком-то. Да? Тут речь идет, апостол Павел имеет в виду образы ветхозаветнего богослужения, где тела животных приносились в жертву, да? В жертву, посвященную Богу. Жертву, здесь речь идет о мирной жертве, жертве благодарности, когда воскурялся, эта жертва приносилась в знак благодарности Богу за посланную им благодать. И вот речь идет не случайно. Представьте тела ваши, другими словами, вашу жизнь, которая воплощена в теле. А как можно жизнь в церкви воплотить в теле, если это тело виртуально, а не физическое? Да? Как можно почувствовать прикосновение руки, которая тебе помогает? Как можно ощутить вкус воды, которую тебе, ну, так, да, говорят, ну, подают, когда ты болен, например? Как? И вот он дальше развивает мысли и говорит: как в одном теле у нас много членов, но не у всех одно и то же дело. Мы составляем одно тело во Христе. То есть вот этот образ, любимый образ апостола Павла, церковь – это тело. Угу. Тело – это не что-то такое прозрачное, призрачное, а это физическое собрание людей с разными характерами, с разными судьбами, с разными нуждами, с разной степенью веры или неверия, с разными сомнениями, с разными талантами. И вот из этого образуется нечто целое, то, что мы называем церковью. И он дальше говорит: как по данной нам благодати имеете различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. А если имеешь служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении, увещеватель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайся зла, привляйся к добру. Будьте братолюбивы друг другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. И в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о гостеприимстве и так далее. Как вот это все можно исполнить, находясь вне физического тела церкви? Находясь в виртуальном теле.
7: Ну вот я думаю, что некоторые вещи, их можно исполнить, действительно. Мы можем написать друг другу: мне нужна помощь, там, привезите килограмм картошки, да, ну я так условно говорю. И кто-то: да, сегодня вечером будет. Ну то есть все равно человек приезжает к тебе в гости, привозит тебе там еду или лекарства. Кто-то заболел, там все равно все идет к физическому контакту. А кому-то нужна просто духовная помощь или поддержка, ну, разговор, да. Поговорить можно и по телефону. Вот, то есть какие-то вещи мы можем сделать виртуально, какие-то не можем. Вот, то есть все так или иначе склоняется к тому, что какие-то контакты физические, ну вот лицом к лицу, они все равно будут. Но все-таки некоторые вещи, они в режиме онлайн могут существовать.
8: Ну да, это все равно, что, конечно же, мы не можем как бы оставаться людьми, которые там не пользуются средствами связи современной. Mm-hmm. Да. Мы живем в современном мире, мы должны пользоваться, это приносит большие благословения. Но природа церкви, она другая. Ну, может быть, можно так проиллюстрировать это. Вот представьте себе семью, вот такую большую семью, вот разновозрастные дети, значит, родители, тут какое-то хозяйство, вот живут они где-нибудь там, может быть, в деревне. У них там козы, там коровы, не знаю, у каждого своя ответственность, значит, детям надо идти в школу, там, проходить через лес, там, все такое. Вот. И тут вдруг эту семью разлучают. То есть каждого, значит, папу, маму, значит, куда-то там забирают, детей в детские дома, но всем им дают телефоны и говорят, вот вы между собой общаетесь по этим телефонам, вы друг друга видите по скайпу, например, вы можете друг о друге молиться, можете друг другу посылать переводы на карточку. Вот. Все вы это можете делать, не вопрос. Но физически вы видеться друг с другом не будете. Вот вы хотели бы жить в такой семье?
7: Нет.
8: Да, я думаю, что нет. Может быть, даже это трудно объяснить, почему. Но человек, существо социальное даже в таком тактильном, что ли, смысле.
7: Да.
8: Вот нам нужно физическое прикосновение. Да? Нам дети могут подраться иногда, там, да? Ну, как бы это так, да, поругаться, да, потолкаться. Вот, ну, нам нужен контакт. Он может быть негативный, может быть позитивный. Но нам этот контакт нужен. Так мы устроены. Мы такие социальные существа. И вот такое виртуальное пространство, оно все-таки является такой суррогатом или такой заменой, подменой подлинного, настоящего. Вот те, у кого есть, например, родители, которые живут далеко, или дети, которые живут далеко, да, и мы с ними общаемся вот с помощью этих средств. Но все равно время от времени мы покупаем билет, летим куда-то, едем для того, чтобы хотя бы один день провести вместе. Этот один вместе, день проведенный, он дает какую-то такую энергию, такое удовлетворение, такую силу поддерживать эту любовь, эти взаимоотношения еще на какое-то время. А те люди, которые вот, ну, я знаю, просто, наверное, тоже есть какие-то друзья, которые уехали за границу, с которыми физически просто невозможно увидеться, постепенно это общение сходит на нет. Вот. Теряется интерес, как-то потихоньку происходит охлаждение, отдаление. И несмотря на то, что у нас все есть возможности для того, чтобы пообщаться, вот такой уже потребности нет. Как потребности увидеться. Вот. А если бы эта потребность удовлетворялась, то и отношения бы поддерживались. Вот, наверное, то же самое можно сказать,
7: да,
8: о церкви.
7: Интересно. А потом я еще вот думаю, что да, мы можем, конечно, и по скайпу, и там разные возможности использовать видеосвязи, писать все, что угодно друг другу, пересылать какие-то ободряющие библейские тексты, картинки каждое утро. Но никогда ты не увидишь через видеосвязь какие-то нюансы мимики человека, который тебе хочет что-то сказать. Или который хочет понять, можно ли тебе сейчас рассказать о боли своего сердца. И только при личной встрече вдруг человек расплакался, вдруг он начал говорить какие-то вещи, которые он не мог по видеосвязи сказать. И ты обнимаешь человека, успокаиваешь, и он начинает плакать еще сильнее, а потом успокаивается и получает, и ты получаешь, отдавая. А иногда и ты этот человек, который плачет. То есть это, в принципе, невозможно вообразить себе. Это должны быть настолько близкие отношения, чтобы это можно было по телефону сказать. Ну, как бы это вот у нас уровень отношений разный со всеми людьми. Да, здесь и вот в онлайн-режиме это отсутствует, этот момент.
8: Да, мы вот эти нюансы должны понимать. То есть, конечно же, мы должны пользоваться этими средствами связи, это нормально. Но нужно понимать, что это только протезы. Это не настоящее. Это вот то, что, ну, помогает сократить расстояние. Но не может сократить расстояние до вот такой абсолютной близкой встречи. Ну, мы больше, может быть, посвятили времени сейчас с такой социальной части, да, церкви. Но церковь, в общем-то, цель церкви – это не социальное общение. Это элемент, это аспект, конечно же, очень важный, но мы собраны так, чтобы был посреди нас Христос. Где двое или трое, там и я посреди вас.
7: То есть богослужение.
8: Да.
7: Тоже момент
8: абсолютно
7: важный.
8: Точно. Мы переходим к вопросу богослужения. Церковь, по большому счету, существует ради богослужения. Потому что богослужение – это присутствие Христа среди нас и предвкушение вечности. Вот. И богослужение, оно, ну, в принципе, виртуально невозможно. Ну, например, элементы богослужения, да? Элемент богослужения – это пение. Такая древняя часть. Еще псалмы посвящены этим песням, которые исполнялись во время богослужения, которые, значит, шли из глубины сердца. Когда вы находитесь среди, как псалмопевец говорит, сонма поющих, да, среди вот множества, то это воздействует на вас. Ваши мысли, ваша душа, ваше биение вашего сердца начинает работать в унисон с теми, кто стоит вокруг вас. Это такой кумулятивный эффект. Вы вместе, да, это усиливает вас, вы чувствуете силу вот этого. И богослужение такое радостное, когда радость передается от одного другого, огонь веры передается от одного к другому человеку, он нас поддерживает. Это невозможно сделать через онлайн-церковь. Если вы поете там, то вы слышите свой голос только. А это где-то там далеко в этом приборе, да, которым вы пользуетесь. Вот. Эти образы такого богослужения через все Священное Писание проходят. Ну, помните книгу Откровения, например, где описано в 7 главе собрание спасенных святых всего мира. Угу. Да, всей истории человеческой. Вот великое множество, которое никто не мог перечесть, значит, из всех племен и народов собираются перед Богом и вместе восхваляют Бога. Это грандиозно, это великолепно. Это, ну, можно сравнить, может быть, знаете, как какие-то, ну, какие-то массовые такие концерты, там, мероприятия, куда люди приходят для того, чтобы вот эту почувствовать силу большого собрания людей. Но когда это...
7: Хотя они могли бы включить запись потом в интернете.
8: Совсем не то. Да. Запись совсем не то, да. И если эти люди единодушно славят Бога все вместе, то вы уже находитесь, вы ощущаете себя в небесном царстве, да. Вот. И богослужение совместное, даже если двое или трое своими немощными голосами воспевают «Слава Богу», оно воодушевляет. Это не одиночество. А так вы чувствуете себя одинокими. Вот между вами расстояние, между вами множество километров, и это совсем не вдохновляет. Конечно же, мы не говорим о том, что опять средства эти связи, ну, как бы сами по себе негативны. Нет. Но они не могут заместить самую суть.
7: Ну, есть люди, конечно, которые не могут выходить из дома, потому что здоровье уже им не позволяет этого. Вот. И понятно, что для них это действительно глоток свежего воздуха. Услышать проповедь в интернете, они этого ждут, рады, комментируют, пересматривают. Да, когда человек физически может присутствовать, ну, в принципе, где угодно, но не хочет вот этот момент и говорит, а мне достаточно включить проповедь, в определенный день послушать, я сажусь, слушаю, а даже никаких дел в это время не делаю, там, например, слушаю внимательно. Я на богослужении побывал, пение послушал. Ну, сам я не очень люблю петь, мне достаточно послушать. Спели, пожертвования я перевел через, значит, ресурсы, интернет-ресурсы. И как бы человек этим доволен, и человек не чувствует потребности вернуться в лоно церкви физически. Причем все проповеди слушает внимательно, считает он, что он духовно растет. Ну вот что вы на это скажете? Ну, да, может, это его так, вариант такой?
8: Если так, может быть, немножко огрубленно сказать. В таком случае и спасение будет виртуальным. Если вера виртуальна и присутствие на богослужении виртуально, да, то есть спасение, ну, может быть виртуальным. Вот этот сон этих людей, описанных в книге Откровения, мы будем на него смотреть только вот через экран телевизора. Они будут там. Ну, мы сами себя отделили от этого тела. Как бы получается, при возможности быть внутри. Почему? Не потому, что само по себе это плохо, а потому что вот как с этими друзьями, которые живут где-то за границей, мы не можем с ними видеться. А отсутствие такого личного общения церковного, оно охлаждает человека. Он постепенно незаметно для себя погружается в духовную ленность. Вот. А поддержание веры, оно требует усилий. И эти усилия нужны для, например, того, чтобы внимательно слушать Слово Божие, которое в церкви читается, да? Не отвлекать своего внимания. А вы знаете, это трудно сделать, когда вы смотрите это через телефон. Вам какие-то приходят сообщения постоянно. Да, и вообще сам по себе экран у вас ассоциируется больше не с слушанием проповеди, а с развлечением. Да? Ну, как бы такие чисто такие нюансы. Потом эта духовная леность приходит по той причине, что вы не вовлечены в жизнь других людей, или вы вовлечены только виртуально. По звонку или вот по каким-то вот охам и ахам. Да? Это вот есть такие чаты, в которых люди посылают друг другу ладошки, что они молятся друг о друге. Да. Ну, если даже на самом деле кто-то и молится, то постепенно это переходит просто в пересылку вот этих ладошек.
7: Да.
8: Без всяких молитв. Ну, как можно там, допустим, в этом чате там 20 или 30 или 50 человек. Ну, чисто физически невозможно о 50 человеках молиться. Это нужно все свое время посвятить вот с утра до вечера только одной молитве, да? И вот эти ладошки, которые люди друг другу пересылают, просто говорят о таком формальном поверхностном отношении к проблеме. Потому что среди этих всех проблем, может быть, есть одна действительно достойная проблема того, чтобы, ну, собраться вместе, может быть, ночь целую посвятить этой молитве, побдеть, да, этой ночью, и как бы потрудиться для того, чтобы молиться Богу. Но вот эта иллюзия молитвы, иллюзия богослужения, она приучает нас к мысли, что и так сойдет. И вот это все потихонечку начинает сходить все ниже и ниже. И мы начинаем довольствоваться поверхностью. Вот слушаем какую-то проповедь. У нас же есть большой вариант или какое-то наставление. Много вариантов.
7: Можно выбрать, да.
8: Да, что-то не идет. Это проповедник, что-то как-то вот... Может, техническое какое-то несовершенство того, что там сделано, или мысль мне не нравится. Я раз переключился на другую. Со временем я к этому привыкаю. И вместо того, чтобы проповедь, как правило, она построена целостно. То есть есть какая-то завязка мысли, да, есть развитие мысли. Нужно дослушать до конца для того, чтобы получить благословение. Нельзя ее прервать где-то в каком-то месте и произвольно включиться в том каком-то другом месте. По крайней мере, продуманное. Да? Вот. И вот когда человек так начинает прыгать, он тоже начинает деградировать. Он перестает уметь вообще концентрировать свое внимание на чем-то, вот на чем-то быть сосредоточенным. Вот, ну и можно буквально вот разобрать любой элемент вот, богослужения или собрания верующих, на котором мы присутствуем виртуально. То есть это постепенно приводит к духовной лени, поверхностности, неумение концентрироваться, деградации и нежелание вообще участвовать в жизни других людей. Ну, если мы с друг другом общаемся, нам могут быть люди неприятны, они могут чем-то нас обижать, может быть. Но мы, как христиане, призваны с терпением к этому относиться. Да? А когда мы находимся на удалении, нам это легко, нам просто выйти из чата, значит, там, не включаться или забанить какого-то человека. И никто никому не обязан, все происходит вот так. То есть и мы в итоге изолируем себя от жизни, мы деградируем, мы перестаем слушать духовно, ну и превращаемся в светских людей, которые постепенно уходят от Бога. К сожалению, это так. Поэтому надо на позитиве закончить. Да?
7: Да.
8: Наше общение. Поэтому ничто не может заменить, ничто, никакие самые совершенные очки там, дополненной реальности, не могут заменить присутствие человека в церкви. Потому что он должен чувствовать прикосновение своих братьев и сестер. Прикосновение, которое передает ему прикосновение Христа и его присутствие среди нас.
7: Замечательные слова. Спасибо вам, Павел Владимирович, за ответы. Спасибо за участие в программе. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Верую». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста. Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вам честно и откровенно ответить на вопрос, какая польза организму может быть от теста или котлет? Никакой особой пользы нет, скажете вы, и будете неправы. Потому что, если постараться, то тесто можно сделать очень даже полезным, не говоря уже о котлетах.
2: Котлеты в тесте. Тесто. Взять 2 стакана теплой воды, добавить 2 столовые ложки сухих дрожжей, 2 чайные ложки соли, 2 столовые ложки сахарного песка, 1 стакан отрубей, 5 столовых ложек молотой смеси, кунжута, семян льна и сухой зелени базилика. Тщательно перемешать. Затем постепенно добавить 5 стаканов муки. Замесить тесто. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Дать подняться в теплом месте. Котлеты. 2 луковицы и 1 зубчик чеснока мелко нарезать. Добавить чуть-чуть воды. Тушить 2-3 минуты. Соединить 1 стакан вареного пшена, 1 стакан окары, 0,5 стакана измельченных грецких орехов, 1 чайную ложку соли, по 1/4 чайной ложки мускатного ореха и имбиря, по 1/2 чайной ложки кориандра и паприки, лук с чесноком и 0,5 стакана панировочных сухарей. Тщательно перемешать. Сформировать котлеты вытянутой формы. 12 штук. Обвалять в панировочных сухарях. Тесто разделить на небольшие булочки. Каждую раскатать в виде жгута. Красиво оплести котлеты. Выложить на смазанный маслом противень. Выпекать 20-25 минут при температуре 200 градусов.
1: Напоминаю вам, дорогие друзья, что мы ждем ваших советов и рекомендаций. Присылайте рецепты, которые, по вашему мнению, отвечают всем требованиям здорового и полноценного питания. Всего вам доброго! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Как не сойти с ума». Сегодня наш разговор на тему тревога. Дадим определение этому явлению. Согласно новому словарю русского языка, тревога – это сильное душевное волнение, беспокойство, смятение, обычно в ожидании опасности чего-либо неизвестного. Энциклопедический словарь медицинских терминов предлагает следующее определение. Это аффект ожидания какого-либо неприятного события. Термин «аффект», соответственно, используется в психиатрии для описания болезненного состояния, болезненной, нездоровой реакции психики. В статье Евгения Гольцмана «Век тревоги» в журнале «Наука и жизнь» за 2001 год есть следующее определение. Страх всегда имеет причину. Исчезла угроза – пропал страх. Тревога же не имеет видимых оснований. Страх обостряет чувства, мобилизует силы, побуждает к действиям. Тревога, напротив, парализует волю, мучит, угнетает, причиняет душевные и физические страдания, приводит к болезням, а иногда даже к смерти. Известный психолог Спилберг выделяет два типа тревожности. Первая из них – это так называемая ситуативная тревожность, то есть порожденная некоторой конкретной ситуацией, которая объективно вызывает беспокойство. Данное состояние может возникать у любого человека в преддверии возможных неприятностей и жизненных осложнений. Это состояние не только является вполне нормальным, но и играет свою положительную роль. Оно выступает своеобразным мобилизующим механизмом, позволяющим человеку серьезно и ответственно подойти к решению возникающих проблем. Второй вид – так называемая личностная тревожность. Она может рассматриваться как личностная черта, проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому не располагают. Она характеризуется состоянием безотчетного страха, неопределенным ощущением угрозы, готовностью воспринять любое событие как неблагоприятное и опасное. В этом определении для нас важно подчеркнуть термин «воспринять». Готовность воспринять любое событие как неблагоприятное и опасное. То есть дело мы имеем здесь, в первую очередь, с интерпретацией, с истолкованием на уровне мировоззрения того, что могло бы случиться, какие опасности предположительно, потенциально грозят. Это именно нечто, что человек создает. Это ощущение является именно попыткой пропуска каких-то жизненных переживаний через фильтр мировоззрения и укоренившихся привычек мышления. Как же победить эту тревогу? Что можно сделать, открывая Слово Божье и применяя данные там советы для профилактики этого ужасного поистине состояния тревоги? Для нас главным отрывочком сегодня станет отрывок из Нагорной проповеди Иисуса Христа, которая записана в Евангелии от Матфея. Мы будем читать в 6 главе стихи с 25 по 34. Читать неторопливо, останавливаясь, комментируя каждый стих и прилагая соответствующие иллюстрации. Итак, стих 25. «Посему говорю вам, — сказал Христос, — не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды?» Прежде всего, важно знать, что глагол «заботиться», как он дан у евангелиста Матфея, означает не проявление заботы, а именно тревогу, беспокойство. «Не переживайте, не изводитесь», — говорит Иисус Христос. И вот почему его аргумент. «Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» Соответственно, вот очень важный принцип. Научитесь отдавать приоритет важному над второстепенным. Что важнее, душа или пища для поддержания жизни? Что важнее, тело или то, во что тело одето? Научитесь отдавать приоритет важному над второстепенным. Есть в английском языке такая

0: ума, которого у многих и очень многих нет вовсе, или же то, как он обставлен.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Во втором послании к Коринфянам, в первой главе, в стихах с 8 по 10 написано: «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Апостол Павел описывает, как он оказался в очень трудных, сложных обстоятельствах, где были угрозы и где находился потенциал тревоги. И вот как он с этим справился. Он далее пишет, 9 стих. «Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». То есть апостол Павел сам себе подписал смертный приговор. Он говорит: «Мы сами в себе имели приговор к смерти». То есть он внутренне настроился, ввиду реальной опасности, на самый худший вариант. И понял, что даже если самое трудное случится, самое трагичное случится, то есть его убьют, он надеется на Бога, который воскрешает из мертвых. То есть даже если я умру, мыслил апостол Павел, я буду воскрешен, у меня есть надежда на вечную жизнь. Этот принцип означает в своем мировоззрении представить себе самое худшее стечение обстоятельств, которое возможно в данной ситуации, принять его и увидеть, что даже самая худшая беда, которая может случиться, все равно не есть неизбежность, не есть катастрофа. Вот что говорится на эту тему в известной трилогии Дейла Карнеги в качестве иллюстрации. «Когда я был молодым человеком, — сказал мистер Керриер, — я работал в кузнечной компании в Баффало, штат Нью-Йорк. Мне было поручено изготовить устройство по очистке газа на заводе Питтсбургской компании по производству зеркального стекла в Кристал-Сити, штат Миссури. Этот завод стоил миллионы долларов. Новое устройство устанавливалось с целью удаления примесей из газа, так чтобы он мог гореть, не нанося повреждения машинам. Этот метод очищения газа был новым. Он испытывался в прошлом лишь один раз и в других условиях. В период моей работы в Кристал-Сити возникли непредвиденные трудности. Это устройство в общем работало, но оно не обеспечивало те гарантии, которые мы дали. Я был обескуражен своим провалом. У меня было такое чувство, словно кто-то ударил меня по голове. У меня начало болеть все внутри. Я был так встревожен, что не мог спать. Наконец, здравый смысл подсказал мне, что волнение ничем мне не поможет. Тогда я выработал способ решения своей проблемы без беспокойства. Он себя прекрасно оправдал. Я уже более 30 лет применяю этот метод борьбы с беспокойством. Он совсем прост. Его может использовать каждый. Процедура состоит из трех этапов. Этап 1. Я проанализировал ситуацию без всякого страха и представил самое худшее, что могло бы произойти при данных условиях. Никто не собирался посадить меня в тюрьму или расстрелять. В этом я был абсолютно уверен. В самом деле была некоторая вероятность, что я потеряю свою должность. Также казалось возможным, что мои работодатели откажутся применить новое оборудование и потеряют 20 тысяч долларов, которые мы вложили в это предприятие. Этап 2. Представив самое худшее, что могло случиться, я решил примириться с этим в случае необходимости. Я сказал себе: «Эта неудача повредит моей репутации, и в результате я могу потерять работу. Но даже если это произойдет, я всегда могу найти себе другое место. Условия могли быть гораздо хуже. Мои работодатели, вероятно, понимают, что мы проводим эксперимент с новым методом очистки газа. И если он стоит 20 тысяч долларов, видимо, они в состоянии оплатить эти расходы. Они

0: могут просчитать, что потратили деньги в целях научных исследований. Осознав худшее, что могло бы случиться в данных условиях, и примирившись с этим, я понял, что произошло очень важное событие. Я немедленно расслабился и ощутил чувство умиротворенности, которое не испытывал в течение многих дней. Этап 3. С этого времени я спокойно посвятил свое время и энергию попытке улучшить самое худшее положение, которое я мысленно представил себе и мысленно с ним примирился. Я попытался теперь выработать пути и средства, с помощью которых казалось возможным предотвратить потерю 20 тысяч долларов, которая нас ожидала. Я сделал несколько расчетов и пришел, наконец, к выводу, что если мы потратим еще 5 тысяч долларов на дополнительное оборудование, наша проблема будет решена. Мы осуществили это, и вместо того, чтобы потерять 20 тысяч долларов, наша фирма заработала 15 тысяч. Возможно, я никогда не смог бы это сделать, если бы продолжал пребывать в панике, так как это состояние уничтожает нашу способность сосредоточиться. Однако, когда мы заставляем себя мысленно принять самое худшее, мы исключаем смутные страхи и получаем возможность сосредоточиться на решении проблем. Случай, о котором идет речь, произошел много лет назад. Он оказался столь поучительным, что я решил извлечь из него урок на всю жизнь. В результате я почти полностью избавился от беспокойства.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Иисус Христос учит нас отдавать приоритет важному над второстепенным. Это первый урок. Второй. «Взгляните на птиц небесных», говорит 26 стих 6 главы Евангелия от Матфея. «Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их». Вы не гораздо ли лучше их? Иисус Христос учит нас осознанию своей значимости в мироздании. Он говорит, если Бог Небесный все свои творения питает, если Он птиц питает, вы не гораздо ли лучше? Книга Псалтирь, 103 глава, стихи с 24 по 30. «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа. Животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им – принимают, отверзаешь руку Твою, насыщаются благом. Скроешь лицо Твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли». Псалмопевец говорит, «Все обилие сотворенных Богом существ, везде, кругом вокруг нас, получают от Бога помощь, поддержку и питание». Неужели я, венец Божьего творения, созданный по образу Божию человек, Божье дитя, не буду объектом Божьей заботы? Осознайте свою ценность, приглашает Священное Писание. Книга Бытие, 9 глава, первые два стиха. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Человек поставлен владыкой над всеми животными, над разными формами жизни, которые Бог создал, даже и после завершения потопа. Потому, как говорил раввин Симеон, в жизни своей не довелось мне видеть оленя, который сушит инжир, или льва, носящего тяжести, или лису, торгующую различными товарами, а все они насыщены, без всяких забот и волнений. Если те, кто создан, чтобы служить мне, насыщены без всяких волнений, то уж я-то, который создан для того, чтобы служить моему Господу, и подавно должен быть насыщен без всяких волнений и забот». Следующий стих в нашем отрывочке, 27 стих 6 главы Евангелия от Матфея, говорит: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Христос призывает: «Поймите, что беспокойство не приносит никакой пользы, не изменяет обстоятельства, оно бесполезно». Вот как эти слова звучат в современном переводе под редакцией Кулакова. «Да и кто из вас, сколько бы он ни заботился, может хотя бы на час продлить свою жизнь?» Беспокоиться, тревожиться – это просто неразумно. В этом нет никакой пользы, говорит Христос. Священное Писание открывает для нас целый ряд очень практических, очень мудрых, очень значимых советов. Если вы склонны беспокоиться, откройте евангельский текст. Прочитайте Нагорную проповедь Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 6 главу, которую мы рассматриваем сегодня. И вы почувствуете, как тело наливается силой, уверенностью, надеждой. Вы почувствуете, что тревога постепенно уходит. Изучая этот вопрос далее, читая Нагорную проповедь Иисуса Христа дальше, мы находим в 28 стихе 6 главы Евангелия от Матфея следующие слова: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры». Здесь повторяется мысль о значимости человека в мироздании, но также поднимается вопрос веры. Верите ли вы на самом деле в Бога? На самом ли деле Он реален? Если это так, значит, Он обязательно позаботится о вас, коль скоро Он заботится даже о цветах. И вот здесь интересно подчеркнуть следующий момент. Христос здесь говорит не столько о факте одежды, сколько о красоте одежды. Говоря о лилиях, Спаситель сказал: «Посмотрите на полевые лилии, Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». То есть рассматривается не только сам факт одежды, что Соломон был одет, а он был красиво одет, изящно одет. Господь таким образом заботится не только о самом насущном, не только чтобы в данном случае наготу телесную прикрыть. Он дарит нам красоту. Он заботится о большем, Он заботится об изяществе. Первое послание апостола Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Возложите на Него, потому что Он уже взял на Себя, Он уже возложил эти заботы. Зачем вам эту ношу нести? Не нужно. Зачем зря тратить силы?
1: В эфире программа «Возрождение».
0: 31 стих 6 главы Евангелия от Матфея говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Иисус призывает: не уподобляйтесь язычникам. Язычник чаще всего живет именно в страхе, в трепете и в тревоге. Он не уверен в настроении своего Бога или своих богов. Языческих богов, согласно концепции, принятой во многих религиях, нужно задабривать постоянно, нужно их постоянно умилостивлять, для того, чтобы они благосклонно смотрели на людей, которые им служат. Бог же, открываемый в Священном Писании, это Бог Отец. И Иисус Христос говорит: «Помните, что вы дети Царя Царей, ваш Отец Небесный знает, в чем вы имеете нужду». В Евангелии от Луки, в 11 главе, в стихах 11 и 12 читаем: «Какой из вас, отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» Если мы умеем заботиться о наших детях, то тем более Отец Небесный знает, как о нас заботиться. Потому помните, об этом говорит Иисус Христос. Стих 33. «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». То есть, отдавайте преимущество интересам Царства Божия. Если человек помнит о том, что главная цель его существования на земле – это жить в гармонии с законами Вселенной, с законами нравственности, тогда все остальное, говорит Иисус, приложится. И вот почему. Книга Второзакония, 28 глава, первые 8 стихов. Второзаконие, 28 глава, первые 8 стихов. «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет тебе Господь благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Причина, по которой Иисус Христос утверждает: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам», заключается в том, что когда человек живет в гармонии с законами Вселенной, с нравственными законами, которые дал Господь, жизнь эта приводит к жизни благословенной, и у человека всего становится вдоволь. Он живет, будучи под Божьим благословением. В книге «Псалтирь», в 36 главе, в стихах 25 и 26, Давид рассказывает следующее: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет». 34 стих 6 главы Евангелия от Матфея гласит: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о себе. Довольно для каждого дня своей заботы». Живите в герметичном отсеке сегодняшнего дня. Помните, что время дозировано. Помните, что настоящим, реальным является именно настоящий момент. Не нужно заботиться, переживать, расстраиваться о будущем, потому что будущего еще нет. Известный поэт Омар Хайям оставил следующее глубокое четверостишье на эту тему: «Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь. Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь. Ни былой, ни грядущей минуте не верь. Верь минуте текущей, будь счастлив теперь». Повторим мудрые, глубокие советы, которые оставил Иисус Христос в Нагорной проповеди в качестве профилактики тревоги. Научитесь отдавать приоритет важному над второстепенным. Осознайте свою значимость в мироздании. Помните, что беспокойство не приносит никакой пользы, не изменяет обстоятельства, оно бесполезно. Повторяется мысль о значимости человека в мироздании, и задается вопрос о том, есть ли вера в человеке. «Не уподобляйтесь язычникам, — говорит Господь, — помните, что вы дети царя царей. Отдавайте преимущество интересам Царства Божьего, живите по воле Божьей. Живите в герметичном отсеке сегодняшнего дня. Помните, что время дозировано, у нас есть только настоящее». И, наконец, послание апостола Павла Филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. «Не заботьтесь, то есть не переживайте, не тревожьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Нам незачем сходить с ума от тревоги. Человек, который обрел в Боге Творца и Спасителя, знает, как жить, доверяя Ему. Живите без тревог. Бог заботится о вас.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этого писателя называют самым национальным писателем России. Он вошел в литературу как знаток духовной и бытовой жизни народа. За ним сложилась репутация как писателя широких гуманистических взглядов. Однако многие его произведения были не поняты и не приняты современниками. Масштаб его художественного дарования по достоинству оценили только в XX веке, когда появились статьи Горького о его новаторстве и драматичной творческой судьбе, работы Эхенбаума о его сказовой манере, иллюстрации Кустодиева, оперы Шостаковича, а также многочисленные спектакли и фильмы по его произведениям.
1: Дело всей жизни. Николай Лесков.
2: Николай Семенович Лесков происходит из дворян. Он родился 4 февраля 1831 года в селе Горохово Орловского уезда. Первоначальное образование Лесков получил в доме богатых родственников. В 1841 году поступил в Орловскую гимназию, но учился неровно. И в 1846, не выдержав переводных экзаменов, начал службу писцом в Орловской палате уголовного суда. В те годы он много читал, вращался в кругу орловской интеллигенции. Внезапная смерть отца и бедственное разорение семьи изменили судьбу Лескова. Он переехал в Киев под опеку дяди, профессора университета, и стал служить в Киевской казенной палате. Влияние университетской среды, знакомство с польской и украинской культурами, чтение Герцена, Фейербаха и Бюхнера, дружба с иконописцами Киевско-Печерской лавры заложили фундамент разносторонним знаниям писателя. Внук священника, Лесков всегда подчеркивал свою родовую связь с сословием, изображение которого считал своей специальностью в литературе.
3: Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая. Ну, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим обязан отцу. Матушка тоже была религиозна.
2: Лесков начал литературную деятельность довольно поздно, в 30 лет. 1863 год – это официальное начало писательской карьеры писателя. Он публикует свои повести «Житие одной бабы», «Овцы-бык», работает над романом «Некуда». В этом романе он отрицает модные в то время революционные нигилистические идеи. Современники восприняли роман как клевету на молодое поколение. Главная мысль Лескова в этом произведении – бесперспективность революции в России и опасность неоправданных социальных жертв. Начиная с 1860-х годов и до последних дней, Лесков много писал о религиозной жизни русского общества. Он входил в мир старообрядцев и сектантов, личностно участвуя в поиске истинной веры. Писатель стал проповедовать внеконфессиональное христианство и сблизился с толстовством. Он так писал о самом Толстом.
3: Я всегда с ним в согласии, и на земле нет никого, кто был бы мне дороже его. Меня никогда не смущает то, чего я с ним не могу разделить. Мне дорого его общее, ну, так сказать, господствующее настроение его души и страшное проникновение его ума.
2: Лесков всегда выступал в защиту чести и достоинства человека. Он ставил свободу ума и совести на первое место, воспринимая личность как единственную неприходящую ценность, которую нельзя приносить в жертву ни разного рода идеям, ни мнениям разноречивого света. Николай Семенович трепетно относился к Священному Писанию. Он считал, что Библия – – это первая важнейшая книга для христианина, данная ему Богом, для того, чтобы просветить его разум, очистить сердце и спасти его душу. Соглашаясь с Оригеном, древнегреческим теологом, он писал:
3: «У того, кто ежедневно поучается из Священного Писания и стремится основательно разуметь его, более и более обновляется ум. Священное Писание совершенно необходимо для руководства нас к честности, умеренности, человеколюбию, вере и постоянству. А кто не хочет обновлять своего ума в этом, тот будет заблуждаться и обманываться во всем».
1: Дело всей жизни. Николай Лесков.
2: Писатель всегда стремился искать лишь правды в жизни, давая всякой картине, говоря его словами, подлежащее освещение и толк по разуму и совести. Любя свой народ, он стремился, по словам Горького, ободрить, воодушевить Русь. В конце своего жизненного пути Николай Семенович Лесков писал: «Я вижу яркий маяк и знаю, чего держаться». Это призвание было поистине выстрадано писателем, прожившим сложную жизнь, полную тревог и ошибок, исканий и потерь.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Мешают ли догматы верить в Бога? И не ограничивают ли они мою свободу? Непростой вопрос. Все зависит от того, как мы понимаем слово «догма». Интересно, что в Новом Завете апостол Павел дважды использует это слово в двух текстах своего письма. Это послание апостола Павла к Колоссянам и послание апостола Павла к Ефесянам. Там он рассказывает о том, что через Иисуса Христа произошло изменение в жизни верующих людей, что Христос действительно освободил их от определенного бремени закона и с помощью учения открыл им христианскую свободу. И вот это вот слово «учение» и в послании к Колоссянам, и в послании к Ефесянам как раз и в греческом используется как слово «догма». Что же такое догма? Догма с греческого переводится как «учение» или «положение учения». Либо второе значение слова «догма» – это определенные правила, решения и постановления. Ну, например, в книге «Деяния апостолов» слово же «догма» будет использоваться как указы Цезарей, то есть, ну, скажем так, политической власти. Да, то есть есть указ, который они издают и направляют гонцы в разные города, чтобы этот указ был исполнен. Но в то же время это же слово «догма», как я уже упомянул, оно используется самим апостолом Павлом в положительном значении, как христианское учение. Поэтому если мы понимаем слово «догма» именно как основу христианского учения, то в данном случае догма не мешает мне ни верить в Бога, и никак не ограничивают мою свободу, потому что они открывают мне основания моей веры. То есть это фундамент. Ну, например, каков Бог, да, и кто такой Иисус Христос, что такое Библия, Евангелие, какова суть Евангелия, ну и так далее. Да? То есть это вот как бы основные такие существенные элементы или вероисповедания именно самой христианской веры. Оно незыблемое, неизменное, его нельзя убрать. И это действительно догма. Но иногда догма расширяется. В зависимости от христианской традиции, от развития христианского богословия, иногда бывает, что догма накладывает определенный отпечаток на верующего человека и как бы делает ум человека вот таким космом, закостенелым. То есть ты не можешь ничего менять. Это уже незыблемые правила, да, ты не можешь рассуждать, размышлять в этом отношении. И тогда кажется, что догма, оно в какой-то степени ограничивает эту свободу, это движение духа, это стремление к тому, чтобы получить от Бога какое-то откровение, обновление своей христианской жизни. Итак, отвечая на этот вопрос, с одной стороны, догма – это и есть сама основа христианского учения. Если это так, она никак не ограничивает мою свободу и, наоборот, помогает мне верить в Бога. Но если догма превращается в какую-то традицию, в какой-то, ну, ритуал, в определенное положение, которое нужно соблюдать, и именно так, и нужно делать, ничего не меняя в своей жизни, то тогда это может посчитаться некоторыми людьми как ограничение их свободы. И, возможно, даже в этом случае оно может увести от Бога, от истинного и живого.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас. Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Согласитесь, что чаще всего людям приходится бороться со стрессом и впасть в отчаяние не от того, что он сломал ногу или разбил дорогущий телефон, врезался в машину и должен оплатить крупный штраф, а потому что в течение дня накопились мелочи, не решились обыкновенные дела. Мы продолжаем говорить о благодарности, и в свете этого вопроса я хотел бы представить вам фактор сортировки раздражителей. Ведь подобно как могучее дерево падает в результате короедов, так и человек наполняется отчаянием, как результат подобного стресса в результате мелочей. Если я прихожу домой из магазина, не купив вещи, за которые специально туда пошел, купив все остальное, и если каждый светофор словно норовит загореться красным, стоит мне к нему приблизиться, хотя я и без того опаздываю, это все меня раздражает. Но если превращать это в катастрофу, то я сам себе причиняю страдания. Делу можно помочь, если взглянуть на разные беды в сравнении с другими неприятностями. Вы знаете, мелкая досада в данном случае будет равняться единице. А самая непоправимая беда, которую только можно себе представить, например, сообщение врача о том, что мне осталось жить всего лишь неделю, будет равняться 10. У каждого из вас есть и это обстоятельство, которое случалось в вашей жизни. Может быть, в каком-то другом свете, в другом смысле, но тем не менее, вы уверенно на 100% скажете, что это равняется 10, а это равняется 1. Так вот, если присвоить дорожной пробке коэффициент 8, то я реагирую на нее чересчур сильно и навлекаю на себя стресс. Но что такое, если вы попали в пробку? Действительно ли это будет 8 в вашей системе? Вот это и называется сортировка раздражителей. На левом краю нет никаких проблем. Жизнь течет гладко. Иногда выпадают, небольшие проблемы. И вот здесь как раз-таки нам нужно и поставить, возможно, пробку, в которую мы попали. Это не самая жуткая неприятность, которую только можно себе представить. Это не десятка, конечно же. Когда размышляешь о происходящем таким образом, тогда можно поставить счет на $2000, которые вы не ожидали получить, на соответствующее место. Понятно, что приятного тут мало, но и убиваться из-за этого не стоит, если вдруг вы попали на штраф на такую серьезную сумму. Возможно, сначала вам покажется, что хуже ничего и быть не может. Но сравнив этот случай с десяткой, с развитием событий, которые у вас были в неприглядном образом происходили в жизни, вы совершенно по-другому посмотрите не фантастическими глазами, а как на реальную перспективу происходящего. Еврейский психиатр Виктор Франкл размышлял о пережитом им в Освенциме, куда он попал как военнопленный, и где поголовно истреблялись евреи. Вспомнил некоторые вещи, которые когда-то раздражали его в довоенные годы, а теперь многие из них для него представлялись такими незначительными в сравнении с невообразимым страданием, которое окружало его в Освенциме. Может, это цинизм, может, всего-навсего здоровая норма, но заглянуть на свои беды в соответствии с их значимостью можно, если подумать, какой бы была бы ваша жизнь, попади вы в качестве заключенного в концлагерь Освенцим. полное бесправие, никаких поблажек, совершенное отсутствие каких-либо условий уважения и заботы о вашем удобстве и благополучии, знание того, что следующий клуб дыма, поднимающийся в небо, может означать, что не стало одного из ваших родителей, вашей супруги или кого-то из ваших детей. В самый разгар процедуры развода или сразу после увольнения чьи-то слова «могло быть и хуже» мало что значит. Но знаете что? Все могло быть гораздо хуже. Даже в то самое мгновение, когда чувствуешь, что дошел до дна, и все идет в крив и в кость, большинство людей все же вполне сносно устроены в жизни. Нам так повезло. У нас столько поводов, чтобы благодарить жизнь. Вы знаете, однажды я участвовал в проекте, гуманитарном проекте в Южной Осетии. И вот мне нужно было срочно взять бухгалтера. Никак не мог подобрать кандидатуру. Не все соглашались. И вот я взял одну даму, которая страдала депрессией. Она сразу выпалила, какая чудовищная жизнь у нее происходит сейчас и как она страдает от депрессии. Но тогда, в сентябре, после военных действий в Южной Осетии, ее проблемы оказались такими мизерными по сравнению с несчастьем и страданием тех людей, которые переживали гражданскую войну и оказались на грани гуманитарной катастрофы. Вот почему апостол Павел советует это противоядие. Противоядие, записанное во втором послании апостола Павла Фессалоникийцам. «Вы же, братья, не унывайте, делайте добро». Когда доктор Карл Менингер, психиатр и основатель клиники Менингера для душевнобольных, однажды оказался на конференции по его специальности, его спросили, какой бы совет он бы дал бы даме, почувствуя она приближение нервного срыва. И вы знаете, в этот момент все ожидали какой-то удивительной научной формулы. Но на это Карл ответил следующими словами. «Пусть она найдет ближайший вокзал, найдет на этом вокзале какого-нибудь бедолагу, накормит его и поможет ему в социальных нуждах. Некоторые высококлассные специалисты по управлению стрессом в нашей стране обнаружили, что им помогает постоянное напоминание самим себе, что надо смотреть на неприятности в соответствии с их значимостью. Когда смотришь на пасмурный день в такой перспективе, то сквозь мглу начинает пробиваться солнце. Помолитесь, попросите Господа, поблагодарите Его за то, что у вас сейчас есть, что вы живы, что вы здоровы. И поблагодарив Его, вы почувствуете облегчение, потому что этим самым вы сортируете свои раздражители. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что ж, мы продолжаем наши темы. Сегодня вечером мы поговорим о стиле. Как вот совокупность всего того, о чем мы говорили ранее, влияет на стиль человека, и какой стиль человек выбирает, как он его поддерживает, и что он транслирует этим стилем? Что вы скажете на эту тему?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств. Александр Сахаров – священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта. Открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну, мне кажется, когда у человека есть свой определенный стиль, это хорошо. Только для чего и зачем он это делает? Что именно он хочет преподнести вот этим стилем? То есть если, к примеру, ты осознаешь, что ты, там, к примеру, женщина или ты мужчина, и ты одеваешься в соответствии, да, с именно своими какими-то принципами, да, духовными, нравственными, то и как-то подчеркиваешь какую-то вот индивидуальность свою, но в рамках своего, так скажем, внутреннего состояния, то как раз-таки это является, наверное, стиль. И это пример, наверное, для людей, для остальных, для окружающих, как вот я выражаю себя как человек, как личность.
4: Мне кажется, что стиль это очень здорово. Это возможность как бы транслировать себя. Главное здесь, чтобы ты как личность был гармоничен. Потому что гармоничный внутри, ты гармоничный снаружи. И твой стиль это показывает, твою целостность.
5: Ну вот что говоря, по моему мнению, по поводу стиля, стиль это здорово, это уже как бы классно, хорошо, но в течение, так скажем, жизни, тем более в подростковом возрасте, каждый старается этот стиль найти, подобрать его. И, как правило, этот стиль больше всего нами воспринимается от близкого окружения, ближайшего. Это родители наши, допустим, там отец, там мать, допустим, старшие братья, сестры. И это, вот, так скажем, это мы в своем подростковом возрасте где-то пытаемся вот скопировать в поисках своего где-то стиля, вот, чтобы его найти. Но на самом деле, да, стиль — это всегда определенная уникальность, но важно понимать в этом, что этот стиль, который ты изберешь в своей жизни, он может как положительно повлиять,

0: влиять на людей, окружающих тебя, так и отрицательно. Вот тут важно, чтобы ты мог всегда это понимать.
1: Угу. Мне со словом «стиль» сразу вспоминается такое понятие, как «стиляги». Вот. И да, сразу заулыбались, вспомнили что-то.
0: Ассоциации.
1: Ассоциации, да, определенно. Это же бунтари. То есть стиль порой не всегда в положительном смысле выступает, когда человек стильно одет, красиво, да, там все нормально, не прикопаешься. Это же может быть совершенно и с другой стороны. Когда человек оделся настолько, что в его понимании это стильно, а со стороны это такой бунт, это такой диссонанс вообще всего и того, что он выражает, и его внешнего вида, и тем более его характера, его поступка, который он действует, вопреки фактически тому, как он выглядит.
0: Получается,
1: да,
0: что отсутствие стиля – это тоже стиль определенный, который кто-то, какая-то категория людей тоже избирает.
2: Но это вот нам так кажется. Просто я вчера, когда домой ехала, я вызвала такси, и у меня таксист пока сидел и ждал. Я сажусь, я говорю: «Здравствуйте». Он говорит: «Здравствуйте». Говорит: «Какой интересный стиль». Я такая села, думаю, не понимаю, о чем он ведет речь. И он говорит: «Обратите внимание, стоит девушка, то есть она стоит в штанах, которые там одна штанина короткая, другая длинная, и вот эта вторая штанина, она рваная». И мы действительно так, даже честно, минут, наверное, сидели, мы засмотрелись на это. То есть для нее, и вот она стоит, для нее это нормально. То есть это не рваные штаны, это действительно такие штаны такого кроя, фасона.
0: Она достигла своей цели, потому что вы на нее обратили внимание.
2: Да, то есть вот именно вот ее мотив, то есть она действовала в соответствии со своим внутренним каким-то состоянием. Ну, я не знаю, может, конечно, ее кто-то сильно заставил одеть эти штаны. Да, да, но я думаю, что навряд ли она настолько комфортно в них себя чувствовала, что было ей вполне комфортно. Я не думаю, что она считала, что я выгляжу как-то не стильно, и это вы тут все такие.
1: Заставить людей посмотреть на себя можно гораздо дешевле. Не всегда это будет лучше, стильнее, симпатичнее и все остальное, но если это была единственная ее цель, чтобы на нее обратили внимание и попялились на нее, мне кажется, здесь опять же вопрос. Что тебе не хватает? Тебе не хватает, чтобы на тебя смотрели?
2: Да, наверное, внимание.
3: Вот, а смотрите, женщинам всегда не хватает внимания. Они просто хотят постоянного внимания. Это, наверное, в какой-то степени.
1: Ну, это другая крайность. Тогда это тоже не здорово, чтобы хотеть, чтобы на тебя постоянно смотрели.
0: Вот, говорят уже о стилях. Вот мы говорили на одной из передач по поводу вот Коко Шанель. Александр тоже говорил об этом. А вот все-таки еще за какое-то определенное время до этого в той же Америке. Вот. Женщины начали примерять, жены ковбоев начали примерять их одежду, своих мужей. То есть, в принципе, как бы, когда мы говорим о стиле, то есть получается, что как-то какой-то все-таки вот поиск определенно имеет место быть. Вот, и даже те же самые шляпы, которые потом пошли в использование женщинами, вот, как головные уборы, они тоже где-то определенно, так скажем, перекочевали, так скажем, с тех же самых мужчин. Почему сегодня вот в наше время, в 21 веке, так актуально вот это смешение этих стилей? Где, так скажем, мужской вид формы стиля, да, там, допустим, смешивается с женским, то есть стирается граница определенная. Почему? То есть что толкает сегодня общество на вот это вот стирание границ между стилями даже?
2: Мне иногда кажется, что причина скрыта в том, что мы чувствуем себя какими-то, может быть, даже отчасти недолюбленными или иногда недуховно какими-то, ну, непонятые, что ли, даже.
0: Непринятыми.
2: Потому что вот просто, вот даже вспоминая вчерашний для меня случай, да, то есть, ну, вот она обратила внимание. Ну, не просто же так, не просто, чтобы на нее смотрели. Мне кажется, если вот на меня постоянно будет смотреть, у меня уже начнется нервный тик. Но это правда будет как-то не очень комфортно. А здесь вот именно то, что посмотрите, вот я не такая, как... Ну, вот обратите внимание, там еще что-то, может быть, не хватает чего-то какого-то теплого или что.
0: То есть нужно было что, выйти с автобуса, подойти к ней и просто поговорить?
1: Ну, допустим, как бы получить в ответ, что ты ко мне пристал, иди обратно, да?
2: Да, хорошо, вот. Что не вгла.
0: И... Получается, значит, у нее все нормально? Если это мы прогнозируем.
1: А это было просто...
2: Тоже вопрос о том, что делать, такая. Да, мне кажется, как-то для
3: человека очень, очень порой сложно объяснить логически.
0: Его поведение.
3: потому что...
1: Ну, потому что он сам не может это объяснить.
3: Да, они сами не понимают, вот, что со мной, что я хочу на самом деле. Поэтому вот состояние внутренней неудовлетворенности, оно и толкает людей на какой-то поиск себя в экстремальных вот, стилях, да, каких-то таких. Все это часть процесса. Мне кажется, что, знаете, здесь... Вот в этом вопросе надо понять, что на данном моменте человек находится на таком этапе. И я бы не стал бы, вот, ну, общаясь с таким человеком, как-то пытаться переделать его стиль. Это бесполезно, потому что он будет себя защищать, да, потому что он защищает, в принципе, даже не стиль. Он защищает свою надежду на то, что вот этот стиль, он поможет мне добиться моей главной цели. А в чем есть главная цель? Вот соглашусь с Марией, ведь многие люди, я бы сказал, подавляющее большинство, недолюбленные. И мы все хотим любви, мы все хотим принятия. И порой, если мы не можем обратить внимание вот в обычной одежде, да, в обычном там, аксессуарах, да, как, в стиле, да, что называется, то часто молодежь это делает в экстремальном стиле. Поэтому большой дефицит любви толкает человека на такие экстремальные проявления себя.
1: Итак, у нас внешний вид, вот весь этот стиль, который человек транслирует, бывает с той целью, которую человек сам на самом деле не знает, почему он это делает.
2: Не осознает.
1: Он не осознает это. Он считает, что это обратить на себя внимание. Он считает, что это показать, какой он там красивый, классный, как он все удачно подобрал. Он считает, что это просто, ну, так модно сейчас. И поэтому он хочет влиться вот в это какое-то общество или в какую-то там субкультуру, показать, что он принадлежит к ней. А на самом деле все сводится к тому, что он просто... У него просто дырка в душе, ему нужно, чтобы кто-то ее заполнил.
3: Степень осознанности может быть разная. Человек может быть совершенно четко понимать, что ему надо. И даже он может понимать, что мне не хватает любви. Ну, возьмем девушку, да, наверное, проще всего иллюстрировать это на девушках. Одевается вот так вот экстремально, да, в таком экстремальном стиле. Для чего? Она хочет любви, она хочет отношений. И чаще всего она хочет отношений постоянных. Потому что для женщины все-таки чувство безопасности, чувство стабильности, да, это базовая потребность, да. Вот, поэтому она хочет этого. И она совершенно четко осознает, что, ага, я хочу любви, а как ее добиться? Надо с каким-то вот парнем начать отношения. А девушек много, как обратить на себя внимание? Ну, это отрежу полштанины, да. Опа, обратили, цель достигнута. Вот, но это промежуточная цель на самом деле. А есть люди, которые...
1: Обратили внимание, но не подошли. Надо еще второе.
2: Надо порвать другую.
0: Но сегодня этим и не обращаешь внимания, потому что это почти каждая девушка сегодня это использует. Вот, если вот девушка сегодня наоборот в платье, это вот то, что обратит внимание тоже других людей.
2: Да, по крайней мере, если она в каком-то вечернем уже. Таком да. платье, просто я днем. Заметила.
0: Длинном.
2: Да. Тоже недавно был такой случай. Это было на набережной. У нас красивая набережная, и люди стоят в Макдональдс. Они все какие-то такие не очень помятые. И вдруг выходит девушка просто в очень красивом платье. Все, там очередь из 25 человек просто вот так стояла, смотрела.
0: Причем и девушки, и парни.
3: Место уступили ей в очередь.
2: Да, нет, она мимо прошла, и все так дружным взглядом проводили. То есть...
0: Это классно,
2: это очень красиво, конечно, это вот очень стильно, это очень красиво и очень радует.
3: Друзья, все-таки Макдональдс днем и вечернее платье, вам не кажется, что здесь какой-то диссонанс?
2: Нет, она-то мимо прошла, то есть она не в Макдональдс шла.
0: Просто была Мария там возле Макдональдса.
2: Да, то есть мы просто все стояли, то есть все остановились, вот вы знаете, как будто в какой-то вот ежесекундно просто замерли.
0: Пауза, тишина.
2: Да, пауза, тишина, и мимо проходила. Соответственно, нашла на какое-то мероприятие, то есть...
0: То есть, несмотря даже на то, что сегодня у нас такое смешение стилей, каша, по большому счету, разных стилей, наложения, их границы стираются и так далее, все равно в сознании человека современного остается какая-то определенная тяга или же симпатия, да.
1: То, что называется классика.
0: К тому, что называется классика, да. То есть, то есть не к тому, что она была в татуировке, допустим, да, татуировка, так сказать, была на ней, да, или там какая-то была, там, может быть, на нее какие-то там украшения были дорогие, а просто было красивое женское платье, подчеркивающее ее красоту.
2: Но мы привыкли к этому все равно. Большинство людей привыкло к тому, что женщина, она должна быть вот в этом красивом платье. А кто-то действительно больше вот выделяется за счет того, что это что-то такое яркое, чтобы привлечь внимание, чтобы вот просто вот... Да, даже, может быть, и не подошли, а обратили внимание.
0: Так вот, из этих двух вариантов...
1: Но ведь никто же из этой толпы, извиняюсь, не подумал, фу, как это плохо.
2: Не знаю.
3: А кто его знает, да. Это сложно как-то оценить. Это...
0: Вот по большому...
3: Соцопрос надо было провести.
0: По большому счету, вот этой вот девушкой на остановке с порванными штанами, вот... Просто и людям интересно было, но навряд ли кто-то, скажем, восхищался и от этого определенное удовольствие испытывал. Что, я думаю, уверен, было, когда люди смотрели на девушку в красивом элегантном платье.
1: Вот о чем
0: они
1: я хотел
0: испытывали
1: сказать,
0: то есть... восхищение и удовольствие от того, что они видели, и то, как, так скажем, подала себя вот эта вот молодая девушка.
1: То есть второй момент, вот трансляция вот этого стиля. Первое, что ты хочешь им добиться... Порой ты сам не знаешь, что ты хочешь им добиться, да? А второе, а чего ты в итоге добиваешься? То есть по факту результат. Потому что ты транслировал какой-то образ, и на этот образ посмотрели, и один посмотрел, сказал «фу», другой восхитился. Вот. Так задача тогда в чем? Чтобы большинство все-таки посмотрело и действительно оценило, что это хорошо, это правильно, это красиво. А если у нас разброд в головах, и люди посмотрели, один сказал красиво, второй сказал фу, значит, что-то... на что-то было сказать фу, наверное.
0: Когда мы обращаемся к Священному Писанию, мы видим, что Бог создал женщину для того, чтобы ей восхищались. Ее красотой, ее внешним видом, чтобы мужчина, который находится рядом с ней, мог на самом деле делать ей комплименты, приятные слова. И от этого женщине еще приятнее, она еще красивее становится, так скажем. Она еще лучше
2: расцветает.
0: От того, что она расцветает, да. Вот. Поэтому есть на самом деле сегодня вот эта правильная модель, которая где-то отчасти сегодня искажена грехом, да, вот этими разными стилями, разными формами, которые пытаются подменить настоящую картинку, да, настоящих отношений, любви, то по большому счету сегодня мы можем, так скажем, только лишь право оставить за человеком, какой он стиль выберет. То есть то, что временно сегодня может подменить его, да, там, в рваные штаны, внимание, либо на какие-то гораздо более глубокие моменты, обратите внимание, когда девушка, так скажем, выглядит соответствующая своему статусу, как задумал ее Бог.
1: Мы порой можем обратить внимание, что вот идет человек, он, как он оделся? Так, это представитель, например, год, все, вот по нему видно, по его одежде. Так, это, значит, другая субкультура, там, неважно, их можно перечислять, не можно, нет, вот. Смотришь, а вот это мусульманин, почему? А вот он так оделся. А есть ли одежда, подобающая христианину, чтобы можно было посмотреть и сказать, а вот это христианин?
0: Интересный вопрос.
1: Существует ли она? Должна ли она существовать? Что своим стилем христианин должен транслировать?
2: Ну, как я, к примеру, замечала, что в моем обществе была девочка, которая относилась к старообрядцам, староверам, и по ним это сразу было видно. Это платочек, это длинная юбка, это достаточно такая свободного кроя одежды. То есть понятно было, что принадлежит какое-то, христианству, как у нас говорили. Да? Сейчас очень многие, кто просто занимается там йогой или духовными какими-то практиками, женщины приходят через какое-то время к тому, что это девушка в длинной юбке, что она какая-то такая вот, легкая, то есть у них какая-то такая светлая одежда. Вот, то есть как бы у каждого все равно есть вот это вот какое-то, у людей, так скажем, духовных, у них вот именно такая одежда, она более какая-то красивая и более такая длинная, я имею в виду про девушек, да. У мужчин, конечно, тоже там, тоже она более какая-то такая свободная. Вот недавно встречала такого человека, он как бы занимается тоже духовными практиками, мужчина. У него вот какая-то такая вот свободная тоже одежда. То есть у них тоже есть своего рода вот такой вот стиль, что вот как бы соотносится, наверное, к нашим, к христианам, которые у нас занимаются именно медико-миссионерским, мне кажется, служением. То есть у них тоже вот есть своего определенного рода стиль, который тоже похож.
3: Если говорить о Библии, да, о библейском представлении, то какой-то конкретной униформы христианской или же там ее как бы я не обнаруживаю лично. Вот нет в Новом Завете Да и в Ветхом Завете, по большому счету, тоже, кроме священников, да, одежда которых там строго